0: Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалось, плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
1: да,
0: все подмосковные
1: семь воинских частей, представьте.
0: Семь воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
1: Я приложу все усилия.
0: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
1: Не за что.
0: Это действительно прекрасный подарок.
1: Кстати, знаете, художник, который делал эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографией. Вот вы не заметили?
2: ...73,82 МГц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бизитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот те медаль. Она называется «Огней», так много золотых, и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
2: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
1: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
2: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы», исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. Угу. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот. И это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
1: А почему? Это непонятно немножко.
2: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
1: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, значит,
2: курица, кур. Утка.
1: Да, и лебедь.
2: Кстати. Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку вот недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
1: Совершенно, причем...
2: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
1: Само собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме. Поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
2: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации.
1: А естественно.
2: Потому что далеко, сейчас... далеко от Москвы вообще.
1: Ну, вот как ты думаешь, вот, вот зима, да? Вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
2: Или в это, в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марино. Это там поля вот эти.
1: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
2: Они чаще покупают дезодоранты.
1: Это... А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот. Поэтому вот те утки, которые осаждают вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что нужно, ну, просто носят. То есть, если
2: утки ты, несуны, так сказать.
1: Утка, да. Несун, да. Вот. Ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
2: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
1: Нет, зачем?
2: Которые носят индейцы на голове.
1: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
2: Имидж даже, стиль. стили сейчас? Нет, все вот стилисты давай, там
1: давай
2: и миджоры.
1: Спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
2: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей надевали себе в голову и...
1: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут вот непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да? Вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
2: На самом деле природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
1: Ну, сейчас... даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейский, там, вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
2: количества. Быстрая нога там.
1: Да, и так далее.
2: Тот же Буш вот.
1: Да, вот Буш это как быстрая нога, то есть как...
3: Быстрая куриная нога.
1: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
3: Он реформатор вообще по поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули, он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию на всеобщий гормональный статус россиян.
1: Кстати, тут еще хотел сказать, что...
3: путем тотального внедрения индивидуально
1: вот этих
3: кокораков,
1: да. Ну и мало того, он очень сильно, Буш, повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
3: Рэпа бы не было вообще, если,
1: да,
3: бы,
1: не было бы,
3: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не петь невозможно, иначе просто... Ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
1: То есть коренное сейчас... население.
3: Да, сейчас...
1: Откуда же это негры появились?
3: То вообще
1: есть их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
2: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто да. В Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Но рабочий класс он всегда плодился очень интенсивно.
1: А вот в чем, почему? Ну, вот как
2: в
1: ты думаешь?
2: В чем плодился?
1: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно...
2: Плодиться?
1: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы. То есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или
3: я
1: там...
3: Я могу ответить на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает... доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и работали на негров.
1: Что очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода...
3: У них пиджаки из дров были.
1: Пиджаки из дров, да, да. Ну, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
3: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом... Служил.
2: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
3: ну, это, кстати,
2: тоже шляпах.
3: Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
2: Гринпис.
3: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
1: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
3: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие иной раз строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно
4: по... Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
3: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который... создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрические образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по, как сказать, по мановению собственного мозга.
1: То есть как бы ГП, это называется генетический проект.
3: Да, генетический проект.
1: А вот интересно, вот, если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды. Да. То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот, были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные, там, такие кольчуги, в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие... плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
3: Поступали, в общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
1: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток, они просто трескались и кололись от падения.
3: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
1: Да, да.
3: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
1: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
3: Да, и все, в общем-то, дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах, дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
1: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
3: Да,
1: вот,
3: где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
1: Но они сзади шли.
3: Они тренировались
1: как бы в обозе.
3: С детства.
1: Да, это обоз.
3: В обозе, да.
1: Да, они шли в обозе. А вот просто коней. Ведь все думают, что коней подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
3: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь. Опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы... Ну, вдвоем, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
1: Мягкие ножки такие.
3: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
1: Мягенькие, да.
3: Мягенькие. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
1: Вот, кстати, лютня, это, да, это инструмент такой лошадей.
3: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
1: Ну, с таким, с подсоком характерным.
3: Да. Потом
1: подсоком.
3: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, уж закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
1: Камнями вообще, тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот, и для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали к, уже вот к этим копытцам, то есть это как бы для коней,
3: это
1: которые...
3: не то, что пока... выжимки.
1: Нет.
3: И...
1: Нет,
3: кстати,
1: нет.
3: Вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всех, и были, которые выбивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
1: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс
3: нет,
1: оправданный.
3: Нет, вы поцелуй своя история. Это на вот, самом деле сильные у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как
4: все
3: правило,
4: таки успевали.
3: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев, ему приходилось из огня прямо
1: ртом хватать.
3: И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
4: Потомки.
3: Да.
4: То есть они... И потом потерпевшие в основном были женщины.
3: Женщины, они колец не носили.
4: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
3: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода, тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
1: средний
3: когда...
1: род, ты имеешь в виду, да. Да,
3: оно, это... когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя, то есть трансвестизм там был развит.
1: Хотя тоже это держится в секрете, делали... ведь, вот посмотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
3: да.
1: Во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
3: Во время боя у них схватки начинались.
1: Да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
4: они
1: если...
4: же и были водоносцы.
3: Я...

0: пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
1: Это генетическая, опять же, память ГП.
0: ГП?
1: Неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было, а было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, угу. Или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили в воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит, этот крик ужаса и растерянности.
0: Да, возможно, его еще пучат.
1: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги, ну и вообще на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да. Вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие Mercedes-ики такие, вот. А мы наладили выпуск маленьких ракушечек, точную копию ракушек, вот, ну, вот под эти автомобильчики. То есть, и, кстати, хорошо берут, то есть там и микро замочек есть, и все, то есть прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
2: Но это для заботливых коллекционеров, конечно, которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
1: Играют в директора гаража.
2: Да.
1: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется. Игра «Гараж». Вот. Причем как бы можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие,
2: высушку. Пристраивать магазины.
1: И так, да, и, в общем-то.
2: Строить рядом рестораны.
1: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
2: Да, о перьях, что ли, опять?
1: Ну, можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться. Но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
2: Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да, очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло.
1: Нет,
2: павлинье перо так вот воткнуть в голову.
1: Немножко я заметил такую особенность недавно, тут перемещаясь. А вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными так, центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое, то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете мне?
2: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем, ну, как говорится, не въехать в пятно серое города.
1: Ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть
2: у одежда, них одежда, кстати, очень цветная.
1: Но она должна быть очень практичной.

0: же время. Вот да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну им же так и удобно, то есть
1: и
0: получается,
1: фуфайки.
0: Да, так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть мне бы хотелось попросить вас отследить момент, когда вот это началось, то есть когда кто-то первый решил одеться и выделиться. Ну, вот в деревне то там он ходит и ходит. Вася также вот он уходит.
1: Ну, обычно это гармонисты. Ну, как бы они и так на виду. Вот, они себе в шляпу розу воткнут там, или цветок из папье-маше, скажем так. Вот, и как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города. И, приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития, новомодный, или туфли лакированные, или, опять же, галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
0: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
1: Ну, естественно.
0: А как ты думаешь?
1: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, а что думает Андрей Орлов?
2: По поводу...
0: Ну, вот в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, чё, ты же у нас по медицински большей части.
2: Да, но существует две доли мозга. У одной, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречит законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
0: или опрелости,
2: деле,
0: опрелости тоже.
2: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего, от внутренних причин, то есть вступление...
0: Внутричерепных даже.
2: Да,
0: тут,
2: внутричерепное давление происходит на одной доли, на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
0: Подожди,
2: можно,
0: извини,
2: мы поговорим,
0: извини, да,
2: потом.
0: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
1: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал, вот, который спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
0: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
1: для
0: песни.
1: Для которых делала... опять надо будет петь или уже не надо петь?
0: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
1: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
0: Ну, тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первая. В том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как бы,
1: связки одни.
0: Связки одни, да. Вот. Вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по, как-то там хорошо это?
2: Разгрузил.
0: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга?
2: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступают... Но здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами. То есть,
0: кстати, не у всех существуют они еще. Вот в чем
2: нет,
0: это зависит от...
2: Существуют в определенной стадии развития мозга.
0: Да,
2: то
0: да.
2: есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А с последнего стадия она, в частности, вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных, типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения, в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит... нормальная регуляция периферии, то есть тела.
0: Сателлизма.
2: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое
0: что
2: почти
0: страшно,
2: что в определенном возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу. Или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, при, как бы так и остаться, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много, достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, что, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
0: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
2: Собаки?
0: Да.
2: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу, подобные там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками и девочками и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют. Теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения физрастворами существует, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
0: Неправильная расстановка каких-то понятий.
2: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они хоть псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходятся, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
0: А вот не мог бы ты...
2: ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. То есть да. Говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
0: без ума еще говорят,
2: да.
0: Без ума.
2: А никто же не вспоминает... В этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
0: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
2: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
0: Вот, да. Это не самый яркий пример ихтиофобии.
2: Да, и четвертый вид – это спасение на водах. То есть как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
0: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важные сообщения к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам срочно вернуться на койки администрации. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
2: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
0: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник. Я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности момент отойти, отлучиться, позвонить.
2: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
1: Может, им в окно забросили, свисток, да. Забросили просто-напросто, и все.
0: Ну, ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю. Да, мы записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
3: Вот, значит, это... этих... Алло.
0: Да-да-да.
3: Этих, вы видите, индусских этих, Кришна, как они?
1: Криша, да.
3: Не Кришна, а как вот эти вот?
0: Хари.
3: Хари, да.
0: Угу.
3: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
0: Нет.
3: Астральная сексуальность, скажу. Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
2: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему, наверное, это вы имели в виду.
3: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
2: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактят, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс – это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно там, ну и так далее.
3: А женщины – это животные или люди?
0: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие волошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить умная обезьяна, правильно?
3: Да, вот это так. Значит, ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда сейчас вот раньше же не было, ну, чтобы один человек жил, ну, в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот ну, те, которые вот одни живут, да, и собак бывает, вот, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гриль вылизывают, да, вот, например, ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
0: Ну да, да, да.
2: Человек несерьезный.
1: Ну ладно, конечно. Серьезная передача, смех какой-то.
0: Да, вы.
1: Подумаю.
0: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
2: Наличие тоже... вопросов о женщинах, как всегда, видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
0: Снимается сразу, да. Вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что как бы двубортный-то пиджак это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Анжелу Иторшину, это послание.
1: Не, ну...
0: Почему не?
1: По-моему, это была идея не моя.
0: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов, как бы, пожалуйста.
1: Лучше художник нарисует, чем я.
0: Угу.
2: По поводу пара?
0: Пара.
2: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более... как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами, подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он, в конце концов, добьется своего. Он может даже, как бы, очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, прав, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается, как бы, приобрести.
1: Получить и тут же продать. Тому же.
2: И тут же отдать, и всучить кому угодно что. Также для менеджеров... брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, пар, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
0: Склянки.
1: Вообще больше вот
0: склянки,
1: пара.
0: Склянки, склянки.
2: Побольше,
0: как
2: побольше
0: бы.
2: Пара.
1: И вам успех везде.
0: Кстати, ведь раньше...
4: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
2: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже
0: совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен, вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне, вот, затем пенсне изменили на склянки, вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе, местности такой, к парности. Вот,
1: например, а весь мир к этому идет.
0: Нет, я, а это понятно.
1: Сейчас-то
0: речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
2: Вот, ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то, существует какая-то пара. То есть при наличии пара ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же
0: вот,
2: там,
0: дескать,
2: да, одна нога идет туда, а другая не ведает, как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
1: Одной,
2: в общем,
1: ногой здесь, другой,
2: да,
1: там.
2: Да, одной здесь, да, другой
4: вернул
2: там.
4: Коня налево, сам направо пускай.
2: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят по этому.
4: Повернул коня налево.
2: Вопросы, на которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем-то...
0: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прямо по Садовому кольцу.
2: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
0: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
2: И он называется верблюд.
0: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы Мулинекс, Тефаль и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
2: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров себе, паров.
1: Не знает, как впарить эти мулины.
2: Выпустил носочный пар и почему-то говорит про фирмы утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
1: А правые носки лучше не гладить.
2: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодны, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
1: И лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
2: Да. То есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
1: Даже пословица есть: с пылу с жару.
2: Да, с пару.
1: С пару. С пылу с пару. Вот.
0: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразовое исподнее.
1: Это же сатанизм.
2: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момента. момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели насущную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
0: Разберут рано или поздно.
2: Нет, разберут-то разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
0: Залежи останутся.
2: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
0: так
2: завалов.
0: Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос с утилизацией всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
4: сколько... Не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
2: Нет,
4: существует. Тоже... Хлорировать, отбеливать и чистить.
2: Да нет, уже
4: масса существует... отбеливателей хороших.
0: Ну, Андрей, что так?
2: Отбеливание как? Не дает, употреблять все это в пищу или же по второму разу.
0: Это, во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкассы все крахмалят. Представь себе, открахмаленный памперс.
4: Ну и что?
0: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
2: В Люберцах, однако, существует комбинат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
4: Хлеба стало много, вот это да.
2: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
0: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
2: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твоя, да. В общем, жилище.
0: Не самое
2: невозможное.
0: Лучшее. Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь прекрасной квартиры с дарственной, пожалуйста.
4: Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
2: Ну что, вопрос у вас зоологический.
0: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
4: Учить их надо.
2: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там, к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 47-м году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
0: Вот, правильно. Да.
2: То есть, если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать, и создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует, и они уже не понимают, что делают, то есть они производят, и это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
0: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. вот по поводу концерта Антона Королева. Угу. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня не упустили?
0: Ну, с собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
5: 3 на 4?
0: Ну, типа, 9 на 12? Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в Доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить.
2: И скульптуру назад вынести потом. Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете и будете пропущены туда. Хорошо. Без разговоров.
5: А складывать где-то во дворе?
2: Там внутрь. Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее. Да. Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чисто и зайдете туда, там можно будет...
0: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
2: на свист. То есть потом по веревочке там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то.
0: Да, так что идите. Да.
2: Получите массу удовольствия.
0: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
5: Нет,
0: да?
5: Совет вот по поводу бизнеса. Ага. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок,
0: да,
5: моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. Ага. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. И вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
2: На самом деле там не девки, там мужики, а они
5: трансвеститы. Ну, не важно.
0: Вот, хорошая идея. Спасибо.
2: Да. У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Spice Girls, по-моему, да?
0: Да.
2: Мы их сейчас послушаем.
0: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу. И рубрика «Набат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством. И, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне. То есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня. Например, вторжение микробов, такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и, во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу, вот есть такая фамилия Капрова, что она означает?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, как-то твоя пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, ты уж...
2: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
2: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, а пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
3: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
2: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
3: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
3: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
2: Пусть вас... посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот так.
4: Даже их будет несколько.
0: Угу.
4: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
4: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
4: Потом вот я отдыхал летом в деревне, там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек. Это вот к вопросу об одежде. Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно и зима настанет. Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь все предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают, все это у них там болтается, они потеют. И, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да,
4: и печально.
3: Пара дубленок.
4: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватаж, вернее, новый, вышел?
3: Да, вышел.
4: То есть уже есть там.
3: А там есть, да.
4: Ну ладно.
0: Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается, как бы, телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
3: Да,
0: давно.
3: Интересно знать, да. Что это ты за модная передача была? Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости. А, или что-то.
3: Или с биржи какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
3: Биржевик, так, а? Новоявленный.
2: Парламентские дебаты,
0: да,
2: вообще.
0: Да, вот, видимо, да.
3: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляет придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
2: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
3: Да, интересно.
2: Давайте о ней будем говорить.
3: Подожди, а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да? Открыл. А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
2: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
3: Кто они-то?
2: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан. В общем, позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, такая, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
2: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламах. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
3: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
3: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
2: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду набью.
3: Кетчуполовый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
2: Горох?
0: Да, рубашка черная в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
3: рубаха
0: в летучих мышах.
3: Рубаха, на самом деле, не почти.
2: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
2: То есть... Дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
3: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
3: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
2: Хорошо, а паровоз от чего произошел?
3: Ну, это буквально. Это уж совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот...
2: Не, ну если бы я был умный, я бы, конечно, поддерживал разговор.
3: Пара рубах. Вот спрашивается, в горох. Это, в принципе... Просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
2: да,
3: что есть через через за что пару этому проступить, понимаешь?
2: Из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе, то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
2: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько...
0: По крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть, вроде бы, как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
2: А у них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот, черная рубашка,
3: какие-то
0: белая...
3: Какие-то гадости говоришь.
0: Извини,
3: что-то о прокладках такой сказал.
2: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
3: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпи хлеб никак. Ну, а я разве сказал про зяпи хлеб?
2: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
3: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
2: Почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
3: потому что они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И в каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
2: а я
3: тут, понимаешь,
2: знаю.
3: Это, в принципе, что все... Ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
2: вот
3: приметы.
2: Я?
3: Оно всегда к месту.
2: Можно я?
3: Да, давай.
2: В рот давать, зубов не бояться.
3: Мощно
2: вот
3: сказано.
0: Мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
3: остальные
0: к тебе.
3: Остальные все, да, пошли, да. Разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
3: Да. Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
3: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор,
0: Около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального. Уточка. То есть, да, им даже не то, что утка, им гуся кладут специального. Да,
3: в яблоках обеденно.
0: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромного цельного гуся объединено.
5: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
0: Да.
5: Видели бы вы, что получается.
0: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... все, что связано с утилизацией, но никак с восприятием. Так, значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то его не знал.
5: Это она.
0: Да, после разгрузки. Терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
5: Топот жуткий.
0: Да. Поутру лежит, смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
2: Ну, если не было секундной стрелки, это очень это всегда видно.
0: Да.
2: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
0: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5.30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрация того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
5: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
0: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
5: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
0: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь...
2: Он же все-таки ординарец.
0: Да.
5: А вот это субархидинальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки...
0: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходят, в общем-то, прохожие совершенно... которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
5: То есть дойдет до того, что
0: как
5: просто...
0: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем, с этим, с цельным.
5: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
2: Муравьи на сахар падки.
0: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
5: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер которого я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок и живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это? вообще. И воняет оно. Как...
2: Это сиамский хомячок. Вот, вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? ноги. Какие? Заряженные.
5: Так подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
2: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
5: А, вот ноги, вижу. Да. Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
2: Пары ног с каждой стороны, вот.
5: То есть это уже получается как бы гусеница.
2: Ну, да, хомячковая гусеница.
5: Ну, а положи, поползет вот?
2: Ползает достаточно проворно.
5: Оба, И где ты что взял-то?
2: Это мой продукт.
5: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
2: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух. Я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был немножко. Я их решил...
5: Какой был он?
2: Туповат.
5: Туповат, угу.
2: Он мордочкой в миску с едой не попадал. Хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обонянием, что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать. Вот.
5: Положить под нож.
2: Да, и... Припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
5: А вот тыкаться начало? Нормально?
2: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
5: А, так это вот ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку вот, от пивной бутылочки, вот, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
2: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
5: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
6: Уважаемый Александр.
5: Здравствуйте,
6: уважаемый. Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
5: То есть вас, вот вас интересует
6: вот
5: именно...
6: Вот меня что интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
3: Ну, спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
5: Нет, мы, кстати, вот извини, что я перебиваю, я так смутно
3: там
5: уже помню
3: эту тему. Там виды разбирали, в общем-то,
5: мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего, средство массовой информации. Нет, ну вот я так вспоминаю вот что-то такое, что это средство массовой информации, вернее...
3: Нет,
5: агитационный материал.
3: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеются в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Ну, собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выбор в Думу. Ну, если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, вот на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, вот, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Ну, а если рассматривать это как так
0: риторически, что это, да, это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же, там, например, ну, как бы основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь так. Ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, ну, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. Формируются ложные потребности, которые, ну, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе... Ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
5: Скорее, щитовидная.
0: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
5: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
0: В таком случае у нас Базедова болезнь, да, вот, в запущенной форме.
5: Вот
0: уже.
5: И мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все. Ну, имею в виду Базедовые.
0: Да,
5: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то...
0: Он уже не бежит, он, понимаешь, он...
5: Ну, устремлен. Тут не обижательно, но это, как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
0: Да, сенсорная готовность повышенная. То есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была внешняя и внутренняя. То есть невозможно было жить так. Это все равно что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напялили эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от

0: хотите, говорите, пожалуйста.
1: Давай на другую тему лучше. Задайте вопрос мне, пожалуйста. Вот видишь, он занят, так рвался, что у него уши заложило.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
2: Доброй ночи, здравствуйте, дорогие
1: ежаки. Москвичи, да.
2: И Москва. Александр, Андрей и МС Близнец. Геройский орел Владислав уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать всем в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
1: А, бездарные стихи какие-то вы писали. Да нет. Или что-то другое.
2: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сеанс близнецов относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью такое заболевание, как оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу... Вот хотелось бы узнать у сиамского близнеца, как вообще происходит процесс лечения заболевания. Вот, то есть, вот и как вообще ему страховой полис выдается, на одного человека или на двух? И если можно, поэтапность вот, выздоровления, потому что, как бы, мне это тоже очень важно. Вот.
1: Ему выдают страховые полюции, ну, на этот полис, случай.
2: То есть, а нормальному человеку, ему же как выдают один страховой полис, правильно?
0: Вот вначале вы, как бы, по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
2: Ну, мне кажется, что, естественно, свойственно.
1: Им.
2: Потому что, когда человека, то есть, одно я, это, то есть, целая система, когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое.
1: Угу.
2: Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
0: Но то есть тебя назвали ёмким.
1: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
3: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди-дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
1: Да, они...
3: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
1: То вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было. Они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то? Вот где ты был? Где время проводил? Как?
0: Расскажи правду.
1: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба два?
0: И вот с хомячком,
3: с зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов. Вот. Вот, или как там эти полушария сходятся.
1: А вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо там можно прожить, провести зиму?
3: Где?
1: Ну, среди мышей. Там обложиться и живностью. Они там бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого сиамского хомяка. Вот. Ну, видишь, вот я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
1: А я никак не мог запах вспомнить.
0: То есть они
1: зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
1: а с другой стороны да, забытые.
0: Забытые.
1: Забытые старые.
3: Крысы вы обе, мышиные.
1: Да, мы...
3: Просто вы со своими... непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
1: Да, корни постепенно.
3: Меня в мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он мне ее высадил.
1: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно. Вот. Совершенно.
1: Да, и когда весной
3: просыпаюсь... Я чувствую, вы, как только включат осеннее время... Вы сразу же к мышам.
1: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть
3: а если вот такое
1: на 12
3: блатное,
1: часов...
3: наверное, все-таки выражение, это мышить.
1: Это значит...
3: Скрывать что-то, по-моему. Так.
0: Мышить?
3: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
1: Из сленга физкультурников.
0: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, в общем, да. Люди, занимающиеся...
1: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит. Там, что, тебя сегодня сильно мышило?
1: Да.
0: Одна у другой спрашивает. Другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
1: Помышило чуть-чуть и отпустил. Вот.

0: Ура. Да, так что вот это из этой серии.
1: Вот, да, а вы что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя, по-моему, да.
1: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
2: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Второй там более покладистый.
0: Рассказывай.
3: Алло. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
2: Вас не слышно.
3: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатошин.
0: Алло, алло.
2: Да, все говорите.
3: К вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
3: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно, знаете, жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
2: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
1: Это певец пел, он сказал «Поехали!»
3: Нет, в хронике.
0: Нет, а вы еще так вот говорите с такой странной для меня уверенностью. Вот,
2: по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
1: Нет,
2: там,
1: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский. У него надо как-то...
2: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится. То есть к Титову, и он больше отношений имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию.
1: Он современный космонавт.
2: Как все дело было.
0: Спасибо
2: на самом
0: за
2: деле. Да, чтобы доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, нищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех... у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят и расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем, дальше уже
1: фраза осталась. Да?
0: Нет, совершенно правильно ты рассказал.
1: Видно, Гагарину с собой тоже дали хлеба, Гагарин... и он сказал, поехали.
0: Так нет,
1: он,
0: а здесь
1: в этой бригаде служил.
0: Тут-то момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такой вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, сказал, что он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин. Ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
2: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
2: Да?
0: Потому что оттуда...
1: А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин». Фамилия. Это, во-первых.
2: Или
0: во-вторых...
2: в начале «Д Гагарин».
0: Это да, француз получается.
1: А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
2: Сиамский инд.
0: На самом деле совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще покорения космоса. И как бы, во-первых, нечего там делать.
1: Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно шить трусы.
1: Он не болтал.
0: Конечно. А здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиностровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что не помню точно какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа Prodigy. Вот, также потом через несколько дней, буквально дней через 5, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина такого, довольно стрёмного вида вообще. Вот, и предлагал, не то что не предлагал, говорил о том, что по типу, ну, спрашивал, как ты относишься к группе Prodigy. Вот, и сказал, что в нашем институте, строительном, он тоже вот на Лосино-Островской находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа Prodigy, по типу. И у меня вот такой вопрос. Вот, существует ли у нас вот в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать, вот, и какие меры вообще там принимаются, не знаю,
2: ну,
4: штрафы.
2: Вот, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да,
1: спасибо. Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец, хороший.
1: Пролез.
0: Телефон наш прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, в студии «Сиамский близнец» Анжел Суцоршин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе, но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
1: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот, и привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
1: На холстах.
0: Да.
1: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, вот, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
2: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
0: То есть вензель.
2: Да, символизирующих двойственность такой.
1: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем
2: это
1: опережать события?
2: Это очень лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот, которого там Лаэрски любит рисовать.
0: Да,
2: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
1: А он платит Пикассо денег-то?
2: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали. Да.
0: Весь дрожал прям.
1: Нервный срыв, ничего себе.
2: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
1: И они сползались,
2: да? Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена непробиваемым стеклом.
1: Невидимо, да, которые они тушками с вами бились.
2: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
1: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
2: Ну, она и произошла.
1: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
2: Да.
0: Все было в брызгах.
1: Кто победил вообще?
2: Ну, Пабло, конечно.
1: Пабло, да?
2: Пабло. Он...
1: Жаль, я не был там.
2: Он уже неоднократно ставку, да, в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
1: Голова набита. Да. Отбита у него голова.
2: Набита. А ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным стал...
0: Мне показалось, что сказал «ходил». Он ходил.
2: Он ходил, именно.
0: Он ходил, так все ходят.
2: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем. Так.
1: Живодер прям.
2: Как да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: Странная привычка, вот это такая мания ухоотрезательства.
2: А это вот, опять же, связано с теми сентенциями, которые я выдвигал, в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой настаивали на аудиальном как бы приоритете. И мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слуха лишаться там пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонари под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувств и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
0: контейнерами. Именно с контейнерами.
2: В народе называются просто мусорные урны там, или баки. Урны, да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
0: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
2: Слухи, сплетни.
0: Слухи, сплетни, да.
2: Невероятные.
0: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот, в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
2: Сейчас прогрессируют, да, вот, ямы желудка.
0: Вот именно, знаешь, это я имел в виду. Да.
2: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, происходит.
0: Как да, у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
1: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
2: Через битву, да.
0: А вот желудочная яма вообще не тревожит?
1: Ужасно тревожит.
0: То есть подверглись вы все-таки.
1: Да.
0: А прививки не делали, я так понял, хотя было.
1: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
0: Ну, а чтобы, да, вот обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы. То есть практически сколько у нее инкубационный период? По-моему, часа два.
2: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
0: Яма.
2: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения. Иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
5: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
2: Угу.
5: Яму...
2: Ты ее каждый день видишь.
5: Ну, как бы...
2: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
5: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
0: МК сокращенно.
5: Да.
0: Что, да, да.
5: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
0: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
2: С возрастом она проходит.
0: Да.
5: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
2: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
5: Ну, пары-то да.
2: Определили.
5: Но... А яма-то какова?
0: Поставим... Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
2: Колдъебины и ямы еще были.
0: Колдъебины и ямы. Да.
5: А ведь, завтра вам пропасть подавай.
0: Вот я и хотел сказать. То есть мы
5: или
0: должны...
5: каньон какой-то.
0: Желудочный каньон.
2: Каньон миокарда.
0: Но это уже практически считается, считай, летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма.
5: Это же, везде пустоты образуют.
0: Пустоты. Вот как, каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
2: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
0: А, клином клин вышибают.
2: Да. То есть, например... Да.
0: Щекотно как. Этот хомячок твой ползает. А что дата? Ну.
2: Ну.
0: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
2: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
0: Ну, вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас...
2: Избы и каменки еще строят.
0: Избы, каменки, ограды, все это было. А сейчас, как бы, люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот, никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там, или на утку сядь. Вот, а это реальная вещь, то есть, как бы,
2: да,
0: сейчас...
2: Да, вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение, домов поел, что ли?
0: Да, или... да.
2: Домов наелся, это же, в общем-то, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
0: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета, то есть это обычный иммунодефицит, и исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхардального дупла и вот этой ямы желудка.
2: Да.
0: Вот,
2: ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
0: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику, очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, не догадываются.
2: Ну, хроническая недостаточность — это суть женское заболевание, как и инвалидность и перелом лица. В общем-то, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долгая нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда, нужда субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть охваченные целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
0: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное у нас у медиков как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. Mm-hmm. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными хронической нуждой, а другая, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, все, то есть по двое они сидят, один по тестам, он истерик, другой меланхолик. По этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. А здесь, если посадить тех, кто спит, и тех, кто те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
2: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
0: ХНЭ. Будем в дальнейшем.
2: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
0: Коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть истеричность То есть, явно, если видно, что он вихляет. И так мы и пишем. То есть, вихляние трех стадий. Первое — это подрагивание. Вихляние делится. Второе — это, такое, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Если он выделывает коленца, в данном случае все ХНы, хронически нуждающиеся, от них и произошли ГПК, пляски.
2: В 17 веке ученый финский Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя к педальному синдрому, он особое распространение получил уже сейчас, когда этот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже развивается независимо от влияния медиков и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один... И небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы... хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз куры страдают этим перед тем, как они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
0: Так и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается эта круговерть куриная, сокращенная.
2: КК называется.
0: КК, круговерть куриная,
2: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются. Если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики, они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, как бы. Как бы по часовой слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
0: Тут ведь это действительно реальность.
2: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
0: Но все это уже на уровень переходит, на уровень такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну иногда и бывает сбрыкнут.
2: Да, аденом простаты еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил там путем вот этого вихря. Вот
0: ты заметь, какая происходит дискриминация временная. Вот ученых мужей, то есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
2: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко такое бывает.
0: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно волей-поневоле, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
2: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
0: Да, да.
2: Бубли вообще, он в этом смысле был ортодоксом.
0: Марксист.
2: Можно
0: просто
2: сказать, да.
0: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирпи-Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубли.
2: Да.
0: Хотя сам вот он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
2: Я даже... Сучение ногами.
0: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача «Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, базитолог Андрей Орлов, ну и я. Тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись «Иржикорн». Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
5: Название мы не стали обозначать.
0: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
5: Ушел в интернет.
0: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
0: Да, это ваш вопрос, да?
6: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как американцы свою Кассандру запустили, Панасоник свой. И он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад, и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет, вернется мимо Земли, 2 года пройдет, сестрой все выйдет, да?
7: Да-да-да.
6: И шарахнет. Что будет-то?
0: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
1: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот. Но это мы будем смотреть.
0: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
1: Да, и пустить его
0: в море.
1: В подземный, ну, в подводный лабиринт скал. Вот. То есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
0: Ну, вообще-то все это делается с целью вот увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
1: Был замечен.
0: Да, Украины. Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
2: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важный и ключевой момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло что? Просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то, сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
0: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
2: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так как и забыли там.
0: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
2: Ты знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то...
0: Умиление.
2: Всем хочется быть полезным, поэтому... Зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддам Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем.
0: Иногда приносили цветы.
2: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот, который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
0: били,
2: да, как бы, да, били, то было, в общем-то, так, что угорали многие, поэтому их запретили в свое время. Так что выделение хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
0: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
2: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящий, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемию. То есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения. Например, изменению погоды, изменению там политики, изменению. Вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь. Там, вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
0: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
2: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну, в общем-то,
0: давай, заинтересованы. Давай, отдадим дань ученому все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
2: педальным.
0: Педальный опять. Синдром Вирпи-Вихля.
2: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
0: А не пробовали вы разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
2: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзим, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке о какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
0: Конечно.
2: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
0: Уже, да, и запах, кстати, тоже менял.
2: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
0: Странные формы.
2: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло, к любой.
0: Как уксус на кошку подействовал. Это...
2: Да хуже. Вот что-то вы, Энджел и Торшин, сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое мы сделали.
0: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
2: Да.
0: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
2: Но это явление капризов моды, так скажем.
0: Ну, это в свою очередь. Что... Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.
7: Из дневников опоссума.
8: Этот кобель Монморанси — большая душа.

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных годиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами. Но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции, причем не только
1: нашей.
0: Ну,
1: я поэтому и задержался. Да. Потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно. Я...
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег. Каждый
1: купит. Я, кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, вот видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку зацепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало, они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до пятого этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться, на этаже третьем, там, четвертом, на пятом я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа два выше пробежался. Ну,
0: там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как На самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки вот предоставляет дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Причем мы только не критиковали.
1: Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. Потому что потом, вот что происходит? Например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю частушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: Целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди. Люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом. Да.
1: У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали буквально...
0: Через месяц.
1: Да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, эта же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Из Москвы тоже даже и приходят.
1: Ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да, так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, значит, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И На них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завести паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем ни попадя, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск. Сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат, все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000 уже может породить в себе какую-нибудь цивилизацию. Потому что вокруг нашей планеты
0: столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так. Так, они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но это вот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так
1: мало. Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. Они выпрыгнули, мы следим за радаром, я раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем что... у них даже они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да.
1: Соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором хорошо... такой вот панасоник среднего.
1: Хорошо отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да,
1: потому
0: но...
1: что же вот
0: но
1: какие...
0: это с перьями.
1: А какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что... Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот, их так и звали беспортовики и направляли в спецприемники вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии. А потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили или парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз, и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что, когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто...

0: Я ж слышали, все воскликнули, да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла облачника, и ну, мы говорили, что он занесен в малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот всяческих животных просто порвет.
1: Вот в журнале даже пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: ну, там разруха.
1: Да, и там получилось полностью разрух. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно
0: знаю,
1: в России не был. Там.
0: Тут мне же пишут, я в приборах-то, мне на бумажке все.
1: А, там у тебя но листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький фактик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. Читаю. А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имеешь в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу, нет, что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, и после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: И наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны, нет пропаганды
1: нет
0: войны.
1: В ней нет информации, которая может взорвать какую-то...
0: Общественность.
1: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело в том, что в радиодеталях содержится...
0: Дикая мощь.
1: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
0: Да.
1: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду, называть, как они называются.
0: Рекламу, конечно.
1: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле. Тем
0: просто
1: более...
0: в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
1: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
0: Конечно.
1: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
0: да.
1: А потом мы будем уже говорить о
0: восьмой
1: войне.
0: Или шестой.
1: Да.
0: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит, профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширный, в общем-то, обзор. Не только птиц, но также ящеров и змеев.
1: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже по вопросу. Он даже не знает настоящего значения слова «профан».
0: Конечно.
1: Это слово состоит
0: из... его неправильным ударением.
1: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень – это «про», говорящий полностью, сказать его можно, как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
0: То есть
1: человек, который знает о том,
0: все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же А основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
1: Все-таки будем, да, ее напоминать?
0: Ну, наверное.
1: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
0: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизни.

0: жизни обеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет. Сегодня наша тема.
1: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
0: Ой, извини, то есть я туда...
1: Потому что мы-то с тобой уже почти что в годиках. И не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше. Поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше.
0: Ага,
1: то есть
0: ну,
1: 12,
0: классно.
1: Где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному. И поэтому врач уже скажет, педиатр, вот его название, я все вспоминал, вспоминал.
0: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
1: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, ну, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
0: Да. И... заботиться о себе.
1: А что надо делать
0: уже,
1: самим, да? Многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
0: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну, давайте чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
1: А, не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос, сколько надо, столько и будет.
0: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитрое...
1: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
0: Серьезно надо подойти.
1: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии... Это ПХ, по-моему, да?
0: Да, ПХ.
1: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
0: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросать, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь логичный – это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный – это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
1: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
0: Да.
1: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, Стаса. Почему я его так называю.
0: Стаса Борща также.
1: Вот, то...
0: Тоже известный экземпляр очень.
1: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
0: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
1: Ну, это я уже... Сейчас мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию. И
0: нет, ну подожди. Вот
1: после...
0: смотри. Дай, ну дай я поясню. Смотри,
1: нет, подожди. Есть... Сейчас это серьезный процесс.
0: Давай.
1: И действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди. Вот это... А, все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
0: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь. Это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать, что если идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, чего он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
1: Саш, я все понял.
0: Не, если он что-то понимает, он это хочет, ты понимаешь,
1: видишь,
0: да? Я вижу. Они-то не понимают ничего, вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
1: Не, подожди, сейчас
0: вот либо
1: уже...
0: убрать это, убрать тоже уже, нельзя.
1: Сейчас бы уже пришел человек, который...
0: Сказал, ничего не понимаю.
1: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки психологам на данную минуту. И он так и не приходит. Я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят, либо они все понимают.
0: Либо просто не понимают.
1: Но тогда участились бы звонки.
0: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. На «з». Да, вот. Тем самым выступая агрессивно. Дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки. И то, что я не понимаю, это мое достоинство.
1: И грудь
0: потому, что я
1: вперед.
0: Да, потому что я понимаю.
1: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
0: Есть.
1: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать. Дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке – это сердце.
0: Да!
1: Потому что сердце без мозга
0: Без мозга.
1: Да. Оно может работать.
0: Даже песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
1: Да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
0: Конечно.
1: Но это человек сердцем, но без ума.
0: Не, ну в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека, поэтому мы именуем это тушкой.
1: Не, ну подожди, только
0: да.
1: Давай.
0: Мы ученые.
1: Давай мужчин к этому не будем причислять.
0: Ну,
1: это сейчас ты не о мужчинах говорил.
0: Конечно, нет.
1: Или я чего-то не понимаю.
0: Нет, конечно, нет, да какому угодно.
1: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
0: Так вот из-за этого-то они упираются. А, то есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, навокаином усиленной капельницу.
1: Ну, можно даже милицию вызвать.
0: Да, это... или просто говоришь, милиция!
1: Да, и он как-то так у него начинает мозг уже работать.
0: В нужном направлении.
1: Да, так как это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
0: Баланс кислотно-щелочной в тушке.
1: Ну, как бы, да, инфраструктуру. Да.
0: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
1: Вот. Но они в определенных местах, на самом деле, Саш. Они все не понимают, вообще ничего не понимают.
0: Вот, но они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
1: Да, вот от нас скрывают информацию.
0: Скрывают.
1: А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
0: Да, да.
1: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
0: У меня нет.
1: Ну да, вообще-то я забыл.
0: Ну я предлагаю прерваться на музыкальную
1: паузу, да?
0: Видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения, жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
1: Саш, минуточку,
0: да,
1: опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
0: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
1: Нет, а мы говорим о другом.
0: Все.
1: От 12 до 15.
0: От 12, да, да.
1: А то сейчас многие молодые женщины
0: проснутся, скажем, и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
1: Да.
0: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душу, расходовать ночью воду. И электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
1: А, Саш, сегодня ты знаешь, с какой темы я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
0: Ну, она так и кратко и называется, от 12 до 15.
1: А, дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и после этого я, так как я ее прочитал,
0: извини,
1: все-таки...
0: Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
1: Ну, хорошо.
0: Вот
1: да.
0: По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит, махопродольная — это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная — это та женщина, которая их режет поперек. И вот Внедренный, господин Внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот такой психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, но прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот, о его мнении.
1: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
0: вот, и которые... Но кольцеванием это, по-моему, как раз махопоперечная, а продольная,
1: да,
0: это которая...
1: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункты. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
0: махопродольно.
1: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
0: Махи продольные, да, все-таки.
1: Да. А все-таки более умные женщины.
0: То есть женщины с техническим складом ума, ты хочешь сказать?
1: Не только. Вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимаются.
0: То есть махи поперечные.
1: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
0: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательна, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
1: Тупость работы,
0: понимаешь? Нет, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
1: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, когда продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистического рта.
0: То есть ты все-таки полагаешь...
1: Огурцы что... обычно бывают длиннее, чем толще.
0: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
1: Это самое главное правило.
0: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи про продольный, махи поперечный более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная,
1: это...
0: она кром-скром-скром-скром-скром.
1: Дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
0: Да.
1: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть людей, ну, людей, женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
0: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Машкой, и продольно неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
1: Да, она все пальцы себе поотрубает.
0: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой Землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
1: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, ой, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день, ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. Оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, ну, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов, опять бах, и свет выключили, опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет. И ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком.
2: Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
0: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой поперечной,
2: да.
0: Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, ну, поскольку женщина существовала прямо и читают книги, знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужен. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться что... как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Так же и здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечная будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
2: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую...
0: Да чего угодно, статей, конечно.
2: Статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
0: Да.
2: Ну,
0: да.
2: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
0: Да.
2: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
0: В имя просто.
2: Да,
0: в
2: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так, вот это клево. И ставят печать еще вот обычно.
0: Да.
2: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто Лавандоса состричь.
0: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
2: Саш, подожди, да. Это у вас пришли или...
0: К нам, ну, к нам сюда вот.
2: Нет, да. К вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
0: Нет, не в это, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать. Сам, ну, профессор,
2: то есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
0: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Естественно, списывают, понимаешь, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять у себя в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3% и тоже, совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да?
2: Как
0: через два дня осложнение какое-то.
2: Да,
0: через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот если у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может все там и режет, и ломает все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
2: а у этого и рука, наверное, легче.
0: И так в том-то и дело.
2: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
0: Ну, ты знаешь,
2: вот
0: сейчас...
2: Зря. Вот этого первого надо пустить к махе продольной. На кольцевание просто его отправить.
0: Так профессор.
2: Всего.
0: Профессор,
2: а что профессор?
0: Положено,
2: все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
0: Конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
2: Продавщица кладет руку на весы, и мясо дороже сразу.
0: Вот, или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. людей взвешивать нельзя. Не,
2: воровство, 40 воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
0: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
2: Да. Как-то надо все-таки... Очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
0: Конечно.
2: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
0: Да, введение этого в закон.
2: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
0: Да и не только.
2: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
0: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную, страшную статистику. Мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
2: Не, раньше с пуповинами, я помню, еще вот, по детству.
0: А сейчас
2: мне
0: 20%!
2: Мне 3 раза меняли пуповину, все по структуре клеточек не подходило.
0: И все, прикинь, все это на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
2: А вот в какой конфигурации?
0: Евро или дойчмарки?
2: Что-то в этом духе.
0: Да, вот только это. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
2: да,
0: и все.
2: 5 косарей.
0: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
2: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
0: То есть тоже число.
2: Да,
0: 5.
2: Вот надо вообще всегда говорить, что 5.
0: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5, же было не модно сказать, типа, дай 5, там, так, того-то, да?
2: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сейчас
0: сложно. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. И тоже
2: так сказать,
0: приходит,
2: принеси мне 5, он
0: группа
2: тебе приведет.
0: А мне же в глаза ей смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной, говорит, для тетки своей с Пскова пуповины, говорит мне. Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину ей ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
2: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
0: Я говорю, откуда
2: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
0: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
2: Так нефти так уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
0: Так знаешь, овечьи оказались.
2: Овечьи
0: пуповины
2: принесла.
0: Ну а что,
2: как, вживаются нормально?
0: Да они не свежие уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дойчмарки или доллара. Понимаешь, как? Выводит на тайге. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
2: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще
0: что, бред какой
2: бывает,
0: вообще.
2: Да,
0: на что люди не идут ради
2: кому-то
0: красоты?
2: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
0: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
2: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
0: то есть можно на эти бабки неплохо года 3 прожить.
2: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, делали фотографии моей пуповины.
0: Ну, правильно, это...
2: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, у меня просто ее вырежут за долги, и все.
0: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
2: Да.
0: А пуповина вроде как вот она...
2: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
0: конечно.
2: Там на зерно меняются. А там сейчас,
0: да.
2: На народ.
0: А эти воруют. А у нас не достаточно.
2: А помнишь, начало 20%... какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк. Пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
0: Нет, все остальное бросал, пуповину как раз брал.
2: А я как-то не так сказал.
0: Он-то сказал, вырезал пуповины и бросал.
2: Ну, правильно.
0: Да.
2: Ну, бросал тушку. Он как
0: тушку
2: отрежет,
0: бросал,
2: ее сразу бросает.
0: Да, тушку бросал. Она потом тушка-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз, там, про трансплантацию, то все. И операции эти пошли.
2: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издал, его же так не нашли.
0: Да,
2: он, наверное,
0: да.
2: Издавал. Вы, может, поднимете накладные? Меня просили расследовать это дело.
0: Да, чего там?
2: Кто вам постоянно сдавал?
0: В каких годах вот?
2: Ну, наверное, это надо брать
0: начало. Я сейчас даже имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
2: Где-то 90-й год вот уже первые появились ласточки без пуповин.
0: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ. А первый
2: это
0: человек...
2: именно сдавать или...
0: Нет, за пуповиной вырезанной.
2: Нет, вот мне нужен, кто сдавал.
0: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные. Мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил. Там и таким были рады, потому что приехали демонстрации.
2: Хорошо, как вот этот мистер Рессорский часто потом рисовался у вас?
0: Сейчас я посмотрю.
2: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
0: один,
2: еще делал?
0: Один раз, значит, нагим рисовался.
2: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
0: Нет, мы просто мордой ксерокс, вот, и там висит. У нас же другая. Ну,
2: а, может, то есть можно собирать
0: там
2: вот всех
0: вот в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре
2: пазмане.
0: У нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея, вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям, а мало кто знает. А...
2: Ну да, это понятно.
0: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пупа.
2: Не работает, да, поэтому
0: нам
2: я
0: не
2: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
0: Вообще никакого. Один вид внешний. А вид внешний, он под рубашкой.
2: Когда
0: извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то 2 года, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров добровольных, которые без пуповины, на этом гладком месте они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. С помощью спецкрасок, спецтатуировки, то есть косметически это выглядело хорошо.
2: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
0: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура
2: да,
0: это чистое просто... знание. Был дикий
2: скандал. А деньги
0: скандал.
2: Это чистые деньги.
0: Чистые деньги. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренному аппендицита передвижной пункт и ездить по Москве.
2: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
0: Хоть как-то вот денег, чтобы нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы.
2: Да.
0: Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
2: Я думал, ты опять ошибешься, уже
0: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
2: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон.
0: Да.
2: Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
0: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел... Вот, где было этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей-зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые те пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... я как-то не особо в это верил. Просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
1: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывают.
0: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
1: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
0: Понял.
1: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
0: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди, гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, царство небесное. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
1: Да, у них вообще...
0: Зачесали до
1: они
0: смерти просто.
1: Они даже могут
0: просто
1: не видеть, есть волосы.
0: Конечно,
1: волосы.
0: конечно.
1: Привлекает то есть причесали именно это... вот характер поката.
0: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
1: До такой степени.
0: Да, представляешь.
1: Ну, а вы провели какую-нибудь...
0: Нет, ну это же гости. Ее уволили просто, сейчас она просто... где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
1: Ну,
0: то
1: да,
0: что,
1: вот
0: конечно.
1: Так, вот с такими вот... Я,
0: конечно, с аномалией, то есть... Я да. помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
1: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
0: Ну что, тогда, значит, про
1: кстати,
0: больных...
1: Да. Да. Кстати, а я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
0: Да, статья-то еще раз напомни, кто...
1: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
0: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает? Их как-то подставляют друг под друга или они...
1: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайного автобуса в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Прости, я сейчас немного...
0: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
1: Вот. Да, кстати, вот главное, да. надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот с телевизора торгуют, когда
0: ну, да,
1: в
0: да.
1: таких передачах. Вот, то не стоит покупать.
0: Не стоит,
1: на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне я проснулась там, ну такая кокетка приходит, я проснулся, а тут вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причесывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
0: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да. из них вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти, в общем-то.
1: Да, но они все ледник разнополюсовые. Наш. Дело
0: безусловно.
1: В том, что сейчас же 3 полюса.
0: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками
1: да,
0: записывали все на интервью.
1: Постоянно.
0: Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
1: Ну это как бы целый мирок такой.
2: Ну, мир гребешков, даже была статья такая.
0: А, кстати, хороший у них мир. Их всего пятеро, и до того, как двух порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметьте, ни одной девочки нет для гребешка.
2: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
0: А.
2: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
0: Это социальное понятие уже, да.
2: А вообще женщины, как предмет, ну, вообще присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, полтора века.
0: Да.
2: Вот
0: да,
2: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
0: Но там они делились за мнение. Они думали, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
2: Нет,
0: просто
2: тогда
0: не догоняли,
2: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
0: Вообще, то есть...
2: Не было.
0: Не
2: да,
0: было,
2: так.
0: Не было.
2: Да, потому что были одни мужчины.
0: Да. Ну, давайте сейчас немножечко пробьемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу сегодняшнюю тему, которая
2: я тоже сейчас буду
0: называется
2: в какой-нибудь
0: «От 12
2: музыкальный мир».
0: До 15.
2: Да.
0: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. И их очень многое волнует. Вот уже пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на стену.
2: Да, я его, кстати, заметил. Интересная
0: фишка. Это новое
2: фишка.
0: Увлечение. Да.
2: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать
0: асфальтовые доски. Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
2: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
0: Конечно.
2: Чтобы мелками было удобнее писать.
0: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
2: Да, доска не падает никогда.
0: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все, пишут. Вообще какой-то бред, вот до чего это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
2: Иностранец был, русский бы такого не
0: додумался. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, смываешь.
2: Просто делают эту стену, полностью сделанную из асфальта. Она сразу на два класса.
0: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
2: И внизу водосток, как в мужских туалетах. Вот.
0: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
2: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте
0: тоже
2: или
0: смывать,
2: на полу, чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
0: Ну и так очень плавно
2: плавно очень.
0: Да, подвели к основной теме нашей беседы.
2: Поразил.
0: Ну да, я тему напомню, это основная тема нашей сегодняшней беседы.
2: Только
0: ради
2: не
0: чем
2: забудь,
0: мы сам...
2: да, с каких цифр надо начать.
0: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста? Сегодня расскажет
2: девочек. Хотя если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
0: Это называется подростки.
2: Да, вот 12 это уже девушки.
0: Да.
2: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
0: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира именно в такое, казалось бы, позднее время так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15 как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И мы к ним обращаемся.
2: Чистит зубы в это время.
0: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи.
2: Да.
0: Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
2: Да.
0: Бивни.
2: Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что
3: Вряд ли это произойдет.
0: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
2: Вообще, ну... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять куда-нибудь.
0: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивни брызгали слюнки.
2: А, вот тогда... Вот,
0: да. Он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канала какой-то.
2: Но так же можно все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
0: Конечно.
2: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман. Просто
0: так, именно на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
2: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая — это 50 сантиметров недолета.
0: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
2: Но некоторыми говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
0: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
2: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые просто потливость сильно.
0: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты что не делай, а все равно не вылетит ничего.
2: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
0: Да. И кстати, нашу вот службу по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают о увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
2: Ее длина возрастет.
0: До ширины проезжей части.
2: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
0: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, ну представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с палочкой
2: вбегаем. А тут сразу шлагбаумы перекрыли все движение.
0: Против шлагбаума уже.
2: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
0: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще, сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
2: охальника
0: вынуть за шкибон просто. Будет, конечно.
2: За уши.
0: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
2: Давай я прочитаю.
0: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
2: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
0: Можешь
2: или
0: себя оставить.
2: Делать некоторые паузы. Да я остатись сейчас.
0: Понял.
2: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
0: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
2: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
0: Да.
2: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
0: Но это дословный вот перевод. Именно... Нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
2: нет,
0: он не понимает,
2: поразили...
0: что он завел ее.
2: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
0: Ну, англичане народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему дитяти в черепе, понимаешь?
2: Равно, понимаешь, да. Если бы это было написано так, я бы не понял о том, ну, то, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
0: Конечно.
2: Какая энергетическая основа того или иного предложения.
0: Это тебе не Яков внедрённый, безответственный писательшка.
2: Удочку. Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
0: Да.
2: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
0: Любят они вот эти длинные предисловия все.
2: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
0: Ну, правильно, давай сразу, да, ближе сразу к корню.
2: Ну, значит, вот что Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
0: и о девочке.
2: Или, ну, ты пил... О девушке. Да, да, все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание. Так. А при заботе о девушке. Ну, я пропустил всю ненужную информацию. При заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
0: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
2: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит, ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то значит уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в Институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог. И ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор. Чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях. А точнее, мужчинах. Потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так. Надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
0: Может быть, тут уважаемый профессор имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такая базедовая болезнь, отсутствие йода.
2: Это как раз вот это вот неприкрытость. Ну, понятно, она немножко зависима от стула.
0: Ну, конечно.
2: Чем он
0: конечно
2: реже, тем больше выпученность.
0: Он пучит же, конечно.
2: Значит, что у нас
0: тут? Кстати, дальше? Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
2: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это.
0: Нет, почему? Почему?
2: Ну, нет.
0: Нет, ну что вы, ну давайте
2: хорошо,
0: наш радиослушатель.
2: Я прям дословно.
0: Да, вы прям вы цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают, да, научные труды, которые печатаются там.
2: Хорошо. А, ну, это прямо написано так.
0: Безусловно.
2: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий идет, я перевожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
0: Нет. Дайте я посмотрю статью, дайте.
2: Нет, ну вот сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строчка. После слова «хамство» на русский язык оно переводится.
0: После слова...
2: «Большого». Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь? Да?
0: Ну, покажи ткни пальцем-то, я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял, сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему, все... Может быть, это опечатка.
2: Да, но... поперхнулся, я чувствую.

0: себя со стороны.
1: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
0: Да.
1: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы, ну, кстати, вот, потом эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
0: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород. Дело
1: хорошо,
0: в том,
1: что не влиться в огород кидаете.
0: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
1: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
0: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем, тот, которого приглашают тоже куда ни попадя, он понял, что там, где ни попадя, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
1: И все. А потом затаскают ее по врачам.
0: Так что
1: вот
0: давайте статью как есть.
1: Ну, хорошо. Как есть, так есть.
0: Продолжаем.
1: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
0: То есть в паховой области.
1: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
0: Да.
1: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
0: непросто.
1: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаление легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситокозом. Девичья лихорадка. Вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И

0: Так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно... Вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы-то сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну, ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете с этим английским, все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс, некоторый психологический, и убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая оказывается вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются, да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему бы мы сейчас во всех школах вводим такую, практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается.
1: Ну, может быть, чтобы она могла в случае
0: девушки...
1: метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем штук 5 детей и девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну, когда ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, не Эмираты, а Эмираты.
1: Сокращенно
0: ОА. О, точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там, ну, также и арабы какие-то малородословные, и оказывается, у них вот такая вентиляция, ну, там же вообще жарко, то есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35,
1: да.
0: И это на улице, а в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там,
1: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом
0: парочку.
1: Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну, так, что там дальше,
0: да,
1: про
0: что
1: девочек
0: там дальше?
1: У нас?
0: А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: И получишь
0: кое.
1: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозилку, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только
1: да.
0: Хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
1: Конечно, конечно.
0: И
1: или например,
0: сразу...
1: зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
0: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
1: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
0: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Ну, комплект.
0: Решил...
1: Просто многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек». Он назывался. 4 копыта в комплект шли. Вот. То сейчас, значит, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
0: Вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть
0: хвоста,
1: вместо хвоста
0: да.
1: прицельно.
0: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет извините. Очень существенную роль.
1: Ну, ты даже не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни. И спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка.
0: Рожка.
1: Или выстрела.
0: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. ну, на различных соревнованиях после этого только, но это было три раза, но вот за три раза затоптали 500 человек, кони сорвавшиеся. Вот, и после этого закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе, просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И, то есть, решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
1: Да, дальше.
0: Вернемся к нашим коням. Не коням, к девушкам. Господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну, как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
1: У девушки в комнате.
0: Да.
1: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там...
0: Тем самым можно как-то выровнять, вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит? Вот спит девушка, да, представь?
1: Да.
0: Ну, под одеялом, а тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот, и вот она лежит на боку, соответственно, челюсть, как подвижная.
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена, и вот от этого появляется косоворотость. Конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да, а, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна, обезвоженный
1: организм.
0: Сокращенно энергетическими потоками обладает.
1: Конечно. Да, поэтому ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же... Продолжение-то. А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины. Тут зачем-то еще алфавит. А, В, Т, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эту статью в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага. Вот. Так же. Для девушки заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат, вот так сейчас молодежь говорит. Ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно-кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага, вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. С крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, ну, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, ну, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день... Вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей, потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, ну, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует... сейчас есть, вот во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте... www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Ну, наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У нас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не расслышал.
2: Нет, я из Марины.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет. Пятачок.
3: Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да. Да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долгое уже тяжелое... Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно мы...
3: Они вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают всю эту продукцию, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупали. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.
6: Монмаранси. Концерт для коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

или сегодня воистину великий день, день, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году, вернее, этот день был вчера, сегодня, вот, понимаете ли, 18-й, вчера был 17-й, и это прежде всего день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки унт ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности унт разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, унт разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, унт газеты, унт мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше...
1: Лесоруб.
0: Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлсы, к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. Тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр, блядь. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ой, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: хотелось бы, основное, да. Как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. А бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет, сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вот вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Унтьегери.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубит, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как у твоего лес вообще?
1: И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то,
0: это,
1: что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, это она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: тему. Вот как вы думаете, лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка. Я знаю, вот вырубка — это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка — это когда, насколько я понимаю, не профессионал.
1: Рубка. Рубка, он колбасы, у него есть рубка. А вырубка — это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: То есть подрыв леса. Я,
1: есть,
0: кстати,
1: такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он острый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот. Он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валят?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего? И но раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что оттуда упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один, вот он с
0: птицей. Да, я вижу с птицей. Я думал, это просто как бы кордляк.
1: Нет, это просто так, как раз дают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится, вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба
0: пилу
1: вообще?
0: Пилу видел дружбу, да, вот это здорово.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой вы называете, вы почему-то не любите слово лесоруба, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку «Унтатлас» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й. Мы обязательно не минуем. Помню, вот это не относится к делу. Да, так вот, они же... Ну, известно, что любой предмет, он... передают энергию, да, то есть вот, например...
1: А, есть такое.
0: Да, вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба, колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то
0: от, разного...
1: от, этого, от разных деревьев разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свою...
1: А
0: вот
1: я это... когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть все-таки...
1: Это раздражает иногда, да.
0: Ага, то есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело, просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, ну, как правительство тщательно скрывало, что вот, ну, и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И, то есть, крутись как хочешь. Да. А древесиной не платили, там,
1: куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже.
0: А, ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены, то есть. Вот. А, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы, и вот они говорят...
0: Из Японии, наверняка.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить. Ну, мы тихонечко и договоримся с ними.
0: Угу. А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать, вот лесорубка или лесорубиха? Это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка, ну, подрыв там, понятно, подрыв леса, это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, как, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын, радиостанция, вот малышка бродит. То есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет. Типа как сын полка. А у вас должно быть, видимо, там сыновья, он, дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем работу, вот, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху, да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то дерево упало.
0: Кстати, вот извините, меня действительно всегда удивляло. Вот упало, а потом нужно же переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие.
0: Да.
1: Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто попуталась.
1: Попуталась, и чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях.
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром.
1: Так, это шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там две недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, потом такой развился как бы комплекс, да, после этого. Называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без
1: шишара,
0: пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня, да.
0: Да, вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот. Да, она, да, да, она орала, шишек дай. Вот. Ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что он на белок не подсел еще. А то бы Greenpeace бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон, мы номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом? То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как же еще?
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизаны леса, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть, вот я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем-то, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: канул. А вот скажите, а как же он питался-то в этот...
1: Белками.
0: А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют? Вот, по сути, ведь лес, да, для вот нас, венкийцев, чукчи, это, в общем-то, мама. А вот как, а тут бах-бах по маме, в общем-то, рубит. Наверное, обстрелы случаются и какие-то вот неприятные эксцессы. Ты им же не объяснишь, что это, дескать, государственный план, что, дескать, объем древесины.
1: А не волнует никого. Это совершенно никого не интересует. Наше дело какое? Валить. Мы берем и валим.
0: А если они там выйдут и грудью?
1: А топор на что?
0: Ага. А вот скажите, пожалуйста, Егор Георгиевич, если, например, ну такой, ну, вопрос, может быть, не скромный, в момент рубки, да, вот, ну, со здоровьем, например, там днище пробьет, там еще как-то, а тут же в бригаде женщины, как вот с санитарными нормами, где, в общем, дровосеки, вот лесорубы с дровосечками, лесорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот сколько, иногда может быть, 50 лет он не женат.
1: Почему? Вот, а да. Иногда остается... Ты думаешь, что дом еще класть? Зачем? А нет, берлоги. Да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля.
1: Берем, нашел берлогу, если медвежье повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, так сказать, коломеец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он,
1: ну,
0: где-то...
1: в лесу ты же не потеряешься, что как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один... Чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, ящерица выбегает. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году было.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот... Скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления. Топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унттратил тоже на исходе. А план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки? Вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет, я, конечно, так не думаю. Я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы... Ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они же тоже блуждают. Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем и охотников заблудившихся, берем, всех берем. Да.
0: И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Но я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот... касающегося ловля мух, морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, при, значит, будучи гостя в деревне в подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки. Даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно, вот, конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, ну, вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, ну, по норме, колуном?
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить, или там как-то такая
1: кора. А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция, да, определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это же, это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: Угу.
1: И вы начинаете его вставать в карманы.
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производное какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном,
1: да,
0: месте, с,
1: да,
0: определенной,
1: да,
0: кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как,
1: конечно,
0: от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне, нет, кажется, это там это зверь.
0: Это зверь. Я знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам вот Международного валютного фонда. Да. Ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
1: Да бог с ним, с этим жемчугом.
0: Да, в общем, да.
1: Вы в снежный человек верите?
0: Ну...
1: Есть. Я видел.
0: Есть,
1: видел,
0: как?
1: Когда я один раз...
0: А где это было территориально? Вы же валите где ни попадя, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
1: На Эльбрусе, вот он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я заду... И ушел.
0: Ну, рубя, валя, рубя... или просто вот статично?
1: Статично.
0: Без... Не рубя?
1: Не рубя.
0: Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
1: И попал мне человек снежный. В лоб шишкой. Это они думают, что вот этого, знаешь, вот, что это некая обезьяна.
0: Да. Я, кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
1: А они по деревьям же скачут.
0: Кто?
1: Снежные люди.
0: Вот, он же и кидает.
1: Поэтому его не могут найти внизу.
0: А бабы его тоже? Скачет, но... Это,
1: ну, наверное, не знаю. Мне кажется,
0: но он один был, или, может, как вы его прям...
1: Самец.
0: Ну, а вы как? А вы что, извините?
1: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
0: Ага.
1: Ну, представишь, такой... Он кажется... Все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
0: Рыженький?
1: Нет, это вы с белкой путаете.
0: А, извините.
1: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
0: Ну, вот... То есть, ну, большого, я прям как-то что-то и не верю.
1: Ну, вот. Представьте, хомячок на двух лапках.
0: Извините, я очень болею. А, ну, он на большого, ну, типа собаку?
1: Ну, нет,
0: Может, это поменьше, подросток
1: типа
0: был?
1: Типа кошки он, по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
0: Ну, я представляю.
1: Вот в фильмах, когда вот показывают.
0: А вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот по отношению к непосредственно?
1: Мне кажется, радость.
0: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
1: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
0: А так вот, а скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисует снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки, ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
1: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка. Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
0: Ну да.
1: Но вот этот был молодой.
0: А вот разумный взгляд или как тоже?
1: Безумный у него взгляд.
0: То есть наглухо?
1: Наглухо.
0: А может быть, там какое-то вредное производство или он что-то съел? Ну как, вот если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
1: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, этого, но попал.
0: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
1: вот
0: стадо?
1: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Стадо. Что-то и дело.
0: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
1: Ну, они гроздями так вот.
0: Гроздь.
1: Ну,
0: висят,
1: я... гроздями.
0: А вот ушные раковины у них как?
1: А их нету.
0: То есть просто дыры.
1: Да.
0: Ну, в принципе, правильно. Зачем ушные раковины? Так, а вот вы товарищи-то позвали?

0: Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари и прочее, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор-то нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да? Вот, как у гаишника палка какого.
1: Ну, нужно, это вынужденно.
0: Конечно.
1: Это вот я, вот, и тут вот бежишь, вы меня спросили, вот, я вам отвечаю, да, это вот, а иначе как ты достанешь?
0: Ну, вот бежишь, тащишь за собой, знаешь, этот предмет, типа вот пилу, уже огонь подступает, да, вот раз, лужа, думаешь, сейчас пережду, прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит, или там, в общем-то, медведь, ну, мало ли, что птица какая-нибудь. Ты дальше, раз, там дырка, там нора, ты туда залезаешь, там лис, к примеру, вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
1: Не, ну вообще это мы скрываем это, когда, ну, когда поджигаем. Ну, и... ну, валим на молнии.
0: Да, на туристов.
1: То есть это знают те люди, которые это делают. Они это знают, для чего это все, для чего это все делается.
0: Ну, я так понял, вы не хотите говорить эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара, вот, и не выйти.
1: Нет, не хочу.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива. Ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка или суховея.
1: Суховея.
0: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамей.
1: Ну,
0: а вообще же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
1: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
0: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
1: Бывало.
0: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, вот Витеньку Твинте, называют эпиляторами мамы Земли? Ну вот вроде как... Вроде как вы стоите.
1: Нет, так оно и есть, так, на самом деле. Если так это посмотреть, то где-то да, так и можно назвать. Нет, мне это не обидно.
0: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти?
1: Черт его знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все. Мы не думаем там. А вот... они тем более ничего не думают.
0: Скажите,
1: не
0: пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро, и мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки, да-да, вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там пол недели в одном гарнизоне, пол недели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
1: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
0: Да-да-да.
1: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
0: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот лесорубов. Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология.
1: Нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножение у животных,
0: да-да-да,
1: весной,

0: У насекомых.
1: У насекомых. Да. Вот. И от того, для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, для этого, от этого спасает борода.
0: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, лесорубового и повалки, подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, лесорубы...
1: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
0: То есть мешает видеть?
1: А видеть? Ничего же не увидишь нифига.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружба, да тупой тротил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
1: Ведь, я думаю, вернемся все-таки вот топор. Берете топор?
0: Да, да,
1: да. Топор будет с двумя лезвиями.
0: Вот как у стрельцов алебарда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Так удобнее.
0: То есть можно встать между двух древ и при замахе ударить...
1: Сразу по двум.
0: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим, холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает как дерево, а потом скажут, что это такое, сам бухгалтер не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали на многих радиостанциях, хоть недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы, и везде вам задавали этот вопрос.
1: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
0: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
1: А вы видите, на петличке у меня вот такие шашечки? Вот посчитайте.
0: Ну, это ж невозможно сосчитать.
1: Вот так вот.
0: Если вы говорите, что это петличка, то, по-моему, просто жилетка в шашечках.
1: Да.
0: Ну, а вы-то сами так хотя бы навскидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... Календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вот? Ведь товарищи, они могут на слово не поверить. То есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
1: А по пенькам?
0: То есть метите пеньки?
1: Да, да, метим пеньки.
0: А скажите, а нет ли такого, что ну какой-нибудь
1: вот
0: недоброс...
1: Я у себя отмечаю. Да. ТВ, пишу, ТВ.
0: А, то есть, а чем пишете?
1: А ножик, видите, у меня какой?
0: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
1: А ловили таких?
0: И что вот с ними делали? Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
1: А... Вот поймали одного такого, да, засранца.
0: Да.
1: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
0: И на сколько?
1: Месяц. Попробуй так поставить.
0: На шишку, да. Я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот, отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
1: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
0: Так.
1: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок. Mm-hmm. Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал. Кору отварим, как
0: чай. То есть чай, практически пьем, люди чай. Лес.
1: Иди мох.
0: Сокращал. Вот, кстати, мох, да. сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот вы лесоруб профессиональный. А, ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле, я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой, встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это,
1: да. А здесь, да, бывает вот, такое, да, бывает.
0: Как вообще...
1: Ну, как, на топорах сначала начинаем выяснять.
0: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон.
1: Вот. Нет, сначала мы, когда вот валим...
0: Да-да-да.
1: 50 деревьев завалил, вот когда вот, и стакан, только когда 50.
0: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
1: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете, игрушка такая, деревянная мальчишка?
0: На резиночке.
1: Да-да-да.
0: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как говорится, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он, да, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
1: А я заставляю их, они строгают.
0: А вот...
1: Но они строгают вот...
0: А
1: они,
0: вот вы покажете
1: они,
0: нам вот что вот...
1: Они вырезают прямо из дерева могут. Можно? Могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
0: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
1: А на что это похоже?
0: Ну...
1: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
0: А это Дашенька как
1: раз,
0: делала, да?
1: Да, как Дашка. Раз вот... Угу. Снежный человек.
0: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. Да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
1: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
0: Ага, ну вот заметно, но это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да-да-да. Она как раз подкупает своей такой вот. А вот... Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит от, скажем так, от культуры восприятия тех предметов, которые на этот рынок сбыта хотят протолкнуть, да. К примеру, ведь если внушить потенциальному покупателю, сокращенно ПП, что... Лучшие изделия из дерева — это само дерево. Ну, к примеру, вот не стул, сделанный из дерева, а конкретный пенек, да. Угу. Не там... какая-то там матрешка или вот, скажем так, буратино. Да, или спички. А вот именно вот просто кусок там бревна, сучок какой-то, да, то вот возвести, попросту говоря, естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
1: Ой, вот. Я что-то не задумался.
0: Не задумался?
1: Нет.
0: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубить и валить.
1: Да, да.
0: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду вас сразу поправлять. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
1: Поперечная, да.
0: Вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она многие может обладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. Тогда как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник. И вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде 2 поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
1: Ну, у меня это поперечная еще от деда. А продольная?
0: То есть, а извините, а много пришлых, да, людей? То есть,
1: это старая школа.
0: Дровосечная династия, она же, то есть, важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручай, не приручай, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть, я вот так и думал почему-то, что вот вы, Егор Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть, это практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да, и раз, у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить, а вы, оп, и у вас получилось. А мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
1: Да.
0: Или он,
1: да.
0: Ну? А вот скажите, у молодого поколения, ведь я знаю, сейчас приходят, то есть, потому что в егеря как-то
1: нет,
0: не берут
1: ничего,
0: это.
1: Нет, это все только по наследству, нет.
0: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
1: А старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
0: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушательниц молодых особенно, вот которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Они в проститутке же. Они же сейчас, естественно, ринутся в леса. В егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
1: А мы смотрим, мы...
0: А вот
1: у
0: к вам, Рина,
1: существует отбор,
0: вот
1: да.
0: Как
1: отбор,
0: вот критерии хотя бы.
1: Сначала просто берешь так. Кого-нибудь, просишь
0: раздеться,
1: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник срубить.
0: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна... Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаете, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, и сказали, выдерни. То она как дура пыжила, заработала грыжу в результате. Она такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышно.
1: Нет, надо рубить. Рубить. Кустарник рубит.
0: Ну, а хорошо, а вот он... Какой там срок? Вот за какое время вот, юное создание, вот бывшая художница, у которой сгорела мастерская, картины не покупают, должна вот вырубить куст? Какого диаметра куст? Что за куст? Какие нормативы?
1: Ну, это в зависимости от высоты...
0: А вот куста. Самой женщины.
1: Куста.
0: А, куста.
1: Куста. Вот. Ну, где-то часа два, наверное.
0: На вырубку куста,
1: да.
0: Если не справляется, вы говорите до свидания.
1: До свидания.
0: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
1: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
0: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да.
1: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
0: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это маха холостая, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха холостая. Вот, а именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что... Вот, например, смотрим сейчас соревнования, всякие спортсмены,
1: да,
0: и выбегают девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
1: Прыгалки.
0: Типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов им гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мам.
1: А у нас стенды. Которые... У нас есть стенды, они стенды. Тренируются сначала на стендах.
0: Ну, да. А так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полуигрушечный, да, и вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче, то есть вот, и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево, и говорит, ну, ты мах, ну, ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть, он стоит рядом, ух, тоже машет, вот, создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну, вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались, в чем причина?
1: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил и энергии на это. Я как-то по старинке.
0: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают в связь с махой холостой. Потом вот там расклады в семье. А, кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит. Она сама-то рубит? Валит?
1: Валит.
0: Угу. Валит. А подрывает ли?
1: Подрывают, дети подрывают.
0: Дети.
1: Я не доверяю ей.
0: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим, вот при его подрыве происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
1: А у нас есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, которая все рассчитывает. Это очень сложно все. Это очень такой процесс.
0: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден. Потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки, то есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых вы пускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, и, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, а в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
1: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
0: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
1: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
0: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. Продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Егор Юрьевич, вот да-да, все-таки, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
1: Я даже не так как бы...
0: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот «тыр-пыр, восемь дыр», опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да? И, например, по лесу шляется, кто не помнит, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, а, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут, вот, может принести валка, унтрубка, вот этих вот случайных посетителей леса? Ведь территория, где вы рубите, унтвалите, она велика. Велика немерена, так сказать. Помните, широка страна моя родная. Вот, и везде рубит.
1: Происходит некое отцепление, как вот... Вот знаете, вот когда охотники идут, например, гнать,
0: да.
1: Вот. То они красными флажками. Вот. А мы такие фиолетовые ставим.
0: Ну, а если вот он не понимает, может, какие-то предупреждения или там, например, листовки раскидать над поселками, которые, так сказать, близко находятся к месту рубки, унтвалки, что, дескать, там в вашем... На вашей опушке сегодня собираются...
1: А мы разводим костры, и по ним как раз видно, когда вот три струйки дыма, значит, туда не следует соваться.
0: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит валка, унтрубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно. То есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет крынку и батон несет. Вообще яичко.
1: Ну, Александр, да, поймите, но вам же не мешает вот...
0: Нет.
1: Машины едут,
0: то есть...
1: шумят. Вы на это уже не обращаете внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
0: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. Угу. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили, там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
1: Не.
0: Угу. Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленых, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных, ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка, были
1: ближайшие к Енисею. Тоскуны.
0: Тоскуны, да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
1: Ну,
0: открыть.
1: Насчет автомобиля, конечно, существует один, и то он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого есть тоскуны.
0: Вот, а кто это?
1: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
0: Деревьев. Ага. А вот...
1: Вот они их тащат к реке, ну, дальше там уже передают их, и потом уже сплавляют.
0: А почему не используют, скажем, коней? А, глупый вопрос, у них ноги тощие. А вот скажите, сколько в среднем, значит, стволов обделанных, в общем-то, может унести один тоскун? Или, например, сколько...
1: Куба 3-4.
0: Три. Ну, то есть, в принципе, это такие коренастые, жилистые люди, да, приземистые. Вот. А каковы у вас с ними взаимоотношения, вот, с тоскунами? Ну, вот вы их как считаете такой более все-таки такой, ну, стоящими на низшей ступени развития? Или как-то на... Ну, как...
1: Да ненавижу я их всех. Ага. Они у меня приравнены к всем. И лесники туда, и тоскуны.
0: То есть все там. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
1: Или... А как же?
0: То есть тоже таскают.
1: Ну, там одна на пятерых.
0: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
1: Да.
0: Вот, типа как,
1: да,
0: вот маха холостая, да, у лесорубов, так вот там вот,
1: да,
0: тоже. Вот,
1: то есть, да.
0: Ухалка тоскуновая.
1: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
0: Как рубку. Рубку,
1: да,
0: естественно,
1: да,
0: сегодня будет разрублено в прямом эфире.
1: Ты же хотел поперечную,
0: да,
1: увидеть.
0: Конечно. Я даже попробую, еще, если позволите. Я,
1: да,
0: тоже,
1: да,
0: там, порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение, затмит его, переклинит башню, вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он,
1: а
0: там...
1: мы их потом находим всех, когда вот, когда мы лес поджигаем, чтобы,
0: да,
1: чтобы выгнать.
0: Уже заблудившегося,
1: да,
0: лесоруба.
1: Вот,
0: да,
1: они тогда и выбегают.
0: А они же могут бросить, вот так сказать, обделанное древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили, это, в общем-то, пенек зачтен, а древа нет, то есть... Или как-то вы намертво крепите к тоскунам древо?
1: Намертво.
0: То есть он не может от него... То есть отстежка происходит,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: у Енисея, собственно.
1: Да.
0: А там вот, значит, соответственно, сплавщики...
1: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда,
0: да,
1: куда,
0: да,
1: надо...
0: Да, вот.
1: Вот потом лес, когда мы валим...
0: Угу. Ну, рубим.
1: Валим.
0: А, извините. Угу.
1: Вот. То тогда вот по шуму как раз его и можно распознать.
0: А, что
1: он
0: же
1: волочет, волочет за собой то самое... То, что мы срубили.
0: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем тоскуны, значит, к Енисею.
1: Да.
0: Там тоскунов встречают, собственно, сплавщики.
1: Сплавщики,
0: да, отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что таскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то? Ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам.
1: Да, даже гарантий так, на гарантии нет никаких, я даже не знаю.
0: Ну, а какая? Ну,
1: они привычны уже к этому. Они не представляют себе уже
0: какой-то работы. То есть как без пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, тоскуны и тоскунихи?
1: Ну, где-то лет 50, наверное.
0: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие теле.
1: То есть... Вот, это вот они и есть.
0: Одни рубят, другие.
1: Да.
0: Угу. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на пару минут прервемся.
1: И я покажу. Вот это, сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
0: Да, будем это заточку или производить заточь топориной. Или...
1: Нет, я все же
0: подготовил. А как часто вообще вот вы правите топор? Вот мы, например, косы вот так часто правим, заплетаем туда-сюда всем. Утягиваем. Ну,
1: после одной рубки тут же приходит заточь.
0: А, заточь. То есть он как бы вместе с махой холостой.
1: Да, да.
0: У каждого персональный заточь.
1: У каждого. Вот у меня видели, какой большой такой брусок.
0: Видел. Вот. Угу. Сейчас прервемся.

0: продолжаем нашу беседу с Егором Игоревичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был день работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса, с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами, и вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари ездили отстрел производить, да? Так вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой
1: возможности. Они елки одни.
0: Одни елки, да.
1: Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут.
0: Mm-hmm.
1: Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно. Да. А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет тыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы.
0: Угу.
1: Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели какая? Это же сосна и елка, это же разные деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит, и тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как это ответить? Даже не знаю. Ну, бублик – это... Ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок?
1: Угу.
0: Понятно. Понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших страусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, давайте
0: так, сейчас,
1: я вам покажу.
0: Штраус тише там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, вы... именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но я ведь без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как,
1: ну,
0: давайте...
1: Брусок.
0: То есть сейчас вы сперва... Ну, это как? Это?
1: Я, нет, заточил. У меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как? Продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная – это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу. Лучше поперечная.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Мне... Ну, вот, ну...
1: Ну, ладно, ну, ладно.
0: Тогда как, с какой стороны? Вот отсюда?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. Здесь. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя, или как лучше? Или как вот? Ну, я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя? Ну, как?
1: Покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Вот так я вот. У него как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, ну, у вас как... уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Ну, нате, вот попробуйте. Не, а вы не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, ну, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! Вот ты как!
1: О!
0: А как у вас вглубь-то так? А ну, вот подождите, меня... дайте я еще, ну-ка. А я вот в вашу могу попасть. Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик, то есть человек, который кернит деревья,
1: да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: вы же сразу не попали туда.
0: Да я сейчас не, ну-ка сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да, да, да.
0: О! Ну, попал!
1: Ну?
0: Ну-ка, сейчас. Сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это ж срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А вот,
0: смотрите, а вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да! Так, смотрите, надо... она уже качается.
1: Не,
0: вот.
1: Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете, когда вы...
0: А на выдохе?
1: Конечно,
0: ну-ка, можно.
1: Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками, вот, и они рубят с двух сторон, то есть, например, тук-тук-тук, вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус, и это правильно, или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да... Ну, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь... ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну... Ну, видите? Ничего. Видите?
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуй.
1: А как надо, а как надо? Сейчас я вам покажу, сейчас.
0: Угу. Сейчас я отойду только, а то я прям это. Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это... А как, что же это было за движение? Так, штраусы, это самое, музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево. Причем, вот да что тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях, то есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже, и одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот... Я даже не уследил движение, оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к, вот, к пилам, попросту говоря. То есть все-таки вот...
1: Да,
0: считается...
1: особенно к электро. Ну да. Все-таки нет. Но вот иногда мы прибегаем... Пила дружбы, знаете так?
0: Да, ну бензинная. Вот. Ну электро я тоже знаю у многих модных сейчас вот... Лесоруб.
1: Электро это, ну как
0: это женская,
1: это как,
0: такая,
1: да. Да, это как электродрель.
0: Да, несерьезно.
1: Одно дело, когда вы сами берете
0: настоящий
1: молоток,
0: сверлун настоящий, он вручную
1: да.
0: делает, поэтому ценится ручная работа, да, работа там виолончель,
1: да,
0: работа
1: да,
0: мастера. Да. А это что, когда механически сверлит, ни туда, ни сюда, да. Также, видимо, и с деревом.
1: И потом
0: дерево...
1: вот обратите внимание, да. какая стружка выходит.
0: А у вас, кстати, вот я что хочу еще
1: да.
0: сказать. Уважаемые радиослушатели, я, когда вот, значит, пробовал рубить, да, у меня реально тут навалилось стружки, кого-то какие-то гопники чипсы ели. А вот после нескольких ударов Егора Юрьевича, да, вообще щепок нет. Поэтому это пословица, лес рубит, щепки летят. В общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет, нет, нет.
0: Безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я,
0: да,
1: как я рубил. Попадая в одно место, вот, и оно вот так вот все и...
0: Не, ну это мы потом уберем, вы не обращайте внимания, до прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же... Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция вы так даже послабее меня. Как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний? Или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья? Или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание сейчас, я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А с левого как-то. Тогда надо руки, что ли, местами.
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже. Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором вы действуете. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Сможете только вот это.
0: А вот вы сказали, что, кстати, мечта любого дровосека – это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал.
0: Да-да-да.
1: Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, к которому мы придем, это да-да, как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Я, ну, это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? То есть есть, например, слово главного редактора. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки код, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься, вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот, и он мне все сам рассказал, что просто так вот он не бывает. Он взял, пошел, свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим
1: есть,
0: влом рубить, а не вот у вас?
1: Есть, это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да.
1: Вот, это все равно, что вот есть любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес, есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а хочешь, чтобы дровишко...
1: Они рядом, когда мы валим лес.
0: Да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, вот, и небольшую часть отцепления как бы мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать за работой. Да. Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть, это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть, испытывают даже сексуальное какое-то удовлетворение.
1: Да,
0: то есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот время испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю, вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты, так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видеокурс там юного лесоруба, как правильно держать топор, А как рубить? Понимаете, бывает так, что размахнулся, раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтоб щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками в туристический сезон. То есть рубят с пьяну, щепки
1: с щепками. Ну вот именно потому что с пьяну. Потому да. что тот народ, который выезжает
0: да, да.
1: на валку, угу. вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: и это
0: да.
1: все, это все не то, это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор,
0: да.
1: вот, и обязательно.
0: Ну, это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну, наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосеков в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящая топорища, вот я вижу у вас.
1: Да, то есть, оно, да, все правильно. То есть, вот... Это для этих... Для дачи там, я не знаю, знаешь, угу. когда вот...
0: Так может быть из-за этого, кстати, вот травм происходит? Что
1: конечно,
0: так...
1: конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Ну, оно тоже вы, от вот деда, вы, я вижу,
1: да, вот, вот вы видели,
0: портреты
1: всех. Вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что, что
1: вы? Я мне... никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я тоже передам.
0: А как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она, ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, он палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими, представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. И вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой, тым-дым, как.
0: Да, да, да, да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная, вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках, и то все вываливается. Ну, это я понимаю, это еще такие какие-то смягчающие обстоятельства. На самом деле, конечно, это не серьезно. Понятно, то есть дерево все-таки поглощает вот это.
1: Попробуйте взять железной ручкой.
0: Да, да, я
1: представляю. Даже молоток просто.
0: Ударить
1: по железу. Что это, будет?
0: Да, я понял. А вот из какого сорта древесины по-правильному, по-взрослому должна быть сделана ручка топора?
1: Баобаб.
0: То есть вот... Ага. А внутри какое-нибудь там металлическое что-то? Ну, ну, а часто ли они ломаются? Вот ударил, там все-таки, например, рассыхаются. Кстати, вот...
1: Я замачиваю. Замачиваю.
0: То есть топор замачиваю.
1: Да.
0: Просто
1: да.
0: вот многие наши, например, радиослушатели, то есть наверняка сейчас резко побежали куда ни попадя смотреть свои топоры. Молотки, кстати. Молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот... молотков, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они там клини вбивают, знаете, да, угу. там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат, потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук, пук, угу. вот. А если где-то там бу, бу, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животное попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо. Вот... На ваш взгляд, и да, даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему вот вбивают туда колья эти железные? Вот,
0: экономия, что, видимо, да?
1: Ну и экономия, и дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я.
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их. Вот, и тоже меняют их, это же все.
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, точно. Вот пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот.
1: Как? Одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял. Вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 5-10. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают.
1: Промерзают.
0: Вот насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее.
1: Ну, вот приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, который уже кануло в историю, наши, вернее, вот ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, вот она говорила, там, ты вот мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышц. Собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое. Но сейчас же экология какая. Вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз, лизнешь, вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: Нет, пояс? Таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же? Как ну, везде, как? Столивары тоже, я знаю, проводят, и также да, лесорубы.
0: Да. Столивары, вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то, ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это? Кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, и толще, и быстрее там идет сразу... Собирается комиссия, вот, и смотрят. Дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии, много вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, пробовал, пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал. Месяц в больнице.
0: Ну, это еще хорошо.
1: Это все-таки не наше.
0: Не наш способ, да? А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя или все-таки наше, вот
1: нет,
0: русские?
1: Наше, только наше.
0: А финны?
1: Я пробовал...
0: Я очень болею.
1: Вот, я один раз попробовал, пока вот дерево не понравилось мне. Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну, где вы видели? В Африке.
0: А, ну, я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они, если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука,
1: да,
0: РБ сокращенно.
1: Да.
0: Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете свой топор мечом, меня это так удивило, это такие рыцарь леса, да, вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа бригада по договору, вы ехали там, в Соединенные Штаты и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипт и так далее. Вот какие вы испытывали от этого ощущения? Витя, рубишь нашу родную сосенку, там и запах родной, запах, как говорится, моя хата с краю, да, там вот говорится, а там ты уехал, так тресь, там эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может там какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот там китайская.
1: Кала.
0: Кала, да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американскими лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел — это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что вашим... дед, тоже Егор Юрьевич, ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот теперь, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: В другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня мы, я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, мы... вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: соспеть? В лесу раздавался топор дровосека.
0: А, это я знаю известный мир. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнет» тоже.
0: «Дубинушка ухнет». Да. А не могли бы вы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
1: Дубинушка ухнет.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да.
0: Причем
1: да.
0: Я знаю, что многие, вот они вот, например, вот, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот
1: пока ты, конечно, пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот, людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть «Кися!»
1: Да, да, да, совершенно вот. Правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значит, для чего нам бригадиры? Семен...
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: А как же.
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть вот девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть вот там в ваших краях... Например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный. К примеру, что ну, Светлана, да? Там а девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру. Да. Или там Сергей. Угу. Вот, девочка Сергей. Вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да. Иногда, не знаю, Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну,

0: то вот ведь, ну, народ, он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать, да. Вот топор или меч, меч-дровосек, как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й.
1: Ну, я понял, насчет чего говорить. Да, вот. Это все равно, что как вот кому-то нравится ходить, правильно, вот придумали. Вот же придумали же, уж был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, да. То есть вот внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все. Не,
0: неестественно, конечно. Нет. То ли, например, лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение, да, его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это, они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там, все равно не чувствуешь. А вот из лука или коножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, у Зенков, конечно. Да. Но это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и ивенки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Ус.
0: Да. И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчика не было огнестрельного оружия. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Например, белку в глаз. Какой идиот будет вообще сейчас на белку охотиться, как их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да, любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот, ну, такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они, ну, интересуются. А как вот вы, ну, с женщинами, вот на курорте где-то, да, женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот, как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие... Вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет. И всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию. Считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... типа, там ищу такого-то, такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну, и как вот...
1: Ну, по-разному
0: реагируют. В этот момент
1: реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна только отвернулась, одна схватила, и ну, рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в чищобу, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, вот, лесорубкой? Или все-таки вот на, нет, когда настает этот момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по

0: пятна.
1: Дают.
0: Дают. А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг, они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдия, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья, и брусок, то есть стоит бруском, прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Да, знаешь... она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот... если
1: Поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с крынкой, а вы в этот момент замахивались. Я не
1: да,
0: вот,
1: не заметил.
0: Вот, кстати, тяжелые вот... Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да.
0: Вот,
1: да,
0: вот постоится. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора,
1: да,
0: что ли? То есть
1: да,
0: вот вся шишка сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот... Ну, неестественный, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то он, ну, как минимум уже вот в летчики его не возьмут. А у вас как-то так вот адекватным вот разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же, что там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Ну, потому что она, я посмотрел, тоже посмотрел. Жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову.
0: Угу.
1: Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было.
0: Угу. Ну так все-таки, вот эта закалка, да, такая вот, дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно.
1: Вот.
0: А у нее, кстати, вообще, то есть вот это вмятина, то есть ее же я...
1: Это, ну, обычно, конечно.
0: Ее называют озеро,
1: да.
0: Да, то есть озеро в черепе. То, а можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки...
1: Она вот, мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. И вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому
1: она
0: что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: А. Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как я леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, постараюсь
0: вот,
1: сделать,
0: вот
1: сделать что, да, сделать что-то, стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: завернув бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое, древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу. Так...
1: Вот, и...
0: Только чувствую запах остался.
1: Ну, а как? А как?
0: Не, ну, что, ну что ж, понял, что делать такое, естественно. А что это за статуэтка?
1: Берешь...
0: Это я так...
1: А это, а на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт.
1: Нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: знаете? Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Нет. Неужто Лиска?
1: Точно.
0: Лиска маленькая?
1: Да.
0: Ну, на ваш это как бы две капли воды смакиваете. А вот... Скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко... так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами. он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. К укусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже
1: стучит.
0: Ведь, тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов,
0: а наоборот.
1: Все правильно, все правильно.
0: Поэтому вот вы так обижаетесь, когда там вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда если скажут, он не, стучит,
0: вы,
1: как
0: вы,
1: дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть, я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепях?
1: А у меня, вот смотри,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой дятел, да. Это как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, извините.
1: У меня вот своих
0: вопрос.
1: Домашних.
0: Да, я...
1: Нормально, мне листьев хватает.
0: У вас же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот с точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, вот там у пожарника бронзбой, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну и так далее. Понятно, есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту.
1: Да я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот... Скажите, вот не пытались ли вас, ну, именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь изб? Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот, а у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот разберем.
1: Не, пытались.
0: Ну, а
1: пытались,
0: как у нас?
1: И нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных,
1: да,
0: деревьев, она менее интересна, чем...
1: Да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, потом построил, ну это совсем что? Это заниматься должен кто-то другой.
0: Конечно.
1: Ну, это пускай вот лесники иногда занимаются этим.
0: А, вот скажите, например, у всех людей, таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор наш, вот, или там, ну, любой другой сотрудник может подойти и выстрелить неожиданно над ухом ведущего из пистолета, чтобы ведущий всегда должен быть готов к любым неожиданностям, или применить болевой прием, когда вот из лифта выходишь, хватают за шею и душат, чтобы ты был готов к неожиданностям.
1: А, типа шутки-то.
0: Какие-нибудь шутки профессиональные есть ли у дровосеков?
1: Ну, в принципе, есть. Обычная шутка, когда мы валим, чтобы дерево попало точно по голове.
0: Ну, это тоже своего рода так дисциплинировать должно. То есть вот... А вот какая-то вот медицинская...
1: Или, еще вспомнил,
0: да,
1: одно.
0: Да.
1: Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики, так все думают, что это сам... Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Ага. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдерг, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева.
1: Да, попросту говоря.
0: То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: Ну, в какой-то мере, да, наверное. Знаете, да.
0: А вот скажите, я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл. «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста.
1: Да,
0: то есть...
1: Ну, это типа, да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да. То есть, да. Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик. Да. Эти деревья после нескольких ударов складывались. То есть, также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали. Вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек. Деревья так смешно складывались. Вот, ну почему тот мясистый дровосек... Ну, нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь в кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как сталевар. Юный сталевар, помните? Вот
1: да.
0: был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули, по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор юный хирург.
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с...
1: Так сказать... Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот это, да? То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же.
0: Или вы тогда пойдете вот китов разделывать.
1: Ты знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: А
1: я думаю, на наш век еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот... Ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот там интеллигентный? Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, значит, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот. Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот, естественности
1: лесу. Чужды, потому что, ну, конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней... Как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневая яма, так
1: маленькие
0: называемые.
1: Маленькие бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза озеро, то есть вы как-то можете заныкать. чуть-чуть немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете. То есть вот. А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу озера покушались ваши коллеги по рубке?
1: Да, то все есть, время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку.
1: Конечно.
0: Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ они борщ
1: она
0: и съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели,
1: да,
0: борщ, а вы,
1: да,
0: потом по следам пошли, видите, тут расплескнуло там. То есть бежать надо тоже, Лис, ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно, чтобы обезопасить себя от лиходеев, разбойников, вы принимаете, ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И этот брусок тоже?
1: Да.
0: Или брусок, он по-моему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает, тоже варежку откроет.
0: Ну, то есть бублик,
1: да,
0: разинит. А скажите, а вот часто ли вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором не воодушевляю его так, как вот другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? Является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там супруга, mm-hmm, брусок, значит, Маха, он, Лиза, каким-то таким, ну, неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: перебежки
0: со стороны
1: перебежки?
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там смотришь, а так лучше там машет,
1: да,
0: уже жаба,
1: да,
0: начинает душить.
1: Так притираемся вообще, вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны, угу, ну, все не то уже, не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть в данном случае вот вы, так сказать, простой труженик лесов, Егор Юрьевич Твинте, имеете полное право реально встать и обратиться к народу. К народу не только России, нас слушают черти где вообще, да.
1: Ну, а что...
0: Вставайте, вставайте, сейчас я скажу штрафы.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Сейчас, я сперва сейчас. Итак, уважаемые радиослушатели, граждане, в общем-то, вы сейчас прослушаете официальное обращение Егора Юрьевича Твинте, простого молодого, в общем-то, лесоруба, к народам.
1: Ну, я даже, что я могу посоветовать? Ну, берегите лес и приезжайте, будете у нас приезжать. Заходите. Мы с женой всегда вас встретим. Вот, я вам дам подержать свой топор. Вот, что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот, еще что. Всех Лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и Лиск тоже будет рада вас видеть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я очень часто моего опоссума.
0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: И в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Фамилию свою он не назвал по непонятным для меня причинам. Мы постараемся эти причины у него тоже узнать. When you need a friend, you just need
3: someone near. I'm not looking for. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Саша.
3: Близится прекрасная пора, лето. И для нас это не только президентские выборы, не только дачные участки, не только ремонт квартир. Это еще и пора летних отпусков, пора отдыха, время новых встреч, время любви, время жарких чувств, но и время расставаний, время душевных ран. И сегодня мы хотим поговорить о любви, поговорить о страсти, поговорить о чувствах. Мы не будем углубляться в теорию, мы не будем тревожить толстые пыльные тома, хранящиеся в библиотеках. Мы вспомним наш личный опыт, попросим нашу прелестную гостью поделиться своими воспоминаниями, попросим Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
2: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
3: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
4: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно по-настоящему любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблем о том, есть любимый или нет любимый.
2: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, любимую жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил там убрать в коридоре, там попросили.
4: Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
3: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой, человеком.
2: Юрий, который... простите, что я перебил вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство, вот как-то я несколько...
3: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
4: Для вас, моногамов.
2: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым, женщинам, и даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, как ты вот думаешь. Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот, у одной женщины несколько мужей. Тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы, Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя 3 таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
3: Юрия. Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни не бывает меньше 3 мужчин, и каждый из них достойнейший представитель мужского племени. То есть не стыдно ни за мужчин, ни за не страшно за Татьяну. Там всегда будет все прибито, никогда не будет течь кран. Всегда гости развлекут интеллигентной беседой, а поразят накачанным бицепсом.
2: Ну, Юрий, я все-таки хотел бы услышать вот Танин ответ.
4: Вы знаете, это на самом деле довольно сложно, потому что, как это ни странно, вроде бы, казалось бы, когда в доме собралось большое количество мужчин, мужчины вообще существа достаточно амбициозные, не может с этим не согласиться, то, в общем-то, между ними должна складываться какая-то здоровая конкуренция. И они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать гвозди, чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже, получается, готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы. Но, тем не менее, это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше 2.
2: А скажите, Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти, как бы, сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот, с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть или это чисто наша?
4: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с, конечно, с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим не согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно как бы создавать максимум удобств для мужчин.
2: И это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер года».
3: Продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
2: Я так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да.
3: Татьяна,
2: говорите, Татьяна.
3: Что, естественно, для женщины в буйной молодости... множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множества. Для кого-то множество — это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины-члена общества. Или начинать буквально с 2-3 спутников жизни и постепенно, прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вот?
4: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
3: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
4: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст
2: с гордостью на глазах.
4: Да.
3: Ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины, привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
4: Вы знаете, я бы не рекомендовала на самом деле женщине, подошедшей к этому к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам здесь фиксирован случай рекордный 26,5 мужчины, там, в общем, мужчина был очень условно, можно было назвать мужчиной.
2: То есть почти ребенок.
4: Ну, мальчик совсем. Угу. Вот. И вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете, в чем дело. Каждая измена для женщины — это большая проблема. она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. Люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, вы представляете, они уходят
3: по своим делам. 30 летов будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
2: нет,
3: 15 лет.
2: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
4: Вы знаете, на самом деле, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
2: То есть,
4: вот, они отказываются от еды, они...
3: Не берут еду даже из рук, я вот
4: слышал. Они не берут, они начинают пить.
2: А, скажите, вот. Татьяна, кстати, вот этот парадокс...
3: И очень трудно после них чистить хлев по эту комнату. Татьяна, уборный, вот скажите, опять мы уходим в теорию, которая совершенно в эти жаркие дни неинтересна.
2: Нет, простите, Юрий, я
3: для
2: хотел...
3: Для наших слушателей
2: Юрий,
3: я вот
2: простите.
3: Хотел спросить...
4: Не надо ссориться, мужчины.
2: Юрий,
4: вот,
2: отойдите,
4: вот видите,
2: отойдите,
4: вас
2: Юрий.
4: В эфире всего двое, а как вы уже переругались?
3: Именно об этом я и хотел вас спросить. Вот вы находитесь в критической, в патовой буквально ситуации, для женщины, когда она в час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях, и сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка меж бровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
4: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились, и я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
3: Я знал, что вы не переносите мужчину в белых носках, но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
4: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
2: Скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора, песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видится. Соперница, а уверяют, что видит блядей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович, но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже, вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. Действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
4: Вы знаете, все очень просто. Понимаете, если женщина – это женщина, если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
2: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщины, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестоко с ней расправляются.
4: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут На самом деле, у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали. Она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
2: Угу. А скажите, кстати...
4: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
2: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, какой-то, так сказать... Ну, природные чувства. Вот. Но, тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающее, оскорбляющее мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он, типа, ей не может дать. Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залетит сказать, на новом Арботе молоденького милиционера. Вот, что фуражка, вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
4: Я, на самом деле, вот, все, что вы говорите, это как бы воспитанная установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала, как эксперт, ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг друга бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
2: Но не всегда. Все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
3: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации и мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
4: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
3: Да-да-да.
2: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
3: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает. Ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку. А когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут. А кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
4: Самое главное для женщины, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что, на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то... Допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называется среднестатистической женщиной, женщина, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами. Для нее самое главное – это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
3: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа, от таких перевоплощений, то есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка, вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки, а вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица, то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
2: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перебиваю, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, вот, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
5: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями сразу, достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают существование друг друга. И в этом смысле ваш, как бы, вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как бы натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно. Комфортно.
3: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни – это не та, которая тебе стопроцентно верна, потому что эту истину ты узнаешь или последним, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы, это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня это интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать. Вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
2: Потливость повышенная.
3: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже трое, четверо поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
2: То есть щель в заборе вы хотите узнать?
3: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал, свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
2: Свой огурчик на ее грядочке.
5: На самом деле, если... На самом деле, если понимаете, в чем дело, это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, это женщины. Вот. Потому что как бы не было бы разносторонней женщины, какой бы она там не обладала многогранностью. Но, тем не менее, определенное количество мужчин, 2, 3, 4, 5, там, сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N плюс первым мужчиной.
3: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы огранить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их.
5: А вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
2: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, что тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. А она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного субъекта.
5: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем это вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подвинуть мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете?
2: Да.
5: Вот. А если это... как бы, а есть некие существа человеческие, которые...
2: Ну, так называемые овощи.
5: Ну, вот так называемые овощи. Некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там же там будут произрастать, процветать или там чахнуть. Сохнуть, но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают, что им нужно.
3: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи, и никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый взор. И какой хочется видеть собеседницу? Знаете, бывает так, вот закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
5: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать с Юрой, но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. И будет вам подушка с заламыванием рук, и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
3: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
2: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка просто, я за месяц за ней ухожу, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в ОБХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать, там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к ОБХССникам, буду их закладывать, и вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю,
1: да.
3: каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу идти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек и тащить их в кладовку, на самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо ОБХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Ну или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами, и у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может на самом деле сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется к
4: микрофону. Или, кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежные с точки зрения происхождения мужчины, вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным,

0: который, в общем-то, управлял огромной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну, прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь — это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но не что вообще-то нельзя сказать словами. В этом году слова, они как бы теряются, вот. И поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: К делу. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли. А жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Бесстройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали до конца. И мне бы хотелось спросить, ну, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопрокновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, ли, спасибо, да? Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерастии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, и повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь, или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению...
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что, более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли. Прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто вот сексуальную, а именно влюбленность в...
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая «Подружки мои». Да, Юрий, что-то
3: не
0: вы хотели спросить.
3: Не ревнуйте меня, да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному, или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас, ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
4: Даже Наташа.
3: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме песни.

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара. Где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, которые их окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Но если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор Юга. Еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папа не видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свою ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультацией чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну так кого-то его и не было. Когда появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку, если получится, что вся попа у него будет исцелована, и они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что делать? Если их будет пять, то, скорее всего, не будет зацелована попа. А скорее всего, это будет совершенно несчастный одинокий ребенок, с которым даже там, которого некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад. Uh-huh. Женщина в этом...
0: А матери, например? Вот, и там много матерей. Как же это, скажем, ну, понятно, типа она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает свой грудничка выменем, типа, она может что-нибудь там подстроить. То есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: А, ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть уже она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там памперс вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то, я не верю в женщин, которые любят... В молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа. что он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины. А вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали. Ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 1922. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Алло. Уважаемая Татьяна. Татьяна, как вы считаете, как смотрите вот на такой ситуации? Прибегает подруга к подружке и говорит: ты знаешь, оказывается, Нину изнасиловали. А подруга говорит ей: надо же, везет же людям. И муж есть, и любовник есть, еще и изнасиловали. Угу. Зависть такой женская. Как вы на это смотрите?
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот это, кстати, радиослушатель затронул более такую мягкую сферу. Если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти, поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь. То есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, просто половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю, что это анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность.
2: Мне вот другой аспект этой ситуации интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся к своей чести, к своей чистоте, невинности и элементарно продают ее взамен на набор жизненных благ.
0: Например, торшер, автомобиль, квартира. Вот и грудничок,
2: Александр,
0: как апофеоз,
2: проявляет необычайную осведомленность как раз в женских пристрастиях. Мне остается только кивнуть. И мне кажется, что женщина, изначально продавшая свое молодое, свежее, юное тело, самую дорогую валюту, похоже, судя из истории на нашей земле, в начале своего жизненного пути она вот так...
1: И самую дешевую.
2: Я не буду дискутировать, здесь наши точки зрения никогда не пересекутся. И женщина, которая продает себя в самом начале, в самом ценном свой период, она потом не может вызывать ничего, кроме желания рассказывать о ней анекдоты, отправлять ее пинком на кухню и обращаться с ней так, как часто это мы видим вокруг.
1: Я думаю, что вообще все разговоры о том, что женщина продалась, на самом деле, они имеют как бы под собой такую двоякую основу. То есть, с одной стороны, когда мужчина мне вот сейчас говорит о том, что женщина продалась, я сразу начинаю подозревать о том, что просто эту женщину он никогда в жизни не смог бы заполучить. И теперь, глядя на нее, как та лиса, которая не может достать виноград, твердит, что зелен виноград и вообще, значит, продажная. продажная тварь, продалась за машину, пупс, там.
0: Понятно. Нет,
2: ну, вы просто рассказываете песню Олега Газманова «Путана, кто же виноват». Но на самом-то деле все же не так происходит. Многие подруги в минуту откровенности...
0: Ваша подруга?
2: Да, не постельная, а бытовая. Честно говорят, что свобода – это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
0: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отвлечься на музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы предлагаем вам задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22 и с радостью вас выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, пожалуйста, погромче.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, у меня звонок немножко не по теме.
0: А, да-да, говорите, мы слушаем.
1: Я бы хотел спросить, а чья песня звучала, Джонни?
0: Ага, ну, тоже хав. Почему музыка, которая звучит в нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
2: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, но мне не дали просто.
3: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александрова. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
3: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьбу с несовершеннолетней, то свадьбу с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И это, даже,
3: причем при том, что вот в своих речах в позиции радиоведущего он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну, вот вы видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
4: Безусловно. Юра, мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой вообще законченный семьянин?
3: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена – это великолепные, например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, да.
3: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот, надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио Чукотки. Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы севера.
3: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрят, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
4: Да, это, конечно, большая проблема.
0: А ваше мнение?
4: Нет, мне это интересно. Вот, на самом деле...
0: Ну, мне кажется, все-таки радиослушатель сперва все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. А вы вот... Ага, вот это, кстати,
4: нет, мне он очень
0: нравится. Я иного ответа не ожидал, потому нет, что...
4: Понимаете, в чем дело? Мне на самом деле действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративный текст.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
4: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампа в паспорт. Вот. На самом деле, я считаю, что брак — это компромисс двух... это в любом случае решение там, заключать социальный брак или не заключать социальный брак — это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, то надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
3: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной и крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
0: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый заберет
3: банк. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона ты не забрал, и он не сможет быть включен. У тебя есть еще один великолепный повод, чтобы с той же каменной мордой отрепетированной заехать и забрать. Ну, она, кстати, у тебя забирает кучу вот именно...
4: Это очень такая типичная игра для любящих людей. Называется «Отдай мою катушку желтых ниток».
3: Да.
0: Кстати, хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, что это не только свойственно, так сказать, вот представителям мужской части населения, что, так сказать, дамы, они тоже очень частенько этим занимаются. Они ко мне, например, ну это ладно, это в другой программе.
3: В вашей квартире, да, много же вынесли женщины. С некоторых пор Александр не каждую пустит. Раньше просто поток ходил. Кстати, вот у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба — это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общений, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр скинул брови.
0: Юрий, а скажи, пожалуйста, какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да, ну, по большому счету все эти вещи. Ну,
3: крючочки.
0: Вот, а вот грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек, где-то на 50%, по крайней мере, он служит, здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
3: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира просто еще один несчастный человек, а эта баба-дура остается, мало того, матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
0: и
3: что
0: плюс она
3: в квартире
0: постоянно...
3: всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться?
0: Да, да, и плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот кыш распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
3: Таз получается широким, лицо грустным.
0: Свитер до колен и шаровары спортивные.
3: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк, шарк, шарк.
4: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
0: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемый гость, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслимо ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциации, общаясь с девушкой, закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает, понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви и то, что привлекает в объекте любви. Там могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
0: Нет, тогда, то есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно, но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам, почему глаза-то у всех одинаковые, посмотрите в широкие очи Юрия, например. На его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
2: Вот. Почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
0: Ну что же, мы будем верить, что у Юрия, у Юрия будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, я бы хотел затронуть такую проблему. Детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи у взрослых, да? Вот. Вот, и есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
0: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
3: Вот, ну, он многим любим, он известный такой. Ну,
0: вот к вопросу,
3: он,
0: да.
3: Вот, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к этому.
0: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее.
3: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
0: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
4: Вот дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Добрый вечер, простите, вы затронули тему женской любви. Но мне кажется, что это то, когда отвратительные, толстые, мужеподобные бабы типа Демирянской начинают лапать красивых, нежных белокурсниц.
0: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
5: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы к нам пригласить к себе такого некого Каца?
0: Угу.
5: Это группа «Чердак офицера» или сводный оркестр «Мутантов запас», чьи песни поются уже лет 10, вот, но тем не менее как-то так не особенно известно в Москве.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересный текст, и, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычный образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах, а может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий?
2: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она так же, как и любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская. Она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может взять, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
4: Вот
2: да.
4: У меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
2: Нет, ну это понятно.
4: Ужасно,
2: толстым любить нельзя.
4: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которые корячатся
0: да,
4: там.
0: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
4: А если я, например,
0: Юрий,
4: толстую люблю? Я не понимаю, как так можно?
0: Юрий,
4: взяли, ополчились сами, строились.
0: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодели, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете? Татьяна, и не постепенно, кстати, Юрий, вот то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бегудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, с колясочкой, и еще и с телевизора.
4: Хорошая личная,
0: согласен,
4: гигиена,
0: и
4: это
0: еще,
4: порядочность,
0: и еще вдобавок,
4: это очень много таких качеств,
0: еще...
4: которых начисто лишены ваши девчонки.
0: И еще вдобавок ко всему прочему эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны.
4: А,
0: ну да,
4: вот
0: да. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
4: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бигуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
0: я
4: что
0: я сказал
4: у вас будет
0: о другом. Я не говорил дома. Я говорил не дома хозяйка. Я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разная вещь. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой. У нее не может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
4: Александр,
0: состояние некоторых женщин.
4: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность. Я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
0: Спасибо, Юра.
4: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина, не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина связавшие свой жизненный путь с малолеткой. Что приносит ей в жизнь, что уносит?
0: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
4: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. А, ну, я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все...
0: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на доме. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
4: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. А, так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
2: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая солидно спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы было только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
0: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
4: Наоборот, все
0: да, да, прошу, да, я, да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
2: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что грудничок является лучшим любовником.
4: Вы только что об этом сами сказали.
2: Нет, что мы говорили о малолетках, я попросила.
0: А грудничок это вообще еще, это же...
2: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
0: Ну, вообще груднички вот до 18 лет нам известны.
4: Сколько угодно.
0: Сколько угодно, ну, даже от 40-летней.
4: Ну, как ожила Татьяна, она никогда... ходит по студии с микрофоном в руке. Видимо, и, да, эта тема ее серьезно, да, затронула.
2: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, какое-то умственное развитие.
4: Хорошо, давайте о возрасте.
0: Давайте
4: нам
0: о возрасте.
4: Очень интересно.
2: Так о чем вам? О грудничках будем говорить?
0: Да, да, вот о грудничках хотелось бы.
2: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет и развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакции, кто он такой.
4: Да, я заметил, вот мужчины, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок
0: и включает левый поворотник.
4: И быстро вот выдох резкий, раз, и пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки, выйдет как только ей известное место какое-то, кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса ты будешь совершенно... Постоянно
2: безусловно,
4: о нем будешь, да.
2: Вот.
0: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что вообще, по идее, была такая теория, что мужчины и женщины, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
2: Абсолютно, я тоже так считаю.
0: И когда женщина рожает чужое животное, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, так такой же ужас.
4: Запах был бы ужасный. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются...
0: Юрий, не будем на эту тему.
2: Потом, на самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой маленький и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
0: со взрослой особью,
2: ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть эту любовь, наверное.
0: А скажи, скажите, Татьяна, а вот тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может им мстить грудничку мужского пола сама.
2: А так часто бывает, на самом деле.
0: То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
2: А так на самом деле так и бывает.
4: Татьяна, а вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость... что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров, да? Фу. То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже?

0: В лучшем случае парень не старшего класса, а еще круче, если у него был какой-нибудь 30-летний хахаль, и это прям считалось, типа, у них очень
1: еще
0: круто.
1: После отсидки, вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
0: Ну да, типа, да, мужественный такой. Парад... А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе, там, в 8-м, в 9-м, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколения, уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
2: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошая, свеженькая, не обращайте на меня внимание. А... Я думаю, что дело в том, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше, больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там зрелых, богатых.
0: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое вот находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке, вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь, что, так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там от 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой.
2: Лет 100.
0: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
0: Мы знаем.
3: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
0: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монморанси», потому что аудитория у программы «Монморанси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
3: Не совсем.
0: Ну, все-таки.
3: Вы просто даже не представляете.
0: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монморанси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монморанси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня.
3: А-а-а.
0: Так что вот. Ну, ваш
3: вопрос...
0: Вопрос
3: мой такой будет даже... Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой, у которой было 3 годицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот помешал прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка нет, она находится. И я, в свою очередь, был очень
0: шокирован,
3: испуган этой прокладкой.
0: Угу. Спасибо, вот. Спасибо.
3: Такой вот случай.
0: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны, прошу прощения за такие подробности, вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть, из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
2: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после 3 ягодиц. такому милому молодому человеку? Да, это безобразие, это очень нужный курс.
1: Ну, вообще,

0: При такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
1: к мужчинам,
0: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
2: Да, это как-то немножко, может быть, просто он мечтатель.
0: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ. То есть он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку. Но каким-то образом перейти к практике еще не в состоянии. Я думаю, все впереди, надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент, может быть, по НТВ еще идет.
2: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей, когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где, мало того, нет ни мужчин, ни плоских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот, поясните.
1: От любви к Богу.
2: Вы уверены?
1: Безусловно, на самом деле это же невеста Господня, как бы. Некоторые, значит, бывают невеста Васи Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
2: То есть вы хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
1: Я не знаю, мне не хотелось поговорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
0: Сильно вас задела эта
1: тема. Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юра, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там... Я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам, но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками, ну, там, с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы. Ну, скорее всего, то есть, если он не женат, а если у него нет семьи, то он в чем-то неудачник уже в 35 годах. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жены не уходят. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна, как бы, разрушать семью.
2: О.
1: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет... мужчины уже, не знаю, не столь интересны, наверное.
0: То есть вы как-то вот этим...
1: Все... Они, нет, они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
0: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все, уйдь...
2: И бадуна, бадуна нет.
0: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевара на стене кулаком. Бум-бум-бум-бум-бум.
2: Или кипа газет.
0: Кипа газет.
2: Предлагаю послушать музыку.
1: Виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы первоначальной, заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общения в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что, может быть, пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугаться. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит, от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, она... Это
2: очень... Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. В них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждой. Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что уже, намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне? Там, это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали на один уровень, да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то. Или еще хуже, у БХССника, о котором говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как, в принципе, распознать да. Вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну, чей вот. Глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну просто прощения.
2: О чем сказала? О том, что это мужчина.
1: Что там, ну, все распишет, ужасно. А скажите...
0: Подождите, вот... Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что как бы если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого вот как бы петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом. Точно.
2: Знаете,
1: вот
2: у это. Каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у него у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются. То есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет. С бабой.
1: А если петрушки...
2: И каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно тех, которые идиллия какая-то, господа.
2: А
1: да,
2: если,
0: что-то
2: да,
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное, что... просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще просак в такие компании, попадаем, в такие да, компании как... не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Тренинг.
0: Тему
1: не... Я думаю,
0: третий,
1: нам тренинг
0: третья сила у нас есть.
1: Какой-то...
0: Не тренинг, а третья сила
1: третий,
0: есть. Третья сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем... дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень,
0: весьма,
1: да.
0: Плохо. Ну что же, я предлагаю послушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть к вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствуем вас.
3: Хотел вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да, я
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть по менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати, вот. это
3: как вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что, как бы, вот эта, которая посимпатичнее, она, как бы, вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть
3: подводит,
0: пытается прикрыться вот этим
3: ничего.
0: Вот этим щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. И вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот.
1: Всегда довесок, да? Вот.
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу прощения, что вас перебиваю.
3: Знакомит...
0: Алло, алло.
3: Да,
0: слушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, как вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы. Нет, я чувствую, ну, по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
4: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
4: Одна?
3: Две их, допустим. Но так. Вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
4: Согласен.
3: Но вторая не имеет значения, как бы. Понял, да. Вам на безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
0: Ну, не то, что на язык поганый, она может...
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, а вот это встревает постоянно.
0: И типа говорит, то и пойдем, пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите, я вам совет?
0: Алло, алло, вот сейчас к вам Татьяна обратилась.
3: Еще небольшой вопросик, можно?
0: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот будут ли у вас какие-нибудь концерты?
0: Отдельно сообщу. Пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
0: Да, да.
3: Прекрасно.
0: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны. И если подруга у них красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ — это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
0: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ей надо билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет тут же кусать локти и думать, как это так? Я же красавица. А он подошел к ней, и она тут же, значит, возьмет инициативу.
0: То есть у нее начнется, так сказать, активное выделение энзима, и вообще действительно резонно.
2: Ну, тайная мысль будет. Может быть, не активная, но тайная мысль будет. Она будет стараться.
0: Ну что же, я предлагаю послушать композицию, а вы, уважаемые, звоните, телефон 203-19-22, с радостью, так сказать, ответит вам голоском Татьяны Невской, Юрия, ну и моим тоже.

0: Да, Татьяна, и вот хотелось бы время, четвертый час. Кстати, считается, что время, лучшее время для сексуальных контактов с любимым, это около 6 утра, там утренний всплеск гормонов. Очень рекомендую. Я-то в это время сплю, а если кто может проснуться, то я считаю, стоит попробовать, в общем-то. Но я не об этом хотел сказать, просто что-то вспомнилось. А я хотел спросить у Татьяны ее мнение. Ну, такой странный, может быть, вопрос, но очень жизненный. Как она, как женщина, как страстная женщина, как красивая женщина, считает, лучше иметь физические личные контакты в состоянии легкого опьянения или абсолютно трезвым? Вот, апологеты трезвости, конечно, найдут огромное количество доводов в пользу того, что там и дети, рюмки и все прочее, но мы о детях не будем говорить. Институт противозачаточных средств хорошо развит. Вот, поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться женщиной, от которой пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый. Как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти каким-то образом? Потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе. Я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя, смотришь, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были очень тонкие, очень как бы не острые, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает и получается более страстный контакт. То есть если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода, ну там марихуанку там или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
2: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон...
0: Ну, а про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Вот, у многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, вот не имеется в виду, даже не в интимной обстановке, да. А она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от него. Хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
0: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козел говорить жеребец. Мужчинам это нравится. А все остальное осталось...
1: С трудом.
2: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнер не нравится нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там, педик там, петухом, ну не знаю.
0: Хрен весь не слаще, да. Спасибо.
1: Спасибо. Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, походатайствую перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
3: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
3: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
3: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: Ага, хорошая, кстати, хорошая, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушает, они вам ответят. Да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, извиняюсь, не на световых приборах умею это делать. А у меня все равно вот как бы... ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
3: Нет, и, пардон, я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
1: А, ну, именно технологию.
3: Да, именно это. Техника, это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А вот технология, это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
0: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть если орангутан, например, воспроизведет Микки Рурка, то он будет настолько же желанен или как?
3: Да нет, я вообще-то всегда считаю, что оргазм это не то, что между ног, а оргазм это то, что в голове.
0: Но это не техника, значит, это уже и не технология, как бы.
1: Это, в принципе, уже скорее интуиция какая-то, даже не...
2: Ирина, простите, а мне к вам такой вопрос. Скажите, а как вы считаете, вот в последнее время мужчины стали лучше трахаться? Или...
3: Танюша, ты знаешь, в общем-то, вот мне всегда попадались такие мужчины. Ну, как тебе сказать так поприличнее в прямом эфире? Я вообще-то... Нет плохих мужчин. Есть плохие женщины. То есть из любого мужчины можно сделать то, что нужно.
1: Ловко она, Татьяна.
3: Можно получить то, что хочешь ты. Ну и, в принципе, доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
2: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, а, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем как бы, среднем уровне.
3: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
1: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
3: Ну, в общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
0: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
2: Ну, тут большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
3: О,
1: и попасть в зависимость.
2: И попасть в зависимость.
3: Нет, не Боже мой.
0: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
3: Да застрелиться. Я уже 3 была замужем, и я все бы не сказала, чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
0: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
3: Я? Да нет, наверное.
1: Ну, а все-таки вы надеетесь, как-то сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
3: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное удовольствие, а все остальное я могу себе доставить и сама.
1: А вот, как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
3: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старший 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
1: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, а как же с чьими, вернее, с кем будут сидеть вот дети нянечек?
3: Дети нянечки.
1: Вернее, кто будет сидеть с детьми нянечки?
3: В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
1: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
3: В личной, да?
1: В личной. До свидания.
3: Ну, спасибо, до свидания.
1: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
1: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
1: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
2: Здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда.
1: Угу.
4: Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все, ну, пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Ну, они у меня в гостях были, и я, этот самый дом большой у нас, и одни дети в другом комнате, мне в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
1: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
1: Над вашей?
4: Да. Угу. Ну, я с женой лежу, господи.
1: Простите, а может...
4: Она спит.
1: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено.
1: Угу.
4: Из контроля никогда не выходил. Ну, что я сделаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой?
1: Угу.
4: Она очаровательная, ну, изумительная женщина, красавица она.
1: Угу.
4: Была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Еще перестройки не начиналось еще.
1: Понятно. А то я подумал, что как-то вот вы сказали, слово «была», что это связано с балконом.
4: А?
1: Нет, ничего, продолжайте, да.
4: Да. И вот она, этот самый, она говорит, ну, очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если... Жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой.
1: Угу. А что вы ответили ей на это?
4: Ну, я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, ну, это идиотизм, я всегда считал это.
1: Ну а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
4: Никак не выкрутился, наоборот, этот самый, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, и этот самый, понимаете...
1: А вы не, как мужчина не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
4: Да.
1: Да, это
4: да,
1: знакомо.
4: Это мне затронуло, но потом, знаете, какой-то этот самый мисс, и все время вот это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
1: Спасибо вам за звонок. Сейчас мы узнаем мнение Татьяны. Спасибо. Ну вот, Татьяна, действительно, как бы человек мучается от совершенного такого какого-то действия. Что бы вы могли сказать? Как действительно и друг тут вроде замешан, и жена одна, и жена друга. И как-то все так очень нелепая весьма ситуация.
2: Вообще, вы знаете, тут рецептов нет, но вот я вам скажу, что, допустим, в индийской философии мужчина, который отказал женщине, он достоин всяческого презрения.
1: Да ладно.
0: А скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
1: Да, вот если вам скажу.
2: Вы знаете, наверное, все-таки в роли позвонившего, в жены позвонившего мужчины.
0: То есть вы бы делали вид, что спите и...
1: Ну, она, может, и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему...
2: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь там приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
1: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
2: Ну, как бы недоверие. Да, на фронте же. Всю жизнь на фронте.
1: Да, ну вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
2: А очень часто нет никакого другого шанса.
1: То есть уже стоит просто попробовать.
2: Да, уже надо
1: ва-банк
2: попробовать.
1: Называется.
2: Да.
1: Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
5: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? Каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое лесбийское, любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
2: Да.
5: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче, но простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
2: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
5: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, так сказать, из античных времен идет, и все, Сафо, там, София Парнок и все такое. Кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
1: Спасибо.
2: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе. Мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. Я поняла, что на самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы ну женщин, которые бы были полностью действительно как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
1: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода да, присутствует.
2: Да, безусловно. И очень многие как бы сейчас это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно. И очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы внутренние.
1: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер Года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно вот не сексуальность, а именно вот духовность. Зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, но это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделиться среди однополых собратян?
1: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
2: Нет.
1: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
2: Насчет косметики, на самом деле женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
1: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
1: А откуда же вы узнали? Она вам сама...
7: А я вам сейчас расскажу, если, интерес, если есть 4 минуты свободного.
1: Конечно, конечно.
7: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседние купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать предпринимателя, нельзя сказать бизнесмена, окончившего университет и занимающегося сейчас на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, вот сейчас у них дело дошло до брака.
1: Угу.
7: Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто к детяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною.
1: Uh-huh.
7: Я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка. Абсолютно не то, что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что, к чему обычно сводит любовь. К скотству, к инстинктам. Вот к тому грубому овладению, удовлетворению похоти.
1: Ну да, да.
7: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени,
1: так.
7: Я имел неосторожность поцеловать ей сосочки.
1: Угу.
7: Вот. Ну, отношения так-то развивались. Так вот я хочу сказать, вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек. Единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы, и опускается до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Mm-hmm. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу. А она способна ему, ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот эти
1: понятно.
7: Отношения.
1: Понятно.
7: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов. Вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое
1: с целью детей,
7: есть
1: понятно.
7: Деторождение.
1: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
7: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячие отношения.
1: Понятно.
7: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
1: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
7: Нет, так я же не буду. Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, угу. Не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Угу. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах. Может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом растаяли. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот год она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже совершеннолетней. Как она себя чувствует, с кем работает, и вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону. 900...
1: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
7: А я свой называю.
1: Вы знаете, нельзя.
7: А, и, реклама?
1: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если приедут по этому телефону, и вас просто грохнут сейчас нравы.
7: Извините.
1: Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже как в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ, он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
1: Да.
8: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
1: Да.
8: Там
1: да.
8: Ведь ужас.
1: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
8: Вот эти плетки, это же кошмар.
1: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. И смотрите, сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
9: К великому сожалению, не полностью расслышал. Ну, включил совсем недавно.
1: Угу.
9: Но интересно другое. То, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я же скажу, я зашел к этим в школу. Зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже этого Кашгарского плана.
1: Uh-huh.
9: И план.
1: Uh-huh.
9: Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал вашу передачу.
1: Понятно, спасибо вам тут за звонок.
9: Тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужно. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
1: Спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Пока.
10: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: И в гостях у программы «Монморанси» я еще раз представляю нашего товарища научного, зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу, здравствуйте, Максим.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И сразу к вам вопрос. Ну, поскольку я человек вот как бы в океанологии совершенно малосмыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших вот на ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вот вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно вот их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете вот в эту как бы линзу их. Скажите, что, зачем это, как бы вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
11: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь, стрессы.

0: рекомендую всем.
1: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли сила этого шума или там,
0: вы понимаете,
1: там объема?
0: Дело в том, что там от объема одно, но вот эта вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференции там, интерференции внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите ракушку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, Это покой.
1: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крылообразные, я не знаю, как они научно называются, из них достают вот это вот, значит, все дело и едят. Это как бы употребляют в пищу моллюсков. А вот из таких раковин морских, которые вы говорите, вот слушать можно, можно ли улиток есть или там вообще не улитка, что там, кто там вообще живет, как вот оно выглядит. Это просто вопрос, интересующий конкретно Маргариту Тимофеевну Симак, которая прислала нам письмо.
0: Ну, каждый, кто зарапанами нырял, это же на Черноморском побережье Крыма рапаны, такие раки. Они знают, что там моллюск тоже, И у него такая вот ложная нога, и он такой твердой перегородкой, как в минуту опасности, закрывается. Вот. Его кидают или в кипяток, или в кислоту там. И вот этот моллюск, он весь... Ну, вы знаете, обычно едят других раковин. Я думаю, с голодухи, теперь едят всех. Но, в принципе, есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там все. Ну, кто в рестораны ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
1: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, их теологи, океанологи. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют. А кто-то считает их рыбами. И, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов и продуктов их жизнедеятельности в нашей с вами повседневной жизни, ну и вообще о китах.
0: Ну, вот вы знаете, китобойное дело, оно, конечно, развивается давно, но вот развитие как раз этого промысла, оно привело к тому, что многие киты попали не то что в редкую, в Красную книгу, их просто уже заносить нельзя, потому что взять негде. Вот, и китобойство, оно, конечно, в принципе, регрессивный промысел, потому что на планете китов мало. И наш институт, он по другой причине занялся этим делом. Сейчас же что? Сейчас же дотации все урезаны. Наука в загоне, знаете. А мы решили, ну что, вот океанология, она же не может вот все накопленные, весь этот опыт, наши наработки, чтобы они канули в лету из-за того, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотел соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Симеизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. И просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
1: Извините, тамошние специалисты, они способны поддерживать
0: же, нет,
1: работу?
0: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных

0: женщин там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезное стратегическое исследование. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все упущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охорожи, они разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас не просто все. И как, конечно, не наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто они на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались, там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком, понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели, понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот... Сладкоголосые мидии были.
1: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
0: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашены шаровой краской. То есть если военный корабль, шаровая краска, они облепляют его брюхо и не дают ему выйти вот... на вот это глиссирование. Понимаете, и никакой атаки не получается. Была такая выведена уже ракушка, опять это все в никуда ушло. Приходится, ну, понимаете, на Волге эту ракушку морскую не вырастешь же здесь, правильно? А засолить московское водохранилище ради того, чтобы такие опыты проводить, ну, никто же это не даст. И вот там был выведен такой морской конек, который усилил кавитацию на подводных крыльях вот ракетоносцев. Тоже, понимаете, ну, о грустном не будем о грустном. И мы решили, ну, зачем? У нас есть штат, у нас есть наработки, есть научные работники. Мы решили найти сами деньги, И занялись сейчас, вы знаете, все-таки журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот у нас там столько-то миллиардов лет Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциальным и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще это. Во-первых, там богатейший опыт, вот вообще там использование этих, потому что там на суше все давно использовано. Вы знаете там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Я вот честное слово, я читал в журнале, что в ФРГ вот даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме. Я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежа, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснил, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, а потом все пишут, что все приходится начинать исследовать с исследования зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная, начинает, это не только морская капуста, это же без... там и в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает, там, сами знаете, вот. И выяснилось, в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшая такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них... Ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник вот, для исследования прикладных таких вот аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
1: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
0: А можно личную просьбу сразу?
1: Конечно.
0: Я хотел своей тёще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
1: С радостью. А как зовут тёщу?
0: Валентина Павловна.
1: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у неё получился Кто вы и приходите, зять, да? Слушай, зять, да, зять. Зять. Хороший зять, зятек, профессор.
0: Который год?
1: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот, вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал, я думаю, не будет считать. Но калькуляторы сейчас везде продаются, можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной, а океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора. Мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели, вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот сказка, чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственная, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо. Западное кино, конечно. Вот. И там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, любой кит, даже синий кит, там какие-то зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты. То есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А вот. Скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что вот дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть
1: тот
0: просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, только вообще-то вот дельфины, они, вот знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акула быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются друг с другом. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей. Дельфина такая субкультура уже. То есть вот не числом, а умением. То есть дельфин, он стоит. Как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга. Дельфин человек или человек дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это было так псевдосенсация. Но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие журналы картинки приводились, мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь, у него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо, вся агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Ну, эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень неэффективно.
0: А еще сразу, просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы, разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто, банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там, он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себя даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит. Касатка. Агрессивные животные. Красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета. Такого, с остальным отливом.
1: С отливом. Касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят. Потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается. Ездит. Вот касатка. Вот видите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной. Я считаю, что смотреть, как касатка идет.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вополь спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша ваша коллега, тоже, ну, я имею в виду профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, Что же? Он же, ну, какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там одна я хозяйка полей, другая какие там я на полях. И несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого с китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Делом. Меньше трепотни, меньше, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что-то все. Что? Нет. Надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретики.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится. А птица, так как кита, даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: плохо они живут в неволе. Они вообще как это непредсказуемо могут выбрать это на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синий кит, 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет.
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, вы представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпкой, ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж в неволе. Весь мир неволе получается. Ну, да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект, что вот оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, пирожки, они используются, при их изготовлении используется семенная жидкость китов. Простонароще, простите, как вот Ходакова пишет в книжках «Сперма». Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, чтобы понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но я действую настолько сильно, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантские кальмары, он же до 16 метров в длину бывает. Осьминоги, они туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это...
1: Да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какая-то полная потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это к их вот этой как это, психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там... Все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это вот чернильные эти струи, все это муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот уже просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, ну, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть ведь не просто так вот неожиданно там узнали, что раз, и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще времени не то, Гринпис-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, с женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой. Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все это прочее в нашей стране, то есть Дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку. Не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто халатность, халатность. Потому что многие, многие наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специальные, там, вот что угодно, технологии качества, там, они же у нас все придуманы, на Западе применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем в автоматической машине семена и жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: что подам. Рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется, вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди, а даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да? Вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами? То есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да? Просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик. Они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит — это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеивается планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически. А, да, то есть, да. И кит, у него должен быть определенные параметры фонтана, вот этого китового фонтана. То есть определенные вот функционирование печени кита, там печень кита, это целая мидифабрика. Там все очень специфически, там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы он вертикально, у него хвост горизонтальный, там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не то, что китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно,
0: хотелось бы, но невозможно.
1: Но не получится, нет, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Кстати, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага, сейчас хорошо, спасибо, спасибо за вопрос. Вот, Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50-50 оставить, вот, то есть что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот, вот заметьте, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровные, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка. Это правда небольшая есть?
1: Не, нет там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать. Вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина. Примет алкоголь? Примет. Ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Но он же, может быть, не глотает в желудок, а через жаберные. Ну,
1: всасывание все происходит, конечно. И вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли мужчины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого, нет лица человеческого. И я бы, на киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвы алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил. Было в институте. Ужас. Воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери лица,
1: а потом
2: лица,
1: представьте,
2: да?
1: Вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это... Она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же наливая плавучий, там же все очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз циррозная. Это кит утонет напрочь. Это же, я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то
1: у
2: морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. Они, у них глаз вот... Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там скитовый глаз так раз открылся, и там такая бездна такая, не то что сознание такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них, видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых грудничков, даже человеческих. Вот. А вот у кита какое зрение? Вот если бы, например, нам, ну, я имею в виду не нам с вами, а вот какому-нибудь человеку, добровольцу, вставить вместо его глаз китовые глаза, предположим, да, то как можно описать то, что видит кит?
1: Знаете, вообще китовое зрение, оно сильно схоже на человеческое, но очень четкое. Очень что-то там пучки, вот нервные окончания, количество вот колбочек этих, их очень большое, вот цветопринимающих элементов. Поэтому цветопередача и разрешающая способность китового глаза, она очень высокая. И вот по выражению глаз китобоя, они даже, в принципе, догадываются, когда тот нажмет на спуск. Кита очень трудно... В кита же вообще, к счастью, очень трудно пристрелить. У них вот же гарпуни в конце, граната взрывается. Надо, чтобы граната попала в голову киту, и там взорвалась. И кит, он же вообще чувствует... То есть он не только чувствует, он видит, он следит за выражением глаз китобоя. Китобой на носу. Вот. И поэтому То же самое зрение, но очень четкое, очень хорошо все.
2: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
1: Да,
2: то есть. Прямой, да, прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе по два, в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичнее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я сам по специальности ветврач, и, понимаете, с интересом слушаю тут все.
2: Угу, спасибо.
5: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это... Время трудное, тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы, передачи, допустим, по Greenpeace.
2: Угу.
5: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Все, ну, в частности, наша федерация. Какие организации? Или они только, заседают?
2: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот наш гость, да?
5: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, а в частности, животных.
2: Угу.
5: Ну, по в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
2: Ну, сейчас мы постараемся. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Ну, такое достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых лодчоночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
1: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, наибольшее, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
2: китобоев.
1: И китобоев, всяческих браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
2: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там очень хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
1: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, неэффективное. То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались. Mm-hmm. Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс,
2: к спрятыванию.
1: Да, чтобы прятались, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
2: А скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ, ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые страны разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех, вот в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше и меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди, не вреди. Трепотней, трепотней дела не исправишь. Хаженный на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят, чего не стоят.
2: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и увеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, и какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну, или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связано.
1: Есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
2: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. А если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетия. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Этот баланс только нарушен давно. Чтобы вот там касатки греться на солнцепёхе, да, там рот откроют, им зубы чистит другая птица там.
2: То есть, в принципе, уже сейчас просто нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот Латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшие, добрейшие животные морская корова нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
2: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно, видите. Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову. И делать.
2: Ну что же,
1: каждый после... может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, то, что ему глянулось. Понимаете, надо работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, честно, многие все с субботы сидят, выпивают в обла, там, во, морской житель.
2: В обла, да?
1: Не в обла же все кончается, там, с икрой, без икры, с головой, без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан, безбрежный. Каждый мог бы помочь.
2: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы даже сказал, заставка. Записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедра ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск», профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как кита упростить... произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
2: И в определенное время, что, потому что нужно постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должно быть очень маленькое, очень, очень высокоэффективное. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот и киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорододышащие киты-то.
2: Они... А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине? Вот.
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы, закладывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
2: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
2: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Представьте себе.
1: Там специально кит все это вот. Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. Вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого от региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, это публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства, это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть? Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
2: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывает семенными железами. Но вырабатывает она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это просто жуткий выброс. Это феерическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовых глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все что вы. Там безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не их списывают с кораблей. У них рука не поднимается на кита. Слушай, как они видят такое, что это не агара, только вверх. Вот это все, это, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз. И вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета. Вот это просто, это что-то. Поэтому это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, от, там, но это грандиозно.
2: А скажите, а технология сбора, вот это, ну, он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует для самоудовлетворения.
2: То есть как это... резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать. Не то, что резервуар, а как вот это кетихозаменитель такой.
2: А там уже, видимо, должен стоять какой-то наземный насос, который...
1: Это, конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро такой приемник. Ну, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там соленой воды, это ничего, оно ни в коем случае не аннулирует эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого, дорого все это. То есть это надо там первичная переработка только на берегу. То есть сразу, то есть, потом закатывается в герметичные такие. Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, вот, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивный такой. Потому что конкурент не имеет исходного, он же никогда не сможет достичь. А вот показывает потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье-то, дочки-то.
2: А скажите, случаются ли, вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот, производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита, случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот, действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно, так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищения, и куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет ей... Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Ну, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используют электростимуляторы, электровозбудители. И такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы кита истощаются, потому что, понимаете...
2: Ему тоже нельзя постоянно работать.
1: Ну, конечно.
2: Там, перегрузка будет.
1: Как вот... Чем...
2: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, а кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромное, но дитя природы. И никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там. Ну, стоит на каждом углу пепси, мы ее пьем, гадость, это... Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертоман какой, он купит куклу. Ну, это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
2: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий естеству.
1: Все эти, да. Вот все эти гады, которые вот, браконьеры, они же как вот, семяизвержение? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывают семяизвержение. Но это же насилие. Это хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно.
2: А скажите такой вопрос тоже.
1: Ну и, кстати, вот все эти искусственные, качество уже не то. Отбеливающие же там, например, вот жалобы на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
0: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половая зрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне...

0: соответственно, в гостях у программы «Монморанси», музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово «гитарист», а слово «музыкант». Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные с мороза лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко, а они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот этакий очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу, но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно, хотя между нами да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей. И чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, ну, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло. Говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь вот Аделаиду Жиличку, прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, так она писала, писала и писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой...
0: Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь...
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть... Ну ладно.
1: Я так загрузился.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду. Там, у меня

0: у всех. Ну и настал предел в, скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что то Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все модные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе, я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровне шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулись какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20, или 110, или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную... вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы, потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе, Old School ID, они всегда ненавидели рок-н-ролл, и правильно. Я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
1: Это такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, ну, совершенно верно.
1: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая как бы яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. А, нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
0: Безусловно, да.
1: И
0: согласен.
1: Как бы и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
0: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент, то есть ты назвал Ерофеева, вот сейчас новое поколение, ну, как... Я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
1: Немножко, да, читал.
0: Тоже, согласись, уникальный.
1: Искрометный совершенно человек, да.
0: Вот. Но, тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированный, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
1: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь.
0: Не, ну было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
1: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
0: Вот ладно, с этими со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
1: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражались 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент, как критерий здоровья языка.
0: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
1: Я не знаю.
0: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
1: Вот смотри.
0: «Пересведенка», ты же не скажешь. Или ну, как вот, как сказать?
2: «Сведение».
0: «Сведение». Ну, развод еще, да?
1: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой. Она математик профессиональная.
0: Круто.
1: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе. И фишка такая, что школа-то исключительно качественная. То есть ее стандарт в мире высок. То есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я... Как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А может, это генетическое восприятие?
1: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемной терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
2: Синус и косинус.
1: Иными словами...
0: Треугольник.
1: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
0: Согласен.
1: То есть получается,
0: согласен,
1: что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания ирреального, иррационального мира. И, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
0: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке. Вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
1: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты, язык, просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас, это некий момент такого... взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть, иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
0: Безусловно.
1: Поэтому момент того, что... ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
0: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Так же люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
1: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
0: А вообще, потому что это искусственное, это как левретка.
1: А, скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
0: Нет, это именно это, именно я говорю, не основ... Ну, в принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
1: это экологически чистый продукт.
0: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят. Значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы. Вот там целые серии выходят компакт-дисков. Там пение птиц. Ну тоже, пение птиц. Откуда они взяли пение птиц? Ну, ветер у них внутри свистит. Понимаешь, у них же кишка одна прямая. Тоже везде. Ну там шум океана. То есть, вот, кстати, почему? Зов предков. Которые не знали, что такое слово вообще. Поэтому это полная лажа, как говорят вначале, появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои, Ярген?
1: Давай.
0: То есть... Пластиночки, да?
1: Давай.
0: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
1: И колдобятся.

0: напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну, не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще был очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядька, все тебе сделаю, все исполню.
1: А подсад-то в чем?
0: Нет, ну просто вот. А вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, ну что? Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты... Извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот. Они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот. В виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть как бы то, ради чего все это, я, в общем, с поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось... Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помнишь? Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатске, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходят к нему ребята со столя. И из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит... Хороший ты парень, Садко. Ну вот эти твои панты.
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. Скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да, вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все, там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходят там весь увешанный
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался в гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития, ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки. То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Нет, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильскую Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Освил, бейб, рок-н-ролл, мировая война. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

лечь, бейб. Бери, не жалей. Они нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется назад.

Ты вечно, бэйб, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бэйб, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я возможно, это возможно здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая, вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом, когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнителей, да, самодеятельной, да, песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения владения и затраты чисто калорий — это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент. Вот знаешь, я, например, вот ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я чувствовал, не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось такого
0: конфуза. Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки, и... И, понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить, то есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда, потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, но гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их барчонка в люльке качаю, и они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют, есть такое. На деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо, я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

холодна. День недостойный, отец, от неправды бегущих снов в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добраться.

Это был Юрий Наумов. Маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов.

0: этот час я рад приветствовать в студии своего давнего приятеля и в какой-то степени коллегу, хотя мне до сих пор несколько странно, почему, например, говорят коллега про женщин. Вообще коллега — это такого женского, да, рода существительное, вот, но тем не менее и мужчина так говорит, это мой коллега, да, а про женщину они говорят моя коллега. Я никогда не мог разобраться с падежами, унт, в общем-то, наклонениями всякого рода. Тем не менее, это Антон Егоров. Те, кто как-то имеет у себя дома, ну да, пластинку, скажем так, с пионерской зорькой, с альбомом также «Дети хоронят коня», вот им эта фамилия известна. То есть там он, я имею в виду Антон, играл на гитаре. Помимо этого, у него, конечно, существуют и собственные музыкальные проекты, поэтому сегодня весь наш эфир будет посвящен духовности, да, и душевным песням под гитару, которые Антон, в общем-то, нам исполнит. Конечно, я тоже сегодня не воздержусь и, вероятно, запою. Вы уже видите, что я, в общем-то, весь в волнении. Это, не, в общем-то, неудивительно, потому что я давно не видел своего старого соратника. И действительно переживаю. Вот. Поэтому вы меня простите за эту дрожь в голосе. Здравствуй, уважаемый Антон.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И вот, ты знаешь, сразу же тут приходит огромное количество вопросов. От пенсионеров тоже приходит, вот от их жен, от внучек всяких приходят тоже вопросы. Я не буду тебе их все зачитывать. Я бы мог их и вообще не зачитывать, как ты понимаешь. Потому что, ну, сказать, что они никому не интересны, было бы невежливо по отношению к корреспондентам, да? Вот. Но, тем не менее, общую мысль я из них вынес такую. Вообще эти вопросы даже не к тебе адресовались, и не ко мне, а вообще к абстрактному гостю. То есть есть у нас такое понятие абстрактный гость. То есть человек, который приходит, ведь ты сам понимаешь, на радио дебила не позовут. Согласен?
1: Да.
0: Исходя из этого, ну, привычка такая есть у людей, что на радиостанцию зовут людей, обладающих авторитетом, чье мнение интересно обществу, да, и ты в полной мере причисляешься к таким же людям, поэтому я вот этот вопрос тебе и переадресовал. А вот ты сам лично, спрашивает пенсионерка Зинаида Геннадьевна Кожух, что больше любишь в женщинах? И как ты любишь женщину? Как живой организм, да, вот в целом. Либо ты ее любишь исключительно по половым признакам. Вот, если ты любишь ее как живой организм, сразу уточняет Зинаида Геннадьевна Кожух, то почему ты, например, не любишь мужчин? Почему ты женщину любишь особой любовью? К примеру, если ты едешь по лесу на своем бронированном Чероке и видишь, что стоит обнаженный избитый мужчинка, ты, естественно, проедешь мимо. Если же стоит обнаженная избитая девушка, то Антон Егоров, конечно, остановится, будет бегать, спрашивать, как вас в плед увернуть. Поясни ситуацию, Зинаиде Кожух.
1: Дело в том, что мужчины, в отличие от женщин, это совершенно другая порода насекомых. То есть у них коленки находятся не с той стороны, и поэтому их ноги, а также руки, не так смотрятся на фоне вечернего заката.
0: То есть, в принципе, в таком случае, если бы, например, ну, поскольку тебя в этом вопросе больше интересует вопрос, ну, вернее, эстетическая сторона дела, да, то если бы, например, в лесу стояла картина Рембрандта «Доехали», то ты бы вот к ней бы отнесся с большим вниманием, даже нежели к обнаженной, в общем-то, лесной даме. Ну, или, например, изящная ваза, или восточная лепнина, или храм собора Василия Блаженного. Маленький.
1: Нет, я

0: предпочитаю резьбу по дереву.
1: Ну вот если бы стояла резьба по дереву, то ты бы также был этим впечатлен, как вот женщины все-таки. То есть ты, спрашивает Зинаида Кожух, считаешь просто мужчин уродами, да, я так понял?
0: Ну, в общем, да, конечно.
1: Ага. А вот скажи, пожалуйста, где кончается вот с твоей точки зрения вот эта вот грань уродства? Ну, то есть, например, ну, в каком возрасте? То есть, вот ребенок мужского пола, да, так сказать, становится самцом и уродом. Ну, вот с точки зрения, вот, скажем, опять же, высокохудожественной. Ну, есть ли эта грань? То есть, например, вот седовласый старец там а-ля Лев Николаевич Толстой, да, у многих вызывает только симпатию. Ну, оно и понятно, то есть благородная старость, тыр-пыр, восемь дыр, опять же, борода, то есть, а потом это Эрнест Хемингуэй, опять же, да, вот, кто еще? Бородка Джорджа Майкла, вот, тоже считается такой высокоизящный, в общем-то. Ну, тем не менее, вот как ты, как именно ты, вот, Антон Егоров, определяешь начало конца? Да, начало конца.
0: Вопрос сложный. Вопрос сложный. Я бы сюда еще Тургенева причислил.
1: Да, вот.
0: Потому что он о женщинах писал. Тургеневские дамы, даже такое есть понятие. Угу. Это такие женщины без возраста.
1: А вот еще есть Бальзак, Анора, который...
0: А Бальзак тоже был женщиной?
1: Ну, он писал о женщинах вместе со своим дружком Стендалем. То есть тот красный, черный, этот...
0: Ты-ры-бур-ды. Это когда Энгельс занимался марксизмом?
1: Да, это приблизительно в то время.
0: В одиночестве.
1: Ну, а хорошо, тогда вот, может быть, все-таки, раз тебе приятнее говорить о женщинах, да, то... А с твоей точки зрения, опять же, существует ли вот та грань, за которой женщина, да, как произведение искусства для тебя перестает существовать? Ну, я не имею в виду, так сказать, лесных солнышек там и сям раскиданных, в общем-то, после очередного турслета, и которых находят исключительно по запаху, потом их кавалеры. Понятно, то есть это уже, ну, физическое, скажем так, состояние. Ну, даже пьяная женщина может быть красивой женщиной, согласен. Да, вот эти томные глаза, это нелепая поза. Вот.
0: Это приятная гибкость в теле.
1: Совершенно верно, да. Я имею в виду вот состояние именно вот... Знаешь, как бывает, вот идешь по улице, да, видишь, идет деваха. Вот прям красивая, обернется, подумаешь, а вот не нужно оно вот так.
0: А вот не нужно было, да, оборачиваться.
1: Вот, да, да, вот не потому что там как-то там нос особо выделяется или что-то. Совершенно нормально, но вот...
0: Да. Ну, если за каждой поворачивать голову...
1: Ну, у тебя есть какая-то закономерность? Вот,
0: у меня наоборот поворачивается. Угу. А дальше уже проблемы. Ноги начинают идти в другую сторону. Тогда очень редко попадаешь туда, куда шел.
1: Ну хорошо, тогда я так понял, что о женщинах ты тоже не особо хочешь говорить. А вот тогда перейдем к животным. Вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половое влечение, не пойми так как-то неправильно, а вот просто нежность. Ну там, например, не хочется тебе там приласкать маленькую собачку, песика, птичку. Вот, причем, вот люди же, они как устроены? То есть в силу своего дебилизма они испытывают нежность и такую... Ну, любой, да, к животным упитанным, ну, лощеным, да, вот если они видят какого... Да, к большим животным или к очень маленьким. А если они видят животное среднее, например, старую, больную, облезшую лошадь или там лайку какую-нибудь, там, бесхвостую со сломанной лапой, то кроме отвращения, ну, какой-то такой жалости, смешанной с брезгливостью, они к ней не испытывают. То есть люди не испытывают жалости к тому, кто ее действительно достоин. Вот ты-то, я знаю, другой, у тебя дома целый зверинец. Вот. Да, как это происходит с животными у тебя? Расскажи, пожалуйста.
0: Я бы хотел о людях сказать. Вот люди, они жестокие. Они жестокие, потому что, когда они видят ящерицу, они норовят поймать ее за хвост, чтобы посмотреть, как он у нее отваливается.
1: Да, да.
0: И не потому, что они хотят причинить ей страдания, а потому что им просто любопытен процесс откидывания хвоста. А вот если бы, например, так обращался каждый поезд, как один из поездов обошелся с Анной Карениной, то тогда бы люди поняли, что ящерицы на самом деле это тоже люди. Только у них хвост.
1: Ну, ты знаешь, вот я считаю, что именно в раскладе с ящерами виновата, собственно, мама. Потому что именно мама в силу своего дебилизма... Ну, ребенок-то он не понимает, что это такое. Он хватает животное, которое шустрое, но доступное. У нее отрывается хвост. Ребенок в шоке, да? Значит, дебильная мама, дабы утешить, говорит, ну ты что, ты не бойся, вот у нее хвостик вырастет новый, а этот станет тоже ящеркой. То есть на том хвосте вырастет другая ящерица, дескать. Они так размножаются. И исходя из этого, даже была такая вот такая, ну, как бы целая линия, да, в биологии, что ящерицы размножаются путем отрывания вот хвоста. И даже многие самозванные ученые, ученшие, то есть вместе со всеми своими кормчими, домашними, тщерями, бегали по лесам, ловили ящериц, когда вот популяция угрожала опасности, и, в общем-то, производили отрыв, свято веря в то, что они помогают размножаться.
0: А есть еще одна теория такая, что динозавры вымерли, потому что им постоянно валился лес на хвост, и они откидывали хвосты. А без хвоста они теряли равновесие, да, падали, да, и расшибали головы. Но поэтому этом... целые пачки вот динозавров валяются тут
1: там и там. И сям просто, да. Кстати, да, действительно, вот заметьте, что...
0: И хвосты отдельно от них бывают.
1: Отдельно, отдельно. Вот отдельно действительно бывает. Факт. Ну, я, кстати, предлагаю нашим уважаемым также и звонить, если у какие-то темы... Так, ага, вот ты знаешь, тут вопрос пришел. Поскольку ты все-таки большой любитель животных, сокращенно БЛЖ, Антон Егоров-БЛЖ, вот что-нибудь поподробнее ты не можешь рассказать о таксах? Я, в свою очередь, что хочу сказать? Забавная собачка, но с большим таким мощным, опять же, характером. У нас на радиостанции живет, так сказать, студийная такса. Ночами она, правда, не показывается.
0: Я думал, это крыса такая.
1: Ну, похоже. А знаешь, как это дебильный анекдот, как сидят два человека и курят марихуану.
0: Марихуану?
1: Да. А, в общем-то, ну, хорошо так, курят мощно. И выходит такса, чтобы что-то из там мисочки полакать. Один, значит, другому говорит, слушай, говорит, какие у твоей собачки ножки что-то короткие. А другой, да ничего, до пола достают. То есть ты принял, конечно, ее, ну, не обидится владельцу таксы, но тем не менее, какие-нибудь рекомендации по содержанию, по, так сказать, размножению, по разводилову такс, опять же.
0: Такс, это не мой любимый зверь. Все-таки вот о ящерице хотел бы, конечно, закончить.
1: Да, извини, что я перебил, да.
0: Что делать? Надо вот поставить этот вопрос на федеральном уровне, потому что с ящерицами, конечно, беда. Их осталось не так много.
1: Вообще, я с тобой согласен.
0: Вот в студии здесь я даже ни одной не вижу практически. В Красную книгу надо заносить уже их, буквально.
1: Какие-то, с позволения сказать, да не обидеться на меня, любитель ландышей, и особенно наша новая сотрудница Светлана Виолетовна Ландыш, из Латвии, мы эстонцы, да, вот ландыши занесены в К, Красная книга, да, сокращенно, а ящеры, они как-то вот, а это живые существа.
0: Не заметь, кстати, у ландышей нет хвостов.
1: Нету.
0: И они, кстати...
1: А у ящериц есть. Если ландыш сорвешь, он не выживает.
0: Не выживает.
1: А эта тварь выживает, может, поэтому и не занесли.
0: А может быть, это хвост откидывает ящерицу и погибает?
1: Ящерица, естественно.
0: Да.
1: Ну, а хвост, на нем нарастает новая ящерица. Это как некоторые идиоты думают, что олени, унтлоси, в общем-то, рожают, да, там, ну, как все женщины и так далее. Хотя ученые давно доказали, что почему вот откидывают они рога. Они откинули рога, а потом на этих рогах, которые висят, нарастают, маленький лосик.
0: Своими корнями?
1: Конечно, маленький лосик. И вот именно таким образом, так сказать, лосевое почкование происходит, собственно. А вот слушай-ка, и что касается исчезающих видов и вообще животных, меня в последнее время волнуют тритоны. Помнишь, в детстве?
0: Это тоже ящерицы.
1: Ну да, только водные они. Но их же сейчас нет. Раньше в каждой луже были тритоны, и мы, будучи детьми, ловили. Хотя, может, мы и переловили
0: их. Поэтому нет. Их и нет.
1: А какие были забавные животные?
0: Да, кстати. У них такой гребешок еще был везде.
1: Да.
0: А хвосты, кстати, тоже у них отрывались.
1: Было такое, было.
0: А вот лапы нет.
1: Так... Вот тут, кстати, пишет господин Фисюков. Александр, ваш гость не понимает темы разговора. Так пока. Это пока он не понимает, потому что, честно скажу, я не предупредил Антона Егорова о том, что наша программа носит исключительно зообиологическо-психологический характер. Он-то пришел, думал, что речь пойдет о музыке, и даже не догадывается, что это никому уже не интересно. Извините, я болею. Ну да ладно, тогда я думаю, может быть, о музыке. Есть ли у тебя сейчас желание спеть вживую вживую. Или, может быть, если хочешь, мы это сделаем вдвоем. Я могу и один спеть, но тогда тебе придется выйти, потому что я дико стесняюсь.
0: А какую из популярных песен ты хочешь исполнить?
1: Ну, давай исполним вот... Давай исполним вот это вот про дерево.
0: Про дерево?
1: Про дерево. Сейчас только Штраусы, тихо!

0: Я уверен, что огромное количество слушающих нас людей вспомнило вот дерево, эту молнию и все такое прочее. И я, кстати, предлагаю сейчас... А, сейчас, секунду, тут что-то приходит. Так, сейчас. Ну, тут обещают больше не торговать осетинской водкой. Тут недавно у нас происходили выяснения отношений. Так, сейчас. Ой. Секунду.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Да. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Я чувствую по вашему взволнованному голосу, что вам очень понравилась сочиненная нами только что песня.
2: Безусловно, Александр, но я почему-то считал, что текст этой песни принадлежит вашему перу. Вот, поскольку...
0: Ну, я же очень скромный, поэтому я не мог не взять своего гостя в соавторы.
2: Нет, но тем не менее, гонорар-то пошел в ваш кошелек, не отрицайте это.
0: Да много-много гонораров, даже, так сказать, чужих идут в мой кошелек, понимаете, это же...
2: А налоги вы заплатили, Александр?
0: А вы знаете, кстати, вот вы так спрашиваете, да, про налоги, а знаете, что такая форма обращения, да, она существует, ну, в, как мы их называем, может быть, не совсем справедливо, в развитых странах европейских, когда один, значит, человек подходит к другому, знакомому, и говорит, ну, как ты налоги платишь, это означает, что он его спрашивает не фактически, платит он налоги или нет, а о том, как идут его дела по бизнесу, понимаете?
2: Понимаю, но вы человек, безусловно, богатый и порядочный, поэтому сложно усомниться в вашей честности, Александр.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, как ловко я ушел от вопросов о налоге. Ты заметил? Вот
3: да.
0: Что значит. Вот
3: да.
0: Что значит, так сказать...
3: Учиться и учиться.
0: Опыт. Ну, сейчас я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать музыку, если ты не против, да?
3: Давай послушаем.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня мой старый товарищ, приятель Антон Егоров. Антон, ты знаешь, к нам на радиостанцию часто приходят письма от самых разных людей, которые свято и совершенно правильно верят в то, что на станцию не приглашают неинтересных людей. Ты с полным правом можешь отнести себя к людям интересным, к людям умным, думающим. И поэтому все эти вопросы, которые накопились к самым разным гостям, не только нашей программы, но и вообще всех программ, всех станций, да, за длительное время сформулировал и решил вот переадресовать к тебе. Вот пенсионерка Зинаида Геннадьевна Вентель интересуется. За что ваш гость любит женщин? То есть как живой организм? Или как, скажем, по половому признаку, да, либо как нечто грациозное, как произведение искусства? Вот этакую градацию хочет вывести Вентель. И кошку тоже хочет вывести. Они вдвоем хотят вывести.
1: Дело в том, что Вентель с кожухом заблуждаются.
0: Я очень болею.
1: Считая, что обязательно нужно любить женщин за что-то.
0: Нет, ну есть
1: женщин такая... можно любить и не за что, а можно и за что-нибудь отдельно взятое.
0: А вот как сказал Антон Вознесенский, Унтрождественский и другие, и вот они сказали все вместе, что вопреки еще можно любить.
1: Можно вопреки. Правда, это я не знаю, как это. Вопреки.
0: Ну хорошо, с другой стороны, вот если ты на своем бронежованном поджерике едешь по лесу, да, и видишь, к примеру, стоит обнаженный, избитый мужичонка. Ты же, вот, Антон Егоров, не остановишься. А если ты увидишь, значит, обнаженную, избитую девочку, ты ее наверняка укутаешь в плед, там поставишь в автомобиль, будешь спрашивать, дескать, что, милое, случилось. Всячески подкатывать, ну, как это обычно.
1: Чем это? Если развить ситуацию, то если, например, я увижу на дороге обнаженного мужчину, даже если не избитого, то, в принципе, может случиться, что он станет избитым после встречи, после этой нежданной встречи. А вот женщине такого может не случиться. Она может совершенно оказаться практически, как бы, какой была. Такой же прекрасной. Такой же праздничный, такой же цветущий. Вот за это расцветание я и люблю женщин больше, чем мужчин.
0: А вот я так понял, что к мужчинам твое отношение все-таки, ну, не совсем, скажем так, позитивное, да? Все-таки согласись, что, например, ребенок, он прекрасен в любом возрасте. Где вот та грань, начиная с которой ребенок мужского пола, мужская особь приобретает вот те мерзкие черты, которые и отталкивают за редким исключением мужчин друг от друга. То есть, ну, например, мне никакого не доставит, например, удовольствия тебя обнимать, так как женщина, естественно, я сразу этого нет вам... Да, вот.
1: Тогда отсядь сейчас же.
0: Но тем не менее, я уже тут.
1: Ну что можно сказать? Мужчины, ну, то есть это возраст, мужчины может быть, да. Достигают своего возраста все по-разному. Некоторых уже с 10 лет не на что посмотреть. А некоторые до самой старости, как Лев Николаевич Толстой, например.
0: Они... Ну да, вот с этой окладистой бородой, он, да, уже, него... в принципе, с точки зрения от искусства, да?
1: Ну, некоторые, кстати, считают, что борода у него была с детства. Мне кажется, они...
0: Да. Сейчас они дети рожаются, в общем-то, с волосами все.
1: Потому что никто не видел фотографии без бороды.
0: А вот скажи, то есть в плане вот такой привлечения твоего внимания, да, к какому-то визуальному объекту, что здесь все-таки важно? Живой ли это визуальный объект или нет? То есть, если ты едешь, например, на своем бронированном эксплорере по лесу и видишь, там ваза стоит китайская красивая, и там унтлепнина какая-то, вот эти вещи также твое внимание привлекут и какую-то нежность, да, как, скажем, вот эта женщина обнаженная?
1: Даже больше. Потому что это произведение искусства. А женщина – это произведение природы.
0: Ну, ведь на самом деле вот китайская ваза, он орнамент, в общем-то, созданы тоже руками человека. То есть, получается, это производное вот, да.
1: А вот в женщине есть какое-то сходство с вазой. Потому что, опять же, те же формы, та же неподвижность.
0: Если мы имеем по-моему, виду, тебе не особо везло в этом. Да, ну тогда я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, такой момент. То есть получается, все-таки ты не считаешь мужчину произведением искусства.
1: Да, мужчина — это произведение женщины. Будь здоров.
0: Я, в общем, будьте здоровы тоже. Я очень болею. Ну, хорошо. А вот... Вот что касается ящериц.
1: Да, вот хотелось бы вернуться к ящерицам, потому что этот вопрос не раскрыт нами полностью.
0: Я совершенно точно знаю, что некоторые не совсем образованные мамы внушали своим детям шокированным видом оторванного случайного то присмыкающегося хвоста, что, дескать, хвост затем перерастет в отдельный организм, а у ящерицы вырастет новый, что ящерицы таким образом размножаются. И даже были такие праздники крестьянские на селе каждый раз 13 апреля. Вот, они выходили, кобыл, солнце уже, он так и назывался, апрельская ящерица. Вот, и всем селом ловили ящерицы, отрывали им хвосты. Свято верю, что это вот спасет, в общем-то, популяцию.
1: А есть другая теория, да, что динозавры вымерли именно потому, что падающие деревья, когда начались грозы над землей, падали деревья и попадали как раз на хвосты. И когда хвост отскакивал у этого огромного ящера, он практически терял равновесие и рушился, и бился головой о камни, и после этого терял сознание.
0: И дох, естественно. Дох, потому, да, что ящер, он такой был, что...
1: Он же встать не мог без хвоста, как это?
0: Это во-первых. А во-вторых, если он не жрал что-то и не поедал в течение 5 минут, он гиб, потому что у него желудок и все кишки, она одна была кишка, была устроена так, что если через нее что-то не проходит, она дико сужалась, и потом уже все, расперды. То есть не получалось назад. То есть 5 минут без еды ящера нет.
1: Да, и количество вот ящеров, оно катастрофически просто уменьшалось, и целые залежи этих ящеров отдельно от хвостов встречаются.
0: Вот это, кстати, мало кто обращает на это внимание, ведь действительно нет такого, что целого. Ученых
1: не заинтересовало вот это вот. Не заинтересовало их, понимаешь, ученых.
0: А ученых в современном мире больше всего интересует собственное имя, ты знаешь. Вот я нашел ящера, а почему он там без хвоста? Так не волнует меня это. Главное, что во всех научных трудах, в прочих монументах, манускриптах также напишут, что вот я такой-то там... Потише Моцарта, да? Что я вот нашел... Так что это вполне, в принципе, кощунственный подход. Еще знаю, что меня несколько сердит. Это вот экспедиции, когда, например, какая-нибудь Генриетта und Питер... В общем, Питер, я сказал Питер... Да, едут, в общем-то, куда-нибудь на деньги ООН изучать, например, черепах галапагосских. Вот этих галапагосских черепах они переворачивают. Ну, то есть те там...
1: Причем не всегда даже на галапагос они едут их изучать.
0: Конечно, конечно. То есть... И я даже помню, был какой-то репортаж, что они приехали, им лесник местный говорит, это эфиоп, дескать, чего вы приехали, черепахи там, ну, перевернете вот 10 черепах, а они здоровые, не бей лежачего, как твой этот Jeep Explorer. Да, вот. И говорит, все равно подохнем. Зачем вы переворачиваете? Нет, мы гуманные, мы не можем смотреть, как. Представляешь, отбили дикое количество денег, значит, да, вон. Приехали туда, чтобы переворачивать 10 черепах. Кстати, живут все на галапагосах на халяву. На камеру себя снимают, по телевизору их показывают. Называется естествоиспытатель, сокращенно ЕИ.
1: Причем они переворачивали всех черепах, которые лежали на спине, они им помогали. А которые лежали на животе, они же не знают, как правильно, они их переворачивали на спину.
0: То есть, совершенно главное переворачивать.
1: Да, то есть неизвестно, было ли вреда от этого меньше, чем пользы.
0: А вот хотелось бы поговорить с тобой о животных. Я знаю, что ты содержишь дома большое количество животных. И...
1: В основном ящериц.
0: Ну, ящерки также. Кстати, заметил, у нас здесь перевелись. Нет, уже ни одной.
1: Да вот, кстати, катастрофически падает количество ящериц. Поэтому я решил разводить их вручную.
0: Ага.
1: Опять же, ящерица ведь это же...
0: Ящерица рознь.
1: Да, нет, ящерица это же женщина.
0: Женщина.
1: Как вот, ящериц мужского рода же не бывает?
0: Ну, ящер бывает.
1: Ящер, нет, они вымерли уже все.
0: А, ага. Так, что тут у нас? Вот тут пришел вопрос, пришло сообщение, что больше не будут торговать осетинской водкой. У нас буквально недавно была встреча, чтобы этого больше не происходило, поскольку половина ее, даже больше половины идет паленая. Так вот, что касается животных, скажи, пожалуйста, вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половую привязанность ни в коей мере, а именно нежность. Ведь люди, они очень странно устроены. То есть, к примеру, увидев какую-нибудь красивую лоснящуюся птицу или собаку, они к ней лезут, норовят там погладить, потискать. Если они видят какую-то лайку там, или там ободранного какого-нибудь зебра, в общем-то, с висящей шкурой, то такая брезгливая жалость. Это несколько несправедливо. Людям свойственно испытывать жалость к тем, кто, в общем-то, в ней совершенно не нуждается, да? Вот. Как у тебя обстоит это дело общения с теплокровными?
1: Хотелось бы вернуться к ящерицам. Потому что вот не все знают, но у ящериц бывает полосатый хвост. Полосатый хвост, который отбрасывает. А может быть, это наоборот, как раз хвост отбрасывает ящерицу и кидается на амбразуру. Говорят, что вот когда Матросов был мальчиком, он часто ловил ящериц, да. И отрывал. Потом это помогло ему в жизни, потому что когда нужно было совершить свой геройский поступок, вот он именно вспомнил про полосатые хвосты ящериц и сделал
0: тельник.
1: Да.
0: А вот...
1: Так что это огромное воспитательное значение имеет ящерица своими хвостами.
0: Ты знаешь, кстати, вот эта мысль и вообще сама идея о том, что вот хвост является, скажем так, платформой для наращивания дальнейшей молодой особи, имеет под собой, так скажем, серьезное основание, потому что многие, ну, не совсем образованные люди считают, что лоси, всякие другие рогатые, они размножаются посредством, ну, как женщины. И тогда совершенно непонятно, с какой целью лось, в общем-то, другой антилопа откидывает на ветки рога. А мы следили, ставили камеры, женщин посылали, опять же, и чтобы они сидели там. И совершенно четко у нас зафиксировано, что на этих рогах снизу нарастает микролось, который затем, в общем, становится взрослой особью.
1: А роги уходят своими корнями?
0: Туда, да. Так что ничего в этом, в отбросе, ничего удивительного нет. Ну, ты знаешь, я предлагаю все-таки, наверное, исполнить песню какую-нибудь хорошую песню. Я тоже, видимо, присоединюсь. Тихо, тихо, страуса.
1: Про дерево. Еще одну песню про дерево.
0: Про дерево надо. Давай про дерево.

0: Но я предлагаю немножечко отвлечься и послушать музыку. И я напоминаю вам, что в гостях в программе «Монморанси» Антон Егоров. Мы слушаем песни в его исполнении, также поем тут вживую. И готовы, кстати, и с вами общаться посредством телефона. Номер, вы, наверное, знаете. Номер пейджера немножко изменился. Я его сам сейчас, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, приходит и сообщение сюда. Вот такое сообщение. Принимаете ли вы заявки? Спрашивает Леночка. Но я думаю, что... Поскольку сегодня я сентиментально настроен, увидев старого друга, то мы сделаем исключение. Обычно, как говорится, бабки в руки будут звуки, но сегодня другое дело. Сегодня прекрасная ночь, он звездан. И Леночка, конечно, конечно, я думаю, что Антон не будет против. Ты не будешь против?
1: Нет, нет, я даже за.
0: Ну хорошо, о животных мы обсудили, а вот взаимоотношения... людей, да, и все-таки предметов искусства. Вот испытывал ли ты когда-нибудь такую настоящую ревность? Ревновал ли ты, скажем так, вернее, какой-нибудь предмет неодушевленный к другому человеку? Может быть, это гитара, да, может быть, это ваза, опять же, или лепнина?
1: Нет, дело в том, что я ревную только... к предметам техники. Например, вот паровоз.
0: Да.
1: Ведь это же, он, во-первых, выпускает пар, во-вторых, их очень мало осталось, этим они похожи на ящериц. Но с третьей стороны, они совершенно черные. Вот в чем дело. А в Африке, тем не менее, не живут.
0: А вот скажи, пожалуйста, такой... вид транспорта, ну, это такой психологический тест. У нас недавно происходило, так скажем, психологическое тестирование всех сотрудников. Вот что вызывает, какие ассоциации именно в тебе, в Антоне Егорове, вызывает такой вид транспорта, как тачанка? Помнишь такая?
1: Тачанка?
0: Да. Да.
1: Ну, тачанка, во-первых, ростовчанка, во-вторых, на ней ездила Анка в красной косынке. Красные, как колеса у паровоза. А паровоз похож на ящериц. А ящерица зеленая обычно. Поэтому, может быть, нам исполнить о чем-нибудь зеленом?
0: Какую-нибудь песню. Ты знаешь, я предлагаю.
1: Мне кажется, Леночке понравилась эта песня.
0: Леночка, специально для вас о древе. Песня, я думаю, о древе.

0: Песня о дереве. Как мало вообще песен о деревьях, о наших зеленых друзьях. То есть, например, есть песня «Пропал, в общем-то, пес по кличке Шнур», это по кличке. Потом есть эта песня «Птичка танец танцевала на поляне, тыры-пыр». Также есть песня о лошади. И «Го-го». Ну, знаешь ее, да?
1: Да, да.
0: А о древе только одна песня. Если кто-то знает какую-то песню о древе... А, есть еще песня о древе. «Как бы мне березе к клену перебраться». Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то мысли, соображения, просьбы. Опять же, доброй ночи. Вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: Да.
2: У меня такой вот вопрос. В древней мифологии встречалось такое явление, как вот змей, ну это же тоже пресмыкающийся, морской.
0: Кто-кто-кто?
2: Морской змей.
0: Да, есть.
2: И вот он огибал как бы океан и ел свой хвост. А вот как у современных ящериц вообще вопрос с самоедением? То есть если ящерица самоеда, и в общем-то это явление самоедения, что оно за собой имеет, преследует? Ведь у людей вроде бы тоже есть аналог. Вот описанный Юрием Мамлеевым, например, тоже самоед Петенька.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, известный ящеровед Антон Егоров, думаю, ответит на этот вопрос.
1: Дело в том, что, как доказали ученые, у морского змея, как правило, нет лапок. Поэтому, поедая собственный хвост, он не встречает никаких преград. В отличие от него, ящерицы, если бы они ели свои хвосты, они бы упирались в задние лапки, им бы было очень неудобно бегать. Вот почему среди ящериц это явление не распространено.
0: Ну,
1: во всяком случае, науке такие случаи неизвестны.
0: С другой стороны, ведь согласись, что это весьма, ну, на мой взгляд, логично. То есть не обязательно, например, пожирать алчно свой собственный хвост, а можно хвост коллеги, опять же, вот. То есть, по идее, это лишняя деталь. То есть она реально, конечно, ну, как бы затем реинкарнируется.
1: Это самая жертвенная деталь во всей ящерице.
0: А вот скажи, не обращал ли ты внимания на взаимоотношения ящерицы безхвостки, как вы ее ящероведы называете, с ящерицей, в общем-то, хвостатой. Но безхвостки в силу вот там, отрыва...
1: Безхвостые, конечно, ящерицы, они испытывают тяжелый стресс и жестокий прессинг со стороны хвостатых. Потому что курица не птица, как говорится, а ящерица без хвоста – это практически тоже не человек. Вот как говорят ящерицы.
0: Это как, скажем, прорубь без водохранилища.
1: Да.
0: Или удочка без леса.
1: Да, или, опять же, улыбка кота без кота чеширского.
0: Да, или, например, как гнездо без птицы.
1: Или птица без яиц.
0: Или, к примеру, как, например, компьютер без клавиатуры.
1: Да-да-да.
0: Или как... 417-й москвич без багажника.
1: Сзади.
0: Или спереди. Как бензоколонка без бензина.
1: Или как Аниськин без погон.
0: Или как Элвис Пресли без парашюта.
1: Да.
0: Или как Битлз без Джорджа Харрисона.
1: Или как Битлз с Джорджем Харрисоном. Кстати, Джордж Харрисон...
0: Тайком
1: от Битлз, он же ведь тоже разводил в свое время ящериц. Именно поэтому он стал стучать на барабанах, а не играть, скажем, на гитаре, потому что...
0: Или на шкрипке.
1: Да, потому что ящерицы выносят только короткие отрывистые звуки.
0: Дай прорвемся чуть-чуть. Я помню те времена, когда ты, будучи еще служа в органах, как-то весьма скептически относился к человеку с гитарой. Даже у тебя была такая пачка документов, где было написано «человек с гитарой». Ну, был такой маньяк, который в середине 70-х, так его называли, во всех сводках человек с гитарой, или попросту между собой мы опера звали его гитарист. Но сейчас я вижу тебя в новом качестве, то есть ты вот с гитарой, ты с инструментом. А что послужило вот этой переломной, мощной чертой в твоем образе жизни, в твоем, скажем так, мировоззрении, что повлекло за собой вот и даже смену пристрастий внешних? То есть раньше, я помню, ты был с бородой, с усами под носом, а сейчас я вижу, ты гладко выбрит, он лыс, и вообще изменился в лучшую сторону. Что это было в твоей жизни?
1: Дело в том, что это увлечение животным миром привело меня к новому пониманию сути вещей. Именно к любви к ящерицам, опять же. Дело в том, что они вымирают, потому что не всем хватает хвостов.
0: А вот скажи, ведь люди так устроены, что не заботятся вообще ни о чем. Ну, даже есть такая пословица, дескать, после нас хоть это и потоп, да, там, я проеду, после меня хоть яма и так далее. Но ведь у тебя наверняка есть песни просветительского плана, что, дескать, там, тыр-пыр, осмотритесь, оглянитесь, что мы оставим детям, ля-ля-то-поля. И так далее. Ну, то есть, это, так сказать, ведь любая деятельность просветительская, она должна быть гуманной. Потому что мы можем, например, просвещать население там, на тему устройства всяческих террористических там, в общем, приборов, как-то бомба, граната, да, или там как взорвать самолет, да, или там об операциях по изменению пола. Вот это все, конечно, безумно интересно и как-то, может быть, и гуманно, но есть же вещи, скажем так, более приоритетные в плане гуманизма. Ну, то есть, как вот, например, многие охрана природозащитные организации занимаются тем, что охраняют китов. Ничего плохого в этом нет, но при этом у них под окнами их офиса модного с кондиционерами дохнут от жары тысячи маленьких собачек. Да. Вот такие несоответствия. И не было у тебя идеи, так сказать, быть первооткрывателем в плане наглядной гуманитарной агитации не целого земного шара, как это свойственно Гринпису, а непосредственной кучки людей. Но если кучки нет вот сейчас, а вот, например, я, да, вот меня вот сагитируй, да.
1: Да, у меня есть такие песни даже, которые как бы являются практически инструкциями по применению. Либо даже не инструкциями, а описаниями процесса, самого процесса и его финала.
0: Ну, кстати, здесь вот я позволю себе заметить очень грамотную вещь, ты сказал насчет составления вообще инструкции. Что значит инструкция, да? Вот стиль написания такого произведения, как инструкция, он выработался годами. И разница, скажем так, на два направления. Первое направление — это такая мудрая инструкция человека, которую дает там пользователю прибор, к которому эта инструкция прилагается. И этот человек, он считает себя заведомо умнее, образованнее потенциального пользователя. Инструкция написана, так скажем, таким языком, дескать, включаете, там осторожней, рассчитана на дурака, как у нас говорится, да. А вторая инструкция — это такая демократическая форма, второй вид. Это когда, она, как это называется, яркая и доступная. Да? Доступная инструкция на русском языке. Вот. Но никогда составитель инструкции не составит ее таким образом, чтобы быть хотя бы на одном интеллектуальном уровне с потенциальным пользователем. Ну, то есть, не станет с ним в один ряд.
1: Да, это серьезная проблема. Конечно, вот, например, инструкции к магнитной ленте, там раньше было написано, в случае чего, дескать, обменяем на равноценное количество годного материала. Да, вот да. Это я бы распространил на все остальное, например, на стиральные порошки, на презервативы, например, на что еще?
0: На щетки.
1: На что-то вечное. Да. Зубные щетки, опять же, зубы. То есть, если что, то на такое же количество годного материала. Его надо измерить, упаковать в оригинальной обертке и вернуть изготовителю. А вот ящерицы и их хвосты, например, они не могут их вернуть обратно изготовителю, потому что, во-первых, они не маркированы, неизвестно, кто изготовитель. Вот это, конечно, не соблюдение совершенно техники безопасности. Поэтому надо с этим бороться.
0: Ну, кстати, вот здесь еще ведь такой момент вступает в силу, что, казалось бы, пустяк. То есть, ну, наступили там на ящерицу, оторвался у него хвост, вырастет новый от хвоста, отрастет, опять же, грудничина. Но ведь это же, может, вот это само происшествие с ящером, да, оно может быть весьма фатально отразиться на всем дальнейшем развитии, в общем-то, эволюции. То есть это же серьезная корректировка процессов, происходящих в природе. На одном конце земного шара, например, человек уколол пятку морского ежа, а на другом упал самолет Pan American.
1: Казалось бы, какая связь?
0: Да. То есть, поэтому мы тут сидим и призываем вас, уважаемые, более ответственно, понимаешь?
1: Не наступать на ежей и ящериц.
0: Вообще не наступать. Я хочу сказать, вот чем мне нравятся буддисты, да? Тем, что они даже, прежде чем сесть в муравьиную кучу, оттуда муравьев всех выгоняют буквально. Они всячески блюдут, понимаешь, уважают и так далее.
1: Но муравья-то у него 6 лап, а у ящериц всего 4. Если да. Хвост не считать лапой, например, многие ученые, так сказать, не сошлись вот во мнении. Потому что некоторые считают хвост лапой. Но тогда где же пальцы? Ну,
0: тут...
1: Тогда и голову надо считать тоже лапой.
0: Безусловно,
1: а где же тогда
0: голова? Все, чем можно хватать или обвивать, это считается тоже подвижной конечностью. Например, обезьяний хвост, то есть не менее верток, чем лапа. И для простоты как-то необходимо классифицировать, видимо, ее как пятую лапу.
1: А вот у лося практически хвост нельзя признать лапой, потому что на нем не растут копыта.
0: Да и, в общем-то, он не может поднять ничего.
1: Да его практически нет у лося.
0: То есть, ну, есть такой практически... маленький, он для того, чтобы охотнику было удобнее целиться.
1: А народная мудрость ведь давно подметила эту тенденцию. Говорят, что нужен, как собаке, пятая нога. Значит, все-таки была пятая нога у собак раньше.
0: Угу. Вот, кстати, Аркадий прислал сообщение, он интересуется, не мог бы ты остановиться в своем интересном рассказе о ящерицах на таком виде, как Василиск?
1: Василиск?
0: Василиск.
1: Но дело в том, что василиски бывают прекрасные, а бывают василиски в виде обелисков. Но дело в том, что он мне делает какие-то знаки. Может быть, он просто хочет выйти в туалет?
0: Нет, я хочу послушать песню.
1: А, песня? Ну, песня тогда...
0: Приходим, тихо.
1: Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Сексуальный блюз». И это, можно сказать, практически инструкция. Это джазовый аккорд, это не лажа.

0: просто дура.
1: Но это тоже класс.
0: Мне грустно и смешно, и привкус крови на губах.

0: Это была песня «Живьем», исполненная Антоном Егоровым. А, соответственно, если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете нам их задавать, мы на них будем отвечать. Вот сейчас такой пришел вопрос на пейджер. Вопрос сложный, но я думаю, ты справишься. В авестистской и индуистской традициях одним из главных символов конца, ну, имеется в виду конца света, да, Кали-юги, ну, тут аж опечатка, Кали-юги является большой белый крокодил, к тому же, ну, как твой Мерседес, к тому же в исламе спаситель носит одно из наименований Кайми, что созвучно слову Кайма. Объясните, пожалуйста, роль присмыкающихся в эсхалатической перспективе, пишет Харавави, наш друг из Албании.
1: Дело в том, что кайма, вот опять же, есть такие крокодильчики, кайманы. Они живут в основном на Кайманских островах. И вот эти острова, говорят, они были прародиной всех древних ящериц. В том числе и тех, которые разбили головы о камни, когда у них отваливались хвосты. Если кто помнит, я рассказывал эту научную теорию несколько выше. Вот. А также всех маленьких ящериц, которые уцелели только благодаря тому, что у них маленький вес, и они, когда у них хвосты отстреливаются, то есть они не падают головой о камни, не разбиваются.
0: Кстати, вот насчет веса и вообще насчет всего выше тобой сказанного, существует, ну, может быть, ты знаешь, ну, даже не буду называть организацию, чтобы не было, скажем так, чтобы нас не обвинили в рекламе какой-то, да, ненужной. Тем не менее, эта организация провела статистику, ну, вернее, собирала, скажем так, статистику о неудачных экспериментах, проведенных во всем мире. То есть об экспериментах, закончившихся, как мы, ученые, любим выражаться итальянским словом, фиаско, да, потерпевших. И вот один из экспериментов был, это выкидывание, в общем-то, цельной муравьиной кучи с небоскреба, с целью, в общем, ну, потому что одного муравья они кидали, с ним ничего не становилось. Огромное количество камер следило за несчастным насекомым, но он падал на землю и совершенно здоров бежал, потому что именно маленькая масса. Тогда, значит, ученые взяли целый муравейник со всеми там еловыми делами и с червями-матками и кинули его тоже вот. Ну, они же не доперли того, что нужно было муравейник кидать мокрый, поскольку мокрый муравейник, как мы, ученые, любим для краткости говорить, мы-мы, вот, он не разлетелся бы в воздухе на тысячу мелких составляющих.
1: Это, да, я знаю об этом эксперименте, я читал прессу по этому поводу, но дело в том, что не совсем был корректен эксперимент с отдельно взятым муравьем, потому что... Эта серия экспериментов была остановлена Национальной исследовательской лабораторией американских Северных Соединенных Штатов, потому что у них был перерасход по телеоператорам. Дело в том, что во время падения муравья с небоскреба нет возможности снять его при помощи вертолетов, которые его обдувают неоправданно. А использовались обычные малооплачиваемые операторы, которые просто выбрасывались вместе с ним из окна и в полете, так сказать, снимали, как он переносит эту стрессовую ситуацию. Но в связи с тем, что их вес превышал, опять же, вес муравья, они улетали значительно быстрее, и поскольку они прыгали без парашютов, расход операторов был достаточно велик на отдельно взятого муравья. Поэтому решили расход муравьев довести до расхода операторов, опять же, чтобы как-то хотя бы оправдать свой хлеб. И вот эти вот, значит, буржуазные ученые вот закончили киданием целых муравьиных куч. Что, конечно...
0: Ну, значительно более гуманно с точки зрения вообще насекомых. Потому что известно, что муравей относится к сообществу, скажем так, ну, то есть является частицей, составляющей коллективного разума. Поэтому изучать его эмоции вот при его падении, там,

0: Ваше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Уважаемый Антон.
2: Здравствуйте.
1: Это Хаер говорит. У меня вот три таких темы. Вот, во-первых, вы, Александр, просили, значит, какую-нибудь песню напомнить про дерево.
0: Про дерево, да, хотелось
1: вот,
0: бы.
1: Вот, есть такая песня «Белая черемуха».
0: Но это не дерево, даст из куст.
1: Ну, какая разница? Главное, что растет из земли.
0: Ну, вообще да. Вы...
3: Это такой газ обычно.
1: Да.
0: Да.
1: Да, вы со мной согласны?
0: Да.
1: Вот.
3: Белый.
1: Во-вторых, я хочу еще такую тему затронуть. Вот вам тут все звонили по какую-то осетинскую водку. Я хочу вам пообещать, что впредь такого с осетинской водкой больше не повторится.
0: Будем надеяться.
1: Да.
0: Будем,
1: да. И вот еще к Антону у меня вопрос.
2: Да, понимаете.
1: Уважаемый Антон, вот представьте себе такую ситуацию. Значит, едете вы, например, на своем ЗАЗ-968, да?
2: Угу.
1: Это из санатория Узкая, например, на...
0: На Рублевку.
1: Нет. На улицу Академика Капицы, например, да?
2: Капицы, вот. Да.
1: А там, значит, лес же и с двух сторон поляны. И на одной мужик стоит голый такой побитый.
0: Да.
1: А на другой стороне девушка тоже такая полуобнаженная и с такими явными синяками и ссадинами. Вот как вы себя будете вести?
2: Это очень сложный вопрос. Конечно, разорваться спасибо. Невозможно. Оба я, скорее всего, проеду дальше, потому что дальше там стоит слева китайская ваза, а справа резной из натурального дерева, так сказать, высеченный клен зеленого цвета. И вот именно туда-то я и подъеду.
0: Жестокий ты. Так, что-то тут. Вот Тамара прислала сообщение. Извините, я, честно говоря, уважаемый Харрис, извините меня, я отвлекся и прослушал и ответ Антона, хотя не сомневаюсь, что он был очень умным ответ. Вот и ваш вопрос,
2: логично.
0: Который, да. Как занятие... Ну, тут непонятно, Тамара, извините, да, непонятно сформулирован вопрос. То есть очень сложно для моего восприятия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да. Ну, не хотите, как хотите. А в таком случае мы слушаем, наверное, песню, Антон, ты не против? Нет, вживую. А, нет, не хочешь вживую? Как скажешь. Вообще жизнь человека состоит из массы, в общем-то, впечатлений. То есть, например, вот недавно мы ходили в музей скульптур, вот, где были выставлены и выложены, также и выкачаны, в общем, немереное количество скульптур. И я тебе скажу, что вот до того мы в общем-то, посещали только выставки, где плоские предметы демонстрировались. И вот, вот сами вот эти геометрические формы, которые занимают значительно большее пространство, они заставляют воспринимать, в общем, данные скульптурные работы совершенно определенным образом. Так же и ты. То есть одно дело гулять в березовом лесу с очком, в шортах, да, ловить ящериц. Это одно дело. Другое дело, например, очутиться ночью на рельсах московской подземки. Как это было однажды с тобой, я помню. Ты звонил мне в дверь уже. Вот, естественно, я не открыл, только потом я узнал, что ты эту ночь провел, в общем-то, под землей, и у тебя были самые невероятные приключения. Вот этот контраст, может быть, этот контраст между днем, березкой, ящерицей и сухой травкой, я имею в виду растущей, не подумай, ничего плохого, никто, и вот этим мазутным мрачным помещением, где брыж туда, брыж обратно. Может быть, это послужило тому, что мы видим сильно изменившегося, я даже вижу, ты татуировки свел, это же вообще говорит о, скажем
2: вместе
0: так...
2: Вместе со скальпом.
0: Да, вот как...
2: Дело в том, что мы настоящие энтомологи. Мы спускаемся, мы по музеям не ходим, но скульптур ведь полно и в метро. И именно вот эта любовь к прекрасному, а также поиски наших зеленых друзей, имеется в виду ящерицы, конечно
0: да.
2: же, вот, заставили меня однажды спуститься в метро. И там, когда я спустился в метро, я вдруг увидел девушку, которая сидела, красивая такая девушка. Сидела,
0: это ночью было? Ты...
2: Да, она сидела на диване. В смысле, в вагоне. И читала газету «Красная звезда». Это было уже, конечно, не сейчас, а некоторое время назад. Лет 10.
0: Слушай, дай угадать. Она была прапором.
2: Нет. Она была в красном платье, практически Леди ин ред. Леди ин ред.

0: Но читала, «Красную звезду», подсветка как бы своему вот платью. И меня это заинтересовало.
1: Слушай, извини, извини, что перебиваю, ради бога. У нас в школе была девочка по кличке Красная Звезда. Потому что когда она, в общем-то, волновалась очень... Нет, у нее папа был военный. Вот, и однажды, значит, будучи дико пьяным, он отлупил ее ремнем солдатским. Не рассчитал немножко, и у нее, когда она волновалась, это было там лет 10 назад уже, как после того, как папа отлупил, у нее вот эти вот красные звезды по всему телу выступали. Она вся бледненькая такая была, бледненькая. А вот как волноваться начинала, вот такие зоны образовались, вся звездная была. У нее была кличка либо Звездная, либо Красная Звезда. Казацкая.
0: И кинотеатр, кстати, наверное, тоже в честь... В честь этого был назван. Кинотеатр «Звездный». Нет? Может, его тоже кто-то отлупил ремнем со звездой?
1: Я тебя перебил.
0: Ты сбил меня, конечно, с мысли. А мысль
1: ну,
0: в общем, была...
1: она сидела, читала.
0: Да, она сидела, читала газету вот эту. Но газета, если кто, конечно, не знает, это газета военного округа какого-то или Министерства обороны. Читать там красивые девушки, а тем более ночью в метро, абсолютно не о чем. И тогда, задавшись вот этим вопросом, о чем же она там... Я, конечно, пытался заглянуть ей под за газету, в смысле.
1: Ага, вот. Так, так.
0: И а вот, подожди, в надежде вот это, увидеть статью о ящерицах. Вот. Да. И потом я, наконец, решил, что, наверное, это... Может быть, это жена какого-нибудь крупного чиновника или, например, офицера. И она, может быть, ищет весточку от мужа на страницах этой желтой газеты.
1: А в то время ведь женам военных, крупных, высокопоставленных военных, еще была присуща скромность. То есть это уже потом, когда, ну, конец 80-х, да, годов, начались эти штуки. Да у меня там папа генерал, да, Владимир Семенович покойный пел, а отец говорил, у меня генерал. Но это с точки зрения еще, скажем так, только воображаемой ситуации. Он же предвидел, что мы придем к этому. А тогда это, по-моему, было 70-е годы.
0: Да, даже 50-е, я бы сказал. Тогда я еще
1: но,
0: ездил в метро.
1: Ну, я помню, что нечетные.
0: Да.
1: Так же. А то есть ты сейчас хочешь об этом...
0: Я хочу об этом спеть трогательную историю.
2: Не счесть всяких туфель и платьев,

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Егоровым. Мы также слушаем песню в его исполнении. Кстати, спасибо вот вам за, Аркадий, за лестные слова о моем мастерстве, о том, как действительно мне приходится работать в жанрах таких самых разнообразных, читать новости, выступать даже вот в роли такой необычной, о которой вы пишете в своем письме. Но сейчас, если ты не возражаешь, это я уже к Антону обращаюсь. Мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот. Я, во-первых, давно к вам что-то не звонил. Кстати, с Ёжиком вместе из Марио. Вот вас наверняка слушает.
0: Ну, давайте не будем устраивать наши собойчики. Оставим это для НТВ.
1: Да, вот. Да. Мне просто такая вещь. Я как-то услышал один альбомчик такой. Ну, я не скажу, что он ваш. Там вообще очень много людей. По-моему, насчитал человек, наверное, 14, 16. Uh-huh. Короче, это какой-то стиль такой, альтернатива.
0: Так.
1: Вот. И вы там на фортепиано играете.
0: Да.
1: Вот. Вот мне хотелось что-нибудь подробнее узнать об этом вообще, что это за проект такой.
0: Я понял. Ну,
1: да, еще да. Где он вообще исполняет? Это же там у нас чувствую публика там.
0: Я понял, понял. Вопрос. Вот. Спасибо, спасибо.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Ну, я так вкратце отвечу все-таки. Эта пластинка называется «Камерный ансамбль канонического импрессионизма. Голоса родных». То есть она действительно вышла, там только концертные записи, да, музыканты из серьезных классических коллективов исполняют мои произведения, сам я, в общем-то, выступаю в качестве фортепиано, да, и это исключительно концертные были проекты, они были случайно записаны, а раз записаны, то и изданы. Ну, теперь, надеюсь, вопрос уже к Антону Егорову сейчас прозвучит. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Прежде всего, хочу вас поздравить, Александр, с Днем военно-морского флота.
0: Спасибо.
2: Вы же моряк-подводник, да?
0: Ну, в общем, имею непосредственное отношение.
2: Я так понял, вы ведете сегодняшний репортаж с отделения милиции.
0: Да нет, мы, в общем-то, на радиостанции.
2: Нет.
0: Да. То есть ваша шутка не получилась.
2: Вот что хочу спросить.
0: Да.
2: Я так понял, ваш герой любит женщин.
0: Не любит или любит?
2: Любит.
0: Да, да.
2: Значит, он любит отечественные автомобили. Я вот сижу и сравниваю отечественный автомобиль ВАЗ-2101 с женщиной. Понимаете, вот копейка, она ломается, все-таки живет, вот ездит вся разбитая, все-таки жива, да.
0: То есть вы даже, извините...
2: мужчина — это дорогой импортный автомобиль, понимаете?
0: То есть...
2: Забирает то сразу.
0: Понятно, понятно.
2: Еще.
0: Да.
2: Если можно, «Дети хоронят коня», пожалуйста, вот, спойте вдвоем.
0: Спасибо, спасибо. Сейчас, может быть, что-то попробуем. Вот хорошее сравнение. То есть, действительно, может быть, советские автомобили есть женщинам. В таком случае, вы уж извините за каламбур. Это советская женщина все-таки. Потому что достаточно представить «Москвич 4121» и понять, что вряд ли это... Ну, в общем-то, это далеко. Да, твое мнение по поводу вот ассоциаций, промелькнувших у нашего глубоко уважаемого.
3: Я в автомобилях, если честно, не разбираюсь.
0: Ну, в принципе, да. То есть я просто хочу сказать, что Антон Егоров сейчас уже достиг того уровня, когда ему не обязательно, например, даже знать марку автомобиля, на котором он сам перемещается. И даже тут был такой момент, мы с ним приехали в одно казино, естественно, он платил, я был приглашен им. И там при въезде нужно для оформления назвать номер своего автомобиля. Вот. И Антон полез наружу из автомобиля, чтобы его переписать, заполнить эту бумажечку. Чем меня дико удивило, он даже не помнит номер автомобиля. Но это свойственно людям, я думаю, таким как Антон. Тебе можно простить все. Даже вот эту покупку последнюю, она меня, конечно, удивила. Но это сейчас модно иметь вертолет.
3: Я же не знал, что номера стоят только снаружи.
0: Ну, еще, может быть, звонок послушаем.
3: Давай.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Саш, здорово.
0: Привет.
4: Это Савелий.
0: Здорово, Савелий, да.
4: Ты
2: листать-то умеешь?
0: Смотря что, если с листа, то плохо. Если
2: грамматику, ты знаешь?
0: Нет, Савелий, тут я...
2: Ты, блин, уж по пятому разу читает, а ты в руках не держал.
0: Савелий, не могу, даже спасибо за звонок. Ситуация в том, что это выработалось с годами. Я в свое время даже пописывал, не только читал, вот, а пописывал. И это привело к тому, что очень многие просили каким-то образом помочь, посодействовать там. И мне приходилось говорить, я не умею, лишь бы от меня отстали. И когда так постоянно отмазываешься, то и приходишь к тому состоянию, в котором я нынче нахожусь. Но я так понял, что ты хочешь спеть. Не хочешь спеть. А тогда еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Говорите.
4: Да. Радио?
0: Это именно радио, да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вам.
0: С вам также.
4: Не спится что-то?
0: Ну, может быть, вы что-то попросите, и наш сегодняшний гость с радостью исполнит вашу просьбу. В плане песни, извините, я волнуюсь.
4: Извините?
0: Да.
4: Я с Воронежа.
0: Это хороший город. У вас же есть Нововоронеж.
4: Отличный.
0: Да,
4: к
0: да.
4: К нам часто приезжаешь?
0: Да.
4: Давай в дом.
0: Угу.
3: Хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
3: Тогда я думаю, что нужно наконец спеть песню.
0: О Воронеже.
3: Да, о Воронеже.

Когда случилось... Гонит осень вдаль журавлей косяк. Четыре.

0: И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малер, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Но я не влез сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад. Ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел
1: пьяным. Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Окружающие говорили, что мы пьяные.
0: Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь, вот так сейчас, абсолютно взрослые, солидные, в общем-то, дядьки, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа
1: в
0: нормальных
1: да, в коже,
0: понимаешь,
1: и быть трезвыми,
0: понимаешь, говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку, да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают, а я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то,
1: наркотиках.
0: Да!
1: Все в наркотиках.
0: Как-то. Все в наркотиках, и, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот им уже считается. Вот,
1: я там в Сибири...
0: Нет, а он, знаешь, как делится? Вот на две, по-моему, даже сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Да, формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Батя.
0: Хозяин.
1: Хозяин. Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый. Лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Ну, да. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода. Ну, вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно...
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем, это дико разъедено буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, а в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах это круто. Ну, то есть практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними, как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: Абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да. Вот, какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего, в общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить, все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе скажу, эксклюзив. Я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в нашем клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, знаешь, это структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня
1: я
0: слишком
1: сейчас,
0: много...
1: Я сейчас прям... все объясню. Ты здесь
0: да, давай,
1: на радиостанции, а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы,
0: Ну, это, который, извини, что перевод, это раньше типа «давай-давай», вот был такой
1: магазин. Да-да-да, типа «давай-давай», да. Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну вот, но тем не менее, они есть. И есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки – это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу. Козю кидают
1: да,
0: на сцену.
1: Да, United, правильно, это United. Да, впервые. Да, это мы, да. Мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не козюка, да. это никакая не коза.
0: Но на у самом них деле, это называется United, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот они
1: да.
0: метают. Да.
1: Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста. Вот можно еще как-то вот немножко. Дело в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень
1: важно. Ну, фюрер, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, ну-то дико ищут наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну, да, налоговики, так называемые. Вот. А вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну, я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки, ты, в принципе, описал вот так внешний вид, ну, вот немножко поконкретнее, как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах, вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют, на дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений. Как правило, они живут в полуподвальных помещениях. Номинально считается, что это квартира. Номинально считается, что рядом с ними живут их родители. Но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов, об этом уже говорят, пишут в
0: газетах. Послушай, извини, я изредка буду тебя перебивать, да, чтобы конечно, как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры, там, а потом, приходя домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за загранки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто, вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни. Значит, его, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что, играя в рок-н-ролл, я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление один в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, «Хищник». Я понимаю. Да, понимаю.
1: «Хищник». Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? А просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит. С тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я
1: которые
0: понимаю.
1: Знаешь, такие разговоры. Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был там, допустим, у Арчибальда Арчибальдовича, а зря Фока. Сам вот была такая стиралочка. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? А нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая
1: вот телега. Да.
0: Я всегда удивлялся, что это такое.
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно.
0: Послушай.
1: То есть я это называю таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП — это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так да. Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает, вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, ну, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности, восприятия вот этого демонизма. Понимаешь, то есть человек может, например, оценивать, там, а этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот
1: знаешь,
0: где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые рокеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь, я...
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш!
0: Я тебя понимаю.
1: Мы наш! Понимаешь? Вау!
0: Да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь? Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ей очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, вот, Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: «Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сдал? Привет, бижутерия. Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, ну, считай, что сказал, привет, обноски, понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, тебе не приходила в голову мысль такая, что просто вот...
1: Народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там, да. Как ребята, вот это когда начинает...
0: Вы меня любите, вот так.
1: А ты знаешь, самое это интересное, что... Я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: «Так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это». Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто ты клоун. Я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает потом. Задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнгле все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе. Их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Ну, так, пенсионеры. Нет, подожди, вот. Какие не письма? Мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно, быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в «Бизнесмена», и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в «Казаки-разбойники», понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там, новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в «Маргинала», понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля была. «Лоскасьон» этот спектакль назывался, «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: «Трауры, тушь, черти». Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь, в конце концов, не все же принадлежит, в конце концов, народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: А приходит вопрос?
0: А то.
1: Да?
0: Да, напоминаю, телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы
3: были Джо Кокером. Нет, ну вы же сказали, вот, привет обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полянский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану, что ты говоришь, потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского, Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то,
1: ты
0: что...
1: Хочешь, выключаешь, хочешь, выключаешь.
0: Естественно, я что-то сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, что сейчас на радио?
1: Понял.
0: Это я квартиру снимаю, Коля. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: То есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик, вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота?
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А я, к сожалению, его недавно видел. Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я слышал, ну вот.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь, отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель, слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет уже.
1: Да, конечно, вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Вот, алло.
0: Да, не волнуйтесь, говорите.
5: Да. Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле, нашлись. Я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на нашей сегодняшней беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить. Ну, собственно, если позволите, предыстория. У меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Ну, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были. Вот. И сейчас вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там, пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано, в каких-то декларациях это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: Извините, как вас зовут?
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как это типа, как знаешь что, типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват. Не, сложилось так, что вот есть такой, действительно, Юля права. Да. Если ты не тусуешься, ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было, на самом деле, таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало, да?
0: Вообще ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже сверничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество, ты помнишь, как все начиналось? Вот, какое огромное количество вокруг действительно маленьких маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть какие-то гомолункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... И это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим близко. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает разное. Таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии. Да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот. А в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот. Мне, например, эта ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Трите душами» в «Бункере», в апреле я снова обозначился, решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет. То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду, не хочу. Надо, сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю, как всегда, на небе. Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишее зачитаю, чтобы было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманников выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди, которые... Есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, а продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и мы прям-таки... Я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты прям радуешь, ну честно.
1: Ну потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: что... Нет, ты понимаешь, да. Очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, не было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись. Ну, серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «Мой счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь. И хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», счастливчик, да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: смехуёчки и грязь не смывается грязной водой. Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим. Но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubblegum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынечка.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаза, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто
1: свое, на самом деле, понимаешь? Ну, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена происходящей в Рашке сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах с Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать, панк-рок группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я хотел бы провести такие некоторые аналогии. То есть тогда, в 76-м году, это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот на происходящую ситуацию, на желание, что действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедомии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
2: бабки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее прям в эфире, эту историю про бабки. Расскажи, как ее
2: стал. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую. Вот. Не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот». Отчасти благодаря проведению, отчасти благодаря Вадику Швецу. Есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место. Очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. То есть они вообще раньше ничего не получали.

0: развелось, что гусей.
1: Ну да, ну да, ну, ну да. Вот, ну вот. А доходило до того, понимаешь, что они звали своих родителей маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило. То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра деда Мазая. Вот это ее, как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда. А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз началось продолжение истории. То есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл. Уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю: ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра, позволяешь на самом деле так с собой обращаться. У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
1: Да. А вот, да, кстати, вот, понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, я говорю о музыкантах, вот о тех самых музыкантах, музыканты, у меня напрочь ассоциируются... Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь? Без всякого сценария Лесни Андерсона, понимаешь? Я улыбнулся вот своей обаятельной улыбкой. Как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
1: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
1: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь? Не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь?
0: Ну, естественно, говорить. Зачем?
1: Вот. Да. Да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо что раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: То есть... Целиком согласен. То есть... Кстати, тут же можно забросить огромный комок кала, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот, как это, в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
1: Ничего не происходит.
0: Да?
1: Да.
0: Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп. В конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра. А силенок и мозгов-то мало. А желаний
1: вот,
0: бабок-то большое.
1: Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб. Мозг не вытягивает. Столько хороших ребят поговорил. Хороших на этом стали хряк. Попросту говоря, да, подставили музыкантов там, понимаешь. И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо: парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, по той-то и той-то причине, да. Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет: слушай, спасибо, да, вот тебе ты помог мне, да. Вот, а дурак, он будет и два года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить, какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях, понимаешь, еда плохая, пучит их всех.
1: Саня, Саня, видишь?

0: Видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без... Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
1: А, очень правильно, кстати.
0: Вот, я безумно люблю Москву, просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука — импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались, на самом деле, играющие там роль директоров, там рок-групп, на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор, все очень четко. Вот берешь карту, чуть было из Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам там, маршрут составляешь, находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город, а вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
1: Безусловно.
0: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре, человек, дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, бля. Прайс-листы, гонорар там.
1: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Одну короткую фразу. Вот, да, такую. Тольятти, ты знаешь город?
0: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
1: Вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, вот...
0: Все зависит от человека.
1: Но таких людей, это должен быть правильный индивидуал.
0: Не, ну так речь идет об индивидуалах.
1: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше... Тут, ну как, понимаешь?
0: Тут уже вот все, что в тебе, все, что горит.
1: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит, да? Мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да? Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да? А что сейчас будет вот с детьми, которые растут в регионах? Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська.
0: Понимаешь,
1: для новорожденного.
0: Саня, видишь ли, какая вещь? Ну, во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот, это второй журнал после «ФУЗа». То есть вот «ФУЗ» есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Серега Калугин.
1: Очень неплохо поет.
0: Очень неплохо поет и вообще очень Ну, он в порядке, скажем так.
1: Да, да, согласен.
0: Причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
1: Да, и даже не телевизионный.
0: Да. Вот.
1: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
0: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. А Лили Ширози, обалденный человек совершенно.
1: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил, вообще вот это мастер-класс, почему это до сих пор не стало обычным, да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город, и для местных, скажем так, музыкантов он не то что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом, там, если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну, я вот так-то делаю мастеринг, вот ты сейчас упомянул, меня приятно прям поразил, грамотный, потому что подход даже будущего, на самом деле.
0: Ну, вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле, об этом все-таки хочу сказать.
1: А что там за люди?
0: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры строительств, где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели, и какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
1: Извини, что перебиваю, может быть, он убрал это потому, что у его
0: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
1: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
0: А,
1: не думал
0: прям в самую дырочку, понимаешь?
1: Я не знаю, есть ли у нее дочь.
0: Есть. Ну, ты, не, да, как, ты прошу думаешь? Прощения за такие слова.
1: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас появилась.
0: Дело в том, что у него есть группа, понимаешь, Sunrise.
1: Его собственно.
0: Он хозяин
1: вот
0: этой группы.
1: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
0: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты Sunrise в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе слова это представляешь?
1: Ну, честно говоря, говенная
0: это
1: группа, да?
0: Не то чтобы говенная, это 60-е годы, девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств. Они хорошо поют, душевно поют.
1: Да, он в метле.
0: Харизма, харизмы нет.
1: В метле.
0: Ну, харизмы нет. Да, да, ну нет, ну, харизмы.
1: Вот, а видимо, потом, это ладно, причина
0: в этом. Понимаешь, вообще это было... я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле, кто примет мою игру. И ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка, ну ладно, не буду называть его имени.
1: Вот, ну а почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
0: Фамилию забыл, серьезно.
1: Ну, имя скажи его.
0: Саня его зовут. Саня. Это... Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
1: Коля, это, ты это, меня это радуешь. Ты, мало...
0: ты, прав... ты говорил об Реде, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом.
1: Да.
0: Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю, говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я. А
1: в этом есть что-то и вот, не то.
0: А смотри, время как все расставил.
1: Да, да, да.
0: А я вижу этого
1: человека. А ты понял, о ком это я говорил?
0: Да и ты понял, о ком это, понимаешь? Да, да, да. Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот, это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задают его в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
1: То совершенно.
0: А даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
1: Пусть немного, но я должен это
0: вот
1: сделать.
0: Ты продолжил, да. Совершенно верно. Но я должен это сделать, понимаешь? Все. Этот парень, значит, не ошибся. Его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
1: Причем, знаешь, как...
0: К нужным воротам ада, понимаешь? Да, да, да, для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
1: Причем взаимоотношение, знаешь, музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны бессловно ехать
0: потому,
1: и играть.
0: Да, потому что он... все это все на уважение, это все на это психоделика.
1: Он понимаешь? Должен
0: это,
1: быть это такой огромный танк. Естественно. Танк, в котором они сидят.
0: И причем этот танк, на самом деле, не с залатанной броней.
1: Да, конечно.
0: Что само
1: да,
0: по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерской, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... Ты очень все правильно, чувствуешь, Сань, все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр, в моем понимании. Тем более, мне это безумно интересно, поскольку я уже знаю... Вот с этим человеком, с Вадимом Швецом, я работаю. Я уже знаю его, вот, что он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень... Там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
1: Вот вообще не
0: представляю. Это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишам языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но есть еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь? В рок-центре «Белый кот» не... после каждой песни там не кричали «Вау! Там где?» Понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь? Там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь? Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь? Это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, то есть зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь? Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы слили, жалко ее нет сейчас здесь. Если она не спит, ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот. Понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки писали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает, то есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь.
1: Понятно, да.
0: Вот, от того, понимаешь, какой зритель, и вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть, где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. Не побоюсь этого слова сказать, то есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь, потому что там по кайфу отыграть, потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать, Нет, зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обножке, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты, потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал, сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
1: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
0: Ну, там...
1: Ну, вдруг там, не, знаешь, съест что-нибудь не то,
0: нет,
1: или там... Ну,
0: там все понятно, там все понятно. Жадность,
1: значит, нервы. Нервы, значит, плохое пищеварение.
0: Да, или инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
1: Вот это хорошее. Да.
0: «Рок против инопланетной агрессии», да. Вот, поскольку инопланетяне — это реальность, это данность.
1: Безусловно.
0: Вспомни фильм.
1: Да, это происшествие 3 года назад.
0: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, ты просто не начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи – это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: получится. Но это все там.
1: У тебя
0: ты понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, ну, я называю музыкантов битлами. Mm. Вот. Просто они здесь киснут. Понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах вот,
1: так, так говорит, что вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо на левый, типа, какой этот крутой приехал, ты будешь жить нормально, независимо, относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут так же относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
0: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого фильма.
1: Да.
0: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуртрегерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
1: Либо делать по-другому, Коль, либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность, но она тоже...
0: Альтернатива, да.
1: Альтернатива, но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь... Так, дай послушаем телефонные звонки.
0: Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
1: Да.
2: Что она якобы... много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно... про Тюмень, про ваши разговоры. Ну, все интересно. И я хочу сказать, вот... я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот. Лично я проработала 25 лет с детьми и в школах. и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать на фоне фильмов. У меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
3: Да, говорите, конечно.
0: А? Да,
3: продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашку». То есть, ну, «Крокодил Гена».
3: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
3: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
3: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Знаешь, что праздник новогодний только раз в году.
3: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самые высокие несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу».
3: Угу.
2: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
3: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете, у вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт.
3: Тяжелый. Не, можно без рояля, но рояль-то не надо.
2: А?
3: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль стандарт.
0: Аккордеон.
3: А, понятно. Ну,
2: 11 регистров.
3: О, это много.
2: Вот. 7 восьмых. Все я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
0: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать специально для Тюмени?
2: Вот.
0: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
0: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
3: Давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
3: Хорошо.
2: Секунду.
3: Давайте.
2: Алло.
3: Да, мы тут.
2: Да,
3: конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы ли, слёзы ли, сказки ли, грёзы ли, слёзы ли, ласки ли, сказки ли, всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова. мне как священный пароль не забыть никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
3: Спасибо.
2: Вы записали?
3: Конечно, конечно. А? Конечно, спасибо, все, спасибо. Все записывается.
2: Очень плохо.
0: Не, мы записали.
3: Мы записали.
2: Я обижаюсь.
0: Не, это пишется на самом деле на кассету.
3: Мы отписываем все эфиры. Безусловно.
0: Чтобы вы это знали.
3: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: Я безумно счастлив, что я вас занялся. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека, я только сейчас, очень очень приятно. Вот, но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
0: А были и, в общем, ли они вообще?
4: А?
0: А были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
4: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я там лучший свидетель.
0: А.
3: Угу. Ну, а что это меняет? Хорошо, то есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Ну, осознавая вот это, мы же не сможем...
0: Птеродактили, да, в Питере живет.
4: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
3: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
4: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
0: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
4: я за
0: субъективизм на самом деле. Ну-ну.
4: Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
3: Слушаем ее.
4: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
0: Мертвые, дохлые — это фюрер.
4: Ну, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
3: Послушайте, менее, послушайте, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово.
0: Угу.
3: Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу.
4: По,
3: да,
4: существу.
3: Вот, да.
4: Светлая ее часть. Умные, независимые, свободные. Их государство не имело во все дырки. У них чистые, незатруженные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
3: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
4: Вот клево есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
3: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Вот действительно бывает так, что родители уже становятся...
0: Полный вперед. Да. Вот Максидия сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, по поселке при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь, вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествию времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Тереверсовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
1: Круче Норильска.
0: Я не был в Норильске, но там... Ну, там, я... там,
1: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую
0: ситуацию. И сейчас, да. Понимаешь, произошла очень веселая вещь. Вот сейчас так, мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал и в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще-то не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии, о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
1: Диссертация,
0: вернее, да.
1: Ну, ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих память, при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, но еще и пытающимися как-то их просветить. Мол, мама, да забудь ты, говорит он ей.
0: Это так далеко от меня. Во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал, во мне Макаренко. И Королев тоже никогда не помирал. Понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
1: Да.
0: И
1: да.
0: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби, и так далее, и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, понимаешь, мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они, в принципе, заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму, по полной схеме на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую. На самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь? И играя концерты, понимаешь? Играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь? Я говорю, я не для всех. Я для тех, кто вне всех, понимаешь? Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь? Там, или белок, на самом деле, понимаешь? У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
1: Я понимаю, который... тебя как никто поверит.
0: Да.
1: Давай послушаем пьесу.
0: Давай.
1: И продолжается наша беседа с Ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно, необъятная пропасть, сокращенно «НА», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром, в общем-то, как это называется, регионами, да, как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти, какова? Она будет все-таки срастаться как-то и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
0: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний «москвичи худращие», понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, москвич, понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Понимаешь? Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
1: Нет, а вот на Украине говорят.
0: Ну, на Украине, да, на Украине вообще говорят, в Крыму.
1: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
0: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
1: Да, вообще, да.
0: Ну, что о них говорить, там, кто там любит, чего не любит. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь, вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
1: Какой-то город.
0: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь? Ошибка.
1: Согласен.
0: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
1: Очевидно, что эти люди просто работают на них.
0: Понимаешь, у меня просто вот просто мне это не нравится. Вот у меня и группы «Третьи души» из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
1: Да я понимаю.
0: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Ну и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь? Он не устроил. Я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это... Вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь? Я приехал в первый раз в жизни вообще, на самом деле. Я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был. Питер, где я вообще давно не был, понимаешь? И Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
1: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты ансамбля «Безделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
0: Ну, знаешь...
1: Нет, пока.
0: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить. Слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят? А, так вот это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
1: Да-да-да.
0: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак-то, и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Блять, ну это все равно на самом деле не разобщит.
1: Не разобщит.
0: Это
1: объединит. А что же
0: разобщит? Я не знаю.
1: А вот ты подумай об этом. Может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я крутый.
0: Слушай,
1: как...
0: да.
1: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит, дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенные, да? Типа, говорит, дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, ребята.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам за передачу.
1: Да забудьте.
6: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТВУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
1: Понятен вопрос.
0: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю, вы, извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только ты. Так вот, лично мне кажется, как мне кажется, вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении признается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот, вот не знаю.
1: Вот очень хорошо
0: в тех
1: сказал.
0: Местах,
1: знаешь, как,
0: где
1: вот,
0: он сейчас находится.
1: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле? Вот, вот, да, вот и все надо. Да. Вот очень вот, емко и коротко. Все сразу стало понятно. Ты их Сиэтл, их жизнь там... У них есть этот Кадиллак, Цивик называется.
0: Кодеры тоже присутствуют. Кодеры там у них на профессиональной основе.
1: Ну, еще звонок.
0: Да, конечно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
7: Узнайте, я хотел бы прочитать стихи.
1: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-Ролл не против, то может, и как ты?
0: Так нет, ну,
1: нет, если тебе не в кайф, и можно...
0: Нет, самовыражение.
1: Ну, давай, первый, дадим самовыразиться. Давайте, только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
7: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят.
1: А, то есть вы просто хотите выругаться, да?
7: Нет, я не хочу
1: эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника Рок-н-Ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто... Я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи? Потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть, я не прав.
0: Давайте сейчас обойдем. Саня, ты прав. То есть вот лишь бы дети не спали,
1: вот
0: понимаешь?
1: Это, да.
0: Если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
8: У меня вот такой вопрос к Нику Рок-н-Ролл. Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
1: И не надо.
8: Не надо. Ну, она пела вот это «Ай, лула, ай, лула».
1: Нет, она еще пела вот это «Унде, ай, ай, лулу».
8: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Ну, не будет там слов там, конечно. Я вот согласен с Ником Рок-н-Ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете.
1: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, мы тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем-то, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком. Вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
8: Совершенно согласен, вот. Потому что да. Иначе стыдно было бы просто.
1: Даже вот срамота была бы.
8: Плеяда вот этих директоров, которые, собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти...
0: Нет.
8: Сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу Попутину. Ну, это же просто, я не знаю.
0: Только вот, через электрический стул.
8: Понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии, цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
1: Ох, не и, надо и, вот и, этого, да.
8: Они
1: вот
8: там
1: вот
8: говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
1: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
0: Вопрос закончен, я могу отвечать,
1: конечно,
0: да,
1: да, конечно.
0: Как вас зовут,
1: извините? А, уже все, убрал.
0: Все, понял, да. Извини, ситуация, да, ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
1: Абсолютно правильный подход.
0: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
3: И я тоже не закачаюсь.
0: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
3: Кстати, ты знаешь,
0: есть люди,
3: вот,
0: которые тоже не закачаются.
3: И еще в чем может быть, ну, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет вот, восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто... То есть каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы сачка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
0: вот сок хочет попить.
3: Ну, как я сказал, сачка
0: сосна. Да.
3: Так что музыка — это только лишь такое увеличительное стекло, то есть, которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического человека, который я бамбук.
0: Не помню
3: имени, и неважно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидаловость чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да? Вот. Потому что даже сама энергетика березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? На прокат дана тушка.
0: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем. Угу. Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловатому грузили. Деньги на материк зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет... Там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Он просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаю.
3: Понятно, да.
0: Отныне форматом будет являться Sex Pistols, композиция «Семиминутная». Вот.
3: Или Башлачевская.
0: Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
3: Вот это и называется навести такой порядок.
0: То есть только таким образом, на самом деле, понимаешь? То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
3: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
0: Ну,
3: это просто как-то так ласково говоришь. Ласково, да, на самом деле, то есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
0: Кстати,
3: начать с этого.
0: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
3: Давай.
0: Артур Струков, это группа Культрев. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Слушай, за 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания.

0: Трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
1: первое,
0: не формат?
1: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы. Но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
0: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении. Понимаешь, все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, в таком... Такой мелодичный, есть у них такая песенка там из фильма «The Greatest Rock and Roll Swindle», понимаешь? Или там на нас идут там перечисления маджахеды, актеры, режиссеры,
2: да, да, да, далее. Да,
0: почему,
2: да, да, вот
0: причем там, кстати,
2: идут
0: Сергей Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь? Песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде, и все. И смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. Ну, а там очень все здорово, понимаешь? Это...
2: Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот... предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем, ты заметь еще, что вот...
0: Эфирное время-то проплачено.
2: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, повелись на это. Мы обратили внимание на его слова, а не на форму,
0: да,
2: понимаешь?
0: Слушай,
2: вот сразу.
0: Слушай, да. Да, песню.
2: Я запишу песню, которая вернет мир. Труба. Ну что, звонок принял?
0: Давай, конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
2: Здравствуйте.
3: Я поставил своих детей на табуреточку. Угу. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня. В этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки. Это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызёшь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожеванные крепкими зубами, лишь проталкивая в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прям усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость, потому что зависть меня гложет, и чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу, конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет, их зубов проблемы не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы, на зависть тем таким, как я, дебилы.
2: Скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
3: А можно погоняло?
2: Ну, давайте, да.
3: Санитар.
2: Спасибо.
0: По-моему, ты дурак, санитар, детей жалко.
2: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам, Валерий говорит, да-да-да.
4: Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это Женя Поленовский.
2: Да-да-да.
4: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало, все эти продюсеры, имиджмейкеры, это такое дерьмо.
2: Еще достали менеджеры.
4: А вот, Я недавно приехал с

0: Смоленска, возвращаясь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
1: Спасибо
2: я
1: за ваш комментарий.
2: Я не буду спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, Жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь. И, ну, там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело. Ну, дети, по сути, да? Иногда их жалко. Иногда, ну, бывает такое, жалко. Так вот, вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь. Я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь. И ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо. Понимаешь? Каков поп, таков и приход. И никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт. Вот и все.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
2: Это просто с Тюмени.
3: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
1: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло.
2: Это...
1: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это как там, это формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
2: Ну, подготовили
1: или выключить?
2: Ну, я не знаю.
1: Ну, как? Ты говори, выключить или поставить.
2: Ну, давай минуты подождем. Можно?
1: Давай.
2: Такая вот роскошь у нас.
1: Давай. По-моему, над нами издеваются.
2: А, произдевался?
1: Да.
2: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
1: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
2: Ну, выключил.
1: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Алло?
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да. Рассказывайте. Здравствуйте.
4: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, которая стала Оля Опрятная, это вот вы там участвовали?
2: Мы только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
1: Это имеется в виду это...
2: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Диму Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. Вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Это, представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот там пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел, вот... попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был. Я из Хабаровска прилетел. Я из рок-клуба. Это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец.
1: С Люберецких окраин.
2: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю. Я приехал из Хабаровска.
1: Что я тут вижу, понимаешь?
2: Это что такое? Ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали. Говорят, да, вот, ну вот, меры не можем принять. Там, ну вот, следить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид, там полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, ну, я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватории или рок-лаборатории. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
1: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
2: Да.
1: Нет. Я тебе скажу другое. Нет,
2: он мне говорит, что это первый рок-клуб.
1: Первый был все-таки Sexton & Frost.
2: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
1: Значительно раньше.
2: А это, говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
1: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, что это был за рок-клуб?
2: Нет, ну это поесть. Нет, если говорить об историческом.
1: Может быть, не буду некомпетентен.
2: В контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел, и очень рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек, но он не успел мне плохого ничего сделать, смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все, понимаешь.
1: У меня была история одна интересная. Сейчас ее можно рассказать.
2: Да.
1: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», ну, пластинку, конечно. Я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», вот там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Я не хвастаюсь, местом неважно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Ну, хотя относился к нему очень хорошо и до сих пор хорошо, Сань, но это так не делается.
2: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
1: Да.
2: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую-нибудь фигню
1: ну,
2: бы запустил.
1: Да, да.
2: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
1: Это было обидно.
2: Ну да, но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел... Вот он мне говорил...
1: Нет, ну, естественно, он давай, хотел лучше.
2: Давай что-то делать мне. Давай, вот, Ник, ну, я там того нашел, я того нашел. Мне по кайфу люди, которые... принимали участие вообще во мне.
1: Ну, попросту живые.
2: Да,
1: живые.
2: То есть я не знаю там, что было бы дальше, будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел. Член раздельное что-то стал выдавать.
1: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
6: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
1: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история, она безусловно интересна. Нет, но время
6: я
1: поджим...
6: хотел просто вот как раз спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культуртрегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там... Чисто музыкальную культуру там.
1: Понятен вопрос.
6: Вот. Что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно. Вот.
1: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно, и открою этот секрет, ни для кого мы, естественно, не вещаем, просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж. Наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, это я?
1: Да.
7: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты. Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь, жалко, причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
1: А, понятно.
2: Санитар, я тебя узнал.
1: И да, и характеристику
2: ты
1: вроде.
2: Будешь, ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
1: Нет, я не знаю,
2: санитар. Я тебя не беру.
1: То есть такое погоняло, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся, ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
8: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
1: Вот. Будьте здоровы.
8: Да, спасибо.
2: Живите богато.
8: Я сам принадлежу к тому самому базитическому поколению, которое вы так клеймите.
2: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
8: Спасибо.
2: Не за что. Привет, говноедам.
8: Здравствуйте.
2: Угу.
8: Так вот.
2: Напился.
8: Ладно,
2: ближе к теме.
8: Состоит идея моя.
2: Прелестный незнакомец.
8: Меня Иван зовут.
2: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань, давай.
8: Ну, я вам все-таки...
2: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
8: Вопрос, да. Как бы, каков выход, выход в этой ситуации, что вот...
1: Понятно, Вань, выход, извини, что я тебя выключил, а главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там, с утра вызовешь спецслужбу, они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
9: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
1: Давайте.
9: Как можно более жирной.
1: Да.
9: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете, я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
1: Базитическое.
9: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
2: Да ничего.
9: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме о всяких этих девочках, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть, если бы этого не было, то есть, если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
1: Ну, понятно.
2: Можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселой будете, сексуальной, черт
1: возьми.
2: Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
1: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжение бубенца следует. Вот. Но оно в следующий раз последует, да, Коль. На самом деле, был очень рад тебя наблюдать вот в таком
2: Заметь,
1: виде.
2: Заметь, кстати, мы не изменились.
1: Мы не изменились. Мы стали...
2: Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, к сожалению, уходят.
1: Ну, потому что они пошли, пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
2: Пока.
1: Пока.
10: Комментарий опоссума.
11: Если что, то в основном, да, штофр кунял, пил.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, которое сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости. Я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего. Каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря. То есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл. И связь с этими милыми ящерками налицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх — это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на 10 долларов нормально поест в день, да? А олигарх на 10 долларов его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр, на «ре» кончается, вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема, да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но», вот некий классик однажды вот очень умно сказал, он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал, вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил, вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще,
2: да,
0: есть такая
2: мысль,
0: и дико притоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая и есть. Но вот в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет хвостовой части.
2: И он здесь снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки
0: бы советов.
2: С ними. Конечно.
0: Значит, либо они измельчали, то есть, ну, мутировали, в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот как тут мы совещались с всеми сотрудниками, сели и подумали, ну, что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона и микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто, а главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, если раньше, к примеру, то есть, ну вот, назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно. Ой-ой-ой. Это же страшно будет.
2: Да-да-да.
0: То есть практически это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот. Или лесок, к примеру, целый, там, вот тройник, вот этот треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать.
2: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
2: Страшное дело. Но вы знаете, вот в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
2: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек смотреть. Они очень обязательны. Ну, ладно, дело не относится, извините.
2: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
2: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
2: больше.
0: Да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сравнимо со спортом. В некоторой степени, и опять же, тут я, ну, как-то так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но, ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
2: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
2: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими, как мы уже говорили, маленькие-то остались, нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
2: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее, их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц, они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли. Говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные, там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
2: Кони, это безусловно, конечно.
0: Да. Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
2: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает. Ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинаются обсуждать, слушай, ну, вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но несуществующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот рядового потребителя информации. То есть, как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
2: Да, вы подняли или все-таки подняли. Вот. Ну, либо подняли. Очень серьезную проблему, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
2: Ну, ничего, я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот. Это, конечно же, бывает. Ну, вот, как защититься от информационного... Как вы там сказали?
0: Жажда информационной власти, да. Сокращенно ЖИВ.
2: Жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, у нас сколько электрончиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова, вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась, вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот... если смотреть вот на принцип, на саму суть. В частности, новости можно также смотреть. Понимаете, вот главное суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот политический, как он там, жив, да, жажда, да, информационной, да, власти. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет где-нибудь через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно, мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, о тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет, и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
2: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредно, вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
2: Исторически, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там, рыцарей, да, каких-то людей в папахах, и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот, наше время показывать в фильмах спустя 200 лет. Какие на нас оденут одежды. То есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
2: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это, ну,
0: Жюль Верн — это
2: читать.
0: Литература. Да, я имею в виду именно так называемые вот исторические подтасовки.
2: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну, вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
2: Да, это вот очень такое вот, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики, здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
2: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях, и орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там вот: дружище, сейчас мы подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является публичной политикой и реальной политикой. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
2: это как это,
0: и все это знают, в принципе, да, вот, а кто тут человек, зачем ему это внимание, да, он я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме, вот, регулярно чинит собственный москвич, вот, вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
2: Ну, это здорово, но с другой стороны, но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Вот. В принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая серьезная тема.
1: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
2: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумайте, что вульгарного, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой будущего, представителем Надежды будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
2: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгина и, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума, причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкова, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
2: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
2: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, это поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь в Бирюлево там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
2: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул времена, он нравы, так сказал.
2: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Ну, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе,
0: нет,
2: причина,
0: ну, вот,
2: всегда...
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейда оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбкова, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
2: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
2: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, знаем много, и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
2: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. С какого-то боку
0: непременно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть,
2: да?
0: Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете его себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Ну, все, да. Вот.
2: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, вот, к Нострадамусу.
2: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
2: Да-да-да. Понятно. Да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не прав, совершенно неправильно.
2: Не прав я?
0: Нет,
2: значит,
0: дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президент минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вражденец. Нет, ну как вражденец?
2: Ну, что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
2: Интересная идея. Да. Очень интересная.
0: Спасибо,
2: идея.
0: Спасибо,
1: да-да-да. А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
2: Или типа высшего разума.
1: Да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Айрат, прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
1: Ага.
0: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу со разговора о живых, то есть, да, о людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тот, например, Зыбкин, он сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
1: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
1: потому что
0: конечно.
1: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия. То есть мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза, понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
1: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема,
0: ну,
1: или... Ну, не личная, да, но откуда вот... он взял информацию о грядущих событиях?
0: Не он, это огромное, в общем-то, коллектив людей.
1: Ну, вот этот коллектив,
0: Я не настаиваю,
1: да,
0: на том, что
1: группа
0: это так,
1: ученых,
0: но я...
1: Группа
0: ученых, которая находилась, скажем, так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одиноко вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенных.
1: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел, а почему, может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там до тебя донести? Ты не думаешь о том, что это попросту говоря, был бортовой журнал цивилизации вот той.
1: Ну, а тогда... так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
2: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал свою, там, гимнаста, и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще... Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
1: Да, ну,
0: понимаешь?
1: Слава богу, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память хранит, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру. Ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, баба там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там... А реально-то это, в общем, конкретно бродяги. Которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаяние. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
2: и даже сложное население тоже да. не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
2: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
2: Ну, не половину, конечно,
0: ну, да, но
2: достаточно
0: много. Вот. Затем в дальнейшем вот этот тот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот всего, что связано с именем Нострадамус, если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так, вот человек единица, в дальнейшем это связано династийно, то есть как рецепты психолы там или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее, также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок». Ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да?

0: старика. И думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
1: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
0: Ну, как будто бы, как будто не то, что нет.
1: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой. Зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
1: Было такое ощущение, вот. И я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал катрены, они, соответственно, как и положено катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь катрены, там тоже Нострадамус, и понимаешь, что это 2 разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А ну, какая у вас версия на этот счет существует?
0: Да, я вот свою.
1: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые секстены... Хорошо толкнули. Вот. Издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти секстены, уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
0: А вот, кстати, Дмитрий, это вот то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себя тем добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
1: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
0: Корректировать.
1: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
0: Да, да.
1: И черкать беспощадно.
0: Вот.
1: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстову, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. И вот он лучше пишет действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
0: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушательниц тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
1: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
0: Типа как Шнитка.
1: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре...
0: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да, я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот... корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал, просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дала, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
1: Абсолютно да. Согласен. Абсолютно.
0: То же самое здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка — первый признак подлога.
1: Вы знаете,

0: Это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
1: Никто не знает.
0: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел, но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация, она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг проклюнулся, и она поумнела. Вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
1: Может быть, вот, это исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
0: Ну, вот за шифр, да, за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну, если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну, в то же время...
1: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально 2 минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. Помоешь там вынести? Да.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит. Он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века. Вот, на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть. И он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: А кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... Как, то бишь, вот коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери.
0: Да-да-да.
2: Нотр-Дам де Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – «Богоматерев». Ну, если Богоматерь там от женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудируя оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она...
2: Да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между мы и же постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на сале скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы,
0: конечно,
2: Нострадамуса,
0: конечно,
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю: Билл, говорю, ну, ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит: Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоришь программа, а, попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть, может быть. Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить,
0: через потрошку,
2: а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник.
0: Безусловно.
2: Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать. Конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся,
0: да,
2: к Нострадамусу. Вот
0: к
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там, вот, чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот, если называть
2: гены
0: Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или, там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно, конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, вот, да, вот.
0: Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста, вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А одна, другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша вот. Супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Нежич. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той и на другой, вот если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». Нужно было бы наоборот «Надежда» и «Дмитрий Зима». Все-таки даму вперед.
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться.
0: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то...
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот
0: да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен там...
2: Ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он по рисункам, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра, и когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот. Понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот «Туманная строчка». Она состоит из 5 слов. Вот, ну, давайте я для примера приведу. Вот, ну, «Придет себя возвращать в угол Луны». Вот есть у Нострадамуса такая строчка. Ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну. Или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца. Или еще как-то. Вот. В космонавтику там, ну, это я говорю, на полеты на Луну там все.
0: А да может быть, ли? Например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот. Я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует. Но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот. Слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,01, да?
2: 11,01. 4 единички.
0: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что, если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения, ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее и угадал. Это показалось странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостейшей, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостейшей можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 914-м, вот. Там была просто дата, 914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю. Воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
2: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот
2: ну,
0: жалко, не доживем мы вот.
2: Почему не доживем? Вот, мы доживем...
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
2: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
2: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут... Ведь потомство будет все-таки у людей. Получается перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения?
2: Трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживая до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы поступить вместо молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
2: Как,
0: вот.
2: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
2: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
2: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
2: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Да. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое, ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир, да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения, то есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории, есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, даунами. Реально, то есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну, вот ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. И тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально эта картинка печальная, вот, нет?
2: Ну, вы действительно нарисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
1: А, вот он учел то, что я сказал.
2: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
2: Ну, это естественно.
0: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе это. Вот.
1: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, да, тогда назовем его, так назовем их НРО, то есть небесные ребята.
1: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
2: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть, это будет следующим. Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая, ну, так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О. Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги, расшифрованной Нострадамус, и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходят к нам. Они не могут, так сказать, докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских унимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце... о конце об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса. Хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
3: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
2: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
2: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт. Может быть, люди уже забыли. В середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро. Ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол. Ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
2: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
2: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь очень?
0: Даже еще такое, знаете, что меня больше всего задевает в этом, что вот, что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это, вот эта вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
2: Да,
0: сокращенно ДК.
2: И вот нас тоже ДК, соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе, третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот похоже о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
1: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
2: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. В принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает, но он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот
0: такое... А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, эту арифметическую логику, да?
2: Да, да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было, как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот, дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающем эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата вот в устах упомянутого вами персонажа. Ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: там 100, тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, вот, да. Ну, хотя бы
2: 93, да. Вот это, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун. Да. Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно. Вы знаете,
2: метафора.
0: Да, метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунду, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой... Ну, вот речь идет о, так сказать, процентном содержании именно внимания его сюда.
1: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
1: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
2: Апостол Петр.
1: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафору? А вот они-то вот... Ну...
2: Да-да-да, вопрос вот, понятен, вопрос понятен.
1: Апостол, если мы предполагаем Петр... такое.
0: Ну, я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там, давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданной бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, братву и попросту говоря. Ага. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, время-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, угу, во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
1: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие, да, части, да, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там 100, там, 100 лет. То есть какая-то, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на «Москвич», к примеру. Вот.
1: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее всего, и скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было, даже я не уверен, там, потому что когда не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего, вот, те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, пики, которые охватывали человека в момент там, вот, вертела у всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
2: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
2: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороге? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
2: Да,
0: да.
2: Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню, в какой главе, но, опять же, глава – это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова. От себя мы ничего здесь не придумываем. Это все строго его. И он документально описывает, как он съедает эту книжку. И она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое? Ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки. Апостол, ну, как-то... Что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно. Вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками. И будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут опять же такой встает вопрос. Вот скажем так, о взглядах, да, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть, вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджер.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически. Является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру? Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас, ну, обидеть и так далее, но, тем не менее, вот само слово, там, быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
4: Понятно.
0: Вот, да, вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал. Это что значит, с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, ну, что ли, точное определение, к примеру. Ну, начать с того, что, во-первых, там, ну, это, кстати, самый первый, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги. Вот начать с этого, вот с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор. Вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным, но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, там демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: Ну, в принципе, это просветление.
4: Да.
0: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Ну, давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. А вот их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот. Ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, зависит. Человек – существо свободное, он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, Господь Бог там, ангелы небесные, неважно. Запланировали они новую эру и говорят людям, вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... и Бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну, кто же запретит-то? Все ж таки, как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот я сам не знаю. Мне фантазии не хватает.
1: Вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То есть есть все войны заканчивались через какое-то время, начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, ну, да. Вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию, Слава Александра, как вы думаете?
0: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твое первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
2: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-

0: культурное сознание. А вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание. Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчества, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделаете это именно вы, так сказать. Ну, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале.
2: Надеюсь.
1: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, сами об этом говорить не будете, я читал вашу книгу, но таким образом, по сравнению вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто, это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: тогда? За редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот... Вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да.
0: То есть
2: да.
0: А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает. То есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
1: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Так это дело в том, что опять, как
1: откуда
0: мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам, то есть для народа нужен образ какой-то, да, будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то или там, неважно что, то есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех так было.
0: Не у всех, конечно.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот, у него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот, Ахура Мазда — это мудрый Господь просто, и ничего больше. Вот. И его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот насколько я это знаю,

0: Я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались, они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти, поэтому, наверное, целостность означает бога-скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот, поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да, тема пинка над пропастью, вот как уже нога занесена там и уже, вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит, осторожнее! Сейчас упадешь, да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше, как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил, нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью. А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дам? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка, да, Путин. Да, да. Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
0: Ну, неважно. Угу. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает, а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел, ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно, он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну, яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно, начинается драки.
1: То есть он сделал себя мир и всех вещей.
0: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. И начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
0: Тут еще смотря, ну, что любовью назвать.
1: Ну,
0: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь – это любовь, там, а нравится – это нравится, да,
2: да.
0: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот расшифрованный апокалипсис. Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь – это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых. Это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд. Он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот. Он любит женщину, там объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот любовь – это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек – Он не цельный человек. У него сознание это хитрое. У него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей. Что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот, вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой. Что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, столыпинский вагончик. И чух-чух, да. Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
2: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, прям, что ручей весной.
0: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудачей, но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали, то есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да, я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представимся, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний день, да, ни да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, угу. Когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот. А рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот. По крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия, имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают. И говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия. Просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же, опять же, вот бытует такое мнение, то есть, как бы, даже не знаю, ну, вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть на синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый, вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, и общаться с... как бы с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Это смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Как возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то и, ну, не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот, ну, как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там, ну, туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да. Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого садуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть, так,
2: да, это радикальное средство.
0: Наоборот. Поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет: боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться...
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: только
0: хотел.
2: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да-да-да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот расшифрованный Нострадамус, очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она дочитала вечером.
2: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно. Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да, вот. В бизнесе.
2: Да, в бизнесе, ну, вот ради бога, вот легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или там какие-то, как говорите, вы
2: часто психологи. Проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал, вот, время от времени. По крайней мере, знакомился.
1: Я надеюсь, с исследовательской позиции.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Ну, я прошу прощения.
1: Да нет, нет, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
0: Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не неосознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот, дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий. Ну, представьте себе там. Ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое ощущение. Я так смеялся. То есть я думал, это прикол. А есть имя, оказывается... как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит абсолютно правильно, потому что каждое имя свою музыку имеет, свою вот мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жуткая
0: Ну, обижался. В принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так, вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да, желаемые, кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное,
2: да. Мало ли. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Ну, не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, тоже мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, знаете, ну как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, вот, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь. Да? Например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана. А он в рейде. В каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан, фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Чтобы вот мамуськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да?
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку, многих тянуло. А вот в последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все типа возвращается,
1: получается. Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что вы как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, ну, и все такое. То есть, сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: да,
1: трактор.
0: Да, вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко?
2: Угу.
0: Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда подбежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Кстати, товарищ. Вот да. Постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот, помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, но имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет... И...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иван. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов, вот как-то такой вот сразу же ряд образовывается. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. А и к тому же Александр звучит так вот твердо, очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть, когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое.
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали такой, один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а некое ректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: Конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И так и раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, ну, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там, вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена, ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее, дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
0: во-первых, да, то есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все пропало. Ну, то есть смысл в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, так скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот, проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно. Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Вале есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. И это в каждом случае именно так. Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от, от носителя и нет, вообще таких... какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другой там, идет там, побритый весь там, галстучек, ну, и к нему уже другое отношение, может быть, даже там, с олигархом перепутает каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. Есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, которое вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот, вот. В чем причина, то есть, так. Такая, то есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину эту еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль, и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, и вот... Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то но, решить.
0: В принципе-то согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться, и даже кусать ее в ответ по ости. Да.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. Да-да-да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать ну, человека козлиной,
0: да,
1: а он
0: если,
1: раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: быть... Дать понюхать подмышку.
1: Да, вот так. Да, опять же. Опять же так. И по запаху определиться. Ну, где же здесь козлина, а? Вот. Может быть, этот метод даже эффективен, но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема, вот обидно ему что-то, ну не знаю, ну кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да,
0: ну.
1: Может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря.
0: Да, вот. Встречи с ними ты уж ниже.
1: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать вот... дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать. Понимаете? То есть, в принципе, лучше это не заметить. Ну вот, ну, понимаете, о чем речь? Я думаю, что, опять же, данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или, вернее, так, возможных отношений между людьми, понимаете? Вот, они не могут. Тогда нужно вот как бы, опять, возвращаясь к плакатикам, кто не отдал деньги, тот, в общем, такой, да, так же и здесь он. То есть, ты прости, начни с этого, потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот им там их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, те подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну, еще бы закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Ну, люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще, вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить, опускает, и задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая загадка.
0: Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Так вот, видите, все о животных.
2: Видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: ну, да. А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, вот там какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да, Как, да. Как была настоящая фамилия? Я, Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него была настоящая Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть, может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Угу. Вот. И путались товарищи, и не могли, там и шпионы там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: То есть, да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. Тут, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот. И весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть, может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в таком... Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули? Может, правда так? Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку?
1: Угу. Давайте.
3: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
1: Мешок.
0: Да.
1: Но клетчатый мешок.
0: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь. Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще родное, близкое. Бас-гитара. То есть просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
2: Ложки самые ирландские.
1: Самые-самые ирландские.
0: Кстати, финны вот эти ложки называли, вот, деревянные ложки, а называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук. Певец, понимаете?
1: Не баранчик, но все-таки.
0: Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Медлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит саратовская школа диджеев. Ну что же.
1: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
0: Конечно.
1: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас. А во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
0: Спасибо.
1: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас тоже тут.
0: Из фотографий.
1: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
0: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
3: Ничего, драм, сэр. Ольга Гурчук.
2: Для начала.
0: Вы прям по ходу можете объявлять, ага, композиции и...
3: А что объявлять-то?
0: А можно не объявлять? Можно нон-стоп.
2: Это просто, это полька.
3: Давай.

0: дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Пивко там было там на досуге.
1: Пивко это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка. Ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да? А вы, значит, должны...
2: Не стильно, не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Но пиво только ирландское. Или вот, или любое, совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После этого, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Такое в большом стакане, вот там нарисовано.
2: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане. Да. Пинта.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Да. Нет, ну почему?
1: Хорошо. Ну, жигулевская тоже хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская ничего.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Ну, следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая
1: чтобы
0: песня.
1: Вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Ну, вот, но...
0: Да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
3: Какая?
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом лучку?
4: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
4: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле... Есть много русских песен, которые по духу подходят.

Ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя собраться. With me, wake, fa-de-do, fa-de-do-li-a-do-dee.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое...
1: «Погос» и «Даблинерс», и кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно.
1: А это была песня... Не видно. Это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие, такие, такие, такие. Есть католики, протестанты, вот евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди
2: она, мудрость,
1: собрались
2: вот
1: на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Подход серьезный.
0: Серьезный, серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они, ну, так, они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома, фотографии, написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, сессионно с очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Ну, слушаем вашу композицию следующую.

0: группа Pack and Piper у нас в гостях, в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно, и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальная, по-моему, идея.
1: Интересная.
0: Хорошая идея. Потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как ездить, наездишь?
1: Дома... Чувствую, почти как дома, плечом к плечу все вместе.
0: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
0: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Придется.
1: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка? Может, поведаешь вкратце? Ну, я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так... А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Знаешь, нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяна бездарь, поет, играет крокодил, знаешь, да?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Ну, это самое, смысл в чем, что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку, захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну, откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Вот, ну, как-то узнал,
0: по, знаешь, телевизору или как вот образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: ну, же... Ну, нет, ну, я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот, как девушка. Вот, может, хуже, наверное, хуже. Вот, и слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну, как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть вещи, это мешки.
2: Ну да. Вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам. Сделайте мне волынку. Вот. Ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: Да, да, конечно. Мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф. Нет, ручками качают. Качается вот как Андрей.
0: Подмышкой, да? Вот
1: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Ну, а у тебя-то волынка, что, как из волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да, ну, я, нет, не, ну, буду, да я не буду раскрывать вообще тайны.
0: Ну понял. Ну,
1: в общем-то, как-то мне. Я скромный человек.
3: Клетка, настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Все. Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет насквозь гнилая песня, скороговорка такая. Значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево. На дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка. И дальше все гнилое, что живет на этом дереве. Да. Водится.
0: Ну, правдивая
1: птица, гнилые черви.
0: Да. Птица гнилая, это вообще.
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-ки что, бывает, почешешь и оттуда...
3: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog there was a tree, right, a tree, rotten tree, tree in the bog, and the bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley. On the tree there was a limb, rare limb, rotten limb, a limb of the tree in the bog, and the bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley. On the limb there was a branch, rare branch, rotten branch, and a branch of the limb of the tree in the bog, and the bog down in the valley. All the rotten bug, bog down in the valley. All the rotten bug, bog down in the valley. On the branch there was a finger, a finger out the tree, with the finger, the branch of the branch, the limb of the tree in the bog, and the bog down in the valley. All the rotten bug, bog down in the valley. All the rotten bug, bog down in the valley. On the twig there was a nest, rare nest. The twink, the branch, the limb, the tree, and the bog, and the bog down in the valley. Oh, wild rotten bug, bog down in the valley. Wild, wild rotten bug, bog down in the valley. In the nest there was an egg, red egg, rotten egg. Egg in the nest, listen to twing, the branch, the limb, the twin, the bog, the bog down in the valley. Oh, all the water rushing by, bog down in the valley. Oh, all the water rushing by, bog down in the valley. The feather, the button, the egg, the nest, the twinkle, the branch, the branch, the limb, the chin, the bug, and the bug down in the valley. Oh,

0: А кончилось все плохой, на самом деле. Penny broke down in the valley.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит подарок от программы «Монмаранси» поддержанный насос от автомобиля, тоже поддержанного, потому что уже нет маза на нем ездить, едем насосом надувать, но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой. Такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно, таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня какого века?
2: Юр,
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.

0: Мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню на Макола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы, Европа — городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pack and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Мне действительно понравилось. Кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Спасибо.
3: До свидания.
4: Кобелино. Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.

0: нас в студии гости, как я уже сказал, это участники ансамбля «Веселые картинки». Ну и параллельно, поскольку сейчас, в общем-то, музыкой, сами понимаете, не проживешь, ну и никто такой цели себе не ставил из присутствующих здесь. В общем-то, это параллельно еще сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно в дальнейшем ЦИКРПО. Я представлю их по очереди. Это Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей. Это Вилорий Прокопьевич Зюзя, оперуполномоченный по демографическим взрывам. И Дмитрий Аркадьевич Яншин. Вот единственный человек, так сказать, находящийся на положении близком к людям искусства, это художественный руководитель ансамбля Дома офицеров ЦИКРПО. И ансамбль этот так и называется — «Веселые картинки». Сегодня, я так понял, мы будем производить отслух, как сказать, новых композиций, вернее, старых, но переигранных по-новым, потому что прежние участники, в общем-то, как бы кто пошел на повышение, кто вообще уволился из ЦИКРПО. Но, в общем-то, музыка музыкой, но говорить о музыке — это примитивно, глупо и никому не интересно. Хотелось бы все-таки узнать, как выживает сейчас в столь трудных вот условиях вообще вот этот центр. И ведь сейчас вот идут посевные там, собственно, вот эти яровые, уже они воют, там приходят, значит, производить доение какое-то. Я знаю, что ваша организация одна из немногих, которым до сих пор присылают разнарядки на, значит, отсыл сотрудников на сельхозработы в помощь, значит, вот там колхозным, там крестьянским фермерам разным. Вот какова сейчас, в общем-то, жизнь в ЦИКРПО?
1: Ну, жизнь, во-первых, доброй ночи всем, кто нас слушает, дорогие товарищи наши. Дело в том, что как выживает ЦИКРПО? ЦИКРПО, собственно, не выживает, оно живет, как и жило. В общем-то, у нас твердый рубль золотой. Цены у нас примерно, значит, 63-го года. Значит, если говорить о насущных проблемах, то колбаса у нас стоит 2 рубля 15 копеек. Вот такая хорошая колбаска. Вот. Рубль. Мы живем, в общем, замкнуто. А сельхозработа, это само собой. Это же никто не отменял. Как же в нашем государстве выжить, если никто не будет на сельхозработах работать? Кто же должен еще работать, как не сотрудники научных учреждений?
0: Вот, Дмитрий Аркадьевич, собственно, я помню, что предыдущий, как бы, руководитель вашего центра, я сейчас, так сказать, к сожалению, не знаю, уволили ли его, или он там, по-моему, сам умер.
1: Он умер, да. Он сейчас лежит. Да,
0: да, то есть, ну, это, я так и назову, Геннадий Тихонович Насекомый, покойный. Он, я помню, по разнарядке обязал каждого, значит, сотрудника вашего центра, значит, вырастить по картофелю, не в стакане. Ну, дескать, вот, чтобы быть ближе к земле, как поет, вот, насколько я знаю, ваш хороший друг, однокашник Боря: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Ну, в общем-то, вы музыкант, вы лучше это можете сделать, спеть, я имею в виду. Так вот, какова судьба вот этой плантации стаканной картофельной, которую Насекомый покойный, собственно, да, я что-то заговорился. Это после того случая, вы не обращайте внимания.
1: Нет, ну да, в общем, каждый, конечно, вырастил, приказ есть приказ, у нас же, в общем-то, полувоенная такая организация. Конечно, каждый вырастил картофельную. Но тут, когда собрали урожай, оказалось, что, в общем-то, собрали урожай, значит, заложили его на хранение. Но потом, когда на следующий год стали сажать картофель в стаканы, оказалось, что стаканов меньше стало.
2: Да и потом вот. Не у всех были одинаковые стаканы, поэтому, в общем-то...
0: А вот я знаю, что вот Светлана Авдотина вовремя сказала, я знаю, что у женщин почему-то стаканы были больше. Вот по какой причине, я не знаю, насекомые именно так поступил.
1: Ну, так он поступил, любит женщин. Вообще у нас женщин мало очень в нашем коллективе.
0: Как, ну, я, да, уже... давайте прямо скажем, что Светлана Авдотина, собственно, в едином лице. Да, она и мать, она и хозяйка.
1: Ну да. Она же у нас зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, поэтому она регулирует их очень жестко, и так, и поэтому у нас у всех такие маленькие очень стаканы.
3: Справедливые стаканы.
0: Да. Скажите, вот, собственно, как бы я помню вот эту старушку, я имею в виду, виду вот Светлану Авдотину, милую, добрую, собственно, женщину уже пенсионного так, возраста. Она же там вот сидит на этой должности, вот там, по-моему, чуть ли не с революции. Кстати, мы забыли сказать, что сегодня центру исполняется, вот, центру по изучению и классификации работников правоохранительных органов, исполняется 90 лет. В воскресенье будет, видимо, большое шествие с транспарантом, кстати, написанным Светланой Авдотьевной и разукрашенным. Там вот как раз стакан этот будет изображен, ботва. Так вот, каким образом старушка ужилась?
2: Нет, не в воскресенье, в субботу это будет. Ой, это в пятницу будет вообще-то.
0: Вот, я так понял, что, Дмитрий Аркадьевич, вы забыли ее слуховой аппарат. Это она имеет в виду программу по телевизору, которая уже прошла давно.
1: Ой, я уже давно запутался, что Светлана Авдотьевна имеет в виду. Она иногда такое имеет в виду. Ну, в общем-то, она очень умный человек, и раз говорит, значит, так и есть. Это уж точно.
0: Так а каким образом удалось ей продержаться на этой, в общем-то, должности зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей столь долго? Почти 60 лет этот человек бдит. Вот это дело. И, собственно, там я знаю, что проходила она неоднократно эту диспансеризацию, да, тоже проходила. Вот, и все равно работает. Вот скажите, как это так получается?
1: Ну, как получается? Проходит эту диспансеризацию. Она уж настолько нас урегулировала. Ну, вообще, разработала вот в прошлом году эту. Вы не смеетесь, Светлана Авдотьевна. Она разработала энергетическую подпитку. Вот разработала энергетическую подпитку. Вот, кстати, к вопросу о маленьких стаканах.
0: Так вот, вы говорите, не смеетесь. А зачем вы за сиську дергаете? Вы не дергаете. Женщина в возрасте, вы так себе прилично видите. Я понимаю, что вы, Дмитрий Аркадьевич, вы как-то сработались там, но вот тут Прохор нельзя.
1: Да не сиська, это вовсе, что вы.
2: Это все и потребности, собственно, которые я регулирую.
3: Это уже вопрос демографический.
1: Да, это вот...
0: Да, вот что касается, собственно, должности Вилория Прокопьевича Зюзи, оперуполномоченного по демографическим взрывам, я знаю, Вилорий, что эта должность, в общем-то, ввели совершенно недавно. Чем было вызвано такое вот, так сказать, резкое изменение в кадровой политике ЦКРПО?
4: Дело в том, что вопрос, так сказать, размеров стаканов, он, так сказать, с каждым днем становится все актуальнее. И назрело, так сказать, сложилось просто... все предпосылки, естественно, сложились для того, чтобы была введена должность демографическая, к тому по вопросам демографическим, демографических взрывов, потому как существует прямая связь между объемом стаканов и уровнем демографического взрыва.
2: Рождение мальчиков и девочек, в общем-то.
0: Да, это, кстати, на подоконнике мы тоже записали себе, вот ручкой шариковой у нас записано это. Так, собственно, действительно, ведь, ну, вот, так сказать, неожиданные какие-то взрывоопасные моменты, вот особенно, значит, стекольной продукции, они, в общем-то, все чаще и чаще звучат. То есть, ну, я не имею в виду вот те взрывы, которые там подкидывают там друг другу в подарок разные люди, что-то не поделившие. А именно это же, насколько я понял, связано именно с какими-то природными у вас явлениями. Я даже сейчас вижу, вот с этой сеточкой пришли, тут ходили, изучали что-то, в общем-то, все стены там как бы... И, кстати, я так понял, ничего не было опасного найдено.
4: В общем-то, ничего опасного не было, но все-таки мы, так сказать, хотели бы предложить. У нас есть определенные положительные наработки по, так сказать, избежанию демографического взрыва, увеличению демографического взрыва. Это процесс, так сказать, тонкой регулировки. У нас он отслеживается. Но дело в том, что, так сказать, при всем при этом существует необходимость всегда помнить о том, что демографический взрыв все-таки или его отсутствие зависит от величины стакана.
0: А как вы считаете, может быть, имеет смысл просто посоветовать нашим радиослушателям, как им можно чаще вот с приходом зимы все-таки принимать ванну, душ, или наоборот, вот как бы избегать всяческих гигиенических процедур, потому что они могут вызвать обдув туши, соответственно, испарение там всякие, и в результате охлаждение общей туши, и дальнейшее, значит, заболевание и погибель.
4: В рамках последней переписи населения, которая, если наши радиослушатели помнят, проводилась, собственно, по настоятельному требованию ЦКРПО, ну вот, был заложен определенный процент, рассчитанный и, сказать, связанный с вопросами переохлаждения, особенно сезонного переохлаждения. Вопросы регуляции естественных испарений тоже были заложены. И они, в общем-то, находятся под контролем. И в последнее время появилась тенденция улучшения показателей, так сказать, по всем, так сказать, этим номинациям, которые я перечислил. Только благодаря активизации деятельности ЦКРПО мы вышли на новый виток развития.
0: Да, я думаю, вы знаете, уважаемый Вилорий Прокопьевич, что тут не следует забывать, что значит происходит все-таки, так сказать, постепенный, но весьма, так сказать, доминирующий закупор, значит, всяких пор в связи с общим загрязнением экологической среды. Вот этот закупор пор как бы консервирует тушку, и, в общем-то, ну, вот как если положить его, например, да, вот за окно, вот, вот он там может всю зиму лежать, а летом оттаял, его взял и снова, значит, закинул в желудочный мешок, и ничего даже не... Вот, так же и с людьми, ведь так же и с людьми. Ну что же, я предлагаю послушать немножко музычки.

0: И напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники Центра по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦИКРПО, Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, Вилорий Прокопьевич Зюзи, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Что у вас там по фамилиям, что ли, подбирают, я не пойму. То есть... И Дмитрий Аркадьевич Яншин, художественный руководитель ансамбля Дома офицеров при ЦИКРПО. Но я хотел все-таки вернуться к такой теме, что как бы ЦИКРПО вообще поменял свой профиль. Насколько я вот сейчас догадываюсь, там уже не осталось вообще никаких... Ну, подопытными их нельзя назвать, пациентов, в общем-то, которые являются непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, то есть это ГАИ и прочее, ну, все знают это. Вот. А занимаетесь вы сейчас совершенно какими-то разными вещами, то есть как бы выживаете, так сказать, на подножном корму. Вот хотелось бы вкратце услышать, что это за подножный корм. Просто вот приходят, ведь спрашивают, где там тоже найти пасеку себе, там, может быть, где-то там кого-то потеснить, ягоди, встать рядом и похлебать что-нибудь. Может быть, вот к вашей пасеке и примкнет кто-нибудь из наших.
1: Ну, вопрос, так сказать, о примыкании ягодицами к нашей пасеке, он, в общем-то...
0: Снимается с повестки,
1: до сих пор, нет, вообще является для нас открытым вопросом. Он находится в стадии разработки. В принципе, сказать, деятельность ЦИКРПО подозревает под собой наиболее, сказать, широкое вливание общественных масс, и мы пытаемся сделать эту организацию...
2: Всемирной.
1: В общем-то, впоследствии всемирный, но, во всяком случае, сейчас мы работаем на, на свои родные пенаты. Вот. Мы ищем поддержки среди нашего народа, мы хотим, с ним общаться, мы ищем возможности постоянного контакта и совместной работы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы пришли как бы в таких красивых вот балахонах, ну, почти как у кришнаитов, только я бы назвал мини-балахоны. Вот. Вам, во-первых, не холодно, ну, как бы с голыми ногами, ну, понятно, там бы еще, там я скажу, там Светлана Авдотьевна все-таки старушка, ну, женщина. А вот как на вас смотрят там милиция, что вроде мужчины такие солидные, вот в таких...
2: Так нас же все знают в лицо, к нам никто не пристает.
0: Да.
2: Тем более милиция.
0: А, ну, а второй вопрос, что у вас вот нарисован за пропеллер такой вот на груди у каждого, и там какой-то вот дядь с усами и в крагах в центре. Вот раньше я этого не наблюдал на вас.
3: Вот. Дело в том, что у нас предстоит акция. Мы как бы хотим почтить память первого мужа Светланы Авдотьевны.
0: А простите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, ну, она-то все равно сейчас не слышит ни черта. Совсем стала глухая старушка. Хоть об стенку бей головой. Да вот, собственно, сколько у нее вообще было мужей, так по секрету?
3: Ой, вы знаете, это, в общем, государственные тайны, не будем ее разглашать. Но вот первый муж, ее герой-воздухоплаватель, Давид Сидорович Усыскин.
0: Как?
3: Давид Сидорович Усыскин.
0: А, да, вот я он... знаю, это есть, даже в энциклопедию вошел этот человек.
1: Да, в советском энциклопедическом словаре есть. И... Да.
3: Вот будет печальная дата скоро. Он в 33-м году разбился на...
2: В 37-м.
3: В 37-м разве?
0: Нет, в 37-м, простите. Вот

0: в общем, был испытателем дирижаблей.
1: В смысле, вы же сказали, что это был летчик.
0: Ну, так он на дирижабле, воздухоплаватель, это не летчик. Он на дирижабле летал.
2: ОС «Авиахем-1» называлось судно, на котором летал и разбился в Мордовии Дмитрий Сидорович Усыскин.
1: А скажите, Усыскин занесло в Мордовию ветром, или он сам туда подался с помощью пропеллера?
3: Ну, раз дирижабль, значит, ветром.
2: Пропеллер.
1: То есть дуло, видимо, где-то.
3: Да.
0: Чего и погиб. Он, короче, разбился вот в деревне, которая сейчас на его имени называется деревня Усыскина. Вот
1: а сколько там изб? Дворов, простите.
0: Вот на одну стало меньше, когда он разбился, а так было две. А сейчас там...
2: В данный момент собирается экспедиция для выяснения обстоятельств, оставшихся обстоятельств деревни.
3: Сейчас там поселок городского типа вообще-то.
0: Да. И стоит, в общем, мемориал Усыскин.
1: Ну, а скотина там есть?
0: Ой, сколько угодно.
1: И как бы, и что же вы планируете сделать в Усыскино?
0: Ну, мы, конечно, не к скотине едем. Мы едем вот к его родственникам, хотим такой марш сделать.
1: Нет, а дой же должен производиться. И сейчас вот всегда, когда приезжают куда-то в село, там, вот нас посылают, всегда, как бы, вот раньше что, там, хлеб-соль, да? Вот, а сейчас дой дают тоже. То есть приводят, значит, корову с мытым выменем, и все гости почтенные должны сделать по дою. Ну, дернуть за вымя, чтобы струй пошел. Как струй сошел один, все, это типа почтенным. То есть дой тоже нужно.
0: Да, и корова, и кобыла. Там все есть.
1: Так, так.
0: Кумыс. И... Вот, да, это же Мордовия, там всякие
3: национальные. И козы там есть.
0: Вот, и козы. Но не в этом дело. Мы собрали этот отряд юных усыскинцев, и вот тоже хотим полететь туда на дирижабле, как Давид Сидорович летал. Ну, конечно, в наших планах нет разбиться. Вот, кстати, к предыдущему вопросу о подсобном хозяйстве. Мы купили сейчас плантацию в Зензибаре. Вот, небольшую такую плантацию. И у нас там, значит, стадо жирафов есть. Выращиваем жираф на мясо.
1: А и... что, это вкусно, конечно?
0: Мы не пробовали пока, мы их пока выращиваем. Но говорят, что нормально.
1: Они
3: сами жирафы говорят, что хорошо.
0: Да, вкусно. Там вот и
1: короче... А не выгодно ли, собственно, вот лучше страус там какой-нибудь отрастить? Ну, страусы.
0: Ну, страусы, в общем, страусом сейчас все занимаются. Но дело в том, что у нас же научная организация. Мы не можем просто так вот взять и себе мясо выращиваем. Мы делаем эксперименты. У нас, в общем-то, мы скрещиваем там жирафов с другими породами, с некоторыми породами шакалов.
1: Кстати, это очень интересно.
0: Ну, это отдельно.
1: А уже есть какие-то экспериментальные, так сказать,
2: классы?
1: Да, образцы.
0: Да, жираф с зубами такой есть.
1: В смысле?
0: Хищный жираф.
1: Хищный жираф?
0: Хищный, да.
1: А как у него обстоит дело с ножными лопастями? Это очень интересно. То есть он должен быть тогда, значит, короткие ножки и туша. А это получится что-то некрасивое.
0: Ну, знаете. Мало что некрасивое.
2: Зато они работящие, нет. Зато и в народе их зовут мозоленогими.
0: Да, да.
1: Я, кстати, слышал недавно совершенно это проскакивал.
0: И они, кстати, охраняют вот эту плантацию.
1: Ну, вообще, вот, я так знаю, что мозоленогими еще зовут пехотинцев.
2: Да.
0: То есть это уже жаргон.
1: Какой-то, да, совершенно.
0: Ну, конечно, это вот... это отдельный разговор. Это вот и работники ГАИ, и все эти. У них же повышенная потливость ног.
1: А, кстати, вот мы же тогда с вами, я помню, в первый ваш приход, не в приход, а в первый раз пришли, мы с вами тогда обсуждали такую тему, что как бы в связи с повышенной потливостью ног работников ГАИ обязать водителей там, ну, как в форме штрафа делать, значит, таблиз потливых вот этих лопастей, ну, в силу, как бы, во-первых, это гуманно, а во-вторых, как бы это гораздо лучше, нежели бабками расплачиваться, ну, и причем неважно, какое благосостояние.
0: Ну, дело в том, что...
1: И как сейчас это... Я помню, вы даже выносили в Думу вопрос этот, как он урегулирован сейчас.
0: Ну, Дума, она же не думает о важных вещах, она там о ерунде всякой думает. Это мы думаем о важных вещах. Мы-то знаем, что мы советуем, просто народ закомплексованный, он стесняется предложить гаишнику, ну, давайте, может, я вам пятки почешу.
1: Или там, да, массажик там.
0: Массажик, да. Вот,
2: вы знаете, сегодня просто, так сказать, при приезде, так сказать, в столицу, вот, я обратил внимание, совершенно случайно, очень такой приятный был момент, когда мы вышли на перрон, и нас приветствовали, так сказать, работники

0: правоохранительных органов.
1: И пожарную охрану тоже присутствует.
0: Да, вот, знаете, я что-то заметил такое, знаете, во взгляде такое услужливое, то есть вот желающее. Я сначала не понял, я думал, что просто хотят у меня сумку взять, так сказать, с, собственно, с моим демографическим отчетом. Ну, вот, но потом я все-таки понял, что, сказать, есть прогресс, то есть он идет снизу, то есть он не навязан как-то, так сказать, документально сверху. Это происходит уже без давления. Да, то есть уже самосознание настолько, так сказать, высоко развито у
1: наших граждан, да.
0: Да, граждан и тем более, так сказать, законоблюстителей, что и, сказать, я, сказать, вот сейчас сижу и с очень большим теплом в душе, в общем-то,
1: ну, понятно.
0: Вспоминаю. Ну, я думаю, что все-таки, когда у нас будет очень трогательное и нежное прощание.
1: Ну, кстати, еще тепло вам от того, что вот, как бы, Прохор тазик принесла, в котором вы все держите ноги, парите пятки. Это действительно наша хорошая, добрая традиция. Кстати, спасибо, пора уже поменять. Спасибо. Сейчас она поменяет тазик. А я вот о чем подумал. Я помню, тут такой небольшой скандал. Ну, как бы, может быть, и не стоит выносить из дома грязные тряпки, носцы с трусами. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Светлана Авдотина, еще вам столько же прожить, сколько вы жили. Да, ну это я что-то не о том. Так вот, я помню, был такой скандал между отделами внутри. То есть, как бы, вот этот вопрос, значит, облиза, значит, потных конечностей вместо штрафов денежных работникам ГАИ автолюбителями. Произошла такая небольшая между вами ссора, то есть никак этот проект не проходил, и тогда вот именно вы, Дмитрий Аркадьевич, да, вы еще не были художественным руководителем, вы были целым, в общем-то, заместителем покойного Насекомого. Вот. И именно вы вот пытались -то выдать, вот, так сказать, это за естественную потребность. Ну, дескать, потные ноги — это как бы, ну, то же самое, что акт дефекации, только вот через ножные поры. И тем самым, значит, перекинуть на старушку и без того немощную нашу вот эту проблему. Вот. Но сейчас я вижу, что вы как-то так сидите, обнявшись, и как бы... А проблема-то не решена. Хотелось бы знать, когда...
3: Светлана Авдотьевна, когда?
2: Ну, расскажите. Как бы вам сказать, мой возраст мне не позволяет уже решать такие проблемы, как, о которых мы сейчас говорим. Ноги, они все равно будут потеть, и я чувствую, что облизывание их не приведет к желаемому результату. То есть ни у одного человека не прекратится этот процесс. Я вижу тщетность своих решений и своих, в общем-то, действий. Вот.
3: Консерватизм такой.
0: Извините, что я, так сказать, перебиваю. Просто Светлана Авдотьевна, она у нас, в общем-то, дама скромная. Вот. Я, так сказать, имею честь просто сказать чуть, забежать вперед, наверное, это, так сказать, будет, наверное, тема следующей передачи. Ну, вот. Просто Светлана Авдотьевна уже третий месяц, сказать, находится,
1: может, опять?
0: В состоянии эксперимента находится. Она,
1: я уже просто думал, что как бы такое количество родов человеческий организм просто не в состоянии.
0: Нет, вы знаете, сейчас вопрос даже, сказать, о родах временно отложен. Сказать, сейчас вводятся прогрессивные технологии принудительной дефекации.
1: А, так, вот это уже интересно.
0: И Светлана Авдотьевна, сказать, решила, сказать, выступить как первые воздухоплаватели, первые посетители космоса и Луны. Она решила, сказать, на себе опробовать эти вот технологии, так сказать, зная всю дороговизну экспериментов и прочее. Она решила пожертвовать собой ради, так сказать, великой науки, ради будущего, ради выживания цивилизации, ради того же, так сказать, демографического благосостояния.
1: Так это вот у нее не контактные линзы, оказывается, естественные глаза.
0: Да. Вот.
1: Это вот каков результат все-таки вот этого эксперимента над собой.
3: Да, ну, несмотря на ее 90 лет, выглядит она где-то на 26, наверное.
1: Ну, в общем, да, да. Но только нужно было вам это ближе к трубочке сказать, а то она комплименты не расслышала. Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.
0: Нет, дело в том, что вот перед музыкальной паузой надо все-таки вернуться к Давиду Сидоровичу.
1: К чему... А кто это, простите?
2: Вот, Давид, простите.
1: Да, да, столько информации.
0: Да, так вот, к чему я про плантации в Зинзибаре. Мы там выращиваем баклажан, гигантский баклажан.
1: Подождите, вы же сказали, что вы там выращиваете вот кенгуру.
0: Нет, это жирафов.
1: Ах,
0: жирафов.
1: Это все после того,
0: что... Нет, это, ну, там дело в том, что она большая плантация, мы там много чего выращиваем. Если я сейчас буду все перечислять, мы так до музыкальной паузы не
1: доберемся. Да ладно, весь Зинзибар, как мой огород под Смоленском.
0: Да нет, ну что вы. Что, Зинзибар огромная страна.
2: Там могут расти...
0: Хорошо бы было, чтобы следующая все-таки, наверное, мелодическая композиция все-таки была посвящена все-таки нашим воздухоплавателям и героям, так сказать, наверное, судно Ос Авиахим-1.
1: Да, да, оно и будет посвящено. Дело в том, что вот мы этот баклажан-то выращиваем, да, а он растет, он громадный, гигантский баклажан. И вот, это же очень грустно, видимо.
0: Он гигантский, громадный баклажан. По специальной технологии вот, Светлана, молекулярной, энергетической. Светлана Авдотина, извините, пожалуйста. Дело в том, что у нас в определенное время надо менять отчество, потому что у нас секретная организация, я иногда путаюсь.
2: Потому что я очень долго стою на этом посту, да. И мне надо менять.
1: Ну, как бы, уже и неприлично даже.
2: Да, с одним отчеством ходить неудобно.
0: Да, так вот, я к баклажану, к вопросу о баклажане. Громадный такой баклажан. Вот он примерно размером больше этой комнаты, раз в полтора.
1: Ну, кстати, тут нужно сказать, что у нем нет семя. Я видел же рентгеновские снимки.
0: Да. Ну, дело в том, что мы как бы это и, значит, мы используем в качестве еды. Мы вот его снимем, урожай, значит, сделаем там такие дырочки, и изнутри его выедем, и получится вот этот самый дирижабль, на котором мы как раз из Зимбара полетим вот в Усыскино. И, значит, на борту у нас будут пара жирафов. Вот, ну, не только пара жирафов. Вот дело в том, что вот специалист по демографическим взрывам Вилорий Прокофьевич, он берет каждой твари по паре. Мы в Усыскино приземляемся. Дело в том, что очень высокое место. Вот. И с этими тварями идем на могилу первого мужа. Вот. И, значит, группа «Веселые картинки» дает концерт посвященный. К нам приводят корову с выменем, как правильно
1: говорят.
0: Да, который. И мы,
1: публичный.
0: Да, и мы отбираем, значит, отбираем людей из деревни Усыскин, наиболее достойных. И потом наш марш вместе с юными усыскинцами, значит, заканчивается на горе Арарат.
1: Ага.
0: Вот такая акция.

0: И, собственно, я-то вот знаю, что с вами должна была прийти еще заведующий сектором рекламы вашего ЦКРПО. У вас весьма своеобразный подход, в общем-то, к рекламной деятельности. Вот я знаю, что она еще школьная подружка, вот Светлана Авдотьевна.
1: Нет, она училась на класс старше.
0: Ага. А, да. Так вот, расскажите, пожалуйста, как бы, Светлана Авдотьевна, что это за подход и почему не пришла ваша это...
2: однокашница.
0: Вот точно, точно на слово.
1: Да. Нет, она училась уместно. Просто в одном со мной заведении, но чуть-чуть постарше, в общем-то. Это явилось, с одной стороны, причиной того, что она, в принципе, уже не может прийти. Но не может она прийти еще и по другой причине, что ее работа заключается в рекламировании товаров по электричкам. Вот. Ее звать Анна. Я, извините.
3: Анна Ивановна
1: Каренина. Вот. И ее страсть к железнодорожным путям не дает ей, в общем-то, от них отойти. Вот, поэтому мы ее сегодня не сможем увидеть.
0: Это вот
1: увидеть-то
0: она,
1: мы
0: да.
1: не сможем, потому что мы, в общем-то, как бы, если я не ошибаюсь, на радио, я просто не вижу ничего, поэтому мне все равно, на телевидении ли я или на радио. Вот, а она вот так и ходит по электричкам.
0: Сейчас ходит, да.
1: Да, нет, она сейчас уже не ходит.
0: А скажите, вот и тут ее же видели вот с этим массажером вот недавно, вот она пузо себе...
3: Дело в том, что, значит, вы нисколько не ошиблись. Дело в том, что, насколько я знаю, то, что, сказать, нашей, сказать, любимой, как я, в общем, ее по-домашнему называю, Аннушке, в данный момент сейчас на Казанском вокзале предоставили отдельный рекламный кабинет со стеклянными стенами. И она с огромным удовольствием опоздавшим пассажирам на последнюю электричку, на свой поезд, у кого отложились поезда, с огромным удовольствием демонстрируют товары народного потребления, массажеры, вибраторы. В общем, сказать, женщина, сказать,
0: активная.
3: Она, да, активна, она все
1: но
3: время
1: все
3: находится
1: на
3: в русле, так сказать.
0: Где?
1: Ну, стационарно. Она двигаться очень тяжело и двигается.
3: Ей помогают два человека, в должностях раньше называлось поводырями.
0: Ну, а сейчас я, насколько знаю...
1: Моими.
0: Выгнанные студенты из института Патрис Лумум, вроде бы они.
3: По-моему, один из Азии и Африки, а другой из...
1: Нет, это знает, на самом деле, это знает наш бывший начальник. Вот,
0: насекомый, покойный.
1: Да.
0: А больше никто не знает.
1: Он их назначал, в общем-то. Они с тех пор как бы и остались студентами. Вот, несмотря на их уже преклонный почти возраст.
3: Еще дело в том, что вот мои коллеги не в курсе, а Анна Ивановна, она сегодня снимала клип, она парашют рекламирует.
0: Парашюта?
3: Да, парашют она рекламировала.
0: А я думал, что это реклама хорошей мебели, то есть какую-то бабу, значит, старую.
3: Нет,
0: совсем скидывали, она падала со стулом вместе, стул оставался целым, она не замечала.
3: Нет, это сегодня только снимали.
0: А, ну,
3: она со своим, с Вронским сотрудником. Они,
0: с кем-с-кем?
3: Ну, с Вронским. Ну, сотрудник у нас есть, Валерий Иванович Вронский.
0: Клички такие у вас смешные.
3: Нет, они прыгали с парашютом, снимали клип. И она со свойственным ей мазохизмом за кольцо не дернула. Ну, в общем, и ушиблась. Так.
0: Ну, понятно.
3: Вот, поэтому не пришла.
0: А скажите, я вот знаю недавно, что вы как бы всем своим коллективом, вот ЦКРПО совершенно недавно совершили, так сказать, коллективный прыжок на тарзанке, не индивидуальный, а вот все сотрудники
1: да,
0: были привязаны.
1: Да, это было в парке Горького, да.
0: Вот,
1: да,
0: ну да, и как это вот прошло? Да. То есть, видите, столько народу на одной тарзанке.
1: Ну, разные. Стало работать легче, потому что коллектив стал меньше. Вот. И стало как-то зарплата побольше. И, в общем-то, мы не сожалеем ни о чем.
3: Милые мои детишки, которые наблюдали в это время, значит, незабвенный подвиг отца и его, так сказать, коллег по службе, были у меня их трое, все мальчики, очень были порадованы, потому что они нас бросила мать. В детстве, ну, вот, и они с очень огромным удовольствием, они любят, во-первых, Светлану Авдотьевну, относятся к ней как Арине Родионовне, Вот. И они смотрели, затаив дыханием, сказать, особенно следили за Светланой Авдотьевной, и, сказать, их очень порадовало, когда она вниз головой прыгала с этой, сказать, высокой вышки в сарафане.
0: Там вот выменной такая, похлоп вот, состоялся.
3: Красивая такая вот русская женщина, сказать, в летах. Там,
0: которая, как сказал писатель, коня за узду схватит и в горящую дом зайдет.
3: В горящую дом зайдет.
0: Да, правильно. Кстати, вы так ловко перевели вот разговор. Я знаю, что вы налаживали свое сталелитейное производство. Вот, и как бы вот вам не давало, так сказать, покоя вот эта идея китайского одного лидера, который везде дома устанавливал домны, там все чугуны отливали. Собственно, вы именно вас, ваших сотрудников отловили, так сказать, за разборкой рельс вот на Казанском вокзале и переплав дальнейший их, значит, вот. Но, насколько я знаю, тот конфликт удалось замять, а вот домна-то как она сейчас поживает? Или опять ее как бы под склад вот, там паксов, памперсов?
1: Разбирают на рельсы.
3: Нет, дело в том, что, значит, сегодня главный инженер, так сказать, как раз докладывал, я был, так сказать, на техническом собрании, он сообщил о том, что, так сказать, домна сейчас в данный момент... Значит, она была снабжена дополнительным реактором, и в данный момент она осуществляет, сказать, в общем, открыла отопительный сезон.
0: Просто. То есть попросту. Вот.
3: Да, то есть у нас как бы была конверсионная программа, то есть мы завершили программу всеобщего гвоздизма, вот, всеобщей гвоздификации, и, сказать, когда все было удачно завершено, вот дом сейчас, так сказать, работает на мирные цели.
0: Ну что же, это очень
2: хорошо. Вот у нас есть, кстати, один китайец, он в ней готовит, они же привыкли к китайской кухне, картошку жарит.
0: А это же не китайское блюдо.
2: Ну, так он по-китайски все делает. Он туда засовывает на 3 секунды.
1: Ну, сам залезает.
2: Да, нет, ну, сам залезает. Ну, что вы.
0: Светлана Авдотьевна все-таки состарилась. Сильно состарилась. Ну, что же, я предлагаю перейти к музыкальной части нашей программы и послушать вот коллектив, который называется «Веселые картинки», являющийся, насколько я понял, ансамблем Дома офицеров
1: ЦКРМ. В общем-то, вот песню, которую мы сейчас услышим, она очень сродни с судьбой нашего агента по рекламе, поэтому, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы слушали ее повнимательнее.

0: Собственно, при многочисленных, я бы так сказал, научных организациях, при заводах, фабриках, в сельских клубах огромное количество было музыкальных коллективов. В школах там, сейчас даже вот в яслях, я знаю, устраивают. Там грудники, там, ну и ладно, это отдельная, в общем, история, грустная очень, я не хочу сейчас затрагивать ее в это прекрасное время. Тем не менее, огромное количество этих коллективов и разваливается просто со страшной силой, но я знаю, что веселые картинки существуют все время на базе ЦКРПО уже в течение 10 лет. Вот, и состав не сильно менялся, ну вот в лице, я имею в виду Дмитрия Аркадьевича Яншина, хотя его лицо изменилось сильно, вы знаете, и не узнать, вот так встретишь на улице или в электричке и мимо пройдешь. Ну, прям не скажешь. Но, тем не менее, ладно. Каким образом удалось так вот, в общем-то, продержаться, Дмитрий Аркадьевич, вам? Вот, ну, насекомые как-то еще вот покойный одобрял вот ваше творчество. А вот сейчас вот придет новый кто-нибудь, или если пришел, то кто это? Как он на это смотрит? Ведь и до насекомого, я помню, там была... огромное количество все-таки за такое время, это будет отдельный у нас разговор, за такое время, сколько вот существовал ЦКРПО, сменилось огромное количество директоров, начальников. Самый первый, по-моему, я вот не помню, был, или это тоже секретное, но один,
1: ну, да,
0: не будем называть. Да, так, да, вот, том, так вот, все-таки об искусстве, о том, как удалось. И как сейчас проходят новые года, простите.
1: Ну, дело в том, что если новому начальству не будет нравиться, так мы будем играть то, что ему нравится. Наша задача – поддерживать нашу организацию и, значит, вести, так сказать, ее линию. Вот. Мы в этом смысле, конечно, мы же офицеры все. Мы же...
2: Ну, а потом все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались как-то не однопланово, а были как-то... очень широко развитые люди, хотя это очень тяжело добиться. Вот. И хочется сказать, что Дмитрий Аркадьевич прилагает максимум усилий для того, чтобы рутина нашей работы такая вот, она все-таки не засосала наших вот сотрудников. И хочется отметить, что как бы концерты осуществляются нашим коллективом, который, в общем-то, достаточно талантлив, я считаю. Вот. И то, что будет происходить 25 числа, вот, московский клуб, как он называется?
1: «Не бей копытом».
2: Да, «Не бей копытом». Вот он нам предложил отметить свое очередное рождение. Вот. 25 числа, это будет пятница. В общем, хотелось бы как бы увидеть побольше людей. Я думаю, что ажиотаж будет, и, в общем-то, аншлаг обеспечен.
0: Ну, это мы посмотрим. А вот я что хотел сказать, что помимо, значит, все-таки десятилетия группы, еще отмечается юбилей создания ЦКРПО. И вот, насколько я понял, вы сейчас хотите разыграть билетик на два лица пригласительный в этот клуб, вот «Не бей копытом».
2: На 2,5.
0: Ну, половину, да.
3: То есть, а может войти одна беременная женщина, или можно принести с собой сумку с мясом?
0: Да, то же самое. Вот.
2: Или прийти с животным.
0: Да, главное одеть намордник на него. Так вот, собственно, вопрос таков и будет. Сколько лет будет отмечать 25 числа в клубе «Не бей копытом» Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Не группы «Веселые картинки», а сколько существует времени этот центр? Правильно я сформулировал?
1: Ну да, я бы даже так сказал. В каком году он официальная дата его создания?
0: Да, ну еще было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь назвал бы все-таки имя самого первого его директора или вот нынешнего, кто пришел взамен погибшего трагически от старости насекомого. И телефон 203-19-22. Мы ждем ваших ответов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый центр.
0: Да.
3: Здравствуйте. Очень рады вас слышать.
4: Ну, моя версия 5 лет.
0: Сколько?
4: 5.
0: Нет, увы.
4: А фамилию, имя директора можно?
0: Не имеет смысла, уважаемый. Вы все равно назвали 5 лет. Только группа «Веселые картинки» 10 лет существует. А сколько существует ЦКРПО? Сколько же лет существует ЦКРПО? Вот именно, как вы сказали, уважаемая старушка... Она ничего не слышит. Ладно. Дмитрий Аркадьевич, в пятницу, да, там стукнет?
2: В пятницу, да.
0: Услышала, глядь. В пятницу. Сколько лет в пятницу будет отмечать свое существование Центр по изучению классификации работников правоохранительных органов? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Я думаю, это произошло сразу же после кровавого воскресенья.
0: Так.
5: То есть это начало нашего века.
0: Так.
1: Ну, я думаю, что это очень близко.
3: Скажите, вот чуть-чуть уточните. Очень, скажите.
5: Ну, плюс-минус 90. Вот несколько.
1: Ну, в общем, я скажу так, что это что дата круглая.
5: Ну, тогда 90.
1: Все правильно.
0: Правильно. То есть центр по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦКРПО, был организован Вантусом Михайловичем Дергач Макрицей. Замечательным.
5: Макрицей?
0: Да, он был Вы знаете, вот Владимир Леонидович Хлыщ, он, в общем-то, присутствовал при организации, как гласит, опять же, большая советская энциклопедия этого центра, но, к сожалению, погиб под конем. Ну, если не под памятником коня, а его переехал кобыла. Ну, ехал там извозчик с барином, типа, он гони там, тут, на Тверской, типа, и прям переехал этого вот. Ну, да, ну, можно сказать, но все равно Деркач Макрица был. Вполне возможно, потому что тогда вот все-таки жандармы, они были в моде. Ну что же, вы, уважаемые, угадали, вы не, так сказать, кладите трубку, потому что сейчас с вами вот поговорят, собственно, чтобы передать вам пригласительный билетик на этот концерт. И мы пока тут будем музыку всякую слушать, так что вы трубочку не кладите.
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Да ладно уж, что там, со своей люди сочтемся.

0: Ну, а для тех, кто только что подключился к нашей программе, к нашему приемнику, понимаешь, и, так сказать, профуфыкал, простите, билетик на концерт группы «Веселые картинки», я напоминаю, что в гостях у нас, как бы, ну, самый, видимо, главный, это руководитель ансамбля «Веселые картинки», а ансамбль «Веселые картинки» базируется при Доме офицеров ЦКРПО, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, ну, а также с Дмитрием Аркадьевичем Яншиным. Нас сегодня посетили Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей, и Вилорий Прокопьевич Зюзь, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Вот, как бы, я хотел обратиться к господину Зюзя. Скажите нам, Зюзя,
1: да,
0: вот, собственно, почему оперуполномоченный? Судя по всему, вот, как бы, ну, опер, это значит, вы должны прямо мчаться ведь.
1: Да, дело в том, что должность моя была, сказать, была введена именно оперативно и для оперативной работы, потому что, значит, я действую не только, так сказать, вынужден действовать не только в рамках, так сказать, организации ЦКРПО, но и отслеживать, сказать, вообще весь социум, сказать, происходящий вокруг, сказать, организации, сказать, в родном отечестве. И, сказать, в этом, сказать, просто была необходимость для создания при, собственно говоря, демографическом отделе отдел по изучению влияния современной музыки на демографические вопросы, на демографические вспышки, и, сказать, был проведен ряд экспериментов, и были получены очень хорошие результаты, обнадеживающие, сказать, у женщин, приходящих на концерты, стали рождаться дети по двое, по трое, дети стали приходить на концерты, и вот, сказать, подойдя к десятилетию уже группы, мы имеем вот целую армию, рожденную в процессе прослушивание ансамбля «Веселых картинок».
0: Можно так сказать, были дети полка, вот у нас есть дети программы, то есть зачатые во время программы, также есть зачатые во время концертов.
1: Да, зачатые во время концертов и во время прослушивания на радио. Так что я думаю, что сегодня очень многие семьи будут весьма порадованы прибавкой в семье, в весе.
0: Весь — это главное. Ну что же, дадим слово искусству.

0: Ну что же, я благодарю Светлану Авдотину Тамбло, Вилория Прокопьевича Зюзю и Дмитрия Аркадьевича Яншина за то, что они нашли время, посетили нашу программу. Еще раз хочу, как сказать, от лица вот этих сотрудников Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов пригласить всех, кто вот сейчас слышит нас, на концерт 25 числа в клуб «Не бей копытом». Во сколько там начало?
1: 8 часов.
2: Да. 7 часов. Вход начинается там, попрыгушки легкие.
0: Ага. Понятно. Ну и что же, спасибо вам. Вот забирайте Светлану, сажайте в колясочку, вывозите. Вам поможет Прохор наша. Вот. И всяческих успехов.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Всем слушателям огромное спасибо и пожеланий новых демографических взрывов.

и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. А не как это часто водится. Мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели турецкого парламентария, недавней гибели, после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецко подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку. Причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну, и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация? Вот это насильственное же смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Дасист неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, так сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, давайте на восток. Хотя все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немеренно. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да. и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Понятно. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре, может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. А поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса, прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, но не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты чем занят там? Я там, то все, там, у меня, в общем-то, там, казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем, если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им. Если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится. Хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем. И, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он никакого слона живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет.
1: А я в Индии был за
0: это. А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном Россия, конечно, внутри, и все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри, хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит, и именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становится сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, так, серьезная, да? Ага. И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, да, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да? Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Но дело в том, что исторические процессы, да, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешне происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. История движется своими кругами. Надо либо это чувствовать, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно, вот ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Понятно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже
1: за 40. Я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные. Не может быть такого, чтобы человек, родившийся в России, ну даже к 50 годам, да, потерял вот это духовное. Не может этого быть.
1: Он может, попросту... все может быть.
0: Но мне кажется, что просто из-за Прайса, из-за желания как раз вот этой власти, он просто подавляет это в себя. А дома, я, например, уверен, что и Владимир Владимирович ходит, в общем-то, в чоботах таких громким голосом, выпьет, поет «Калинку». То же самое, что делал его предшественник.
1: Дело же не только в чоботах и в «Калинке».
0: Ну, я с этого начинается.
1: Ну, как сказать... Нет, есть вещи такие невидимые, неуловимые. И много России потеряло, и наверстывать это, мне так кажется, должно пройти, ну, века. Вот я не пессимист, но мне кажется, что, ну, это не одна сотня лет пройдет еще. Вот. Но что такое сотня лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот. И сейчас будем... размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. А, ну, и так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Все, вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу...
0: Ну вот, то есть как-то так пессимизм.
1: Да нет, нет, я оптимист на самом деле, нет.
0: Ну а хорошо.
1: Просто это такой факт.
0: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
1: Ну да.
0: Да. Да.
1: Не верю.
0: И к нам даже в центр приходят постоянно...

0: кого надо победить.
1: О чем речь, в смысле?
0: А я сам не понимаю, о чем речь.
1: Вот так вот. Театр абсурда.
0: Да, да. Давай спросим мнение у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Николай, собственно, вот как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
1: Да, тяжело,
2: задача. Тяжело, да.
0: А что сейчас легко?
2: Это мало что, пожалуй. Вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Можно. Поэтому я думаю, что, ты сам понимаешь, что можно таким образом решить эту проблему.
0: Здесь, кстати...
2: Начнем с Англии, попробуем, посмотрим, что у них получится.
0: Я хочу просто сразу, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек, ученый, серьезно занимающийся проблемой клонирования, со своим очень таким интересным, отличным от других, но тем не менее обоснованным взглядом на это. Да? Мое мнение такое, что, конечно, можно клонировать почку, там, вероятно. Хотя, конечно, нельзя, но я, не могу сразу идти в отрицаловку, для меня очевидную, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто надеется. Можно, сделаем такой, им уступку, можно. Вот. Но чтобы можно было полностью клонировать мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами...
1: Нет, это фикция, на самом деле.
0: Абсолютный бред.
1: На самом деле, научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
0: Да.
1: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это... Вот на уровне органов там что-то такое.
0: Я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит, из серии НАСА. То есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков на разработке вот этого вот всего. Я, конечно, могу ошибаться.
1: Да нет, бог с ним, это таков мир. Сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных. И так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно, идиотизм просто. И бессмыслица.
0: А вот
1: что толку об этом?
0: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, пришел, не то что в ужас, в моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно, так же, как и в состоянии мышечной радости.
1: Можно всегда прийти.
0: Да?
1: Конечно.
0: Но тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение. Смотри, какая ситуация. Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное. Этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, 20 тысяч человек попало на Аум Синрикё, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека попадет на эту авторучку, будут ей молиться, и хотя бы 3 из них отдадут ей свои квартиры, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, что время сейчас уже реально в сутках уже не 20,

0: 4 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
2: То есть чистого времени 17, да? То есть,
0: чистого 17, деле, да.
2: Чистого 17.
0: Ну, да, да. Вот,
2: грязных суток.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как ты живешь, а как ты, так сказать, в каких взаимоотношениях ты с внешним миром. Ты можешь вообще отрешиться от этого, да? Но, тем не менее, вот, скажем так, оборот солнца вокруг Земли, или наоборот...
1: Нарушается, что ли?
0: Он ускорился.
1: А, ускорился.
0: Ускорился.
1: Туда ему и дорога.
0: А почему вот все тает, например, да? Приливы у нобийских женщин все чаще становятся. Вот все эти аномалии, вот чем можно объяснить?
1: Стихии. Понимаешь.
0: Про стихии. А стихии это происходит из-за чего? Ну все, там из-за Луны, из-за Солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Да-да, да-да-да. Да. Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что вы это... Немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. Нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут с ума не посходили. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково.
4: Да. В ваших ручках.
0: В моих лапушках. Извините.
1: В лапушках.
0: Да, говорите.
4: В ваших тут вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие, проблемы в этом не видим.
4: А знаете почему?
0: Что почему?
4: Почему не сведущие? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Угу.
4: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
4: Нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
4: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо. Спасибо вам за то, что вы...
4: Целую.
0: Вот, да, я вас тоже. Вот видишь, Иван, какая ситуация.
1: Да. Сурово.
0: Сурово.
1: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда не задумывался вот о чем? Вот смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные 4 птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули, продать потом.
1: Бог,
0: да, ну, как хочешь. Если надумаешь что-то, звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
1: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
2: Мала,
1: для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить, ну, насколько мы ущербны в сравнении.
1: Ну, слава...
0: Может такое
1: ну,
0: быть?
1: Слава
0: Нет,
1: Богу.
0: Ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет? С точки зрения подвижности, у них побогаче будет? С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет?
1: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
1: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот, киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну... Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
1: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Ну, да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по всякому. Ну,
0: вообще, вот встать на колено, да, это да. Иногда стоит сделать.
1: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, колено.
0: А вот часто ли вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию? У меня вот...
1: Во что?
0: Во фрустрацию.
1: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить, ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд, можно так это назвать.
1: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
1: Не знаю, как-то это все нагромождено. Не знаю, все проще. Или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами.
1: Ну что-то да, мне трудно. Я иногда, да, вот умные слова они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот.
1: Нет, никакого, не дай бог, нет, фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Да. Алло. Да.
5: Кончай фрустрировать. Переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
5: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно, чтобы анонировать потом.
0: Понял, хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, про, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также был, появился человек-родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек-глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
6: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
6: Алло.
0: Добрый
6: день.
0: Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло, алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло. Но вас абсолютно не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Его нету, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что вы?
6: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе вот тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На, вот, посредством тут устройства привет. Имени пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения, прокомментируют. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в Патьме, в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаю, как, ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И да. Причем у них есть определенный репертуар в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну и что ж. И хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список 1000 наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот, ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту 1000 не войдем, в общем.
1: Да ну куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что ты все время накручиваешь? Вот это вот тлюлюн. Ну, сделай что-нибудь попроще. Длинь. Ну, понимаешь, как...
1: Да, ну... Но это делается уже.
0: Вот это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, приезжает автомобиль. Вот, если из него... Не доносится, сразу видно лох.
1: А да? Иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. Тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем.
1: Любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Да. Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер.
1: Ящер?
0: Ящер. Угу. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я по имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Ну ящер. Который...
1: Угу. Откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер. Кто...
0: На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством...
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной. После смерти Фрэнка Заппы до этого печального события вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Так,
1: Сантана как-то... или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: Это да. Зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана... так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения...
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Потому что, то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Казьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот, типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку... Я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком. Я говорю, ну, хорошо, говорю. Вот они говорят между собой о том, что пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав. Но с другой
1: стороны... Это философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде, это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Вообще покупные пельмени – это полный отстой.
1: Там все и дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть... Чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Билли Кобома, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже известно.
1: Конечно, прекрасно.
0: Я...
1: Очень интересная такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кобома, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кобома, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, так называемые. Это было модно. И пол Москвы себе потеряло просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там и училище, ну, институт, вступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: Филармонию.
1: Наверное, были. Всегда, так сказать, страна полнится героями. Были, да. Вот. Независимые какие-то художники. Всегда. Как и поэты и прочие.
0: Скульпторы были.
1: Видимо, были и скульпторы, конечно.
2: Неизвестные.
1: Да. Вот, но... Ну что? Ну, были.
2: Ну, где они? Вопрос.
0: А вот тут на пейджер для всех пришло сообщение такое. Чувствуете ли вы себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой? Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот, жуткая нелепость.
0: Вот...
1: Это все, что идешь с мясорубкой, но если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Так же и с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой, не
0: это
1: дай...
0: ужасно. Это ужасно.
1: Спасибо.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень не модно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
4: Вашему гостю вопрос. А у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер. Я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
4: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Угу. Да, любимый мой писатель. Читал.
4: Вот. А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер? Сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер. Девелопер. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка. Я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь, но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
2: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Но Платонов — это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием. Алло. Ну, да-да-да. Ну. Бросил трубку. Здравствуйте. В прямом эфире наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Да, это здравствуй. Говорит Александр, гитарист из группы «Веселая картина».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня, у Димы и Валера Свистунова здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Ты уж какие наши разговоры. Какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы на самом деле, держатся люди. Такие прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких и побольше бы эфиров. Вот я не знаю, записывать что ли пора уже такие и издавать. Самое
1: все главное. Пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно. Ну, Иван, я даже не знаю, ну сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть. И вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И, я не знаю, удачи, что ли, тебе пожелать.
0: Ну, это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово. Очень...
5: О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, давай обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
1: Увидимся.
0: До свидания,
1: привет.
0: Да.
5: Пока.
0: Он так сказал, о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте. Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло. Вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, альтернативщики! Мы сегодня собираемся...
0: Идиот. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да, слышно, неважно.
0: Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.

0: И я рад представить сегодняшнего гостя в нашей студии. Это несколько неожиданно для вас всех будет, но тем не менее это случилось в такое нелегкое время для нашей страны, благодаря мне в том числе. Вы знаете, что я выиграл этот спор, я поднял его до 20. Сегодня к нам приехал очень далекий наш друг. Это Зиновий Варфоломеевич Гулянский, доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле. Здравствуйте, уважаемый Зиновий Варфоломеевич.
1: Здравствуйте.
0: Как вы перенесли дорогу? Я знаю, что...
1: Дело в том, что я уже давно в Москве. Я изучаю ваш кризис изнутри.
0: Угу. То есть вы не как вот аналитики западные, которые вот сидя в своих...
1: Нет, дело в том, что я же родился в этой стране, мне это приятно. Каждая моя командировка или просто поездка на Одину, она доставляет мне большую радость. Помимо встреч с моими старыми знакомыми, я почерпываю здесь материал для все новых и новых своих научных работ.
0: Ну, прежде всего, я хотел бы немножечко определиться. То есть, с одной стороны, вы доктор обществоведения, с другой стороны, вы председатель комиссии по изучению паранормальных явлений. Не кажется ли вам, что это несколько разные вещи? То есть, обществоведение, оно несет все-таки под собой определенный материализм. То есть, сегодня Саня сделал доллар 20, завтра Саня сделает его 13, да? Послезавтра Саню выгонят, ну, к примеру. А паранормальные явления... Через два дня Саня вернулся и опять доллар 40, понимаете меня, да? Вот исходя из этого, как вы умещаете это? Или, может быть, у вас в Израиле эти как-то науки, они слились?
1: Давайте мы не будем с вами так говорить, что у вас в Израиле, у вас не у вас. Нет, мы все мы живем на земле.
0: Извините.
1: И все мы отсюда родом, и я, и вы. И никуда нам с вами от этого не деться. А связь тут прямая. Связь эта проявляется очень ярко в том, что паранормальные явления в первую очередь фиксируются людьми. И в то же время общество состоит из людей. Поэтому вот такая прямая параллель. То есть без людей невозможно обществоведение. Так же самое паранормальные явления без присутствия людей, они невозможны.
0: Скажите, вот вы сказали, что паранормальные явления фиксируются людьми. То есть в таком случае, в зависимости от положения в обществе, эта фиксация может быть, ну, в какой-то степени фальшивой, попросту подделкой, да?
1: Да, были частые случаи этого, с этим мы постоянно сталкиваемся, особенно у вас вот в России, когда фиксируют...
0: Давайте не будем говорить у вас, у нас мы живем
1: на
0: единой земле.
1: Извините.
0: Ничего. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько все-таки часто происходит так, что в зависимости от года кризиса в обществе люди стараются каким-то образом смоделировать какое-то явление?
1: Очень часто это происходит.
0: Да.
1: И наиболее часто мы сталкиваемся как с такими проявлениями в период обострения каких-то экономических или военно-политических конфликтов. Люди становятся часто начинают замечать неопознанные летающие объекты, необычное поведение животных, домашнего скота, вот, а также проявление стихии. Не за что. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае, прежде чем мы перейдем к основной все-таки теме, вот обществоведение является в данном случае, я так понял, все-таки первичным в вашей работе.
1: Безусловно,
0: поскольку в случае, если общество является собой какой-то здоровый в целом организм, то ему незачем каким-то образом вот моделировать, придумывать ситуации с летающими аппаратами.
1: Вот у нас
0: а просто реже. Ежели общество как-то больно, если там какие-то непорядки, то, судя по всему, ну, это называется, как в том анекдоте, «Здравствуй, хомячок, что тебе надо?» Начнем с того, что я не хомячок, а белочка.
1: То есть... Ну, так и тоже бывает.
0: Да.
1: Вот недавно у нас под Хайфой был случай, когда несколько домов посещали животные, которые поначалу были приняты людьми за, так сказать, тоже людей. Но это оказались привезенные... вы же знаете, что у нас очень развит этот терроризм арабский. Мы уже не знаем, куда от него бежать. И вот последним, как потом после нашей проверки выяснилось, последним таким изощреннейшим террористическим актом было завоз с лемуров и просто вбрасывание их вот в пригород пляжный, где живут богатые израильтяне, вот, и богатые туристы посещают, и вот этих вот лемуров, которые были попросту заражены вот сибирской язвой.
0: Да, я слышал,
1: А поначалу их все принимали за бедуинов.
0: Ну, это, в принципе же, такой метод воздействия, прежде всего, все-таки на общество.
1: Да,
0: я хочу проследить все-таки немножечко вот эту связь. То есть, кем вы стали в первую очередь? Ученым, изучающим паранормальные явления, или доктором обществоведения? И что для вас самого интереснее? То есть, от чего нам сейчас начинать разговор? С одной стороны, конечно же, общество в целом в моменты каких-то кризисов заинтересовано в изучении, там, не в изучении, а в, чтобы им рассказывали о каких-то фактах из прилета, там, значит, улета, там, прихода, там, они же и снизу сейчас приходят, мы уже это наблюдаем
1: неоднократно. Да откуда только не лезут. Я вам скажу, что лезут даже из рек. Вот недавно тоже был у нас случай. Но давайте об этом я чуть позже расскажу. Что...
0: Или все-таки об обществе?
1: То есть... Нет, я сначала скажу, как я вообще пришел в науку. Я окончил Московский государственный университет.
0: Это было в
1: 71-м году.
0: Закончили кафедру журналистики, насколько я знаю.
1: Вы сами... Нет, вы ошибаетесь, потому что...
0: Извините, это брат ваш брат.
1: Моя национальность не позволила мне поступить на такой престижный факультет.
0: А почему же Венедикт поступил?
1: Венедикт — это наш
0: младший брат. Гулянский, да.
1: Это наш младший брат.
0: А сколько у вас семьи вообще детей? Вот мне интересно. Вот все-таки...
1: Ну, еврейские семьи всегда были большими. То есть еврейская семья — это модель общества. Как любая семья. Но в еврейской семье общество проявляется наиболее характерно. Потому что всегда ясно, кто является премьер-министром, кто президентом, а кто ответственен за финансовые обороты.
0: А скажите, ведь вы же, в свою очередь, я знаю, едва закончив институт, вы его закончили, начали писать
1: докторскую. Я был бедным студентом, да. Нет, но я сначала написал кандидатскую.
0: Кандидатскую, потом уже докторскую. И вот ваша докторская, она как раз была посвящена вот этой теме, которую вы сказали.
1: Знаете, самая плохая докторская во Владимирской области продается сейчас. Вот я недавно был в командировке в связи с фиксацией объекта на земле, то есть, как местные жители говорили, что пролетела тарелка, осталось выжженное пятно, мы приехали замерять с помощью специальных приборов, вот, и в том магазине мы купили докторскую. Вот, такой докторской плохой я уже, знаете, с, наверное, с 76-го года уже такой докторской я не видел просто.
0: Вы знаете, буквально недавно я вернулся вот тоже со Старомынки, такая речушка, и то же самое, то есть вроде дешево, 20, и мерзость. Ее пожарили, мы, она вся развалилась, мы, в общем, туда даже не стали ее съедать коты. Да, но тем не менее, считаете ли вы до сих пор, что модель общества в целом является идеальной в том случае, если она скопирована с модели вот вашей семьи Гулянских?
1: Да, в какой-то степени да. И чем это можно объяснить? Как я уже сказал, что любая семья, особенно еврейская семья, она является ячейкой общества. Недаром построено такое великое государство, как Израиль. И все вы знаете, что каждый гражданин Израиля, спасибо, он чувствует себя членом большой единой семьи, своего народа. В нашей стране, в России, коренному населению очень не хватает такой... чувство принадлежности к единой семье. Нет сейчас в России такого ощущения принадлежности к единому обществу. Все русские, все россияне сейчас разрознены. Вне зависимости от этнической Будьте какой-то здоровы. Принадлежности, спасибо. А вообще нет, так скажем, единой направляющей идеи.
0: А вот ведь скажите, что не всегда ведь так было. Давайте вспомним семью Ульяновых. Там вот брат Володя, брат Леня, Сергей, Мария Ульянова, Зинаида Ульянова.
1: Ну, она шестью
0: Ульянова.
1: Пальцами была, Мария. Поэтому она... Дело в том, что в семье Ульяновых Мария и олицетворяла тот кризис. То есть... Прошу прощения, я простыл по пути.
0: В самолете, безусловно,
1: да.
0: Вы...
1: Так вот,
0: это называется у нас по-русски.
1: Да,
0: пробыло.
1: Да. Так вот, что я хотел сказать про семью Ульяновых. Но. Нами было не так давно учеными установлено, что как раз Мария своим внешним видом моделировала в семье кризис. То есть Володя с детских лет видел тяжелую жизнь человека, незащищенность его со всех сторон. И, может быть, в какой-то степени это и подвигло его на те реформы, вот, плоды которых вы, русские, до сих пор пожинаете.
0: Ну, все-таки в таком случае получается, что там была модель папа.
1: Да, папа...
0: Как-то папа, получается, в данном случае был, ну, премьер-министром, если мы так смотрим по модели, либо даже президентом, знаешь, где-то он что-то проворонил. Он
1: папа, столько... наверное, у них все-таки был как бюджет.
0: А вот скажите...
1: Поскольку он один зарабатывал деньги для семьи, мама там прила, ткала.
0: Угу. То есть мама, она вот была снабженцем, видимо, в данном случае.
1: В какой-то степени, да.
0: Да, ну что же, то есть, значит, вы считаете, что общество любое идеальное нужно строить вот по примеру семьи.
1: Себя, понимаете? Надо вообще строить себя. Любое общество с себя. Когда вы сами в себе разберетесь, в вашей семье будет порядок, как можно больше таких семей будет в стране, и страна будет жить в нормальных условиях. Посмотрите на государство Израиль, все живут хорошо. Ну, в кибуцах немножко похуже, но все равно есть уверенность в завтрашнем дне, то, чего сейчас так сильно не хватает русским.
0: Ну, к тому же постоянно происходит строительство кибуцов, много же новых городов и поселений.
1: Да.
0: Вот письмо такое нам пришло. Ясер Арафат спрашивает: скажите, где остановился ваш гость? Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение. Дело в том, уважаемый Ясер, что Зиновий Варфоломеевич очень занят своей работой. Я знаю, что вы в ближайшее время будете на втором заседании.
1: Да.
0: На третьем тоже вроде уже были.
1: Да, ну для удобства отношений вы можете обратиться в посольство моей страны и оставить свою визитную карточку. И, в общем-то, я периодически посещаю наше посольство, и там для меня оставляют корреспонденцию.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, теперь, я думаю, пришло время каким-то образом начать в нашу тему вплетать и паранормальные явления.
1: Факты.
0: И факты, и вообще откуда это? Ведь половина этого все-таки вымышлена, даже больше половины. Почему даже в нормальном обществе? Вот я знаю ваш младший брат Йозе. Ну, давайте уж будем откроем все карты. То есть человек совершенно как-то вне вашей семьи. То есть он...
1: Но Йоська давно уже отбился от рук.
0: Да, но тем не менее, это произошло, ну, понятно, говорит, в семье не без урода. Но тем не менее, вот считаете ли вы это для общества паранормальным явлением, или все-таки паранормально это из области что-то такого сверхъестественного?
1: Да, давайте разберемся. Я действительно считаю, что это из области сверхъестественного. Потому что само понятие как паранормальное явление, оно в переводе с латыни обозначает как бы сверхнормальное, то есть через нормальное. Если быть дословным переводе, то есть явление, которое нельзя объяснить никакими нормальными, привычными для человека причинами. Будь то посадка летающей тарелки среди чистого русского поля, вот, или же появление на экране военных радаров каких-то точек, объектов.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Которые нельзя никак идентифицировать. Что это все относится к этим явлениям. Одно время одним из интереснейших, на наш взгляд, как тогда нам казалось, явлений был синдром Барабашки, о котором очень много в свое время было сказано.
0: Вот не могли бы вы сказать, все-таки это что, на ваш взгляд, было? Я знаю, что вы подвели уже черты.
1: Нет, это было не страшно. Угу, это понятно. Было не то, что говорилось у вас, это было попросту симуляция.
0: Ну, то есть вымышленные целиком.
1: То есть
0: это...
1: в корне этого были обыкновенные домашние крысы.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, я бы не хотел, конечно, сейчас затрагивать там уфологию, какие-то прилеты космических пришельцев и так далее, потому что это отдельная длинная тема, но мне бы хотелось поговорить про паранормальные явления, реально существующие в обществе. То есть, ну, например... как-то сбивание, периодически сбивание 18-19-летних людей в кучки и блуждание вдоль путей поездов дальнего следования то в одном направлении, то в другом. Это реально замечено в нашей стране. Причем, значит, они мешки не несут, на рельсы ничего не кладут, они просто ходят, глаза у них открыты. В общем-то, мы сперва думали, что происходит просто массовый сбор грибов. Вот. Но я знаю, что вы это явление тоже изучали. Практически это длилось 3 дня. Вот в эти кризисные дни. Конечно, несколько некрасивое слово кризис, да, критические дни еще. Давайте этих лучше назовем.
1: Это однокоренные слова. Тут нет ничего удивительного. Вы совершенно правильно употребляете эти слова.
0: Ну, я же ученый. Извините, да.
1: Да. Действительно наблюдалось вот такое движение подростков вблизи магистральных, подчеркиваю, направлений железной дороги, по которым поезда следуют приблизительно в интервале 10-15 минут. Связано это с тем, что у людей подсознательно в предчувствии кризиса, поскольку человек все-таки высоко организованное достаточно существо, в какой-то степени вот этот вот кризис, который разразился сейчас в России, он был не совсем неожиданным для нас. Мы в какой-то степени его предсказывали. И, видимо, вот это вот ожидание кризиса, который нагнетался уже приблизительно с марта, с апреля этого года, он, вот это ожидание кризиса вылилось уже в самые, так сказать, предкритические дни, в то, что люди каким-то образом пытались мигрировать. В силу неосознанного желания к миграции, вот, и в то же время желание к миграции и невозможность ее осуществить сподвигло этих подростков как наиболее неустойчивый социальный слой общества вот к такому массовому излиянию на рельсы. И плюс вот эти шахтеры, которые до этого бастовали, все это сложилось в такую единую концепцию и вылилось вот в эти вот неосознанные блуждания по путям, причем строя в тех направлениях, в которых вот по данной колее следовал поезд.
0: Так что
1: я объясняю это этим.
0: А вот Блумберг, наш радиослушатель, просит вас прокомментировать события в районе базы Розвилл в 1947 году. Мы, конечно, не хотели, как говорится, уже комментировать ничто связанное с какими-то вот, ну, совсем уж сверхъестественными явлениями, а хотели обратиться только к тому, что происходит вот сейчас. Но, тем не менее, раз вы просите, я думаю, что Зиновий Варфоломеевич...
1: Я прокомментирую, поскольку я имею более широкий доступ к информации Соединенных Штатов, наверняка, чем наши радиослушатели.
0: Да!
1: Совершенно верно. Дело в том, что одно время эти события трактовались так на уровне слухов, как то, что вот в 47-м году в районе этой базы потерпел крушение там, под летающая тарелка, благодаря которому в руки людей попали останки вот пилотов. И якобы существовала даже видеозапись.
0: Ну, ее даже транслировали по телевидению.
1: Дело в том, что реально, там обнаружили останки действительно живых существ. Но дело в том, что там потерпел аварию самолет.
0: Да.
1: Новый самолет, который испытывался тогда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вообще вблизи базы вот очень обширные заповедники находились и большое количество диких животных.
0: Обычно вот это принято, базу окружать заповедниками,
1: да,
0: дикими животными.
1: Да, поскольку это
0: кольцо,
1: как второй кордон, да,
0: да,
1: такой.
0: Безусловно.
1: То есть исключить допуск.
0: Еще мы даже знаем, что вот егеря, которые там вот, они являются наиболее...
1: По двойной зарплате они.
0: И надежные, наиболее надежные защиты, нежели стоящие во внешнем кольце окружения
1: воинов. Безусловно,
0: воинов,
1: я с вами совершенно
0: поскольку
1: согласен.
0: Поскольку они там, ну, во-первых, совершенно озверевшие, то есть целиком, потому что их не пускают ни на базу, ни наружу. Они вынуждены жить вот в этом в лесном, скажем так, бублике. Бублик мы его называем. Мы его военные называем бублик. То есть вот это зеленое кольцо между вот, окружающей военную базу называется бублик у нас. Вот они там живут, их не упускают, они там и рождают, и, в общем, и умирают, и живут своей жизнью. Бывало, что единственное, чем они
1: их
0: питают...
1: Их частенько принимали... Ведь обратите внимание на статистику. Снежный человек появляется в основном вблизи военных объектов.
0: в бубнике,
2: да.
1: В основном на территориях Соединенных Штатов.
2: Да, да.
1: А дело в том, что егер в пятом поколении уже просто порастает волосом.
0: Ну, тут даже хотел сказать, извините, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Вы помните вот те события на Алтае?
1: Да.
0: Вокруг засекреченных ядерных шахт, которые находились глубоко в земле, мало кто знал, до сих пор знает о их существовании, где были, в общем-то, пойманы два снежных человека. Это оба оказались сбежавшие жены вот этих самых егерей из бублика, которые стремились, в общем-то, уже куда бы податься. То есть они в момент их отлова, значит, они побежали в разные стороны, дескать. Но и обе были пойманы. То есть движение было совершенно хаотичное, лишь бы и вырваться из бублика. Причем, если бы они прибежали на базу, там стоит третий кордон, уже инженерный состав, и мы там ставим...
1: Моторсолки.
0: Матор-стрельки тоже ставим. Вот, да. А снаружи тоже им вроде как не пробиться. Вот, и вот они там это так и бегали. Но, значит, как нам приходилось, вот я не знаю, как у вас в Израиле. Вот, но у нас...
1: У нас в Израиле все хорошо, вы знаете.
0: Да.
1: Сейчас у нас тепло в Израиле.
0: У нас для того, чтобы каким-то образом еще более...
1: У вас тоже не холодно.
0: Да! Чтобы еще более засекретить вот этот военный объект, мы допускаем иногда, очень редко, но допускаем проникновение в зону вот этого лесного бублика, так называемых туристических групп. Естественно, за ними идет слежение, естественно, что проводники местные, которые знают все это, чтобы каким-то образом, понимаете, как говорится, земля слухами полна, вы же знаете.
1: Нет, но я вам скажу, что, конечно, выгодно. Выгодно.
0: Конечно, выгодно. Выгодно. Во-первых, и деньги идут, и деньгами кормят и обитателей, вот, как правило, этих вот бубликов, потому что они же, как они, егеря, у них настолько в крови уже вот это «не убей животное», там, в котором ты живешь, что они, бывало, сами соль сжирали, которую для лосей мы закидывали, а прям сжирали все, а чем-то надо питаться. Вот, это,
1: ну, кора обычно там обглодана.
0: Кора, да, говорят, дескать, бобры. Ничего потом. Не, ну бобры
1: нет,
0: тоже.
1: Я вам хочу сказать, что действительно на сегодняшний день ни одного реального случая появления снежного человека вот, в моей практике не зафиксировано.
0: Но
1: как
0: это,
1: правило, это
0: называть.
1: Всегда одичавшие люди.
0: Да.
1: Причем вблизи либо урановых месторождений, вот, либо же вблизи ядерных шахт человек подвергается так называемому гигантизму. То есть нормальный человек может в диких условиях вблизи вот, ядерного радиационного излучения вырасти в среднем до 2,5-2,7 метров.
0: А это в каком поколении? Вот, хотя...
1: Третьем.
0: В третьем же. А вы знаете, мы тут проводили эксперимент, облучали одну часть тела всего. Ну, то есть, вот целиком человека запихивали в полностью непроницаемый радиокостюм, а одну часть тела, ну, на выбор. У кого руку, у кого там ногу, у кого там, ну, чего-то там, у одного вот уха. Вот только у добровольцев. Исключительно облучали понемножечку в течение где-то там 5-10 лет.
1: Ну, я думаю, что ваши результаты совпали с моими. Вот посмотрите вот эту таблицу. Мы не будем сейчас оглашать, чтобы вас ни в чем, так сказать. Вот посмотрите вот здесь вот.
0: Вот так
1: или не так?
0: Совершенно верно. Это один из наших испытаний.
1: Ну, наверное, вы другой. У вас, наверное, левое ухо было, а тут все-таки правое.
0: А он стоит за спиной же здесь фотография. Вы думаете, лицо не было оглашено? Это он с затылком стоит.
1: Да?
0: Так что ухо совершенно верно, как вы сказали, левое, ну, с его лица, если смотреть. Вот, ну, посмотрите, какое оно уникальное. Вы посмотрите, это же практически мутировавшее оглашенное ухо, что вот у твоего Зяма Кокер-спаниеля.
1: Ну, дело все в том, что мой кокер-спаниель — это вторая клонированная особь. Вторая клонированная особь вот на территории Израиля. То есть сейчас таким...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Таким наиболее ярким представителем современной науки является клонированное животное. То есть сейчас вся наука брошена на развитие и совершенствование технологии клонирования.
0: Ой,
1: вот у меня действительно мой кокер.
0: Пучит.
1: Его зовут Саката. Это в переводе с иврита.
0: Да.
1: Это значит...
0: Кстати, вы разобрались с его полом, наконец. Это же так важно.
1: Дело в том, что вообще... вообще это самочка, конечно. Но дело в том, что когда ее клонировали из лапки самца. И как ни странно, ученые пришли к такому выводу, что, видимо, где-то был сбой в хромосомном наборе, потому что, как вообще утверждается, сама идея клонирования, она основана на том, что создание 100% идентичного особи. А в данном случае, вот с моей, это такая, знаете, как бракованная марка или бракованная монета, вот раритет среди нумизматов.
0: Да.
1: И я как-то, так сказать, являюсь вот... председателем нашего общества.
0: Будьте здоров.
1: Я выторговал себе вот это вот зверька.
0: Вот Есыл тут у меня спрашивает, именно ко мне вопрос, почему я всегда говорю слово «да» часто и очень громко. Есыл, вы не обидитесь, Зиновий Варфоломеевич, если я скажу вам правду. Ну, дело в том, что мы сидим тут за толстым...
1: Да!
0: Есыл, я... Дело в том, что жадно хватаю воздух. Вот. А чтобы наш гость не подумал, что я как-то вот дразнюсь или еще чего-то, мне приходится хоть что-то говорить. Поэтому на хоть таком движении мне проще говорить «да». Ну, понимаете. Вот. Иногда приходится это и на выдохе говорить. Потому что
1: в этом ничего паранормального нет.
0: Совершенно ничего. Совершенно ничего.
1: И все-таки развивая дальше теорию, вообще, так сказать, паранормальные явления в нашей жизни.
0: А скажите, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот вы затронули такую тему, как тему клонирования. Она очень болезненна сейчас и для нашего общества, и для вашего.
1: Конечно, для нашего общества это не так болезненно, потому
0: что... Для всех оно болезненно, но тем не менее, не является такое увлечение вот клонированием, ну, чем-то подобным увлечению вот барабошкой, и вот потом в свое время, помните, пестициды. Все очень боялись пестицидов.
1: Конечно, это явление массового психоза. Совершенно да. С вами согласен.
0: Но
1: во многом вообще понятие паранормальности основывается на явлении психоза. Как, кстати говоря, явление кризиса. Ведь, собственно говоря, материальных предпосылок вот к кризису сегодняшнему в Москве, по крайней мере, нет. Поскольку все то, что завозилось, завозится в тех же самых объемах. Люди получают те же самые деньги, но искусственно вызванный ажиотаж...
0: Вот это мне еще коричневых.
1: С удовольствием. А искусственно вызванный ажиотаж, он приводит...
0: Хорошие вот... очень баррикеты у вас вот эти делают, вы уж не
1: я
0: подумайте,
1: знаю, что
0: я как-то
1: голодаете здесь
0: вашими...
1: вот сейчас, потому что...
0: Нет!
1: Ну, все равно ешьте, это натуральный продукт, это концентрат хайфского чайного дерева.
0: Вот,
1: это
0: кстати,
1: только у нас только растет. Больше
0: пришло
1: нигде.
0: Сообщение, я не знаю, за подписью ПОЦ, я не знаю, что это у вас такое. Вот,
1: это такое,
0: не,
1: да.
0: Не сочтите за резкое письмо, но тем не менее, весь ваш Израиль про нормальные явления. Вы сначала у себя разберитесь, а то у вас там все с ног на голову перевернуто. Вот, дорогой ПОЦ, я хочу что сказать, что...
1: Ну, действительно, евреи пишут сверху вниз, в этом нет ничего удивительного.
0: Это во-первых. Во-вторых, то, что наш гость Зиновий Варфоломеевич нашел просто время, несмотря на то, что уже человек в возрасте. И,
1: ну вообще я вам хочу открыть такую шовинистическую карту. Действительно, глобус, который издается вот в Израиле, в географии Израиля, с названиями на иврите, в нем полюса расположены слева и справа.
0: Да.
1: То есть вершиной мира является, так сказать, наше государство.
0: Да, наш, безусловно. Я, кстати, хочу еще напомнить нашим уважаемым телефон прямой в эфирной студии 203-19-22. Несколько позже мы будем принимать звонки. Вы можете задавать Зиновию Фраумеевичу Гулянскому ваши вопросы. А сейчас я все-таки хотел еще затронуться на следующей теме. А как вот, если уж опять же говорить о снежном человеке, об одичавшем, у вас с этим обстояло дело?
1: Ну, в Израиле вообще не было до 68 года зафиксировано случай появления йети. Вообще с 68 года до сегодняшних дня, то есть за 30 лет, зафиксировано 3 случая. И в 2 случаях это были сбитые арабские летчики, которые во время наших постоянных войн с ними... были сбиты доблестными израильскими авиаторами.
0: Но вот этот йетизм, он же под собой подразумевает все-таки какое-то оволошение тушечной лопасти.
1: Дело
0: а
1: в том,
0: они-то
1: что
0: в комбинезонах ходили.
1: Дело в том, что арабские пилоты, они летали на советских самолетах и, соответственно, использовали советскую летную форму, причем почему-то зимнюю. До сих пор этот феномен не раскрыт. Вот это, наверное, одно из тех паранормальных явлений, которое присутствовало всегда в жизни Советского Союза. И за то время блужданий по горам, боязнь показаться на глаза израильтянам, коренным евреям, боязнь попросту погибнуть, форма этих летчиков летная, которая была выполнена из натуральных шкур животных, прирастала к кожи владельца, и со временем, ввиду холодного климата в высокогорьях, вот такие вот явления наблюдались.
0: Я знаю, что у вас были даже такие, ну, как их назвать, в государственном смысле.
1: Если у вас есть
0: обвалы,
1: сомнения, я вам могу назвать фамилии этих людей.
0: Хотелось бы, конечно.
1: Но одного звали Шафир Бахарова.
0: О, это причем женщина-летчик арабская.
1: Да, и вот сбил его Юрам Харпац.
0: К сожалению, это у меня не покойный
1: уже, да. Известный израильский пилот, да. Вот. А второго звали Диу Мафрак. Это тоже арабский пилот, он...

0: собственно говоря, пытались перезимовать. Да, да. Их там, в общем-то, поймали, отмыли и сдали арабской стране и поменяли на наших вот авиаторов.
1: Ну что же, мы совершенно ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским. Напоминаю вам, что он является председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, Израиль, а также он доктор обществоведения.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Вот был такой вопрос, он несколько носит политический характер, но тем не менее ЕСЛ спрашивает: Зиновий Варфоломеевич, почему все-таки воюют между собой израильтяне и арабы? Я тоже так вот, как не включу диапроектор, постоянно у вас как-то там что-то вот не лады.
1: Ну, неспокойно у нас в Израиле, конечно, но это не является предметом для того, чтобы туристы не ехали к нам отдыхать. Нет. Дело в том, что, конечно, основной корень этого конфликта заключается в земле. Вам, россиянам, это несколько непонятно, потому что у вас на одного жителя, да и на меня когда-то это приходилось, до, наверное, 1000-2000 квадратных метров приходится. Поэтому вам проблемы территории, они, наверное, не совсем понятны. Нам же, семитам, очень всегда было... Вообще история еврейского народа всегда связана с гонениями. И вот, наконец-то, в 1948 году мы обрели свою исконную древнюю землю и сделали там свое государство. И, ну, конечно, извините, это не может пройти мимо арабов.
0: Что я вас перебиваю, но, тем не менее, вроде и у вас там такая кучка песка, и у них, и, в общем-то, слева пустыня, справа...
1: У нас меньше.
0: Понятно. Ну, то есть, в смысле, в общем, основной смысл — это земельный конфликт.
1: Конечно, конечно. Понятно. Мы ничего против арабов не имеем. Они такие же нормальные ребята, как и вы, русские.
0: Спасибо, да. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот еще хотелось поговорить о паранормальных явлениях. Вот почему, на ваш взгляд, как доктора обществоведения, как председателя вот всяческих комиссий, все-таки основные какие-то такие массовые психозы случаются по осени? Ведь есть, например, понятие авитаминоз, но он зимний авитаминоз. То есть за зиму люди не едят яблочко.
1: А гипервитаминоз? Вы знаете о таком понятии?
0: Вот расскажите, гипервитаминоз, пожалуйста.
1: Да, действительно, вы не совсем были точны в том, что кризисы бывают по осени. Не совсем
0: здесь
1: так.
0: У нас не ваш вот летний кризис прошлого года, связанный с этим политическим скандалом известным. Ну, не будем об этом. Вы все-таки гость.
1: Нет, ну вы знаете, она тоже еврейка, Левинский.
0: Безусловно.
1: Она тоже еврейка, она тоже гражданин Израиля. Вот. И я считаю, что в какой-то степени мы должны быть горды этому. Да, вернемся все-таки к России. Действительно, не секрет, что обострения в России всегда были как по весне, так и по осени. Но в силу того, что по весне, как вы правильно заметили ранее, сильные проявления авитаминоза, народ ослаблен по весне. И народ с нетерпением ожидает поспевания ранних овощей, зелени.
0: Ну, здесь нужно сказать следующее, что мы проводили, скажем, определенные...
1: Да, мы, собственно, тоже.
0: Ну, поэтому нет смысла об этом говорить.
1: Нет, я все-таки хотел бы продолжить.
0: Но он более вялый, то есть, нежели все-таки осенний, потому
1: нет,
0: что...
1: Нет, весенний кризис, он скорее, знаете, такой действительно правильно вялотекущий, и он никогда не принимал в России

0: такой острой борьбы с кровопролитиями. В то же время к осени наступает так называемый гиперветаминоз, как я уже говорил.
1: Гиперветаминоз вот связан с очень сильным приливом сил. Со все-таки северными народностями, то есть с народностями, которые...
0: Вообще северные народности достаточно спокойные.
1: Я бы не сказал. Ведь вот вспомните 88-й год, западное побережье Швеции.
0: Ну, вы понимаете, там коренного населения уже давно не осталось.
1: Да!
0: Туда в то время как
1: чеченов
0: раз понаехали...
1: Чеченов и вентов понакидали,
0: да,
1: и чукчи, да,
0: да,
1: простите.
0: Да-да-да, южные народы понаехали, да, и они собственно, это... и устроили.
1: Вот это все.
0: Да.
1: Но, тем не менее, вот смотрите, смотрите. То есть, как вы считаете, вот мы проводили исследования, закидывали людей, ну, даже наших вот соотечественников. В течение 5 лет мы проводили эксперимент, значит, как только тепло, мы их сюда, ну, в смысле, прямо здесь, рядом, неподалеку. Как только, знаешь, тут холодать, вот как сейчас, и первые перхоть снежная закружит, Пороша закружила, Пороша. Мы сразу их цоп, это, и в теплые страны, там, либо к вам, ну, к вам реже. Вот,
0: мы
1: либо...
0: тоже сейчас не всех и берем.
1: Да. Либо в Египет, к примеру, что дешевле, ну, до тех пор, пока там не начались какие-то пострелы по людям. Вот. И вы знаете, в течение 5 лет характер этих людей немало не изменился. То есть мы их замечали также на демонстрациях политических.
0: В этом нет ничего странного, потому что основные...
1: То есть вы считаете, что это генетическая,
0: конечно,
1: тревога?
0: Конечно,
1: да?
0: И во многом влияет воспитание.
1: А вот, скажем, темпераментность южных людей, мы тоже каким-то образом сможем ее исправить не хирургическим вмешательством, не даже терапевтическим, а каким-то психологическим.
0: Ну, дело все в том, что, понимаете, вообще психология южного человека, поскольку я сам отношусь к южным достаточно людям, психология южного человека, она всегда основана на более яркой эмоциональной окраске. Вы не можете с этим не согласиться.
1: Безусловно.
0: В связи с этим южные люди, они, как принято говорить, более горячие. И все это основано, конечно, на действительно и на месте жительства, и на более быстром обмене веществ, как это не покажется вам странным.
1: Ну, правильно, потому что происходит постоянная усиленная работа потовых желез.
0: Но нельзя сказать, что это будьте здоровы, справедливо. Спасибо. Для всех случаев. Поскольку те люди, которые живут в тропических районах Земли, они испытывают на себе влияние постоянного тепла. То есть у них не бывает смены времен года. И необходимость организму перестраиваться отпадает. И в связи с этим жизнь африканца, она наиболее размеренная.
1: Скажите, но почему же тогда... Мы же проводили эксперименты.
0: Ну, я помню, вот та заварушка в Конго.
1: Да, тем не менее, это же, ну, последствия, конечно, понимаете, немножко. Ну, а цель эксперимента...
0: Нет, там
1: основная...
0: деньги, ты понимаете, там замешаны деньги, большие деньги.
1: А как же эксперимент
0: сами
1: проводить?
0: Негры между собой воевать бы никогда не стали, потому
1: нет,
0: что их методы войны друг с другом — это копье и топор. Ну, в крайнем случае, кортик.
1: Или когти, собственно,
0: в больших
1: же
0: количествах они друг друга перебить не могут. Они это давно поняли, и поэтому все их конфликты между собой,
1: ну,
0: были улажены к середине...
1: Локальный характер насилия.
0: Да, да, да. В основном касались семейных драм. Кто-то там украл чужую жену и так далее.
1: Нет, ну я хотел сказать, что... Но почему же
0: кражи тыкв? Дело в том, что тыква очень...
1: Особенно на Хэллоуин у них это было принято, как ни странно. Вот скажите, вот все-таки, что касается длительности жизни, то есть вы хотите сказать, что, значит, ваш организм, понимаешь, он...
0: Ну, там... мой организм, это вы посмотрите вообще на меня.
1: Ну, давайте так, организм вот моего ровесника, который безвыездно живет, скажем, в Хайфе, он, ему не нужно приспосабливаться к его тушке, я имею в виду, вот этого моего ровесника, к суровым зимам, да?
0: Да,
1: то есть терпеть, скажем, такие вот, ну, в принципе,
0: не побоюсь
1: травмирующие, даже, я бы сказал, не побоюсь этого слова, травмирующие.
0: Ну, и женщинам намного проще на юге.
1: Да, но тем не менее, длительность жизни...
0: Вообще
1: вот,
0: тут да, мною сказана интересная история гигиенических средств. Так. Дело в том, что, как многим кажется, что тампоны изобрели женщины, ничуть не бывало. Дело в том, что это целиком изобретение северных народов, и применялись они исключительно для тепла. И только потом, в наше время, предприимчивые барыги, вот, они поставили это вот изобретение ивенков, угу, на коммерческую основу.
1: Ну, я также знаю, что, в принципе, спорят между собой вот венки и те же самые вот...
0: Тюльчи.
1: Нет, которые из жарких стран, которые вот, поскольку это изначально вот это приспособление, о котором вы сказали, был использовал с ихними женщинами, дабы препятствовать проникновению вовнутрь женщин больших крупных насекомых, рогатого мелкого скота и листьев.
0: Нет, но там это носило характер какой-то циновки, то есть это...
1: Нет, циновки там не было. Циновка это изобретение...
0: Тростник, на основе тростника.
1: Нет, циновка это изобретение целиком владельцев синтетических собак.
0: Нет, она не впитывала, понимаете? То есть африканская защитная пленка, она не впитывала. Она и служила именно правильно, как вы сказали, для воспрепятствования механическому вторжению крупных насекомых, включая паука.
1: Мелкий рогатый скот.
0: Нет.
1: Но.
0: Ну, вообще отдельные особи африканского...
1: Ну, в общем, это не имеет. Мы же сейчас говорим о других, да.
0: Нет, вот, но дело в том, что это большая часть любого общества на современном этапе. И мы, как обществоведы, мы не можем исключать такие аспекты, как вопросы личной гигиены из своего внимания, собственно говоря.
1: Безусловно, потому что от этого же зависит...
0: Это я просто как пример такой провел. Может быть, немного неудачный, простите.
1: Нет, совершенно удачный. Вот интересуется Мила, просит объяснить, чем отличаются сионисты от семитов, на ваш Зиновий Варфоломеевский взгляд.
0: Но дело все в том, что семиты вообще это, так сказать, название народности нашей. То есть исторически мы принадлежим к семито-хамитской группе.
1: Как второе?
0: Хамитской. Хамит. Т на конце Т. Угу. Татьяна на конце. Вот.
1: О-о-о. Это же я о своем подумал.
0: Но дело все в том, что вообще, действительно, вот как вы, так сказать, русские, там, славяне, вот у русских же есть мы славяне, да, вот, а мы семиты.
1: Безусловно.
0: Вот. А сионизм – это, так сказать, наша национальная идея, которая объединяет евреев по всему свету.
1: То есть ну, ничего это... общего не имеет с семитами.
0: Нет, ну как ничего общего.
1: Ну, имеет, то есть, конечно, сионизм, не то, что
0: можно
1: это
0: сказать,
1: очень
0: что
1: много,
0: сионизм это, так сказать, идея, которая сплочает всех семитов.
1: Понятно. Вот Фридрих Гольдман спрашивает, почему нас, евреев, то есть вас, евреев, больше, чем русских в России, а в Израиле больше нас, чем евреев? Ну, то есть вы поняли.
0: Ну, это совершенно неправильная точка зрения. Подсчитано, что на сегодняшний день в России проживает порядка 1 800 000 евреев.
1: А, скажите, считается ли паранормальным явлением... И
0: такое количество евреев в России?
1: Да, и то, что...
0: Действительно, это так. Но объяснить это можно тем, что несколько ужесточились условия въезда в нашу сейчас страну.
1: А, считаете ли паранормальным явлением... то, что огромное количество вашего коренного населения стремится выехать сейчас к нам. Вот сейчас все...
0: Все понимаете, все хотят выехать сюда на заработки, потому что все смотрят это колебание, все же привыкли к тем старым ценам, понимаете? И ощущение, поменявши свои там мелкую разменную монету в сумме там 100, допустим, шекелей, то есть на доллары, приехав сюда, и тут просто почувствовать себя миллионером с большой буквы, понимаете?
1: Скажите, Зиновий Варфоломеевич, вот...
0: Это как тоже массовый такой психоз.
1: Вы же, я знаю, лично являетесь противником американской культуры, всего проамериканского.
0: Ну, вы понимаете...
1: И даже, скажем так, что никогда особо-то Израиль за руку крепко с Соединенными Штатами не держался, но тем не менее... Ведь
0: он, такая... держал американскую корову за вымя всегда, Израиль. Все это связано с тем, что вообще Америка, конечно... Вообще американцы люди не умные.
1: Нет.
0: Вот. Но они богатые.
1: Да.
0: И грех старому еврею не пощипать вот это вот, не подоить вот это вот огромное золотое вымя. Понимаете? Эта политика ведется нами давно. И я не побоюсь вот того, что я сейчас скажу. Да, во многом экономика государства Израиля основана на вливаниях капитала из Соединенных Штатов. Начнем с того, что у нас американские самолеты, состоящие на вооружении, потому что наша армия должна быть очень сильно вооружена, чтобы все вот эти арабские аглоеды не лезли к нам со всех сторон.
1: Я вижу, что зажигалка у вас тоже ZIPPO.
0: Безусловно, но она лицензионная.
1: Угу. А вот, кстати, доктор Рабинович спрашивает эту тему. Все денежки переведены в Хайфу и Константинополь. Причем же здесь русский кризис. То есть он усматривает в нынешнем кризисе длинную руку Тель-Авива.
0: Да, да. В Хайфе давно уже никаких денег нет. Что вы?
1: Я тоже так думаю. Ну, скажите, вот тем не менее, вот это вот...
0: Кто же будет хранить деньги в Хайфе?
1: Я хотел немножко отойти от экономики и вернуться все-таки к обществоведению, да? Вы же собрали не только семитов, а вообще, поскольку вы сионисты оголтелые, вы собрали под свое крыло людей еврейской национальности с разных концов света, в том числе из Америки, из России, из Кении, я знаю, даже там живут у вас десяток-полтора.
0: Есть и кенийские евреи, ничего, вот и мне тут удивительного.
1: Тем самым вы получили такое многонациональное, по сути, свое государство. Такая же происходит история, собственно, с Соединенными Штатами, где...
0: Нет, вы понимаете, дело в том, что тут вы в какой-то степени правы, но не во всем. Дело в том, что всех евреев объединяет в первую очередь вера. То есть мы все иудеи.
1: Да!
0: Вот видите здесь у меня, вы тоже это видите. Да.
1: Это... Я вижу это, да. Но лучше это тут вот не оставлять.
0: Нет, я заберу.
1: Конечно.
0: Что же касается такой страны, как Америка, там объединение всех вер и всех рас, которые вообще есть на нашей планете с вами. И как сейчас модно говорить, что даже уже инопланетяне там тоже присутствуют.
1: Нет, но есть же тоже у вас и... даже, я знаю... И мечети там находятся рядом по бок. Везде, повсюду, все по бок там.
0: В Израиле вы имеете?
1: Да.
0: Да, находится, потому что невозможно же выселить всех арабов. Часть арабов проживает у нас, да.
1: Но тем не менее, вот такая социальная...
0: Они в основном нищие все.
1: Социальная система такая. Вот такая схожесть с Америкой, в этом смысле. Не пугает ли вас? То есть не пойдет ли в ближайшем будущем Израиль по пути Америки? Потому что я знаю, что мы налажили.
0: Секретную информацию. Если развалится Соединенные Штаты, развалится Израиль. Понимаете? Поэтому мы никак не можем... без отрыва от Соединенных Штатов существовать.
1: Да.
0: Ну, как, впрочем, и вы. Потому что последний кризис показал, что если бы в России не было вот этих долларов, в России просто нечего было бы кушать, кроме вашей столичной водки.
1: Да.
0: И, наверное, еще даже, я даже не знаю, и молоко-то у вас уже тоже американское.
1: А вот скажите, у вас же тоже, ведь я знаю, в Хайфе, когда я там был 2 года назад, продаются и окорочка те же. Уже
0: продаются?
1: Это о чем говорит? Это говорит об экспансии Америки, продовольственной экспансии.
0: Это говорит о том, что многие русские, привыкшие к окорочкам здесь, потребовали, чтобы их стали завозить и туда.
1: Хорошо, далее. Тема такая. Поскольку все-таки доктор обществоведения, вы знаете, что существует помимо мощнейшей еврейской миграции, и, соответственно, ведь миграция – это миграция определенной нации по миру, это своего рода завоевание этого мира. То есть,
0: да, безусловно, скрытая война, да.
1: Практически мы знаем, что в Америке почти что 40% частного бизнеса, он только там частный, я так понимаю.
0: Нет, есть еще и государственный бизнес,
1: он все-таки как-то более. Но, тем не менее, да, принадлежит вот семитам, да, как вы их называете. Но, тем не менее, мы также знаем, что Америку покоряют и русские. То есть,
0: Америку вообще покорить может даже киргиз. Понимаете? Нет ничего такого, что покорить Америку. А всю Америку вы никогда в жизни не покорите. Вы можете покорить только какой-нибудь свой гетто. Вот куда вы приехали, там Гарлем, Марлем, Шмарлем. Вот это вы можете покорить. И потом вы будете, как ваш болгарин-то вот этот, приезжал туда. Я покорил Америку. Он спел в 2 пивных барах. Они все негры там, конечно, да, но для них это, понимаете, бесплатно, чего не поржать.
1: У вас-то тоже, наверное, он там это приезжал, я знаю, в Хайфу и ходили.
0: У нас ходит это тот, кто недавно приехал.
1: Угу. А все-таки вот хотелось вот о чем поговорить. Вот это миграция. Я все-таки хочу понять, ведь существует огромное количество русских, которые являются евреями, которые из бывшего Советского Союза, из России уехали в Америку. Сейчас там заняли какие-то свои плотные ячейки в бизнесе, там, ну, соответственно, в экономике, некоторые даже в политике и так далее. Соответственно, из Израиля тоже определенная часть людей туда переместилась, часть сюда. В общем, но получается-то фактически, что такой нации, как вот евреи, сейчас не существует.
0: Нет, почему? Существует. Есть евреи-ортодоксы, которые являются наичистейшим представителем именно в плане вот, этнической еврейского народа. Есть, конечно, евреи-полукровки, четверть-кровки, осьмушки, так называемые.
1: Осьмушки, да.
0: Да, вот. Но я вам говорю, что есть, в принципе, евреи есть среди всех 169 национальностей, которые на сегодняшний день известны, в той или иной степени вы можете встретить еврея, который наполовину является представителем той вот культуры. Ну, главное вообще, основной подход иммиграционной службы моей страны заключается в том, чтобы еврей хотел жить в нашей стране, учился говорить на иврите. Вот, и, конечно, желательно, это было бы очень хорошо, если бы он еще принял нашу, так сказать, иудейскую веру.
1: А вот Евгений интересуется, являетесь ли вы, господин Гулянский, сторонником социал-дарвинизма?
0: Ну, дело в том, что все вообще российские идеи, они в какой-то степени, если проследить политику нашего правительства, они, в общем-то, скрыто как бы присущи нашему обществу, поскольку евреи провозгласили свое государство. Но дело в том, что еврейский народ очень много терпел от всех остальных народов. И те колоссальные жертвы, которые наш народ принес во Вторую мировую войну и до, и после, они позволяют, как мы считаем, нам в какой-то степени исповедовать даже эту теорию.
1: И хотелось бы снова вернуться к паранормальным явлениям. Вот ведь в последнее время не секрет, что несмотря на стремление многих наций как-то объединиться, показать свое «я», как-то свою независимость, да, ну вот видите, что делается вот у нас, да, что в свое время делается у вас. Вот
0: у вас
1: делается
0: сейчас больше по профессиональному признаку.
1: Да, да.
0: Люди стараются объединяться.
1: Нет, ну,
0: сказать,
1: дело
0: мы шахтеры, там,
1: да,
0: мы,
1: ну,
0: мы,
1: а
0: там.
1: До того это же было тоже, им носило ярко выраженный национальный характер, там, самоопределение,
0: да, да,
1: и так далее. Вот. А в свое время, очень давно, это все было также раздельно, то есть и в то же время как-то достаточно уравновешенно. Ну, воевали между собой там мелкие княжества и так далее. Затем настала эра вот этого великого объединения, передела. И сейчас снова идет вот к разделению. Ну, вот вы, как парапсихолог, можете ли объяснить в связи с этим огромное появлению так называемых животных феноменов, то есть блуждающих овцов, рогатых скотов, коров, которые мы наблюдаем на границе тех владений, которые исторически существовали до Великого Передела. Стада, вот мы же, вы же знаете, стада наблюдаются целые, горные,
0: ну,
1: пастухи.
0: Вообще,
1: то есть,
0: конечно,
1: что, да.
0: Вообще, конечно, вы затронули интересный аспект. Дело в том, что действительно животные также меняются, животный мир меняется приблизительно так же, как и человеческая культура. Дело в том, что, наверное, скажем так, что до прошлого века, до середины прошлого века, животный мир нашей планеты, он развивался в соответствии с теориями Дарвина. То есть был естественный отбор, царил во всем мире, образовывались новые отряды. Вот, например, последний отряд, открытопузырный, образовался где-то в период там 1870-1880.
1: Ну так это открытопузырный в данном случае, мы можем считать их как мутантами.
0: Нет, это продукт естественного отбора. Я говорю, это, наверное, один из последних отрядов, который так образовал.
1: Существовал отряд открытопузырных, скажем, в 1712 году?
0: Нет.
1: Вот видите, значит, это все-таки появилось сейчас, это продукт современный.
0: Тогда продукт цивилизации продукт цивилизации тогда, цивилизация так ярко еще не проявлялась в то время. Так вот, я хотел сказать о том, что цивилизация стала проявляться только, ну, вот, начиная с 20 века, если быть, так сказать, конкретным.
1: Будьте здоровы.
0: Появление машин, оборудования, спасибо, которые огромного количества заводов, шахт, металлургических предприятий начали оказывать уже очень пагубное влияние на животный мир.
1: Это и, да, но сейчас-то происходит наблюдаем... обратно. Мы наблюдаем, что практически половина животных остановлена, то есть, в смысле, половина производства остановлена. Например, вот к нам приезжали швейцарские... Нет, почему? Вот,
0: например, Швейцария все заводы коптят.
1: Лесоповальные заводы там закончились на озерах. Ну, в смысле, вырубили все, и появился вот такой продукт повала, как кильх. То есть он такой маленький, сантиметров 40, короткое такое тело, спина выгнутая. Вот он там водится в озерах этих и на озерах тоже. То есть вы хотите сказать, что вот эта новая появляющаяся флора и фауна в результате вот экономических, политических переделов...
0: Человечество смешалось природа.
1: Корректирует,
0: я как раз это и хочу сказать.
1: Корректирует, потом там молодой сиг. То есть вот я хочу сказать, что... Раньше просто был СИГ. Сейчас
0: старый.
1: Но старый он был тогда. Это что, вот, ну, по крайней мере, не был уж такой выдающейся верхней челюстью, там, 60 сантиметров длиной. И весил он не килограмм, простите. Вот, а сейчас куда ни сунься, в немецком, в Балтийском море.
0: Нет, а второе название СИГа — это рыба-челюсть.
1: Рыба-челюсть у него, но раньше он водился в немецком море. Сейчас он уже мигрировал в Балтику. Если мы сейчас что посмотрим, он уже в реке, уже в реке ломится и класть икру. А мы же смотрели, то есть у него икра это как личинка, то есть в буквальном смысле, что твой женский сапог. То есть это же целиком уже какие-то монстры. А посмотрите сейчас на селедку.
0: Я не могу со своей стороны назвать это паранормальным. Мы что, собственно говоря, хотели, то мы и добились. Мы хотели, чтобы трубы дымили, они дымят. Ну, приходится есть копченую рыбу. Вы думаете, как она коптится? Да сбрасываются вот эти отходы в воду, уже вылавливают ее, просто умещают электротоком, она уже копченая.
1: Понимаете? Но в результате мы целиком истребили с лица земли нашей длиннорылых. Вот я вот о чем хотел сказать. Как вы вообще считаете, сам человек, он же тоже меняется, он же подстраивается, ведь общество подстраивается под то, что это общество окружает. Если ребенок родится и видит вокруг себя длиннорылых, то он будет всегда добрее, он будет бегать по сосновому лесу, не который факт. Потом человечество назвало корабельным. Вот, да, и он будет добр, как бобр. Вот, а если он...
0: Здоров, как бык.
1: Вот, если сейчас он будет видеть кульку вокруг себя, вот, даже заводы не коптящие, а вот такие уже брошенные, как мы наблюдаем, вот в Швейцарии у нас здесь многие, да, то это же отразится и на психике его.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Что касается эволюции человечества, за последние, наверное, давайте возьмем последние 50 лет, человечество достаточно сильно изменилось внешне. Если в середине 20 века средний рост человечества составлял приблизительно 175 сантиметров. Даже, наверное, 172.
1: Ну, где-то так.
0: То сейчас, уже к концу века... Ну, сейчас вообще к концу века он тоже немножко снизился. Это связано с плохой очень, спасибо, экологической ситуацией. Вот,
1: опять, вот вы говорите, плохая экологическая ситуация. Рабочего, том, который всю жизнь волнами, работал волнами. На заводе по изготовлению аммиака. И вот если
0: он... Они уже все перемерли, вот эти все рабочие, потому что сейчас уже аммиак особо-то и никому не нужен. Его сейчас научились извлекать из мочи. В общественных уборных стоят аппараты японские, которые снижают технологические процессы, трудоемкость намного.
1: И сразу же берут анализ. У нас тут такой установили.
0: Да-да-да-да.
1: Кстати, мне вот тут волнует, что у меня проблема с голосом. Нет, у меня на самом деле проблема с правой рукой.
0: Ну, вы знаете, я хотел все-таки остановиться немного на том, что эволюция идет волнами.
1: Безусловно, и спиралями.
0: То есть в 60-е годы стали появляться переростки. К 70-м они снизились. Переростки. Ну, то есть люди, которые выше своих там, вот, своих предков.
1: Как правило, сейчас вот в Прибалтике очень много таких
0: Это жителей. Сейчас они подросли, то есть их рубеж, их период их рождаемости находился на 68-73 годы.
1: Да!
0: После 73-го года сказалось глобальное ухудшение экологической обстановки, нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х годов. И все это отразилось на том, что человечество стало опять снижаться. То есть средние его физические показатели стали снижаться.
1: Вы знаете, извините, знаю, Варфоломеевич, мы наблюдали, ведь, как вы сами сказали, земля-то одна, если, например, в Норильске коптит, то в Кении отдает, согласитесь. Поэтому мы наблюдали, вот, вы знаете, у пигмеев не особо наблюдались изменения роста. У них, конечно, в толщину они некоторые в моменты там беременности или прилива у них происходило. И вот в узкоту. Вот, по высоте не менялись. То есть все-таки вот такой генный разброс, генетический
0: разброс. Вы знаете,
1: разброс,
0: в чем пигмеев?
1: Нет.
0: Дело все в том, вот, чем, собственно, радикально пигмей отличается от нормального европеоида, к которому относимся мы, семиты. Мы ходим в обуви. Пигмеи ходят босиком. И от долгого хождения босиком у них расстояние от сустава голеностопа до окончания пятки составляет 1-1,5 сантиметра. В то время как у взрослого европеоида 6-8. И вот эти недостающие 5-6 сантиметров, на которые является пигмей более низким по отношению к другим народностям, они вот съедаются за счет вот этого вот участка.
1: А вот скажите, пожалуйста, сейчас по Москве, да и у вас наверняка в Хайфе, появилось огромное количество молодых девушек, которые одевают здоровенные ботинки на платформах.
0: Нет.
1: Ну, тогда, знаешь,
0: у нас жарко, понимаете, в Хайфе очень жарко. И что-то здоровое на себя одевать, будь то обувь, либо же наушники, это не гоже.
1: Вот Беня
0: уши,
1: спрашивает, если в Китае евреи?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю...
0: Лу Сяонзи — это выдающийся деятель коммунистической партии Китайской Народной Республики. Он является на 21% евреем.
1: На очко, то есть, аккуратно. А я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Может быть, какие-то у вас появились вопросы. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Это «Эхо Москвы»?
1: Безусловно.
2: Можно мне господину вот паранормальному задать, ну, хотя бы перекинуться с ним двумя?
0: Да что уж, перекиньтесь.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите, мы вас слушаем.
2: Да, вы знаете, по-моему, ну, я бы хотел узнать, почему он паранормальным его называет.
0: Угу. Кого, простите?
1: Спасибо.
2: А?
0: Кого, простите, называет паранормальным?
2: Ну, я сейчас слушаю это и говорят... что вот вы паранормальный.
0: Да не я паранормальный, я председатель общества по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа.
2: А как это можно узнать?
1: А, спасибо, вопрос интересный. Как можно узнать, действительно, как можно это узнать?
0: Ну, мои портреты публикуются в открытой печати. То есть, если вы посмотрите израильские газеты, в частности,
1: не
0: «Хайфский красный пролетарий»,
1: то есть вас же нельзя назвать это. Ну что это такое? Это там Зёма, к примеру. Это Зёма, а это Валя идет. Нет. Тут имелось в виду, как это можно вообще узнать? То есть, к примеру, вот заходит наш радиослушатель в лифт. Вот именно в этот момент, когда он заходит, лопается лампочка, его осыпает осколками, лифт застревает. И он сидит сутки, осыпанный осколками, боясь пошевельнуться. Это паранормально или нормально?
0: Это нормально.
1: Угу.
0: Особенно
1: здравствуйте, лифтах. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить у вашего гостя, вот можно ли клонировать доллар? И вот если можно, то откуда надо оторвать кусочек? С лица или там с циферки? И вот второй вопрос, если можно. Вот он сказал, что Моника Левинский еврейка, и что он ею вот гордится.
0: Не вот. Я ей горжусь, простите, а народ Израиля может ей гордиться, я вот так сказал.
3: Да, и вот если бы вы ей поставили, например, памятник, ну вот когда-нибудь там, то вот в каком виде вы бы ей поставили? Вот вместе с Клинтоном или она одна там? Ну и вообще, вот как вы себе его представляете? Мне интересно.
1: Спасибо. Я можно сперва скажу, я как представляю? Если бы, знаю фундаментальность вашего народа и такую любовь к гигантизму своеобразную, я представляю, что сама Моника была бы здоровой очень. Она бы наверняка бы находилась в очень такой скромной лежачей позе, ну, вот в одежде, в национальной, а на пузике у нее стоял бы маленький Клинтон.
0: Ну, насчет Клин, что там у нее на пузике стояло, я сейчас воздержусь. Я насчет памятника, я ее представляю, вот если бы я был бы скульптором, я бы ее представлял в летном костюме, гордо глядящий ввысь. И вот проложив руку к колбу, прикрываясь от солнечных лучей. Mm-hmm. Потому что для Израиля очень актуальна защита от внешних врагов. А она тем самым, приехав к нам, если она приедет, она в какой-то степени обеспечит такую внешнюю защиту, еще одну. А что же касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, в чем он заключался?
1: Я, к сожалению, не помню. А скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот что касается стремления человека смотреть в небо. Вот мы, например, сейчас часто замечаем, что наши сограждане, особенно в момент кризиса, то сям, то там, значит, лежат и так это смотрят вот в небо, выпучившись. Мы пытались у них ладонью там зеркало подставлять, потому что мало ли что с ним щупали там его. Вот жив, здоров, потеет, просто лежит и вот смотрит в небо. Но я знаю, что тут особо-то не видно. Вот ваш народ, я знаю, что...
0: Наш народ в основном смотрит в землю. В каком смысле? То есть дело в том, что вообще евреи и справедливость считаются очень прагматичным народом.
1: Но...
0: Нам некогда наблюдать за звездами, за исключением наших ведущих астрономов, конечно. Мы ищем деньги, а деньги, как известно, лежат на земле. Все вы это прекрасно знаете. Русскому же человеку действительно свойственно созерцание звезд. И я вам больше скажу, что вот те программы, которые заложены в компьютеры, где после выключения его основных функций начинается мерцание звездного неба, идут только для России. И во многом это скрытая такая как бы подсознательная ориентация на вот это вот именно программное обеспечение.
1: Угу. То есть вы считаете это совершенно нормальным?
0: Я считаю это нормальным. Почему?
1: А вот если,
0: потому
1: например,
0: что...
1: это все время прямо смотреть, ну, к примеру, вот параллельно земле.
0: Ну, вообще глазами надо двигать, конечно, потому что просто можно элементарно лишиться смазки глаз.
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно слушаю ваши передачи. Добрый вечер, уважаемый гость. Вот, у меня к вам три коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что у нас в России происходит борьба религий? То есть, вот, предположим, христианская церковь, вот, и нет единения как бы даже в одной вере. Это первый вопрос. Вопрос второй. Существует ли в Израиле, мне вот очень интересно, институты бодитологии? Вот у нас в Москве есть такой институт, вот, и очень часто вот даже Александру можно выразить большую признательность за то, что выступают бодитологи. Вот, то есть это достаточно интеллигентные, образованные люди, нежели вот обычные обыватели. Вот есть ли такие институты в Израиле, и если есть, если вы в курсе, чем они занимаются? И самый последний вопрос, это сейчас в основном среди политиков и даже среди простых криптограждан всех стран ведется вопрос об объединении национальностей, то есть чтобы были, так сказать, особь, вот, предположим, евреи и русские, чтобы не было таких вот ярлыков. Вот. И в связи с этим такой подвопрос к этому. Можно ли этот вопрос снять, чтобы люди жили как бы в одном мире, имели разную национальность, но чтобы люди никогда не указывали, что вот еврей, предположим, его нужно принижать, его нужно уничтожать, чтобы люди, так сказать, дружили всех национальностей. Вот. И пожелание гостю, значит, вы человек, я вот слушаю ваше выступление, вы человек очень интеллигентный. Вот я вот, ну, так сказать, молодой слушатель, дай Бог вам здоровья, удачи. Вот. И чтобы вам, так сказать, жилось всегда прекрасно. Вот. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. И наш радиослушатель Александр спросил у вас, во-первых, о борьбе...
0: религиозных конфессий.
1: Совершенно верно.
0: Дело в том, что я хочу... Давайте я по порядку буду отвечать, потому что так мне проще.
1: Безусловно.
0: Да. На Руси никогда не было единства конфессий. Вообще Россия — это... кроме объединения на почве территории, ничем другим похвастать не может. Мы же, евреи, объединились в свое независимое суверенное государство исключительно на фоне иудаизма. Конечно, и еврейской среде есть различные последователи, но в целом вера одна, и нет такого противостояния, как какое наблюдается в Русской Православной Церкви. Вообще христианство не едино, возьмите хотя бы Ирландию. И с этим ничего поделать нельзя. Это такое, я считаю, это ненормальное стремление людей в какой-то степени отличаться друг от друга. И в этом аспекте можно рассматривать и третий вопрос нашего радиослушателя, который заключался в том, что, как я понял, не имеет ли смысла объединиться всем людям, невзирая на их национальности и так далее. Наверное, в далеком будущем это произойдет, но пока существует материальное расслоение.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Которое является корнем всех наших проблем. Это нереально. А вообще мне, например, когда я бываю где-то кроме России, никто не говорит, что я еврей. Такой акцент... На мою национальность ставится только на территории бывшего Советского Союза, где принято, и я этот факт не скрываю, считать евреев какими-то, ну, так скажем, прохиндеями, приписывать им несуществующие свойства, что они где захватили там все руководящие должности и посты. Это не так. Я могу сказать смело, этого не происходит. Да, евреи, может быть, более трудолюбивы, менее, так сказать, реагируют на какие-то внешние неприятные там проявления по отношению к себе. Может быть, более живучий, так в простом таком бытовом смысле этого слова. Но не более того.
1: А что же касается... Спрашивает Аш, институт
0: базитологии. Да, существует, но дело в том, что мы с ними напрямую не контактируем, и я, к сожалению, не могу. Поскольку дело в том, что разница в наших просто подходах. Они изучают внешние проявления отклонений в человеке и вообще, так сказать, его внешнюю сторону его жизни. Мы же занимаемся несколько другим, вот именно на фоне моего общества, которое... председателем которого я являюсь в Хайфе, мы занимаемся паранормальными явлениями, то есть тем, что вызывает эти эмоции. А базитологи же как бы трактуют увиденное и учат людей избегать этого всячески.
1: Я знаю, что вы проводили недавно большой достаточно эксперимент. Да, но прежде вот вопрос такой пришел от Шульца Гессиновича Цибермана. Можно ли считать бычка, это рыба, поясню, обильно расселившегося в наших водоемах евреем среди рыб?
0: Ну, нет, так аналогия. Нельзя считать, потому что есть такая еще машина у вас, ее... Я так просто наблюдал в России телевизионную рекламу, и там было указано, что вот машина, новая машина, мэр Лужков ее всячески продвигает. Машина-то плохая. Мы такую машину себе никогда не купим. Вот. И это можете считать ответом.
1: Угу. Я знаю, что вы проводили именно вы, вот, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, великий эксперимент. То есть вы сняли...
0: По переселению, да.
1: Расскажите о нем поподробнее.
0: Мы переселяли рыб. Пресноводных рыб в Мертвое море. Ну, в общем, прижилось несколько десятков. Из миллиона икринок, что мы выпустили в это море, прижилось несколько десятков, которые приспособились питаться потом туристов. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, Мертвое море является объектом туризма. И огромные рекламные проспекты выпущены на эту тему. Действительно, Мертвое море является уникальным по ряду, собственно говоря, показателей. Вот. А наше же внимание привлекла привлекли, вернее, сообщение о том, что среди туристов встречается такая ненормальная реакция на климат и в связи с высокой температурой, большой соленостью и отсутствием животных у людей развиваются психические расстройства у туристов. Дабы избежать их, мы решили заселить вот именно в море животные в виде рыбок. Был взят, собственно говоря, обыкновенный налим. Морской налим, который в слабосоленых водах, как наиболее неприхотливый особь, который питается всем, чем ни попадя. Вот. Он был взят нами за основу, и мы его заселили в Мертвое море. И вот несколько десятков особей прижилось и дало потомство. И теперь туристы избавлены от пагубных, в общем-то, психических расстройств, когда они видят в этом море, значит, плывущую рыбку, им кажется, что они, так сказать, в нормальных условиях находятся.
1: Это действительно интересный эксперимент, но я о нем ничего до этого не слышал. А я слышал, что вы в течение года держали в замкнутом помещении, впрочем, достаточно большом, оформленном под уголок среднестатистической природы, то есть там и пальма стоит, и в то же время лимонник стоит, и тут же одуванчик растет, лук, репка.
0: Парей. Ну, хэпчатый парей, да.
1: Да, тоже произрастал. По одному представителю самых разных народов, чтобы смотреть, как они будут взаимоконтактировать вне каких-то административных и политических границ. Знаю, что не совсем увенчался этот эксперимент.
0: Дело в том, что мы, честно говоря, сейчас, конечно, могут меня объявить.
1: Это в Хайфе было, да?
0: Да.
1: Эксперимент,
0: да.
1: Где он проводился?
0: В Хайфе, да, на территории там местного университета. Нашего Хайфского университета. Дело все в том, что мы взяли по одному представителю таким наиболее, ну, скажем так, прогрессивных стран. Ну, естественно, это были добровольцы, как вы понимаете. Высокооплачиваемые они были. В конце концов, если идут испытывать себя в космонавты не за такие большие деньги, то наша страна может позволить и выплатить. Мне стоило, правда, больших усилий уговорить наш муниципалитет и непосредственно Мордехая Кишона, главу администрации города Хайфы. Вот. Но, тем не менее, благодаря моему авторитету деньги были выделены. Так вот, значит, мы взяли 6 человек по количеству... как же это по-русски, я уже стал забывать. Вершин на звезде нашего национального флага. Туда вошли такие, значит, представители, как русский, то есть славянский народ, прошу прощения, монгол, как ярчайший представитель монголоидной расы, затем немец, как наиболее яркий представитель западноевропейской цивилизации, и по одному представителю от краснокожих, то есть индейские племена, в частности племя Ирокез, был представитель этого племени. Прошу прощения, у меня просто что-то с бронхами. Я в самолете сидел в голове, и форточка у пилота была открыта, и, знаете ли, задувала. Да. Так вот, и, значит, остальные два являлись представителями африканского континента. Там был араб и бедуин. Житель Конголезской республики. Я не буду называть их имена, потому что, чтобы не попало в печать, дело в том, что некоторая секретность сохранялась и до сих пор еще сохраняется вокруг этого эксперимента, потому что цель у нас была поставить наиболее яркой приспосабливаемость вообще к внешним условиям. Дело в том, что несмотря на вот эту вот растительность, которую, как вы правильно описали, там присутствовала, кормили мы всех этих наших испытуемых одним и тем же. Трехразовое питание. Это был сухой паёк. Дело в том, что Министерство обороны также финансировало этот проект. И целью этого, пока скрытая цель была создание универсального сухого пайка для солдата израильской армии. это такая как бы побочная задача, которую мы с успехом, она-то как раз и получилась наиболее выполненной, потому что тот состав сухого пайка, он был отработан нами до мелочей, и те деньги мы, так сказать, отработали. Что же касается уживаемости вот этих вот 6 основных, как мы посчитали, представителей, евреев, правда, среди них не было, хочу сразу оговориться. Потому что, ну, мы, честно говоря, побоялись, что это примет какую-то, так сказать, ну, российскую окраску, если там будет присутствовать еврей. Мы посчитали, что вот эти 6 народностей, вернее, представители этих народностей, они будут самым оптимальным условием. Так вот, наиболее любопытным, на мой взгляд, является то, что первым, кто стал разнообразить свой рацион вот подножным кормом, являлся, как бы вы думали, кто? Русский? Лук-порей был съеден начисто. Несмотря на то, что представитель Республики Конго, представитель племени бушменов, наиболее близок к природе, он был взят нами просто, так сказать, с матери земли. Он питался подножным кормом, в отличие от русского, который, как мы знали по анкете, им заполненный, работал на заводе. Но, видимо, тот природный недостаток витаминов и то желание... мы, знаете, сейчас я подумал о том, что мы, наверное, зря не задавали вопрос, а есть ли у него приусадебное хозяйство. Мы же знаем, что у вас, у русских, очень развито вот это стремление выехать на дачу. Может быть, сейчас я вот подумал, что, может быть, действительно этим это и можно объяснить. Немец же проявил себя как очень аккуратный в еде. То есть... Ну, использованная посуда, знамо дело, уносилась сразу после принятия пищи. То же самое происходило и с актом дефекации. То есть все это утилизировалось прямо моментально, непосредственно после осуществления. Более того, 6 комплектов завтраков, обедов и ужинов. Также мы подошли к вопросу утилизации. 6 комплектов унитазов стояло вот... Были взяты мужские особи, дабы, так сказать, не было каких-то, каких-то там несанкционированных контактов. Вы спросите, какова же была цель? Цель мы ставили перед собой первую. Просто понаблюдать. Действительно ведь интересно понаблюдать за человеком, который поставлен, так скажем, в естественные условия. Литературы никакой мы не давали, то есть свободное время, досуг был, в принципе, не организован. Никакого ни телевидения, ни радио, ничего не было. Вот. Ну, в общем, результаты такие. Ни спиртного, ни курева мы им не давали. Результаты такие. В общем, с ума не сошел никто. Единственное, что... Для монгола оказалось душевным травмой, его пришлось после этого направить на лечение в нашу лучшую клинику в Тель-Авиве. Для монгола оказалось травмой то, что когда он увидел вот это вот одноразовое питание, он просто не понял, как это вообще может быть. Что такое пластмассовая тарелка, вилка, лёжка и чашка. Для него это было, ну, как, я не знаю, гром среди ясного неба. И вот эту вот канализацию, которую мы применили, честно говоря, мы брали человека непосредственно из той среды, в которой он обитал, без какого бы то ни было предварительной подготовки.
1: То есть монголы вы брали прямо из сакля?
0: Да, да, немцы мы брали из пивной.
1: Ну, знаете, сейчас у нас, к сожалению, тут нужно выйти мне. Давайте ненадолго прервемся и затем продолжим наш с вами очень интересный разговор.

0: Ну что же, вам понравился наш вот музей, вот эти картины детей наших сотрудников. Я вижу, что вы даже прослезились. Действительно, детское творчество, оно волнует, волнует души. Кстати, я знаю, что вы тоже были организатором международной детской выставки в Хайфе. Причем главным условием участия в этой выставке для ребенка это было то, что, чтобы в картине присутствовало какое-то аномальное явление. Вот не могли бы вы описать самую выдающуюся картину и рассказать немножко об ее авторе, о этом еврейском ребенке?
1: Самой выдающейся картиной на этой выставке был кораблик. Обыкновенный кораблик, который был нарисован ребенком. Но все дело все заключалось в том, что кораблик плыл не по морю, даже не по земле. Кораблик плыл по небу. И меня, как исследователя паранормальных явлений, заинтересовало. А что же было, собственно говоря, вызвано этим рисунком? Я просил автора, это был 8-летний Моше Тамада, это, ну, выходец из России, его родители были выходцами из России. Вот, и Тамада сказал мне, ребенок этот сказал мне, что он видел это на самом деле. Я его спросил, а где он это видел? Может быть, по телевизору сейчас распространено, что во многих видеофильмах там за счет компьютерной графики вот эти вот эффекты специальные являются. Он сказал, что нет. На пляже во время отдыха он видел вот это вот явление, и оно легло в основу этой картины, которая, не побоюсь этого слова, была выполнена с большой, ну, скажем так, художественной фантазией. Меня это заинтересовало, я расспросил его о том, когда, где это было. Это было на побережье Средиземного моря, когда они отдыхали с родителями во время отпуска. И я, естественно, поскольку у нас широкая очень база наблюдателей, мы выяснили, что да, действительно было такое явление. Это было явление миража. В это время наша флотилия проводила там учения в том районе. И за счет вот рефракции воздушных масс появилось так называемое вот это псевдоизображение, то, что русские именуют словом «мираж», хотя с корни этого слова арабский. Вот. Это был мираж, который за счет вот разницы температуры в атмосфере, то есть тот корабль, который находился за горизонтом, он спроецировался на вот те нижние слои атмосферы, которые мог наблюдать этот ребенок. И поэтому, конечно, первая премия была отдана ему, хотя, может быть, это с точки зрения художественной, это было не самое лучшее произведение, но, по крайней мере, оно отражало реальности. В какой-то степени было связано с нашим основным, так скажем, вот направлением в деятельности. А вообще же, действительно, рисунки детей во многом являются, ну, скажем, базой увиденного не только ими, но и, так скажем, их предками. По этим картинам мы можем исследовать такие явления, как дежавю. Вот, и многие mm-hmm. другие. Это вообще такая... Детский мозг, это, так скажем, незапятнанный мозг.
0: А я так понимаю, Зиновий Варфоломеевич, все-таки основная цель вашей комиссии, председателем которой вы являетесь, все-таки это не даже изучение паранормальных явлений, а попытка их объяснения вот, безусловно, с точки зрения материализма.
1: За это нам и платят деньги.
0: Mm-hmm. Вот тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Беланьи. Известно, что по исламским традициям запрещается совершать акт дефекации в присутствии ни человека, ни мусульманского вероисповедания. Как вы решали этот вопрос в ходе вашего эксперимента? Имеется в виду вот эксперимент с 6 мужчинами?
1: Дело в том, что, конечно, у нас там был вот этот араб. С ним мы, собственно, и намучились. И вот то, о чем я говорил, что некоторые аспекты нашего эксперимента до сих пор засекречены, в основном эти аспекты связаны непосредственно с ним. И я скажу вам так, что нам было сложно. Сложно было, в свою очередь, уединить его и в то же время дать простор монголу. Дело в том, что полной противоположностью исламу там являлся не немец, как вы, наверное, подумали. А именно монгол, который исповедовал буддизм, такой степной буддизм. Дело в том, что в Монголии существует 6 разновидностей буддизма, как вершин на нашем флаге. Степная разновидность, предгорная, высокогорная. Вот. И, так сказать, 2 другие, которые тоже непосредственно связаны с горами.
0: Одна из них равнинная, другая степная.
1: Пустынная, там еще одна есть.
0: Да. 7-я. Но она очень слабо развита, и поэтому там всего несколько представителей.
1: Ну, как раз вот этот представитель там и попался.
0: Возят колокола эти, и, да.
1: Да, и дело в том, что для него непосредственным условием, при котором он может отправить свою естественную потребность, является наличие простора. А как вы уже правильно заметили, в Хайфе не так много помещений с большим внутренним размером. И поэтому эти 6 людей были, в общем-то, достаточно в замкнутом пространстве, объединены нами. Это пространство исчислялось, ну, приблизительно 100 квадратными метрами. То есть на душу приходилось порядка 15-17 квадратных метров. Да. Вот. И, конечно, это не могло не вызвать трения. Вот. Но наша задача была препятствовать. И люди, в общем-то, были к этому подсознательно готовы. Но, в общем, в целом эксперимент прошел удачно. Нам удалось приручить араба и изменить мировоззрение монгола. Что же касается других высокоразвитых культур, таких как представители племени иракез и бушмена коренного, в общем-то, они нашли среди тех растений, которыми мы засадили окружающую территорию, несмотря на то, что мы их очень тщательно подбирали, чтобы они не содержали никаких алкалоидов, но изворотливый мозг иракез

0: уже, собственно, эксперимент подходил к концу, поэтому мы особо, честно говоря, и не волновались.
1: Понятно. Вот некто с руль хочет услышать о таком паранормальном явлении, как черный треугольник.
0: Ну, действительно, на территории Йемена, прилегающего непосредственно к территории Израиля, в районе Персидского залива, на высокогорном массиве Халь-Хавир, присутствует так называемое явление черного треугольника, которое, название которого перекликается с известным еще с древних времен Бермудским треугольником. Действительно, в этом высокогорном плато, если лететь над ним на высоте птичьего полета, а лучше еще выше, можно наблюдать так называемую местность, которая окрашена в более темный цвет по непосредственно относительно прилегающей территории. Вызвано это тем, что в том месте наблюдается выход на поверхность подземных пород, богатых редкими металлами. Там такие редкие металлы, как палладий, платина, молибден, ураносодержащие руды.
1: Грифель также.
0: Да, это тоже встречается. Кстати, арабские ученые ссылались на древние манускрипты, в которых указывалось на то, что жители считали это место священным истори и ходили на это место давануть грифелька еще в 15-16 веке.
1: Ну, хотелось сказать, что опять же по тем же манускриптам, найденным вот, в результате длительных тщательных раскопок, они-то ни разу не доходили. То есть они ходить-то вроде как ходили.
0: Да, и поэтому более темная краска как раз по периметру этой территории.
1: А вытоптали немножко, то есть они...
0: Ну и раздавили.
1: Безусловно. И, кстати, затем вот эту территорию уже оградили, то есть также сделали из нее своеобразный бублик, то есть дабы у Йемена была своя какая-то серьезная легенда. Вот. И вот этот эпос. Черный йеменский треугольник, да, это и есть составляющая часть эпоса. Ведь что такое эпос? Например, ну, взять, к примеру, золотой вентилек жителей Чукотки, да, вот, или там, скажем...
0: Да зачем далеко ходить? Достаточно взять слово о полку Игореве, да. Величайшее произведение русской культуры. Там же черным по белому написано о том, что витязи, значит, собственно, побили вот тех вот монголов, представители которого мы вот взяли для наших экспериментов. И это же первый памятник русской литературы. А каждому государству хочется иметь первый памятник своей литературы. Ничего в этом удивительного нет.
1: Памятник, он должен охраняться государством.
0: Конечно.
1: А охрана государства – это не просто табличка, прибитая к двери, дескать,
0: это
1: охраняется.
0: Субсидии, понимаете ли.
1: Во-первых. А во-вторых, конечно, непосредственно охрана. То есть мы сейчас планируем около каждого охраняемого государством выставить памятник. Ну, это есть, в смысле, охранник.
0: Выставить. Я понял вашу мысль.
1: Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: У меня вот такой вопрос. Не считает ли ваш гость паранормальным явлением стремление цивилизации к прогрессу? Потому что это неминуемо приведет к гибели. И вот не стоило бы вернуться назад к корням истории.
0: Ну, простите. Вы что же хотите сказать, что вы не пользуетесь никаким достижением прогресса? Вот это... сейчас вы нас через что слушаете?
2: Через радио.
0: Ну, это же является достижением прогресса.
2: Ну, так это же не очень хорошо.
0: Почему же это не очень хорошо? Ну... Если бы не было радио, вы бы, дорогой мой, и меня бы не услышали.
2: Ну да.
0: Ну?
2: Я вас услышал бы на площади какой-нибудь.
0: Я не мастер площадного слова.
1: Спасибо вам за звонок. Но здесь скорее, как мне опять же кажется, наш радиослушатель
0: не
1: глубоко затронул проблему. А глубина-то всей проблемы даже не в том, что идет прогресс немеренными шагами, и цивилизация развивается, да, а в том, что в этой развивающейся цивилизации стремительного шагательного прогресса полностью отсутствует технология утилизации того, что
0: создается. Возможно. Все в том, что вы правильно осветили этот аспект. Но я бы еще так хотел сказать. Понимаете, когда человек живет очень сыто,

0: То есть это вообще нам, евреям, очень свойственно. Жить в сытости, достатке. Вот. Ничего там, кстати говоря, зазорного нет. И каждый, я считаю, нормальное желание, когда человек хочет жить в достатке. Когда человек живет в достатке, его окружают электробытовые приборы, которые облегчают его трудности. Когда ему не надо думать о завтрашнем походе в магазин и о ценах, которые его окружают. В этот период он начинает думать о вечном и добром.
1: Зачем вам столько вот золотых колец на пальцах?
0: Ну, вы понимаете, дело в том, что раньше я носил золотые зубы. Будучи, живя в Советском Союзе, я, да, было много у меня золотых зубов. По приезду туда, к себе на родину, на свою родину вторую, вот, я увидел, столкнулся с новыми технологиями, с тем прогрессом, о котором только что мы с вами говорили. И мне просто стали уже говорить мои знакомые и родственники о том, что «Зяма, слушай, ну невозможно же уже на пороге, можно сказать, 21 века сверкать золотом при каждой твоей улыбке». А я часто улыбаюсь, вы это, наверное, уже заметили.
1: Да.
0: Вот. И, но в то же время я заменил, конечно, себе зубы на последние технологии в этой области. Да, вот. Смотрите, вот здесь у меня, видите? Да. Но,
1: значит, это я вижу портрет кого-то из ваших родственников на зубе.
0: Это не, это рука, это на ногте.
1: А, извините.
0: Да. Нет, дело в том, что я, так сказать, а то золото, что у меня осталось, а у меня было 32 золотых зуба, вот, я его переплавил, так сказать, на украшения, которые, вот видите, у меня на левый, на правый, и здесь.
1: А вот, здесь вы, кстати, не забудьте. Корней Иванович спрашивает, у меня распространяется ли кессонная болезнь в горах. Корней Иванович, я понял вашу мысль, вы хотите пощупать йеменский черный треугольник, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы не советуем вам этого делать, поскольку йеменские службы безопасности в мире одними из самых жестоких.
0: Безопасных, да.
1: Да, так что лучше не стоит. Как относится гость студии к экстрасенсам и целителям?
0: Ну, вообще, само слово экстрасенс, оно неверное.
1: Да!
0: Понимаете, нет такого сенс. То есть, если есть экстрасенс, значит, должен быть просто сенс.
1: Безусловно. Вот, или
0: в
1: микросенс,
0: этом контексте,
1: или там
0: да,
1: какой-то...
0: Да, квазисекс.
1: Квазисенс.
0: Ну, нет, есть такие сейчас понятия, там, секс, мекс. Нет, но это Брэкс. Другое. Это другое. Экстрасенс — это другое. Это, значит, на волне вот изменения политического строя на моей первой родине произошло так называемое, люди стали просто активно зарабатывать бабки. И что говорит в пользу, так сказать, нашей сионистской культуры, среди этих людей нет ни одного еврея. Обратите внимание, ни одного. Дело в том, что евреи, будучи высокоморальными людьми, не могут зарабатывать деньги на чужом несчастье. В то же время такие... люди, как Кашпировский, Чумак и им подобные, считают нормальным пропагандировать свою псевдокультуру, свои псевдовозможности и зарабатывать на этом нормальные бабки, попросту говоря. Вот. Мое отношение к этому крайне отрицательное, поскольку на все наши просьбы провести свои сеансы при зафиксации их нашими сверхчуткими американскими, японскими приборами, все эти люди отказывались. И дело в том, что до сих пор нами учрежден приз. В размере его эквивалент в долларах составляет 480 тысяч. Мы готовы на сегодняшний день эти деньги выплатить любому человеку, который продемонстрирует на наших условиях любое паранормальное явление. Свыше 10 лет, значит, это все объявлено нами. И до сих пор ни одного случая реального, зафиксированного нами, чтобы на наших условиях, опять я повторяю, этот человек продемонстрировал какое-либо паранормальное явление, этого нет. Из этого я делаю вывод, что это невозможно.
1: Ну, я знаю, попытки были.
0: Были, и симуляции, даже.
1: И курды приезжали, вот так не странно.
0: Кто-то не приезжал, понимаете? Даже тут...
1: Но вспомните вот Зульфию, ту курдскую старушку, от которой полопались у вас все вот орков.
0: Да ничего там не полопалось. Дело в том, что она просто-напросто подкрупила электротехников, которые работали на осветительные подстанции.
1: А и они были тоже вот фазы. Евреи.
0: Дело в том, что на подсобных работах целителей. У нас не всегда евреи работают.
1: А что касается целителей?
0: То же самое.
1: Нет, известно, ведь во всем мире так продаются сейчас средства для повышения потенции, которые называются Тель-Авивская козявка.
0: Нет, она называется не Тель-Авивская козявка, вы неправильно говорите.
1: Тут так ее между собой называют. Те, кто нуждается. Я вот слышал тут закулисный разговор некоторых сотрудников, да.
0: Ну хорошо, пусть она называется так, как вам нравится. На самом деле, конечно, она называется по-другому.
1: Совершенно.
0: Да нет, все это...
1: Хорошо,
0: все это...
1: как она называется по-вашему, по-научному?
0: По-нашему она называется серебряная рыбка. Ну, то есть вид капсулы, он представляет из себя рыбку. Ну, по форме напоминает рыбку. Конечно, но это не...
1: Там нет уже ни плавника, ни глаза.
0: Ничего нет, говорить. Но по цвету ничего как нет, рыбка. И болтается.
1: Но она болтается
0: внутри
1: так.
0: Там просто...
1: Нет, она внутри, конечно, болтается, но снаружи-то она закреплена прочно достаточно.
0: Я вам хочу сказать, на чем основано это суперсредство, о котором вы сейчас ведете речь. Может быть, конечно, мы с вами говорим о разном, но я буду говорить о том, что сейчас является, так сказать, на гребне волны.
1: Да!
0: Это средство основано, оно давно известно в советской медицине, в уголовном праве. С помощью этого средства проверяли способность мужчины совершить половой акт при судебно-медицинской экспертизе на предмет подозревания в изнасиловании. Это средство вызывает эрекцию полового члена чисто химическим путем, воздействуя непосредственно на, так сказать, нервный столб, который находится в тазобедренном отделе позвоночного столба.
1: Только у мужчин, у женщины нет, естественно.
0: Безусловно. Нет, мы можем у женщины применением этого препарата стимулировать набухание, так сказать, клитора. Но, понимаете, практической пользы это не имеет.
1: Нет.
0: Так вот, эти псевдомедики, не побоюсь этого слова.
1: О, простите, пожалуйста.
0: Эти псевдомедики, они... по каким-то своим научным каналам выяснили формулу этого вещества и применили ее на деле просто, опять же, как я уже говорил, в попытке заработать большие деньги. Ничего, это средство никакого излечения от импотенции оно не дает. Оно
1: то есть
0: дает
1: серебряная
0: рыбка,
1: попросту говоря, лажа.
0: Да, то есть если, конечно, вы страдаете этим непосредственно перед половым актом, дабы не оскромиться, вы можете принять этот препарат и вызвать у себя фактическую эрекцию. Но
1: то
0: при
1: есть,
0: этом...
1: значит, получается, если мы отслеживаем ход вашей мысли, то, значит, тель-авивская козявка тоже лажа, отсюда, исходя, шпанская мушка тоже никуда не годна.
0: Ты на сегодняшний день наиболее радикальным средством от импотенции являются пищевые добавки, основанные на натуральных продуктах, ни на каких не на мушках. Покажите мне того человека, который будет есть мух. Я плюну ему в лицо.
1: Ну, смотря за сколько денег.
0: Бесплатно, по собственной воле. Вы будете есть муху? За исключением, если она, конечно, случайно попала в суп. Но этот случай не берется. Это можно просто пренебречь. Просто пренебречь. Мы, ученые, пренебрегаем. Понимаете? Этим? Ну, как вот допуск. Есть же при обработке любой детали есть допуск.
1: Так же и в научных экспериментах, безусловно.
0: Да.
1: Кстати, я знаю, что...
0: Нет золота 99,9%. Есть золото 99,8%.
1: Я знаю, что именно вы, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, впервые в мире пытались заняться экспериментами, в которых вот эта погрешность составляла максимальное число. То есть довести эксперимент до полной чистоты при 99% погрешности. Хотелось бы знать, увенчалось ли у вас это успехом. Если увенчалось,
0: безусловно.
1: То...
0: А где... Вы видите, как я выгляжу сейчас?
1: Да.
0: Я же с этого начинал, дорогой мой. Почему своей эстезией я избрал обществоведение? Это наиболее неточная наука на сегодняшний день. Понимаете? Да. Я апеллирую такими сентенциями, как показатель, к примеру, я вам сейчас говорю, показатель лояльности общества к данному режиму. Из чего это складывается, этот показатель? Из опросов общественного мнения. Но мы же с вами не можем опросить каждого жителя. И не факт, даже если мы теоретически допустим, что он нам ответит, что у нас найдутся такое же количество корреспондентов, которые будут опрашивать все это количество жителей данной страны.
1: Ну, их придется поделить пополам. То есть половину будут спрашивать, и вторую половину.
0: И совершенно, то есть частоты эксперимента уже 50%.
1: Так это же и хорошо в вашем случае. Это как
0: конечно,
1: раз
0: вам... конечно. На этом-то все и было основано.
1: Самое гораздо лучше это, когда набрать чтобы... корреспондентов больше, нежели респондентов. То есть, чтобы на одного спрашиваемого было 10...
0: Где же мы с вами столько найдем евреев, чтобы всех опросить. Даже в нашей стране такого нету.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским.

0: и для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что гость наш сегодня в студии – доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И речь у нас идет о всяческих экспериментах в области, в общем-то, общественного сознания и так далее. Вы знаете, я помню, что однажды у нас тут некие ученые активно внедряли в общественное сознание популярность и зависимость общества в целом и каждого индивидуума общества от круглого, немножко выпуклого предмета геометрической формы. То есть повсюду на рекламных щитах укреплялись такие предметы. Фонари были в такой форме, по телевидению это показывали. И в результате люди стали скупать активно съестные припасы, которые геометрически напоминали им эту форму, пытаться каким-то образом руками выкладывать вот кучи. Также некоторые даже, в общем-то, сами становились подобного рода, вот, ну, приобретали такие формы. Вы же, я знаю, вот экспериментируете сейчас тоже с геометрическими формами. Хотелось бы узнать немножко о сути эксперимента и его цели, если позволите.
1: Ну, вообще вы правы совершенно. Россия до сих пор является огромнейшим полигоном для экспериментов. И с этим жители этой страны сталкиваются просто, как сказать, каждый день на каждом углу. Видимо, в силу низкой бытовой культуры такая высокая степень, ну, так скажем, реакции на все эти внешние раздражители. Потому что подготовленный человек, он менее подвержен вот этим всем реакциям внешним. Действительно, форма шара, она олицетворяет собой замкнутое такое пространство.
0: Да.
1: Да, вот. И,
0: значит... Но не всегда, если это не обруч, потому что мы же...
1: Нет, я же говорю о шаре.
0: Нет, мы начинали с обруча, зачем с круга. Вернее, извините, совершенно правильно. Сначала с круга, затем с обруча, затем уже переходили к шару. Почему? Потому что сперва они как-то пытались все проникнуть.
1: Подготовка, естественно, должна была
0: визуально, во-вторых, физическая.
1: Конечно, безусловно, безусловно. Цель этой подготовки заключалась в том, что ну, я так думаю, что это в какой-то степени сведомо правительству делалось, чтобы... Ведь форма шара, она умиротворяет человека, то есть она переводит его внешнюю агрессию на какую-то такую понятную страсть. К накоплению.
0: Мы в свое время пытались как-то протолкнуть в Государственной Думе вопрос о том, чтобы на всех крупных площадях крупных российских городов были установлены гигантские шары, вот, с тем, чтобы люди, вот, проходя мимо них, каким-то образом отдавали им свою энергию. Не зря ведь, например, буддийские храмы, они тоже имеют своеобразную...
1: Вы совершенно правы. Да. Я вам скажу, что на территории бывших среднеазиатских республик в настоящее время, значит, повсеместно внедряется такая практика, как на территории буквально каждого, это совершенно точно, населенного пункта ставится арка. Арка, да. Которая символизирует, так сказать, вот корни земли. То есть вообще...
0: Не то, что корни земли просто. Ну, все, например, если мы сделаем обычный дверной пролом, вот такой, представляете себе, ну, дверной проем.
1: Вот такая вот арка.
0: Круглый арк, да.
1: Да,
0: да. Это делается с целью, чтобы те, кто под ней проходил, в нее входил.
1: Ну, мы-то с вами знаем, конечно, с какой целью это делается.
0: Ну, это
1: понятно.
0: Да.
1: Иначе и деньги.
0: Да. Вот интересный вопрос. Нужно ли опасаться приближения 2000 года? Я думаю, что, кстати, частично где-то мы на него ответили, когда описывали шары.
1: Знаете, конечно, можно. Можно бояться всего чего угодно. Можно бояться завтрашнего дня. Можно бояться темного леса. И вы все это прекрасно знаете.
0: Но
1: можно
0: бояться.
1: Можно бояться собаки в ночи. Не нужно, конечно, вообще ничего бояться. Дело все в том, что вообще страх человека основан в первую очередь на непонимании. И мы с этим работаем, поскольку паранормальные явления, как правило, непонятны человеку. То есть это те явления, как мы уже говорили, которые не могут ретроваться какими-то естественными причинами, которые их вызывают. Так вот, что касается страхов. Вообще страх – явление, ну, оно наиболее, наверное, древняя эмоция страха. То есть страх
0: присущ всем. Простите, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Дело в том, что страх, он тоже делится на, скажем так, длительный...
1: На постоянный формат, страх, да, постоянный и мгновенный,
0: страх,
1: да, да.
0: На мгновенный страх. То есть люди, например, могут бояться, пока они идут через лес, могут бояться лешего, да, вот, а могут, например, бояться...
1: Лешего вообще не стоит бояться. Мы проводили эксперименты, арендовывали, тут у вас в Ярославской области участок глухого леса, вот, направляли туда добровольцев в разные времена суток. Так вот, я вам скажу честно, что наши исследования установили, ну, на практике установили такое, что человек в лесу боится больше всего днем. Ночью в лесу бояться, собственно говоря, нечему. Нечего бояться. Почему? Потому что просто-напросто в лесу ночью
0: нечего
1: ничего не видно.
0: Предлагаю бояться 2001 года, так как третье тысячелетие начинается именно с него. Вообще мысль гораздо более трезвая. Но я хочу сказать о другом эксперименте. Вы все-таки являетесь, ну, скажем так, председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа. Живете на туризм, как любое азиатское государство. Естественно, что денег у вас хоть, ну, в общем, очень много, вы можете себе позволить арендовать зал такой. Мы же сделали по-другому. Мы ночью арендовали под наш эксперимент вот этот коридор, по которому вам удавалось тут ходить. Вот. Запускали туда 5 женщин-добровольцев и всячески неожиданно их пугали. Значит, вот так, чтобы они в течение недели тут жили и испытывали, но такой страх, скажем так, мгновенный, но очень резкий. То есть то одну хлопушку рванем, другой подножку поставим, третий, например, в общем, били веслом по причинным местам совершенно неожиданно среди ночи, ну и так далее. Естественно, в результате, где-то на второй день, справа-то им даже, может, как-то и весело было, там они ахахахахатушки, у них развелся такой уже боязнь, то есть более такая вот длительная, но легкая.
1: Вы пошли по стопам наиболее известного физиолога Павлова, да.
0: Но я хочу сказать, что все 4 женщины вышли отсюда очень счастливыми, удачно вышли замуж, и я хочу сказать, что теперь они, боясь,
1: а и пятая, входясь... А пятая, нет, по-моему, так тут и осталась у вас.
0: Ну, знаете, работает, выходил, да? Работает сейчас у нас. Но это дело речь не в ней. Она так полюбила того, кто хлопал ей вот веслом, что у них даже тут и семья недавно образовалась. Да, а я хотел о другом сказать. О том, что теперь эти женщины не боятся не только ходить по арендованному вами Ярославскому лесу, но и даже заходить в свой собственный подъезд. Понимаете? То есть вполне возможно, что ликвидировать страх можно, скажем так, тренингом. Ну, как бы прививка. Вот прививают же, например, там от гепатита, давая малую дозу этого же вируса, предположим. То же самое делать и со страхом. Мы сейчас пытаемся разрабатывать. Это действительно дорогостоящее, во-первых, помещение, во-вторых, обслуживающий персонал. Вот, лес мы себе не можем снять. Опять же, мы не туристическое государство. Вот, но, тем не менее, мы это делаем.
1: У вас большие же резервы в России. Вы могли бы давно жить за эти деньги. Достаточно сдать в аренду просто-напросто подземные переходы для туристов, понимаете, с теми индивидуумами, которые их населяют. Просто вы можете зарабатывать на этом колоссальные деньги. Вы сами ходите по этим деньгам, как я уже говорил, все деньги на земле. Вы просто на это не обращаете ваше внимание. А что же я хотел... как вы правильно заметили, действительно, гепатит, как и любая другая инфекция, он прививается малыми дозами яда, да. Но, понимаете, страх – дело немножко другое. Страх – это психическое состояние человека. Оно действительно идет с древних времен, и с этим ничего нельзя поделать. Но для того, чтобы страх вообще, так сказать, был человеку несвойственным, надо тренировать себя. Вообще надо просто себе сказать, что, дескать, бояться нечего. И на самом деле бояться в жизни надо только людей. Понимаете, бояться природы просто-напросто глупо.
0: Ну, я с вами тут не согласен. Как раз людей-то бояться особо не стоит, потому что можно взять с собой большой автомат российского производства калашников. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей и вопросы, которые они захотят вам задать. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное. Алло. По-моему, вы очень нервничаете. Извините, я не могу в таком состоянии выпустить вас в эфир. Вы успокойтесь, соберитесь с мыслью и перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, извините, вы, по-моему, очень нервничаете. В таком состоянии я не могу вас выпустить в эфир. Вы, пожалуйста, успокойтесь и тогда перезвоните. Здравствуйте. по-моему, вы очень нервничаете. Пожалуйста, говорите потише. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, наверное.
0: Здравствуйте. Вы, по-моему, очень нервничаете.
2: И...
0: А, понятно. Говорите.
2: Ну, вы немножко нервничаете.
0: Говорите.
2: У меня вопрос простой.
0: Да.
2: Дело в том, что пара — нормальное явление. Не требует пары. Вы все время рассматриваете этот вопрос односторонне. С одной стороны, вот как-то вот если я представлю, положил, допустим, на стол рубль, двигаю его, можно сказать, мысленно. Рубль не двигается, а где-то там, в Америке, у наших антиподов, доллары попадают. Вот вы как-то вот все поостряете на одну...
0: Вопрос понятен, но мне кажется, что и наш гость тут как-то он несколько даже вот так сморщил свою зямью мордочку. Да, я сказал, пока он вышел. Да, дело в том, что паранормальное явление никак не связано с парностью, хотя, безусловно. Безусловно, поскольку тушка человека любого, она является симметричной, значит, тут
1: нет,
0: есть какой-то элемент восприятия.
1: Нет, древняя такая вот, есть такая мудрость, у каждой твари по паре вообще.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые, говорите, пожалуйста.
3: С вами беседует пирожок-жлобэбэ.
0: Спасибо. Вы знаете, мы не верим, что вот это у вас такая фамилия, пирожок, как-то. Мне кажется, что вы очень волнуетесь. Вы соберитесь с мыслью, пожалуйста, и перезвоните. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ваня.
4: Скажите, пожалуйста, Зиновий Фомич, как вы относитесь к существующей и набирающей силу в Израиле так называемой партии кармической справедливости, которые, значит, настаивают на введении вместо трудовых книжек и тому подобных документов свидетельств о карме, в которых, значит, говорилось бы о том, кем был человек в прошлой жизни. Вы, как специалист по паранормальным явлениям, наверняка этот вопрос исследовали. И попутно возникает еще один вопрос. Какие методы, значит, диагноза кармы вам кажутся более правильными? То есть те, которые предлагает Лазарев, или, в общем-то, то, что у Малахова написано, вы считаете правильнее?
0: Ну, спасибо, спасибо. Сейчас Геннадий Федосеевич ответит.
1: Я же вам уже говорил некоторое время назад о том, что я нашел 480 тысяч долларов и предлагаю их любому человеку, который мне эту карму вашу покажет. Хошь Малахов, хошь Лошаков.
0: Это вот, кстати, не автоответчик у нас заел, это я так говорю, ну это просто нам пересдали. Нет, я хочу сказать, что касается кармы по Малахову, то она в корне противоречит карме по Алексееву. И,
1: не, ну понятно, что все блюда, каждое, все зависит от повара, это всем давно известно. Вот вы, например, в плов кладете все время свинину, хотя я настаиваю, чтобы вы все-таки перешли на баранину.
0: Мы обязательно это сделаем. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, более грамотно сейчас трактует карму. Это Гоги Кварчели, новый такой парапсихолог из Армении, как вы поняли по фамилии. Пока что он активно не публикует свои труды, но недавно он прислал сюда...
1: Ну, вы ему дайте наш адрес. Может быть, он попытает счастье вот на Ниве зарабатывания легких денег.
0: Да, я знаю, что вы переписываетесь, уважаемый Зиновий Федосеевич, переписываетесь с огромным количеством...
1: Варфоломеевич, по его отчеству.
0: Да, простите, Зиновий, да. Известных достаточно людей, и знаю, что вы даже играете в шахматы с Гуланом и с Хакханом. Как это может происходить? Вроде бы вы люди разных вероисповеданий, к тому же он вроде как не очень одобряет, я знаю. Вот,
1: нет, ну ваши... Каспаров, он, собственно говоря, конечно, человек несколько другой веры, но он нам близок. Дело все в том, что вообще шахматы — это объединяющее. Понимаете, игра, она известна с очень древних времен. И шахматы вообще не знают национальности. Очень много евреев-шахматистов. Взять хотя бы того же самого Ботвинника.
0: Безусловно, безусловно. Еще есть такая песня. Ну что же вы, милый наш Ботвинник, ничего не сказали. Ладно, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Еще пары нормальные есть. Обязательно должны быть и пары ненормальные явления. И второй вопрос. Какой лучший компот? Жирный или постный?
0: Спасибо. Пара ненормальные явления — это, собственно, паранормальный наоборот. То есть это, на мой взгляд, когда дверь открывается вот ни туда, ни сюда, а просто заперта наглухо.
1: Как в метро, да.
0: Совершенно верно. Что касается жирности компота, это безусловно по вкусу. Безусловно по вкусу. Хотя, вы знаете, наши сотрудники предпочитают компоты сухофруктов. Я не знаю, как у вас в Хайфе.
1: У нас предпочитают из маслин компот. Действительно, он достаточно жирный. Берутся такие незрелые маслины, то есть зеленые.
0: А вот скажите, пожалуйста, рубятся ли они или целиком?
1: Без косточек.
0: Понятно. А что вы можете сказать по поводу тумана, окутавшего всю вот вашу Хайфу в 82-м году? Это же для...
1: Война была в Ливии, вы же помните? Это все, вопрос у вас должен быть адресован, в общем-то, не к нам. Он, конечно, окутал Хайфу, да. Но объяснение ему чисто материальное. Ничего тут такого нет. Хотя, конечно, желтые газетенки, бульварная пресса, как израильская, так и арабская, всячески подогревала страхи людей, основанные на, так сказать, так называемом возмездии, поскольку тогда мы впервые применили крылатые ракеты по территории Ливана.
0: Вот. Причем я знаю, что ракеты были, ну, мягко так сказать,
1: американские.
0: Ворованные, да.
1: Но...
0: Ну, в какой-то степени.
1: Так вот, что касается этого дыма...
0: Какого дыма?
1: Дыма. Дым, здесь... вот тут туман, дым.
0: А, да. Да, извините.
1: Да. Вот, это просто-напросто новая, как мы потом выяснили, новая советская дымовая завеса для катеров, которая...
0: Шашка просто.
1: Да, да, просто это такое, настолько дымообразующее новое вещество было изобретено тогда в Советском Союзе, которое позволяло одному катеру попросту просто задымить вообще все.
0: Ну, это достаточно сильное орудие, да. Я знаю, что изначально
1: бороться с ним никак нельзя.
0: Рыбаки, дабы рыба была в растерянности, поскольку всем известно, что рыба, она ориентируется
1: смотрит
0: все-таки
1: наверх,
0: по солнцу,
1: конечно,
0: смотрит
1: конечно,
0: наверх,
1: конечно,
0: и,
1: да.
0: В общем, ловля
1: ведь
0: была.
1: Ведь недаром у всех рыб глаза сверху.
0: Угу.
1: Покажите вот мне хоть одну камбалу, у которой глаза на брюхе.
0: Ну, это если только ее натянули. Так.
1: Нет, если только, конечно, вы перевернете, будете показывать всем, что вот камбала так и плавала, но мы вам не поверим.
0: Вот спрашивают, интересный
1: вам
0: вопрос
1: этих денег
0: несколько
1: не дадим.
0: Из области медицины, из области воспитания. Как влияют маслины на половое воспитание подростков с 15 до 18 лет? Ну, я бы этот возраст немножко раздвинул с 12, потому что все-таки мы считаем, что половая зрелость наступает в 14. Значит, 15 ни туда, ни сюда, а в 12, вот она перед ней, так сказать, в предрамье полового возраста.
1: Ну, вы,
0: а в 16
1: вы
0: уже
1: маслины
0: генен.
1: берите, не стесняйтесь. Вот сейчас
0: спасибо.
1: Вам, да, возьмите, вы ешьте, да.
0: Костей нет?
1: Значит, нет, это бескостно. Это наши то маслины с наших
0: что,
1: личных вот
0: что у меня с голосом, это я жрал курицу, и у меня кость застряла. И до
1: ну,
0: сих
1: это
0: пор
1: бывает.
0: Торчит.
1: Да, а вы вот так сделайте, вот так.
0: Нет, так я не буду делать, у меня вот эта рука не поднимается. То есть я упал.
1: Другой можно.
0: Дело в том, что другой я держусь за это кресло, потому что если я отпущусь, я могу упасть вправо.
1: Вы прямо какой-то избалованный.
0: Хорошая у вас маслинка. Ну, давайте послушаем телефонные звонки.
1: Да-да, что?
0: Тут спрашивают, почему мы не читаем письма, спрашивают. Ну, братья Дураковы спрашивают, почему не читаем письма? Потому что мы дурацкие письма, естественно, не читаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Это звонит француз, и я вот с умным вопросом. Вот,
0: да.
6: Существует ли некий стандарт паранормальности? То есть, скажем, что паранормально для нас, там, летающие тарелки, не паранормально для тех, кто в этих тарелках сидит, и с их науки там паранормальные, на наши какие-то нормальные вещи, паранормально им. То есть есть какой-то либо выработанный стандарт, или это вот кто как хочет рассуждать, то есть нет стандартов.
0: Нет, понятно.
6: И такой еще просьба такая. Пусть мне позвонит мой сосед. Вот.
0: Спасибо. Ну что ж, действительно, это, так сказать, мы тут коснулись с французом теории относительности. Но я знаю, что вы паранормальные психотерапевты, обществоведческие. В общем-то, к теории относительности относитесь, так скажем, не с большим...
1: доверием.
0: Да, это мягко.
1: Небольшим доверием мы к ней относимся. Это действительно так. Нет, ну, вообще взгляд на паранормальность, конечно, в первую очередь зависит от места обитания, это безусловно. То есть, конечно, в данном случае бытие формирует сознание. С этим мы не можем ничего не поспорить, не противопоставить. Естественно, что для жителей Конго компьютер — это не то, что паранормальное явление, да и любой телевизор — это вообще, так сказать, просто... то есть, если бы вождь племени там какого-то бушменского учредил вот эти вот 480 тысяч долларов, то вы бы ему принесли просто-напросто наш радиоприемник, по которому мы сейчас с вами говорим, вы бы эти деньги взяли. Естественно, ничего там удивительного нет. Поэтому, конечно, относительность во всем присутствует. И любая вообще наука, она субъективна. Это естественно.
0: А мы ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем.

0: Ну, а что касается ваших, Зиновий Варфоломеевич, экспериментов вообще с растительностью, то есть я знаю, что вы пытались сажать вот корнями кверху различные предметы, то есть в частности вот великий эксперимент со свеклой и морковью. Вы, то есть цель была следующая, что, дескать, если эта байда будет снаружи, то она будет сладка, как земляника, и велика, что твой арбуз. А мне бы хотелось узнать, насколько это у вас удалось, и каким, почему именно эти эксперименты вы решили, что они относятся как-то к общественному, к паранормальному явлению?
1: Ну, конечно, вы совершенно правы, что вообще каждый наш эксперимент — это в той или иной степени эксперимент, направленный на пользу человечества. И я горжусь этим. Другой вопрос, что, конечно, не всегда просто бывает выбить под это деньги. Но зачастую это удается. В качестве наиболее ярких вот экспериментов, которые мы проводили в последнее время, как вы правильно упомянули, конечно, являются эксперименты вот с так называемыми корнеплодами. Дело в том, что вообще, конечно, у нас в Израиле самая сладкая морковь и самая сладкая свекла. Это все знают. Это, так сказать, мировой факт. Но я не решил сделать ее еще слаще. Но, к сожалению, со свеклой у нас не получилось. Дело все в том, что вот этот вот тонкий корешок, который сверху, никак не хотел у нас, собственно говоря, приживаться в атмосфере. И все наши попытки дополнительного полива и эксперименты с гидропоникой, это новомодная наука и так широко развитая вот в Японии, они, надо признаться, не привели к каким-то таким вот результатам. Но морковь у нас прижилась, и сейчас мы имеем, так сказать, остевую морковь, у которой, по сути говоря, два корня. То есть морковь представляет из себя как бы два треугольника, сложенных основаниями друг к другу.
0: Один нижний, другой
1: да,
0: верхний.
1: Да, другой верхний, да.
0: А то свекла есть... как же?
1: А свекла вот не прижилась, понимаете?
0: Это ну, была бы восьмерочка свекольная.
1: Ну, в общем, да, в какой-то степени вы правы. Но это уже геометрия. А наиболее таким вот, ну, скажем... практическим, что ли, полезным экспериментом вот в последнее время, это особый способ воспитания наших домашних питомцев, кошек и собак. Uh-huh. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что наши любимые животные, которых мы держим у себя дома, они доставляют нам не только радость, но и некоторые огорчения.
0: Например, связано... морские свинки, они
1: да,
0: все-таки...
1: Да, ну, масса животных. Нет 100% идеального животного, за исключением того, которое мы вывели. Это, в общем, ну, там, можно сказать, гордость нашего общества, гордость нашей экспериментальной базы, которая находится вот под Хайфой, вот, в местечке Виномах.
0: Я,
1: вот.
0: Кстати, знаю, это морковь. Вы
1: нет, это животные.
0: Животные.
1: Извините, это домашний паучок.
0: Да.
1: Это домашний паучок, который, ну, он так, в общем-то, основан на древней породе бродячих паучков. Чем примечательны эти паучки? Дело в том, что они практически не требуют корма. И в то же время, питаясь, они уничтожают домашних, собственно говоря, вредных насекомых. Применяя этого паучка, мы добились ну, 100% уничтожения тараканов в бытовых условиях среднеизраильской семьи. Дело в том, что в общем, в Израиле достаточно теплый климат, как вы уже, наверное, догадались. И в связи с этим большое количество вредных насекомых, которые разводятся в жилищах израильтян, оно досаждает им. А поскольку в последнее время стало модным, да и действительно это имеет место, и это должно так быть, не химические способы борьбы с вредителями, а биологические, мы решили попрактиковаться в этом и вот вывели так называемого бродячего крестовика. Это паучок, который, ну, секрет его селекции мы не разглашаем, естественно. Дело в том, что мы продаем эти особи, достаточно хорошо их покупают у нас. Вот. Чем и замечательный, собственно говоря, этот паучок? Да, собственно говоря, тем, что, несмотря на то, что он относится к семейству паукообразных, вот, он является достаточно симпатичным на вид. Ну, для примера, представьте себе распространенный определенного в ресторанах блюда, как краб. То есть вот такой маленький крабик, который живет у вас, есть совершенно не просит, какает, прошу прощения, очень мало и преимущественно жидко, вот. Он потребляет всех мух, которые распространены в нашем теплом климате, и попутно уничтожает всех тараканов. Вот. Заботы, как я уже говорил, этот паучок, в общем-то, не требует никакой к себе. Этим он радикально, в общем-то, отличается от всех кошачьих и собачьих, которые требуют к себе каждодневного и ежеминутного внимания, как вопрос приема ими пищи, так и в вопросах дефекации.
0: Безусловно.
1: Да, собственно. В то же время польза от кошачьих и собачьих весьма сомнительна.
0: Ну, безусловно, безусловно. Во-первых, и шерсть, вообще, и едят,
1: да вообще,
0: с другой стороны,
1: сказать,
0: можно...
1: Если взвесить на чашку весов, если положить все за и, так сказать, и против домашнего животного в доме, вы получите больше против.
0: Угу.
1: Это является еще одним явлением массового психоза, конечно.
0: А вот вопрос достаточно интересный. Как относится гость студии к сексуальным меньшинствам? Проводились ли в его лаборатории исследования по этому вопросу? Но мы не будем касаться вот того инцидента между монголом и немцем, который был в момент...
1: Но да, да.
0: Случилось, да. Как говорится, один раз не пидорас.
1: Да.
0: А так-то вообще как у вас с этим...
1: Да у нас-то, в общем-то, все, конечно, нормально, сами понимаете. Вот, мы же евреи.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: А что такое третий глаз, спрашивает Алексей. Алексей, ну, прежде всего, это пупок.
1: Нет, третий глаз, это, да, вы правильно заметили, это пупок, но здесь зависит, как он завязан, пупок.
0: Это. Безусловно,
1: да,
0: это да. Же целая
1: наука
0: теория,
1: существует. Да,
0: снаружи, выпуклый,
1: я вам скажу, я вам открою маленькую
0: вы
1: тайну.
0: Вы так не волнуйтесь,
1: Нет,
0: вам волокардинчик?
1: Нет, не надо. У меня свои препараты есть.
0: А у вас как завязан?
1: А у меня его нету.
0: Удалили, что ли?
1: Нет, у меня защита.
0: Говорили вам, не поднимайте тяжесть.
1: Нет, я хотел сказать, что мы в качестве, так сказать, подработки такой в своем вот, да, при нашем обществе существует несколько таких фирм, оказывающих различные услуги населению в той или тех или иных областях. Вот одна из наших фирм, которая называется Пайпер, это, так сказать, фамилия основателя, директор этой фирмы, Пайпер и сыновья, вот, они занимаются художественной вязкой пупков, то есть в природильных домах в Хайфе, то есть по желанию вы можете, виды вязок пупков, они, собственно говоря, развешаны, вот, в интернете есть наша страничка, вот, и там, значит, вы можете ознакомиться с перечнем фигурных узлов, которыми вяжутся пупки, вот, и можете вызвать за определенную, конечно, плату. Даже вот в России мы, в принципе, осуществляем такие вот...
0: Ну, это уже реклама у вас идет. Вот, кстати, заметьте, как вот вы, азиаты, все-таки по-живому шьете. Вот, например, я знаю, в Европе специальные клумбочки есть вокруг пупков, газоны, микроживотные, которые живут в пупках, устанавливаются...
1: Нет, вы знаете, мы более практичные. Понимаете, есть... ведь дело в том, что за каждой клумбой и за каждым цветком, тем более за каждым животным, который культивируете вы у себя, себя, так сказать, организме, да, вы, значит, вот, надо ухаживать.
0: 203-19-22, и мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: По-моему, вы очень волнуетесь, вы успокойтесь, пожалуйста, придите в себя, перезвоните, и мы с вами, конечно же, с радостью поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Можно поприветствовать?
0: Безусловно.
3: Вот, я просто вот его приветствую, и скажите, пожалуйста, вот он как специалист по паранормальным явлениям, вот скажите, пожалуйста, организация БИТАР – это паранормальное явление или объективная реальность? Если последнее, тогда скажите, пожалуйста, как можно туда записаться?
0: Спасибо. Но дело в том, что вообще, когда в китайской культуре возникли, это я немножечко от себя такую вводную, прежде чем ответит Зиной Варфоломеевич, стали модным вообще петарды и все эти всякие взрывы и огненные змеи, да? То есть это же неспроста. В Китай, хотя первым изобрел порох, вот они и баловались, и испытывали его, но однако последним достиг электричества. Поэтому в свое время, когда, например, пьяный китайский возвращался от своей китаянки, вот ночную улицу, он пострелил воздух из всяких этих хлопушек и прочих прибамбасов, чтобы просто освещать себе дорогу, понимаете? То есть там не было ни элемента развлечения.
1: Они ими топят. Понимаете, этим они топят. То есть на этом они готовят пищу. И ничего здесь удивительного никакого нет. Понимаете, вы же готовите себе пищу в микроволновой печи.
0: Я? Нет, у меня нет печи. Вот что, в городском доме откуда же печь? У нас электрическое отопление. Это вы, Зиновий Варфоломеевич, топите кизюком у вас в Хайфе. У нас же сводное электричество. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите. У вас очень плохо слышно. Извините, погромче, пожалуйста.
2: Инспектор ГИБДД Якуба Владимир Борисович.
0: Здравствуйте.
2: Позвольте задать вам вопрос.
0: Слушаем.
2: Где можно паучка приобрести и сколько он будет стоить?
0: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам. Я просто тоже думал о том, что ведь наверняка вот это выведенное вами животное, оно же не столь доступно. Это как в свое время карликовая кошечка, да? Конек карликовый. Вы видели, кстати, у нас в загоне конька карликового? Я вам покажу.
1: Замечательный.
0: А видели уже, да?
1: Да.
0: Показали.
1: Да. Не. Я хотел бы сказать, что в данный момент мы сейчас рассматриваем в качестве такого... Ну, как бы улучшение взаимоотношений между Израилем и Россией, такого уже совсем уже теплых взаимоотношений. Мы рассматриваем поставку паучка, значит, в Управление внутренних дел. То есть Министерство внутренних дел. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Это входит в программу дальнейшего оснащения милиции России. Это паучки будут в каждом патрульном автомобиле, поскольку у каждого задержанного вероятность педикулеза и тому подобных заболеваний достаточно высока. Да. Ну, вот. Также этот паучок будет культивироваться.
0: Смотрите, если так рассмотреть,
1: в системе исправительных...
0: сотрудник ГИБДД, ведь вот вы же, уважаемые наши слушатели, вы же сажаете все вот в автомобиль, кого не попадет, когда составляете протокол, и деньги берете.
1: Это было основным условием, чтобы паучок был в каждом патрульном автомобиле милиции.
0: А у вас, кстати, как в Хайфе с этим? А,
1: у
0: вас же
1: все
0: на верблюдах,
1: безусловно. У нас все нормально.
0: Да. А, ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Вы, по-моему, сильно очень волнуетесь. Извините, пожалуйста, вы успокойтесь, все хорошо. А затем перезвоните, мы с вами с радостью побеседуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Вот как вы думаете, наша земная цивилизация будет очень ужасно выглядеть глазами пришельцев?
0: Спасибо. Вопрос был интересный. Я думаю, что глазами пришельцев... Извините, что я так все время вперед вас, Зиновий Варфоломеевич, ну просто у меня же прет же под утро там. Вот, что особенно они будут бояться деревьев.
1: Ну, на мой взгляд, вообще самое страшное, что может их испугать, это землекоп Саважа.
0: Землекоп, да. Но дело в том, что люди не видят.
1: Более,
0: люди,
1: да.
0: Вот в чем дело.
1: Более, понимаете, непривычного такого, ну, на взгляд, скажем так, неподготовленного зрителя существа просто нет. Вот. А вообще, конечно, на взгляд любого, ну, скажем так, пришельца, будь то это с другой планеты, что не доказано в настоящее время,
0: но.
1: Со всей ответственностью, это я заявляю вам, вот, любой незнакомый предмет является, конечно, в большой степени эмоциональным стрессом.
0: Тут все зависит от культа
1: от
0: той
1: подачи.
0: От культа той геометрической формы,
1: безусловно.
0: Которая на той планете была, безусловно.
1: И геометрия у каждого своя. Понимаете? Кто-то, так сказать, предпочитает круглые деньги, кто-то деньги предпочитает прямоугольные.
0: А некоторые, я знаю, палочками. Вот в форме палочки у них они рассчитывались палочками.
1: Да и, собственно говоря, есть еще и на данный момент такая народность, где до сих пор, так сказать, уже 2001 год, вот скоро, да, и там до сих пор рассчитываются друг с другом ракушками.
0: Я даже еще хочу, что есть народности, в которых до сих пор рассчитываются друг с другом палками, то есть лупят палками друг другу,
1: безусловно,
0: почем не попадя, вот, и тем самым мы, ну, не будем называть эти места, и даже вот, скажем так, что побои палками, бамбуками легли в основу определенного вида восточных единоборств, хотя культура, их истоки вот этого лежат просто в элементарной расплате и во внедрении в культуру данной местности, где вот побои туда-сюда наносились палками, элементарного садомазохизма. То есть за любой, например, мешок бобов, он должен отплатить дающему бобы ударами бамбуковой палки.
1: Ну, вообще, я со своей, так сказать, колокольни обществоведа, я хотел бы отметить то, что, на мой взгляд, является самыми совершенными деньгами на сегодняшний день. Mm-hmm. Я бы вообще самой совершенной валютой поставил бы ногти, зубы, потому что...
0: И шерсть человеческую также, безусловно.
1: Нет, шерсть — это другое, это от тепла. Да, от холода, прошу прощения.
0: Да, от тепла тоже.
1: Дело в том, что каждый человек от природы получает приблизительно равное количество ногтей и зубов. И, то есть, это вы не можете допустить никакой эмиссии.
0: Угу.
1: Вот, потому что протезы не будут ходить, естественно.
0: Безусловно. Ну, кстати, вопрос ко мне пришел, что, дескать, меня видели на рынке в Черкизово, где я продавал колготки желтого цвета, и чтобы объяснили, что такое я там делал. На самом деле, если бы вы, подпись Герасим, если бы вы, уважаемый Герасим, не побоялись, подошли бы к нам поближе, вы бы увидели, что это обычная треска копченая, вот, ну, которая так, конечно, побалтывалась немножко. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вообще в наше время приходится торговать черт знает чем, чтобы хоть как-то прожить. Но вам-то это, уважаемый Федор Георгиевич, известно. Слушаем музыку.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зяма Варфоломеевич Гулянский. Мы, тут присылают массу нам всяческих писем и так далее, но... Вот Денис спрашивает, чем отличается иудаизм от христианства?
1: Это радикально, конечно, различные религии. Общими ли в них являются лишь Бог, аспекты веры, они, конечно, различные. То есть в основном разница, в культах, в культовых проявлениях. Основа одна – вера в Иисуса Христа.
0: Понятно. Так получается, третий глаз есть и у животных, спрашивает Алексей.
1: Конечно, есть. Третий глаз есть у всех. Более того, Алексей, если вы сейчас подойдете к зеркалу, повернетесь к нему в профиль и посмотрите на себя, и то, что вам покажется надбровной дугой, вот между ней, тот вот самый выступ, который, Алексей, у вас есть, есть... Тот вот третий глаз, о чем вы нас спрашиваете.
0: Что же, хороший ответ. Я предлагаю уделить оставшееся немного совершенно нам время для прослушивания телефонных все-таки звонков 203-19-22. И мы осуществляем периодический подъем трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится ваш гость, так же, как мне понравился ваш гость, фашист, паук. Вот мне известно, что международный сионизм является, значит, он изобрел атомную бомбу, а также Капу там... Нет, да?
1: Атомную бомбу изобрели, конечно, евреи, да, вы правы. Ну, нельзя сказать, что одни евреи изобрели атомную бомбу. Дело в том, что атомную бомбу вообще изобрел коллектив ученых. И среди них были евреи, поляки, и даже русские. И шведы.
2: Спасибо вам за...
1: в чем вопрос? Да.
2: Значит, я хотел спросить, серебряный доллар изобрели тоже не евреи, но все-таки новую валюту евро изобрели евреи или все-таки сионисты? Спасибо вам.
1: Спасибо. Понимаете, пока эту валюту пока еще нельзя потрогать руками. То есть, официальное название евро есть, но вы только не говорите, что изобрели евреи. Представьте, европейское сообщество, туда входит, если мне не изменяет память,
0: даже
1: 16 государств. И среди них нет ни одного государства, в котором бы евреи были преобладающей, собственно говоря, нацией. Вот, поэтому обвинять или, наоборот, благодарить евреев за то, что где евреи изобрели эту новую валюту, конечно, просто неумно.
0: Вот наш радиослушатель Фисюков очень беспокоится о том, как вы, господин Гулянский, можете беседовать со мной, активным антисемитом. Я, с своей стороны, хочу сказать, что
1: более того,
0: когда мы встретились с Зиновием Варфоломеевичем сегодня, я его встретил у метро, мы пожали друг другу руки, и
1: дело в том, что Александр изумительно поет наши еврейские песни.
0: Да, безусловно, мало кто об этом знает, а даже ведь у вас, я знаю, выпущена кассета, где я пою под гитару.
1: Не будем говорить о сумме гонорара, конечно, да.
0: Конечно, и о том, что, зачем, нужно, это тайная сторона.
1: Репертуар широко известен, от 7:40 до «Тумбалалайка».
0: Особенно мне нравится «Тум-тум-балалайка», конечно. И, кстати, хороших девок у меня на подпевке ведь выделили. Вот что?
1: Израиль богатая страна, что там говорить.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Вы, по-моему, очень нервничаете, вы соберитесь с духом, а то вы как-то молчите. Ведь когда человек молчит, это тоже проявление нервов. Это так же, как, например, раздавание каких-то звуков. Все это говорит о расстроенной психике, о том, что за прошедшее лето было мало скушено яблок, а если и были скушены, то синтетические, присланные из враждебных стран.
1: Очень вообще помогает окраска прицепов вообще. То есть, ну, каких, во-первых, признаков? Да просто вы подходите, масса же большегрузных автомобилей, да, стали, вообще. Да. Подходите, красите прицеп. Во-первых, вам не исключено, что дадут денег. А во-вторых, вы успокоите психику.
3: Безусловно, могут, кстати, дать по морде, что тоже, ну, является...
1: По морде могут дать и просто так, понимаете?
3: Достаточно подойти тоже к прицепу, и, в общем-то, это произойдет. В любом случае, ведь элементы насилия, вот, они каким-то образом тоже психику успокаивают. Но я, например, помню, вчера к нам ворвался сюда человек, который... начал кричать, где я тут, ну и называть фамилию сотрудника, который ему чем-то не угодил. Я, говорит, сейчас ему там то все, да голову откручу, ну, как обычно, там, пальцы раскладушкой, козя-базя всякая. А у нас тут есть один паренек такой тихий, скромный. Он как подошел, как ему в бубен-то дзынь только, и тут вышел тихий, спокойный, вернулся с цветами, подарил всем женщинам цветы. То есть совсем другой человек. То есть...
1: Это же приятно, согласитесь.
3: Конечно, конечно. Ну, приятно.

0: Вот такую идею свежую. Заранее прошу прощения, что разговор
1: касается... Вы хотите 480 тысяч долларов получить?
0: Нет, нет, нет, нет. Разговор касается не совсем дружественного Израиля и Египта. Вот. Дело в том, что египетские археологи, как известно, обнаружили в мумии фараона особый вид жучка микроскопического, который проживает в заднем проходе.
1: У фараонов, да? Сырный акар он называется, да.
0: Как?
1: Сырный акар.
0: Да-да-да. Вот.
1: И Тифагипус мне хотелось... сиру.
0: Я вот, к сожалению, не помню, как он точно называется.
1: Ну, я вам это напомню.
0: Я просто хотел узнать, так сказать, разводят ли его в Израиле и предполагается ли его практическое использование в проктологии.
2: Вы что же хотите, спасибо, чтобы я вам сейчас раскрыл все секреты израильского, так сказать, Министерства обороны?
3: Ну, давайте скажем прямо, Зиновий Варфоломеевич, что сами вы этим самым жучком пользуетесь уже 5 лет. И мне предлагали, как в первую пору нашего знакомства, хорошо, что... Нет, а, кстати, вам... когда был я вопрос там о целителях и так далее. Вот вы как-то это скрывали. А вот, однако, взяли древние средства египетское.
2: Это же не целительство, понимаете? Целительство,
3: ну, ладно, это народная медицина,
2: нет, нет, нет,
3: в полном...
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: ладно,
2: да.
3: Отойдем,
2: это не
3: отойдем от этого.
2: Хорошо. Понимаете? Это,
3: а
2: не
3: это был отдельный вопрос о целительстве и сенсорике всякой. Ладно, сенсор у нас на двери стоят, в замке кодовом.
2: Я вам о том же говорю, что сенсор — это вот кнопка.
3: Денис вот спрашивает, существуют ли религиозные секты на территории Израиля?
2: Вы знаете, видимо, да, но они не имеют такого большого, конечно, развития, как вот в России. Поскольку, как я уже говорил, граждане Израиля, то есть евреи, они, в общем, достаточно прагматично думающие люди. И на них очень сложно заработать деньги, понимаете? Их можно, на них можно зарабатывать деньги, только предлагая реальный товар. Как вы сами прекрасно понимаете, ни одна секта ничего реального вам предложить не может.
3: Может предложить.
2: Она может только у вас, да, забрать, да.
3: Безусловно. Ну, дальше обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересно, как в Израиле израильтяне ругаются матом.
3: Спасибо, спасибо. Просто плохо вас было слышно. А ругаетесь ли вы, Зиновий Варфоломеевич, матом только в Израиле или в России тоже?
2: Ну, вы знаете, мы, евреи, вообще любим, так сказать, в узком кругу переброситься парой-другой выражений, крепких достаточно. Безусловно, вот я считаю, что наиболее ярким выражением русской национальной гордости должен быть тот факт, что русский мат вообще по всему миру разошелся. И такие вот близкие русскому слуху слова, как клещ и так далее, они, в общем-то...
3: Пассатиж, даже вот они...
2: Да, да, это тоже. Это тоже такое крепкое словце, да. Мы, конечно, независимо от того, где мы находимся, но стараемся так не в особо прилюдных местах, поскольку в некоторых странах за сквернословие просто-напросто штрафуют.
3: Да, в некоторых даже, бывает, отрубают голову.
2: Не, ну, в те страны евреи обычно не ездят.
3: Да, туда
2: и даже не в силу
3: мало
2: этих
3: кто
2: причин
3: ездит, а просто, то есть, а, безусловно.
2: Нет, не, у вас сейчас, я, судя по объявлениям в ваших вот газетах, туда очень много туристических фирм организуют маршруты в эти страны. И, видимо, многие туда все-таки, покупаясь на эту рекламу, едут, да.
3: А куда же еще ездить? Больше некуда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
5: Мне очень понравился ваш гость. Очень интересную тему вы затронули. Меня интересует такая тема. Значит, в Израиле производится такая шпаклевка, глимс называется. Вот. И не содержится ли там, вот гость ваш упомянул, вещество, алко... В общем, ситуация такая, что вся шпаклевка отлетает от стены, ее приклеить нельзя, и не помогли ли там какие-нибудь арабы там, что-то нахимичили, не знаю. Я твой нахер, как черт.
3: Понятно. Глинс, вы говорите,
5: называется? Глинс, да.
3: Спасибо, спасибо. Но, насколько знаю я, вот сами коренные жители Хайфы и прочих территорий, они не пользуются вот этим самым глинсом. Этот продукт идет только Вот, в общем-то,

0: на экспорт, насколько я понимаю.
1: Вы знаете, вообще, честно говоря, я вам скажу сейчас, в конце уже можно это сказать, желательно вообще не пользоваться израильскими товарами. Я это вам говорю честно. Это такая очень сугубо конфиденциальная информация. Просто мне очень нравится ваше радио, я уважаю ваших радиослушателей. И на будущее из израильских товаров вы можете брать только один. Это соль Мертвого моря.
0: И грязь Мертвого моря.
1: И грязь Мертвого моря. Потому что, понимаете, торговать обыкновенной поваренной солью за большие деньги, это, по крайней мере, не наносить вред здоровью потребителя. То есть, пользуясь этой солевой ванной, вы не нанесете вреда своему здоровью. Конечно, карман ваш несколько похудеет. Вы можете с таким же успехом, в общем-то, купить, по-моему, раньше 10 копеек стоил килограмм соли. Вот этот вот пресловутый килограмм
0: скажите,
1: соли.
0: Скажите, пожалуйста, извините за мой Бушмович. А вот скажите, что касается ваших национальных блюд, там, мацы, крендельков, в общем-то, окорочков, прочих лап разных.
1: Вы хотите мацы?
0: То!
1: Ну, я вам после я вам мацу предоставлю. То есть, ну, национальные блюда, да. Но дело в том, что все еврейские национальные блюда, они, за исключением фаршированной щуки, они так или иначе употребляются в контексте каких-либо религиозных обрядов.
0: Безусловно. А почему вы так ненавидите фаршмак? Вот наш обычный фаршмак. Вот сегодня вот дневная смена нам оставила большой казуар, наполненный фаршмагом в масле. А вы как-то так щипнули вроде чуть-чуть, и все.
1: То есть... Дело все в том, что ваша ржавая селедка, из которой вы его делаете, понимаете, она не выдерживает никакой критики. То есть любая израильская шпаклевка просто это верх качества.
0: Между прочим, закуплена она была вот в Красном море выловлена.
1: Красное море не является побережьем Израиля, как вам будет известно.
0: Здравствуйте.
1: Откройте карту.
0: Нет уж, я в карты не играю. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса. Один, значит, с чем связана природная красота евреев и трудолюбие? И второй, не является ли Борис Николаевич Таратайк евреем?
0: Угу, спасибо. Ну, насчет природной красоты, вот конкретно зёмы гулянского.
1: Я бы тоже не стал так о себе строго говорить, что я уже прям очень красивый. Ну, конечно, в каком-то ракурсе, да. Понимаете, внешняя красота – это, в общем, достаточно сомнительное качество и очень субъективное. Понимаете, кому-то нравятся толстые и маленькие, кому-то нравятся высокие и худые.
0: Ну, это общие слова.
1: Некоторым нравятся инвалиды.
0: А что касается трудолюбия?
1: Дело в том, что страсть трубопровода вообще свойственна израильскому народу. Вы же были у меня в Хайфе, вы знаете. На каждого израильтянина,
0: из труб у вас,
1: на каждого израильтянина приходится в среднем по километру трубопроводов различного сечения и назначения.
0: Угу.
1: Это связано прежде всего с тем, что вообще любой нормальный человек, а тем более еврей, он стремится к комфорту в своей бытовой жизни, в элементарной. А извините, без трубы в вас
0: не втечет
1: и не вытечет, понимаете?
0: Да! Ну, следующий телефонный звонок, то есть трудолюбие, понятно, и красота, понятно. Хотя вот после 50 лет вы, конечно, сдаете.
1: Особенно наши женщины, да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Нервничает. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: А вот слово «европеец» — это сокращенный еврей, да? Ничего, это сахар, когда
0: пришлет
3: Израиль к нам.
0: Спасибо. Ну, насчет первого-то нельзя искать суффиксальные общекоренные корни, я бы сказал.
1: Нет, дело в том, что это только в русском языке вообще. Да. Европа и евреи. Вообще, так сказать, мы сами же семиты, как я уже говорил. Вот, допустим, в английском языке евреи — это Jude. То есть никакой связи с Европой вы не найдете здесь. Тут совершенно разные гласные и согласные, да.
0: Вот. А второй вопрос был какой? Насчет того, когда вы сахар пришлете.
1: Сахар, понимаете, мы сами закупаем сахар. В Израиле своего сахара нет. В Израиле есть соль, о чем я уже говорил. Солью мы можем вас засыпать.
0: Нет, у нас сейчас рано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро, или как это самое? Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу Кастанеды?
0: Безусловно, Зиновию хотите задать.
4: А?
0: Хотите Зиновию задать вопрос?
4: Да, естественно, естественно.
0: Задавайте, это его любимый писатель.
4: Я бы хотел с ним, ну, может, он же мне что-то ответит на это.
0: Да,
4: он
1: с удовольствием.
4: Мне трубку не ложить, как? Как у вас, какая вообще...
1: Да вы говорите, говорите.
4: А, я прямо сейчас могу?
0: Конечно.
4: Нет, дело в том, что я слушаю, и я вижу, что он занят совсем другим делом.
0: Это ничего страшного.
1: Я смотрю в динамик вообще, слушаю вас.
4: Скажите, пожалуйста, что он думает по поводу...
1: Кто он? Вот я Зяма, вас слушаю сейчас. Что вы хотите?
4: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет мироощущения и мировоззрения Кастанеды? С вашей точки зрения.
1: Я вообще вам хочу сказать честно, что я такого мироощущения и тем более мировоззрения просто не видел вообще в жизни, понимаете? Я много видел людей, но такой глубины, вы понимаете?
4: Я имею в виду, вы понимаете, ведь он как говорит, что мир, который мы видим, это не совсем то, что мы... Это,
1: да, безусловно. Но я-то материалист,
4: это
1: понимаете, я-то материалист, то есть, конечно, в своем, так сказать, псевдонаучном кругу он достиг определенных высот. Я его уважаю, как, так сказать, ну, достаточно, но как вам сказать, чтобы не нанести вам ущерб, как достаточно высокопрофессионального шарлатана. Я его уважаю, но не более того, да.
4: То есть к этому нужно... подходить так же критически, как и ко всему другому. Да,
1: ко всему, конечно, надо подходить критически, понимаете? Да. Мы же, я уже говорил, 480 тысяч долларов уже 10 лет предлагаем, и никто к нам не пришел. Ни Кастанеда, ни Мастанеда, ни Шмастанеда. Понимаете?
4: Но он умер, он не мог к вам прийти, он умер.
0: Ну, понимаете, мог бы прийти к, так сказать, предыдущим это гулянским Зиновием Варфоломеевичем. То их же там не один, он, ну, до этого у него были другие, никто не приходил. Он же говорит не то, что лично к нему, понимаете, вот никто не пришел.
1: В конце концов, могли прийти последователи, понимаете, если вы так...
0: Да, или наоборот.
1: Вы даже можете вы прийти, что?
4: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если бы у меня сильный зуд... Насчет того, чтобы, ну, пообщаться с вами еще где-то, как-то. Я понимаю, что радиовремя очень дорогое, это самое.
1: Я уже говорил, вы можете связаться.
4: Где бы я это мог сделать?
1: Через посольство Израиля в Москве.
4: И я могу пойти туда и
0: да,
4: с вами...
0: Да, вы сказать, дайте мне письмо. Зиновия Варфоломеевича Гулянского.
1: Да, оставите письмо в приемной. Я периодически там бываю, я, так сказать, беру корреспонденцию, вы оставите свой обратный адрес, там все.
4: И скажите, пожалуйста, вы я что, сам такой простой секретарь. Человек, что могли бы... Я вас мог пригласить к себе в гости?
1: Ну, за определенную плату я, в общем-то, могу и к вам в гости приехать, да.
4: Но определенная плата, что означает определенная плата?
1: Ну, дело все в том, что, дело в том, что в каждом конкретном случае, во-первых, мне пока не совсем ясна цель визита к вам. Да.
4: Скажите, пожалуйста, а вас устроило бы, допустим, чай, водка, еще что-то такое для общения?
1: Нет, ну это слишком просто все. То есть чай, водка, понимаете, дело все в том, что, так сказать, цель общения...
4: Кофе, извините.
1: Нет, я понимаю, да, но...
4: Это не эквивалент.
0: Вы знаете, давайте просто сейчас не будем в эфире перечислять гастрономические явства в стране голод. Вы проезжайте, оставьте письмо, уважаемый. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо, да. А я хочу вот обратиться вот опять же сюда к письму. Вот Лариса пишет, кстати, а ей не лень было картошку развернуть. Израильский порт Акаба находится у Красного моря. Так что вы, уважаемый Зиновий Варфоломеевич,
1: да несколько... будет известно вашей радиослушательнице, что нет такого порта вообще в Израиле.
0: Ну, видимо, просто вас туда не допустили.
1: Это египетский порт.
0: Ладно, слушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло?
0: Да, говорите, пожалуйста.
5: Значит, я хотел вот такой вопрос обсудить.
0: Говорите, да.
5: Вы слушаете Гордота?
0: Спасибо. Вот вопрос к Зиновию Варфоломеевичу.
1: Кого я слушаю? Простите, я не понял.
0: Гордона.
1: А кто это такая?
0: Это есть такой радиоведущий, но дело в том, что он вещает совершенно в противоположное нам время.
1: Это израильский радиоведущий?
0: Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, да.
1: Нет, дело в том, что я вообще радио слушаю очень мало, в основном в других странах. Вот, находясь в Москве, я слушаю «Эхо Москвы». Вот, по-моему, среди вас, вот, среди ваших коллег нет гордонов никаких.
0: Ну, да, тут мы не находили. Но в целом я просто хочу сказать, что настолько у нас разнополярное восприятие времени суток, что, увы, не доводилось так вот, разве только случайно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, Ольга.
6: Зиновий Варфоломеевич, вы израильские жиды к нам, московским евреям, не примазывайтесь.
1: Я к вам и не примазываюсь, понимаете? Я просто приехал на свою родину.
0: Это во-первых, а во-вторых, приехал...
1: Это вы к нам не примазывайтесь. Вы посмотрите, что творится вообще на улице Хайфа. Одна русская речь, а? Слушайте.
0: Да, есть, есть такое. Я тоже удивился, особенно даже в лавках уже кричат «Чайку, чайку!» Причем с каким-то даже акцентом никак вот у вас. У вас, кстати...
1: Хорошо, что пока еще не кричат «Шашлик-пашлик», понимаете?
0: Да, ну скоро может, может такое у вас.
1: Не дай бог.
0: Далее, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Канат Жумаканович, хватит притворяться. Дурь мается, поехали домой.
0: Это к кому обратились? Я просто хочу сказать, что у нас был гость Канат Жумаканович Жиптис, который, в общем-то, наелся бобров и каких-то там млекопитающих в казахских степях, то есть от голода вместе со шкурами он там их, и, в общем-то, его все вспучило, его нашли прочучленного изнутри. Вот он, к сожалению, в общем, канул. Как говорится, почел в бозе.
1: Ну, видите, видимо, вашу программу вообще слушают, то есть слушают часто, то есть звонят люди, даже не помнят, когда они слушали, что вообще происходило.
0: И, видимо, как-то голоса или время ассоциируются вот с определенным человеком наиболее понравившимся.
1: Знаете, с годами я стал замечать, что я у своих людей, с кем я общаюсь, вызываю такую паранормальную такую реакцию уже сам. То есть я настолько пропитался всеми этими эфирами, что в какой-то степени я сам представляю себе такое паранормальное, в общем, явление.
0: Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, успели задать ваши вопросы Зиновию Варфоломеевичу Гулянскому. Если вопросы у вас таковые имеются, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны просто.
8: Алло, это опять же я.
0: Здравствуйте.
8: Это вот насчет Кордоны.
0: Угу.
8: Ну, вы его, конечно, не слышали.
0: Uh-huh.
8: Вот. Я имел в виду, что вот он постоянно говорит «жид-жид». Хотя Гордон, ну, в общем-то, вот, я так понял, что у него мама русская. Вот. Я хотел вашего гостя спросить, uh-huh. чем «жид» отличается от еврея.
0: Вот,
8: хотя я знаю, чем.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я надеюсь, Зиновий Варфоломеевич, вас не обижают такие вот несколько...
1: Да нет, вы понимаете, я же родился в этой стране, я уже привык, меня... В общем-то, я, что еврей-то, я узнал только 16 лет. До 16 лет я, например, был полностью уверен, что я жид. Но потом, когда в 20 лет я узнал, что есть такой писатель жид, я уже стал несколько спокойнее относиться к этому. Сейчас я вообще, собственно говоря, никакой разницы не вижу.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Хуёво у вас, ребят, дело.
0: Нервничает человек, совершенно нервничает. Ну вы так успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте. И главное, чтобы у вас все было хорошо. А я вижу, что оно у вас гораздо вот, как бы это сказать, хуже, судя по вашему такому голосу. Какие-то явно половые изменения у вас происходят, в смысле с полом, с вашим. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Это хорошо, что полны внимания. А скажите-ка, вот лучше для чего? Вот в еврейском, в израильском парламенте, говорят, почти уже принято решение это вот, о, значит, об узаконивании машин, которые автоматизируют этот, как его, процесс обрезания. Ведь, понимаете, малейший сбой, и это приведет для человека к непоправимейшим последствиям. в общем-то, во всей жизни. И тогда, ну как вот, а говорят, что в парламенте это почти уже прошло. Вот как вы к этому относитесь?
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, очень, так сказать, недалек в плане вот вообще, да во всех
1: планах. Нет, я не отвечу вообще на этот вопрос. В общем, ничего удивительного здесь нет. Это очередная лоббистская акция тех фирм, которые производят какие-то продукты электронные, в частности, вот эти роботы для медицины, которые поставляют.
0: А что это у вас так сейчас гудело в желудке? Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич. Ну, вот может быть, вам как-то волокардинчик плеснуть?
1: Да это? Вы знаете, нет, просто, ну, просто я вот тут испил да, ваш фирменный кофе вот, на радиостанции. Он несколько отличается вообще от того кофе, который я пью дома.
0: У нас хороший чиба.
1: Ну... Чибы.
0: Ну, понятно. Давайте следующий телефонный звонок.
1: У нас такого нет кофе.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, что нужно сказать в прямом эфире, чтобы мой голос был слышен на следующем вашем альбоме?
0: Что вы говорите?
10: Что нужно сказать в прямом эфире радиостанции, чтобы мой голос был записан на следующем вашем альбоме?
0: Знаете, дело в том, что... Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Дело в том, что вам с вашим голосом именно как раз никак не светит. Вам нужно обладать хотя бы голосом оперного певца Эрика Курмангалиева. Вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Ну, это явно слабоумный наш согражданин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы откуда, из колодца, что ли, звоните? Нет, вы знаете, с таким качеством из колодца людей мы не слушаем. Вы вылезете хотя бы наружу, это самое, диггер вы наш. Здравствуйте, будьте
11: Доброе
0: здоровы.
11: Утро.
0: Вот этот нормальный голос у вас, говорите.
11: Да, скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос?
0: Только быстренько. Уже у нас вы, наверное, последний. Ну, в смысле, последний.
11: Вы знаете, да. я вам звоню второй раз. Мне просто интересно узнать вот о чем. Ну, допустим, когда говорят, что, допустим, Слава Ростропович, я с ним учился вместе, это, допустим, это... Вот теперь я в середине беседы застал, я услышал, что присутствует интересный человек. Чем бы он мог подтвердить это?
0: Спасибо. Вы знаете, я понял. Зиновий Варфоломеевич, я понял намек нашего радиослушателя. Вам просто нужно будет спеть сейчас хорошую еврейскую песню.
1: Что такое, где маца? Ламца, дрица, отца-ца.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Во-первых, я хочу узнать, что сказать, почему при муниципалитете, скажем, Тель-Авива, который тоже является крупной губернией у вас, не существует...
1: Крупнейший?
0: Да, не существует такой комиссии. То есть вы же, в принципе, если так разобраться, такой Гулянский с периферии по их нему.
1: Когда вы приезжаете... вы знаете, у нас вообще периферия в Израиле, она так это вообще это громко сказано. Вообще, как бы весь Израиль периферия в какой-то степени.
0: Да!
1: То есть территория Израиля очень мала, и там, понимаете, это как один большой теоретический город. То есть там нет таких ширей, просторов, нет пойм, рек, и нет, в общем-то, Волги у нас нет в Израиле. Такой вот,
0: ну, как вот для русских. Нет, я тоже знаю,
1: да, да, это. Нет. Ну, вообще считается, что какая Волга, то есть какая Русь без Волги, какая, в общем-то...
0: Песня без любви.
1: Да, понимаете, вот у нас, собственно, с этим туго. У нас вот Мертвое море. Вот. А почему я не в Тель-Авиве? Ну, понимаете, еще, так сказать, не вечер. Не вечер еще. Угу. Вот, еще утро пока в Москве и вообще.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, дело в том, что в моменты каких-то кризисов и каких-то, ну, скажем так, непонятных явлений, не только природных, но и общественных, политических, во многих странах.
1: Я их вообще не различаю.
0: В общем, да, это одно и то же. Назовем так микроапокалипсисы.
1: Да, да, да.
0: Происходит не только, вот как мы в самом начале нашего разговора провели пример у мигрирующих по рельсам людям туда-сюда, да, да, да. Но и возникают какие-то новые ритуалы. То есть, к примеру, в свое время был целый ритуал в нашей стране, это вот очереди, да, в магазины. То есть в очередях люди общались, там рисовали друг другу номерки. Кстати, и, оттуда произошло еще искусство определенные татуировок номерных, но это отдельный разговор.
1: Это искусство, понимаете, но, в общем, очень больно отзывается в душе еврейского народа, потому что номерные татуировки произошли, на самом деле, несколько раньше.
0: Да, году так в 42-м.
1: Да, ну давайте мы не будем об этом говорить.
0: Скажите, пожалуйста, номерные, вот да, сейчас да, появляются новые ритуалы. То есть ритуал саженцев. То есть люди стараются отовсюду выкопать и всюду вкопать. Вот в одном месте выкопать, а в другом в конце вкопать совершенно несъедобные саженцы. Вот даже сейчас, вот уже в такое раннее время, я уверен, что многие встали и собираются на дачу, дабы саженцы. Вот. То есть вот этот культ дачи, он всегда отличался, ну, какой-то такой, скажем, добротность, что ли, там, приколотить створку, да, налепить по-садскому, там, залепить мотылька, там, засадить, ну, и так
1: вообще,
0: далее.
1: Вообще, так сказать, этот ритуал стал формироваться. Вообще, наиболее развит этот ритуал вообще вот так, именно при усадебном хозяйстве, это, пожалуй, только в России.
0: Да, но сейчас, да, сейчас особо, вот в момент кризиса мы повсюду видим людей, вот сейчас, если вы
1: увидите стоящих... Это, знаете, это объясняется исторически, в общем-то.
0: С ведрами саженцев.
1: Да, безусловно. Все это связано и объясняется, на мой взгляд, тем, что в Советском Союзе была принята целенаправленная программа с целью поддержать, в общем-то, наши скудные столы.
0: Нет, мы говорим сейчас о последнем, вот, о последних
1: да,
0: линиях,
1: да, которые... Да, нет, я говорю, что корни это оттуда идут, понимаете?
0: А ну тогда вопрос понятен.
1: Да,
0: вот Георгий
1: потому что
0: спрашивает,
1: едой торговать-то да, вкусно. А вот
0: Георгий
1: саженцами...
0: спрашивает, каким путем, скорее всего, можно выехать из России?
1: Скорее всего, вообще на Запад.
0: Да, совершенно да, верно. Да. И вот интересный вопрос. Денис интересуется. Зиновий Варфоломеевич, какая вам необходима сумма денег для счастья?
1: Знаете, вообще счастье еврея заключается не в деньгах, как это ни странно. Наш народ долго скитался, как я уже говорил в начале. Вот. И, конечно,
0: кстати,
1: то счастье,
0: того,
1: что я
0: такие
1: обрел...
0: жилистые вот, у вас родину. Ноги вот...
1: Нет, дело в том, что это понимаете, жилы, это просто возраст, это вот шейный вен, да. Вот. На самом деле ходить долго я не могу. Вот. Я предпочитаю путешествовать, как, в общем-то, и все евреи, авиационным или автомобильным транспортами. Дело в том, что вот в иудейской вере отношение к железным дорогам несколько, так скажем, ну, предвзятое.
0: Да, настороженные, да, безусловно. Да, кстати, да, я заметил, что у вас ведь не любят очень железные дороги.
1: Да, у нас практически одна железная дорога, а то она демонстрационная. То есть по ней грузы, как таковые, народно-хозяйственные, ну, что называется, не возят.
0: Чтобы
1: да,
0: молодежь Израиля могла прийти и посмотреть, что такое железная дорога.
1: То есть это, так сказать, полностью муниципальная железная дорога, и все грузы, которые они по ней перевозят, они убыточны. То есть это как вот демонстрация. Потому что вообще в нашей стране была поставлена в свое время задача, чтобы у евреев было все вообще, что есть в мире, все должно быть в Израиле.
0: Насколько я знаю, даже сейчас у вас нету сотовой мобильной связи своей.
1: Нет, нет, напротив, очень сильно развита. Своей, да, нет, естественно, Израиль не производит сотовые аппараты. Все это закуплено в Японии, прям закупается просто контейнерами, устанавливается. И обслуживают японские специалисты, потому что установлено нами было, что очень вредные воздействия как самих аппаратов на человека, ну и за счет фильтров специальных установленных вот на полу, так сказать, вот на том мухе, на котором обычно человек говорит, да. Вот, и так и те люди, которых обслуживают, они иностранцы, да.
0: А, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот как у вас прошел эксперимент по избиению ваших молоденьких девушек корнями вот еврейской травы высокой?
1: Действительно, есть такая трава, это как у вас веробой. То есть, ну, у нас это называется еврейская трава. Действительно, это как бы, ну, символ еврейского народа.
0: Ее заваривают, потребляют или только бьют?
1: И как вот последнее, мы это проводили, эти исследования, в качестве последнего, так сказать, достижения народной медицины.
0: Да.
1: Которые... Дело в том, что у нас существует лаборатория, которая выдвигает новые достижения народной медицины. Там я тоже, там, как, так сказать, главный консультант лаборатории, вот я отслеживаю какие-то новые веяния, и, значит, поскольку у нас экспериментальная база очень широкая, деньги на эксперименты отпускаются, и мы можем проводить эксперименты, ну, практически в любой области просто. То есть вот, ну, что только может прийти в голову, это все мы можем поставить на этом эксперимент, да.
0: А вот высеченные, они были добровольцами?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано недавно вот массовое облепление на площади, на центральной площади города Хайфы, людей вот пчелами?
1: Дело в том, что это, опять же, очередной эксперимент, как я уже говорил чуть ранее, что мы можем производить опыты просто, ну, эксперименты просто в любой. То есть достаточно получить разрешение нашего мэра, Мордехая Шаца, как я говорил уже, да. Вот. И мы можем проводить эксперимент. Но в том случае с пчелами, поскольку мы подозревали, что вред может быть нанесен явный, а польза же достаточно сомнительна. Вот. Была избрана группа туристов из Англии, да, поскольку они, ну... Англичане вообще слабые эмоциональные люди, в отличие от нас, южных людей. Это широко известно в мире. Вот, англичанки, они, в общем, все, в общем, достаточно такие непробиваемые. Вот, и...
0: Как правило, в склянках, в буглях. И,
1: в общем, да, и, в общем, пчелы их, конечно, не взяли. Вот, да, ну, эксперимент удался, да. То есть вот у одной был рак молочной железы, и он прошел.
0: То есть,
1: уже можно этим оправдать вообще-то.
0: Скажите,
1: саму идею.
0: Ваша вообще вот теория, ведь по идее, вот о том, чтобы результат эксперимента был равен 99, и как можно этот процент дальше увеличивался, а в отрицательную сторону, да?
1: Погрешность,
0: увеличение погрешности. Он же приводит к каким-то, ну, с моей, с дилетантской стороны, каким-то диким экспериментам. То есть, например, вы отправили 8, в общем-то, евреев на доске на Красное море переплыть на одной, совершенно непонятно, без средств к существованию. Это, по-моему, даже жестокий какой-то эксперимент. Потом...
1: Ну, почему же жестокий? Понимаете, каждый эксперимент, на первый взгляд, конечно, кажется жестоким. Понимаете, как вы в детстве узнаете, что горячо или что холодно? Вы подходите зимой к железке и начинаете прикладывать к ней язык. Это же больно. Но вы производите эксперимент над самим собой, поэтому никто вам ничего не может сказать. Мы же, как люди высокообразованные и достаточно богатые, предпочитаем производить эксперименты на других людях. Это не совсем, конечно, гуманно, но мы же не бесплатно это все делаем. Хотя это добровольцы, но они получают оплату от нас.
0: Но все эти вот 6 несчастных, насколько я знаю, в общем-то, утонули.
1: Ну, риск, понимаете ли, риск, батенька, ну что же.
0: Понятно. А вот женщина, на которые вы пытались взрастить пшено.
1: Ну, зачем закончилось это? Заросло. Пшено взросло, да. При этом женщина была вынуждена в качестве минеральной подкормки потреблять куриный помет 3 раза в день. Ну, да.
0: Это обычное дело.
1: В микродозах, естественно, да.
0: То есть это практически там,
1: кстати, эти,
0: на кончике эти, ложки,
1: вот именно
0: на
1: этот эксперимент был, да, да, безусловно. Этот эксперимент был проведен во взаимодействии с Российской академией наук, потому что российские академики, экономисты, такие как Абалкин и так далее, они уже предполагали развитие кризиса в России и попросили нас, учитывая наши высокие экспериментальные возможности, выяснить, возможно ли в домашних условиях при отсутствии почвы, так сказать, но наличии семян пшеницы, ячменя, проса и, собственно говоря, риса, вот каким-то образом их вырастить.
0: Получилось.
1: Да. Но желательно производить это на спинной части тела.
0: Безусловно, поскольку лежат женщины все-таки мягче на передней части тушки. Вот еще мне понравился ваш эксперимент с птицефабрикой, когда вы двумя гигантскими вентиляторами производили на подэкспериментный, подопытный, ну, назовем, может, своим языком, жилой массив, отдували продукты горения с этой вот птицефабрики в течение 3 лет. А затем наблюдали за тем, как меняется психика людей. И почему-то вы заметили, насколько я знаю, что они стали скупать буксы. Активно стали скупать буксы и вот свеклу. Ну, понятно, свекла все-таки у вас там не произрастает. Со свеклой, ладно, не будем говорить. Может, это элемент обычного какого-то, ну, ажиотажа.
1: Это просто, да, это такой был сезонный просто порыв, да. Нет, понимаете, честно говоря, это все было... Это выглядело как научный эксперимент. Открою вам маленькую тайну. На самом деле, как я уже говорил, для того, чтобы пополнять наши богатейшие материальные источники, иногда приходится прибегать и, ну, прямо скажем, к не совсем, ну, чистоплотным, что ли, мерам, если так, ну, можно выразиться.
0: Да.
1: Вот. И как раз на тот массив, который мы избрали для своего, ну, так скажем, эксперимента, он... Цены на жилье в нем были достаточно высокие. И вот в результате...
0: Птицефабрика была построена уже после, да? То есть, потому что рядом с птицефабрикой ведь вряд ли кто купит дорого. Так,
1: да, на самом деле вы очень громко называете это птицефабрикой. Там фактически было с 10 кур.
0: А вони очень много, я так знаю, по прессе.
1: Да, конечно, конечно. Об этом же все, в этом и состояла суть эксперимента. Просто был поставлен такой. Может ли 10 кур произвести столько же вони, сколько 1000. Мы добились этого. И тем самым снизили цены на жилые дома в этом массиве. Вот, понимаете? Те люди, которые обещали нам долю, так сказать, с этого бизнеса, они скупили эти дома.
0: А мне вот интересно все-таки узнать, как вот, как немножечко технологию вот этого эксперимента, как все-таки 10 кур смогли... То
1: все
0: есть,
1: заключается прикорм, в корме, да, корм, конечно, конечно, конечно, да. Потому что все, так сказать, вообще, мы же моделируем кал. То есть, ну, в принципе, вот если вы очень хотите, то мы можем смоделировать ваш кал.
0: Я знаю, что вы производили такие секретные эксперименты по моделированию кала животных, раздавали его, ну, вернее, гранулированные пищи, которые, проходя через организм человека, на выходе дает кал животных. Это
1: да,
0: для разведгрупп, которые,
1: да,
0: проходят по лесным дебрям,
1: да,
0: чтобы,
1: да, да,
0: преследуемые не могли определить, что проходил человек, а типа овечкой покакал сегодня,
1: честно,
0: завтра.
1: Честно говоря, это был ранний этап наших разработок.
0: Но это же до сих пор пользуется во всем мире популярностью.
1: Безусловно.
0: Я знаю, сейчас в Кампучи, вот, да, в Колумбии, в той же наркоторговце,
1: да,
0: чтобы скрыть свои,
1: ну,
0: следы.
1: Понимаете, вроде делаешь добро людям, а оно обращается во зло. Но самой последней разработкой нашей в этой области — это гранулированная добавка к ужин пилота, который летит в самолете. Дело в том, что боевой самолет имеет крайне ограниченное пространство внутри себя. А поскольку полеты бывают продолжительными,
0: до 3,5 часов.
1: До суток вообще в воздухе находятся некоторые типы самолетов, но дело все в том, что очень сложно обеспечить утилизацию отходов, вот это вот, значит, то, что происходит во время этих полетов.
0: Я знаю, что мы пытались на МИГах сажать сразу пилотов, конечно, такое анатомическое кресло.
1: В России,
0: кресло,
1: в России подходили,
0: дескать,
1: к этому простым путем.
0: Дескать, он же биотуалет. Вот, а, вот.
1: Технически это нет, очень сложно. Нет,
0: просто по прокладке это делались давно, в момент перелета Атлантики, вот, а затем вот элементарный биофон.
1: Гораздо, гораздо проще на самом деле перед полетом и во время полета, если возникает необходимость в приеме пищи, она частенько возникает. Добавить 2-3 гранулы разработанного нами состава, как на выходе вы получите...
0: Ничего.
1: Нет, вы видели когда-нибудь, как какает хомячок?
0: О, конечно, у меня же живет тут вот морские свинки, я вам покажу их.
1: Это у вас живут белки.
0: А, и что?
1: Ну, так вот, на выходе получается где-то на килограмм съеденной пищи 250 граммов вот этой вот...
0: Граммов, да, дескать. Да. Но это же ведь много сидеть-то на...
1: 250 граммов — это немного.
0: Что ж, это интересно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас все еще доктор обществоведения и все еще пока председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Нет, вы должны не так нервничать. Во-первых, прекратить танцы. В столь ранний час свадьба свадьбой, а, в общем-то, пора уже и в люльку. Здравствуйте, вы полны, и мы полны. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вы в своей передаче упомянули, значит, где Великая канатная дорога в Алтайском крае идет. Угу. А там есть шахты с радиацией, вы сказали.
0: Не с радиацией, а ракетные, это самое...
2: Дело в том, что я вот путешествую по рекам, я занимаюсь экстремальным сплавом, вот, и как бы знаю там местность, вот, не могли бы уточнить, где находится это?
0: То есть вы имеете в виду, что прям вот там территориально сказать, да?
2: Да.
0: Но это находится там, где Сумульта вливается в Катунь.
2: Так там же стоит Катуньская ГРЭС.
0: Вот под этой самой ГРЭС стоят эти шахты.
2: Нет, вы неправду говорите.
1: Самые глубокие шахты в мире вообще, по последним исследованиям наших израильской Моссад разведки нашей, вот в России, вот в районе Алтайских гор, самые глубокие ракетные шахты в мире. Там до 4 километров вообще.
2: А то есть он уже там выпустил корни?
0: Нет, безусловно, что они сейчас не используются. Вы не думайте, что они там... Там бублик сохранен, естественно. Там лесники бродят, йети там тоже. Вы, как наверняка, экстремист-плавальщик, встречали йети там. Вот, но они бездействуют. То есть внешнее кольцо снято, зеленое вот это кольцо оставлено по инерции.
2: Бублики я наблюдал. Но вот на склонах гор там просто такой... Не знаю, канат-то лежит столько. Я не знаю, с каких животных он вылазит. Но это
0: могут быть, во-первых, корни. Потому что подплыть, скажем так, достаточно сложно. Туда, как говорится, припарковаться, да, вот когда вы по горной руке плывете.
2: Невозможно. Принудительная щалка.
0: Да. Вот. Во-вторых, охотники местные. В-третьих, и те же йети.
2: Неужели столько каната они спускают?
0: Безусловно, они же едят столько же.
2: А вот зверьки маленькие, похожие на, нет, меньше енотов, и они очень любопытны, очень вылезают со всех берегов. Как вот они могут вообще послужить, ну, столько вот каната?
0: Нет, это белки, нет, это обычные белки.
2: Алтайские белки.
0: Алтайские белки, АБ сокращенно.
2: Спасибо, очень вам, подробный ответ.
0: Вам спасибо, очень хороший вопрос. Да. Вот тут пришло письмо, достаточно интересное. Дорогая студия «Эхо Москвы», сколь долго вы можете нести несусветную чушь в эфир уважаемой серьезной радиостанции, слушательница Новикова Людмила Федоровна. Уважаемая Людмила Федоровна, ну я чувствую, вы человек взрослый, но нельзя же быть такой неначитанной и так не интересоваться теми проблемами, о которых нам рассказывает тут сейчас Зема Варфоломеевич Гулянский, у нас гость из Израиля. Понимаете, если вы что-то не воспринимаете, я вас понимаю, если, например, сейчас начнут рассказывать о том, как, скажем, собрать, ну что... бидон для отжимки яблочного сока. Я тоже как-то это, может быть, и послушаю, но с отстраненным очень видом. Так же и вы. Вы так не переживаетесь. То есть то, что для вас, скажем, несусветная чушь, для большинства наших радиослушателей, это просто отдушина. Они мечтали об этом услышать, они об этом услышали. Вы думаете, как мы формируем нашу программу? Просто вот взял я там за руку, да, вот этого Зиновия там, и притащил сюда, что ли? Нет, письма вы присылали. Хотим, дескать, пообщаться с доктором обществоведения. Он доктор, уважаемый Нину Федоровну. Вот так, он доктор. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Вы так только не кричите, вы как-то нервничаете. Может, давайте я вас выведу сейчас из эфира?
3: Нет, нет.
0: Нет, хорошо, тогда говорите.
3: Если можно, говорите. Я бы хотел спросить.
0: Конечно, безусловно.
3: Скорее, вопрос к ведущему.
0: Да.
3: Поскольку, мне кажется, некорректно задавать вопрос гостю. Угу. Вы знаете, не мог бы он сказать, чем выдается наш гость? Что в нем особенного? Это во-первых.
0: Угу.
3: И вот это, да, вот я хотел бы это услышать.
0: Я понял. А давайте что, сразу и второй вопрос.
3: Потому что вы знаете, все время он выдающийся. Вот что мог бы... Почему вы этого гостя пригласили?
0: Давайте я вам сразу отвечу. Или давайте вы второй вопрос задавайте, а потом на оба ответим.
3: Я подожду.
0: Ага. То есть дело в том, что когда я впервые увидел Зиновия Шалмеевича Гулянского, он тогда еще был заместителем председателя по изучению паранормальных явлений при муниципалитете района Ясенево. Вот. Он уже тогда ходил в высоком цилиндре. У него были пейсики, которые можно даже было подмышками обматывать. И в длинной черной сутане. Понимаете? То есть это человек, который от корней. Он в советское время в Ясенево, в Диком, где ничего не росло, только он ходил.
3: Да, и второй вопрос. Да. Тогда позвольте вдогонку.
0: Конечно.
3: Значит, есть у нас такая ассоциация аномальных явлений. Как он к ней относится и, так сказать, имеет ли он какую-то связь с ней, общается ли он с этим, потому что там очень много больших ученых, которые занимаются именно этими вопросами.
0: Угу, понятно, это уже к нему вопрос.
3: Вот,
0: да?
3: Мог бы он ответить, есть ли у него какая-то связь с этим?
0: Понятно. Понятно, спасибо, Зиновий Варфоломеевич. Все-таки вот мы как и не хотели подходить к этой теме, но насчет аномальных всяческих явлений. Вот. Ну, конечно, вы тоже в Ясенево-то ходили в недостроенном явлении явно аномального характера.
1: Я хочу со своей стороны сказать, что вообще, конечно, у еврейского народа и у Израиля, и у меня, как представителя этого народа, и у нашей комиссии очень большие связи среди семитских, сионистских, как угодно, назовите кругов. Есть они и в России, что ж тут скрывать. Да, вот. Я, например, являюсь почетным членом, в общем, первичной организации того же Ясенева. Вот. То есть, ну, я как вот там, собственно говоря, мой портрет висит. Вот можете съездить, посмотреть.
0: Да, это Соловьиный
1: бульвар, дом 17, да.
0: Ну, правда, его сейчас, я не боюсь разочаровать, его вынесли, он сейчас висит на дереве. Ну, ничего страшного. Ну, просто там недостаток места. Я назову, кстати, еще почтовый адрес наш, чтобы тут вот вопрос пришел. Каков ваш адрес для посылки грамзаписей? 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Пожалуйста, присылайте электронные адресы. Вот это ищите в интернете «Эхо Москвы», туда все присылайте. Вот. А лучше все приносите сюда. Ну, что касается вот все-таки аномальных явлений, я помню, что вы как-то позвонили мне ночью из Хайфы и сказали так: «Саша, я только что пролетел с летающей тарелкой». Это что, был розыгрыш или действительно, вот давайте уж так поутру будем честны?
1: Вы понимаете, дело все в том, что я, конечно, летать я не летал на тарелке.
0: Тарелка, ну, понимаете, столько лет заниматься этим всем делом, и я просто решил, вот сам сказал себе: Зяма, ну что, ты можешь вообще поднять тарелку или нет? Вот можешь сам, один на один, никого нету, поднять тарелку. Ну, дело в том, что я был с банкета тогда. Вот, мы отмечали там один юбилей, я сейчас не буду об этом говорить, да. Вот. Ну, были крупные люди там, да, очень крупные люди были. Вот, и я пришел и решил просто сам себе поставил тарелку я на стол. Да. Вот, и решил как бы помедитировать там, ну, как вот, я не знаю, как это даже сказать, я сейчас даже не знаю, как сказать, вот. Ну, в общем-то, говоря, короче говоря, что у меня получилось, да, я сдвинул тарелку на 25 сантиметров. Поэтому я когда позвонил, сначала-то у меня была просто радость, без всякого, так сказать, корыстного замысла, да, я просто позвонил вам и сказал, что, дескать, у меня удалось, это просто, может быть, там искажение связи, вы не поняли, то есть не я на ней летел, она у меня сдвинулась, просто я на волне эмоций сказал, что она у меня полетела. Вот, я это дело, как председатель, решил запротоколировать. Да, и получил вот те самые деньги, о которых я вот говорил вам.
4: А, кстати, да. Потом мне Мойша звонил, он сказал, что тарелка была нагружена через край креветочными.
0: Ну, понимаете, это дело-то было, собственно говоря, как потом-то я смекнул. Дело даже не в том, чтобы не было, да. Вот. Дело в том, сколько я за это получил.
4: Понятно. Ну что же, следующий звонок. Кстати, время наше уж сейчас действительно подходит к концу. За вами проехал шофер. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Тема, а когда вы вот эксперименты с курами проводили, не пытались моделировать кал опять в курицу?
4: То есть, ну, дело в том, что не пытались ли вы... чтобы курица, попросту говоря, кушала попой, спросил наш радиослушатель. Утренний. Уж простите его за такие анатомии.
0: Вы поймите правильно, что, понимаете, конечно, если вы очень хотите, чтобы мы такие эксперименты ставили, шлите нам деньги, мы поставим и эти эксперименты. И, возможно, что мы добьемся успеха. Ведь сами же вы знаете, что любой товар, произведенный в Израиле, это очень высококачественный товар. И любая экспертиза, которая произведена в Израиле, она пусть и дорогостоящая, но она очень высокопрофессиональная.
4: Я хочу сказать, что вот сейчас нам позвонил Вадим вот, насчет кур, да, и в принципе он так несколько неосознанно, может быть, да, он же интересную поставил задачу. Представьте себе, вот поскольку вы азиатское туристическое государство, живущее только на туризме, безусловно,
0: это будет... мы еще воюем, да, вот.
4: Иногда. Безусловно, к вам будет интересно съездить, посмотреть кур, которые, как говорится, в два отверстия едят.
0: Нет, ну теоретически можно сделать
4: израильская порода.
0: Курицу, которая будет вообще всеми отверстиями, все, что хотите делать. Вот. Нет, дело-то не в этом, понимаете? Я же опять вам говорю о чем, что если вы хотите к этому подойти серьезно, то в первую очередь вам надо подумать о том, где вы возьмете деньги на то, чтобы мы это сделали, понимаете? Сделать мы можем все, что хотите.
4: Понятно. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы просто упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте. Ну что же, нет, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Я хочу задать один очень серьезный вопрос.
4: Угу.
6: Ваш гость сказал, что въезд в Израиль ограничен. Угу. А людей с высоким образовательным цензом...
7: Берем.
6: Берете?
7: Берем.
6: Ну, вот Лаэртского можете взять. Он кончил институт Сербского и Кащенко. Блестящий.
4: Спасибо. Только не кончил, а закончил. Начнем с этого. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Зяре. Значит, вот мне кажется, я внимательно вас слушаю, и мне кажется, что вопрос, который сейчас мы обсуждаем, он сродни музыке, сродни чему-то, то, что не имеет национальности. Почему Зяма придает очень большой вопрос, как-то сбрасывает это и придает оттенок... еврейство, семейство. Поймите, я совершенно интернациональный человек. и для меня не важно, какая национальность. Мне совершенно, меня интересует человек только в том плане, насколько он действительно человек, а не национальность. Почему сегодня придано, вот, так сказать, Зяма как-то взял и вот эту очень важную тему придал ей такой окрас?
4: Понятно.
8: Мне кажется, это неправильно.
4: Понятно.
8: Мне
4: спасибо.
8: Кажется, это неправильно.
4: Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот если вы все помните, звонил Сергей вот перед этим, который спрашивал, дескать, а чем вот Зяма, она вообще вот отличается, ну, от других таких же Зям, которые вот полно тут на улице ходят. А я хочу сказать именно тем, именно той своей чертой, о которой вот сейчас вы и упомянули. Дело в том, что, ну, стали бы мы рассматривать с вами проблемы, эти действительно серьезные проблемы в контексте не национальном, да? Это превратилось в обычную передачу, типа, например, это господина Раннера, который идет по телевизору, или любая другая. Здесь же мы имеем такую подливку, я бы сказал, несколько национальную. Не вина нашего Зяма, что там такая, что он, ну, такой вот он уродился. Согласитесь, что этот человек высокообразованный, и вот эти вот национальные, скажем так, моменты, а видели бы вы его одежды сейчас, вот, они придают особый шарм даже вот при обсуждении этой темы. Так что здесь в данном случае я не думаю, что нам следует заостряться на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Саня, это я.
9: Привет.
7: Я тут все подмел уже, все, что ты сказал, сделал. Можно я теперь домой пойду? Я больше не буду бить, честно говоря.
9: Ну все, давай тогда, я сейчас тоже поеду. Давай.
7: Я больше не буду.
9: Да ладно, забудь.
4: Пока, Зяма.

0: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: И я представляю в нашей студии гостей, о которых я говорил в самом начале нашей программы, то есть в ее анонсе. У нас в гостях старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина.
2: Добрый день.
1: И председатель общества по примирению общества и среды, профессор Юрий Романович Филин.
3: По примирению человека и среды, добрый вечер, Александр.
1: Ну, поскольку общество состоит из отдельных половозрелых особей, можно считать, что общество и среды.
3: К сожалению, и неполовозрелые особи составляют то же самое общество, но не будем о печальном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Да, ну и, как вы уже догадались, уважаемые, речь у нас сегодня пойдет о продуктах питания, и не только о продуктах питания, о их качестве и о динамике, не побоюсь этого слова, изменения качества продуктов питания. Я знаю, что Алла Михайловна и руководимый ею отдел вплотную занимается исследованием вот этой самой динамики изменения качества потребляемых нами продуктов.
3: Дело в том, я хочу заметить, почему мы вдруг подняли эту тему, что выяснилось, что питание, в общем-то, занятие, которым человек занимается уже неисчислимое количество лет, люди воевали, работали, собирали сельскохозяйственные продукты, охотились, и все равно, чем бы они ни занимались, какую бы религию они ни исповедовали, все равно они всегда питались, питаются и, похоже, будут питаться. Но только недавно совсем выяснилось, что питание имеет чрезвычайную важность в жизни человека. Это не только поддержание его жизнедеятельности, не только снабжение организма необходимыми микроэлементами, витаминами, клетчаткой для выведения шлаков, но еще оказалось, что питание влияет непосредственно на высшую нервную деятельность, на сознание человека, на его альтер-эго, на его «я». Многие, терпя какие-то провалы в бизнесе, какие-то кризисы в личной жизни, впадая в депрессию, и не догадываются, что причиной тому не какие-то космические возмущения, не судьба злодейка, а просто неправильное питание. И то, что мы есть, то, что мы едим, по-моему, было сказано, выяснилось, что эта фраза предвосхитила свое значение, и только сейчас мы начинаем, как и многое в жизни, понимать ее во всей полноте, хотя, может быть, через несколько лет выяснится, что и политические катаклизмы причиной тому были какие-то абсолютно просто неверно подобранные рационы граждан. Недавно, например, я осознала, что рассказала мне, что вот даже среди ее знакомых недавно произошел удивительный случай, когда один человек очень высокой душевной и профессиональной организации, гуманитарий, который обладал мощнейшим сознанием, ярким подсознанием, познакомился с молодой девушкой, студенткой. И неожиданно у нее был, ну, была такая невинная у нее привязанность к закусочным типа «Макдональдс». Он стал их посещать вместе с ней, потому что, ну, конечно же, потакать таким милым слабостям женщин, в этом нет ничего плохого. Но ужас-то заключается в том, что вдруг этот человек очень сильно изменился, у него стали какие-то вот психомоторные реакции, поведенческие, абсолютно другими. Он очень к ней эмоционально привязался, и все кончилось тем, что он не может, во-первых, с ней расстаться, он вынужден преследовать ее постоянно, он даже на время сессии не может ее отпустить, вынужден находиться постоянно рядом. И то есть человек, который, казалось бы, гранит, глыба, понимаете, казалось, на таких людях держится вся жизнь. Человек превратился в студента, да, вот такого,
1: Юрий Романович,
3: залысинами,
1: после
3: сединой.
1: Не проводили ли вы эксперимент или какую-то статистику после какого

0: количество раз посещения вот этих америкаловых забегаловок, в общем-то, это с ним случилось.
1: Вы знаете, вот отец нашего города Юрий Михайлович Лужков, какую проводит сейчас политику, что сейчас русское бистро повсеместно, где только можно, заменяет эти рассадники американизации нашего образа жизни. И похоже, что именно вот этот цикл, через который спохватился наш мэр, где-то 3-4 года существования вот этих Макдональдсов, а как раз это и есть тот самый критический срок, когда люди начинают уже потихонечку плыть, люди меняются, и выясняется, что эти изменения необратимые. Вот Богдан Титомир, он же постоянно посещал Макдональдс на Пушкинской площади.
0: Вы имеете певца в виду?
1: Певца, да,
0: там, просто Богдан для пояснения, потому что не все знают имена, фамилии.
1: Все видели потом, каким песням он пришел, в каком виде он появлялся на сцене, и чем все это закончилось, понимаете?
0: Конечно.
1: И вот мне хотел... Извините, Александр. Меня эта тема очень волнует. Я хотел бы спросить у Аллы, вот глазами профессионала, технолога, пищевика, вот какую наибольшую, не то что даже несуразность, какое вопиющее...
0: безобразие.
1: Можно и так сказать. Да. Происходит сейчас в том, что, чем люди питаются, что они себе суют в рот. Что вас больше всего поражает как специалиста?
2: Дело в том, что сейчас российский рынок открыт для очень большого количества импортных товаров. И это, с одной стороны, радует, потому что мы наконец узнали, что такое пудинги, йогурты, там всевозможные шоколадки. Вот. Наши прилавки заполнились, но, к сожалению, товар, в общем-то, поступает к нам очень некачественный, я бы сказала, третьесортный. Это то, что там не едят. И это очень печально, потому что ведь пища, она действительно влияет на человека так сильно, что она действительно может его изменять его мировоззрение. Но страшно и то, что очень низкое качество пищи, оно способствует упадку нашего жизненного уровня, потому что люди, употребляя некачественную пищу, они становятся менее работоспособными, у них понижается иммунитет, они становятся подвержены большому количеству различных заболеваний. И наша задача сейчас как бы не допустить на рынок товары токсичные, товары вредные. К сожалению, такой огромный наплыв импортной продукции, что мы не в силах с ним справиться. Пока не хватает средств, не хватает денег на то, чтобы все товары подвергнуть соответствующей...
1: утилизации, да?
2: Ну, хотя бы проверки для начала, потому что, ну, подчас это страшно.
0: Алла Михайловна, я хотел бы немножечко затронуть тему даже не импортных продуктов. Это все понятно, что, естественно, никто качественные предметы сюда поставлять не будет. Это касается, кстати, и автомобильной промышленности, и музыкальной техники, в том числе, поскольку имеется у них очень хороший учет особенностей рынка нашего. И понятно, что человеку, которому всю жизнь транслировали через кухонный брехунец Баха или там Алену Апину, ему совершенно не нужно слушать какую-то хорошую качественную систему. Главное, чтобы это было красиво. Тоже и с продуктами. Но я бы хотел затронуть...
2: Продуктами несколько страшнее, извините меня, пожалуйста, потому что... от некачественного звука, может быть, еще никто не умирал, а вот некачественные продукты, они могут повлиять очень серьезно.
0: Ну а что касается вообще изменения, вот если мы не будем сейчас делать национальное ударение на продуктах, а вообще даже наши отечественные продукты, ведь в течение времени долгого происходят какие-то изменения. Вот нам всем знакомы чувства. Это бывает, в общем-то, может быть, у любого человека один раз в 5 лет, как минимум, микроотравление. Это даже нельзя назвать отравлением. Это как, например, в столичном салате попадается что-то, что организм не принимает. От этого пучит, и всякие неприятные происходят вещи с тушкой. То есть тушка, она чувствует, что в нее попало что-то чужеродное. Это, говорит, тяжесть, да, во всем организме и так далее. Мне кажется, что если бы человек, который вот лет 20 назад остановился бы на поедании продуктов, или его кормили только теми продуктами, которые выпускались до этих 20 лет, да, то он бы, поев сейчас вот эти наши продукты, испытал это чувство микроотравления в 10 раз больше. Независимо от того, импортный продукт или нет. То есть вот как, на ваш взгляд, динамика изменения вообще качества продуктов? Давайте, ну, на каком-то примере, к примеру, я не знаю, ну, самое что-то банальное. Ну, мясное какое-то, мясная промышленность. Нет, не пойдет. Хорошо. Фрукты.
2: Дело в том, что вы сейчас говорите о том, что давайте не будем национализировать этот вопрос, но, может быть, я покажусь несколько немодной, и сегодняшний день как бы патриотом быть, это не совсем так актуально. Но, тем не менее, я должна сказать сразу, что наша пищевая промышленность российская, а как бы даже больше советская, она отвечала очень серьезным гигиеническим требованиям, технологическим. У нас, как всегда, не хватало денег на установку дорогих линий. Мы отставали в техническом плане, но у нас был очень серьезный контроль за качеством пищевых продуктов. Ну, хотя бы такой пример, что из тысячи известных пищевых добавок, которые употребляются при производстве пищевых продуктов, в России были разрешены только 200. И все остальные пищевые добавки проходили очень серьезный контроль. И многие из них были просто запрещены в силу того, что они опасны для человека.
0: Это вы имеете в виду вот эти штучки с надписями «Е100»
2: Да. А эти штучки были на международном уровне классифицированы, им присвоены коды Е и какой-то номер определенный. И вот сейчас тема пищевых добавок, она очень серьезно изучается, потому что на наш рынок хлынул поток товаров импортных, в которых разрешено ряд пищевых добавок, запрещенных на территории бывшего Советского Союза или неразрешенных. Вот. Но поэтому я не знаю, как следить за динамикой развития пищевых продуктов в целом. Мы так мало знали о том, что производится на Западе, поэтому для меня все продукты делятся на наши и не наши. Вот за нашими следить можно. Радует то, что сегодня появляются новые технологии. То, что сегодня, если вы заметили, то появился ряд очень хороших, качественных молочных продуктов российских.
0: А вот, простите, извините, что я хотела свернуться к Е. Вот, ведь еще лет 20 назад мало кто вообще знал о существовании Е. Вот, то есть вот введение этой Е, оно чем было обусловлено, собственно? То есть сразу же у людей возникло, у широких масс людей возникло ощущение некоторой абсинтетичности пищи, то есть что пища вся стала синтетической. Может быть, это делается масонами вообще?
2: Нет. Это классификация международная введена была, если я не ошибаюсь, по-моему, в 70-м году. И ее ввели специально, чтобы специалисты могли ориентироваться, из чего и что сделано. Сейчас вышли в России несколько очень интересных справочников по пищевым добавкам, в которых любой обыватель может купить его и посмотреть, что значит тот или иной код, и посмотреть, что же он, так скажем, ест. Вот. Но единственное, что для самых интересующихся слушателей, я могу сказать, что если вы увидите на стаканчике, там, баночке или пачечке буковку Е и циферки 121 и 123, это коды красителей, амаранта и цитрусового красного, которые чрезвычайно опасны для здоровья. На территории России они запрещены категорически, их употребление. В Европе они не запрещены, но и не разрешены, поэтому не могут использоваться. А в Америке они просто разрешены, поэтому смотрите внимательно, если вы хотите.
0: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел еще немножечко вернуться к таким прикладным, да, что ли, средствам. Вот в частности, к теме убоя скота. Вот, поскольку мы затронули такую страну, как Америка, то наверняка вам известна ферма нашего замечательного выходца, иммигранта отсюда, Гаврилия Челушкина, который организовал ферму в Техасе. Ферма называется «Улыбчивая свинка», значит, по теории господина Челушкина, ну и по общепринятой, даже, скажем так, теории, это уже известно, что прежде чем животное забить, его нужно как-то развеселить и порадовать, дабы оно не испытывало чувство страха. И вот в «Улыбчивой свинке» затариваются все и президенты там для Белого дома у них. Вот, и Челухин поднялся уже, уже ездит на почтенном автомобиле. Вот, насколько у нас следят за тем, чтобы забивать скотину вот в каких-то более человеческих условиях?
2: Понимаете, когда мы говорим о содержании животных на фермах, здесь вообще сложно говорить о гуманности какой-то, потому что животное, живущее на ферме, какая бы она комфортабельной ни была, это все равно животное невольное, оно все равно чувствует на каком-то генетическом уровне, оно чувствует свой конец. И следить за тем, чтобы убить его гуманно, и чтобы оно не пострадало именно в этот момент, я не знаю, насколько это мудро, но мне кажется, это, в общем, элемент какого-то пафоса. На самом же деле убийство, оно даже самое гуманное, оно, в общем-то, по своей сути страшно, поэтому все равно животное все это чувствует. Я думаю, что у нас, конечно, за этим вообще не следят, и на наших скотобойнях страшно бывает, потому что зрелище это не для слабонервных.
0: Даже говорят, что вот порой вот, чтобы просто каким-то образом повысить коэффициент добычи куриного мяса, мясо запускают людей в сапогах, вот в курятник, который просто курей топчут. Поскольку некогда заниматься индивидуальным убоем, происходит затоп курей. Но дело в том, что я слышал, не знаю, насколько эта информация правильна или нет, что Государственный департамент США по их пищевой промышленности как раз занимался разработкой нового Е, который будет вот обозначать настроение животного перед его забоем.
1: Во-первых, это далеко не, не какая-то не новость. Все, кто читал «Дети капитана Гранта», знают, что многие всякие там газели, антилопы из-за повышенного содержания адреналина во время сильного испуга становятся несъедобными. Да. И поэтому нужно забивать многих животных в состоянии покоя и умиротворения. Это раз. Но и как у любой медали, есть обратная сторона, как у любой палки есть два конца, то и здесь тщательно скрывается, что улыбчивые свинки взамен адреналина у них большой выброс в кровь тестостерона, и поэтому вот сенаторы и прочие допущенные к этой кормушке люди обладают повышенной похотливостью. Свидетельством того большое количество лавстори у Билла Клинтона, который ел это мясо, и имел очень большое количество связей на стороне, хотя объективно ему это было противопоказано, и сейчас это вредит его карьере. Но человек, который объелся такого мяса, он просто, в общем-то, как весенняя щепка в половодье ведет себя.
0: При этом вот нельзя забывать о том, что как только он перестает потреблять это мясо, у него резко наступает в общем, то, что называется мужским климаксом. То есть пока он снова не начнет набирать эти гормоны. То есть практически это же гормональное насыщение тушки. Но президенту Клинтону, кстати, подбирали свинок, вот улыбающихся, которые более-менее совпадали по генетике, воспринимались тушкой президента. Да? Тогда как если, например, вот мы здесь у нас в России
1: это
0: покупаем...
1: Это популизм республиканцев, Александр. Что вы принимаете? Звонкое слово плаката.
0: Юрий Романович, подождите. Вот когда мы здесь покупаем кусок мяса, да, например, сырого, вот вы сейчас с собой, я вижу, принесли здоровый кусок, да? Видимо, с утра будете кушать.
1: Это мороженое растает, Александр, это не мясо, что...
0: Ну, понятно. За окно его можно положить, да, вот туда. Вот. Так вот, в этом куске мяса так или иначе содержится определенный генетический набор, да, который, в общем-то, соответствует данному животному, и который в вашем организме является чужим. То есть организм, переваривая этот кусок мяса, вынужден мобилизовать какие-то внутренние силы на борьбу с чуждой генетикой. Логично? Вот Билл Клинтон долгое время был от этой борьбы освобожден посредством анализа, который Челухин делал свиньям улыбающимся, и выдачи президенту готового продукта.
2: Очень трогательная история. Вообще проблема, есть мясо или не есть, это проблема нравственная, которую решает каждый человек сам для себя. Это проблема и медицинская в том числе, потому что кому-то может быть противопоказан поедание того или другого вида мяса. Вот. Но вообще с белковой пищей грядет мировой какой-то крупный катаклизм, потому что по статистическим данным видно, что не хватает белковой пищи на Земле. И все время пищевики говорят между собой о том, что на Земле будет голод. К сожалению, за счет мясной пищи этот голод подавить на Земле будет невозможно. И есть такая легенда иносказательная о том, что все человечество можно представить с его питанием в такой картинкой, что в одной комнате сидит человек, на тарелке которой лежит большой бифштекс. Вот, он с удовольствием его уплетает, а вокруг него сидят 50 человек голодных и совершенно пустыми тарелками. И говорят о том, что вот того зерна, которое ушло на корм тому скоту, из которого получился потом этот шикарный бифштекс, хватило бы, чтобы накормить всех этих 50 человек голодных кашей. И очень многие говорят о том, что не пора ли переходить с поедания мяса на поедание больше растительной пищи, территории мировые использовать под пастбищ, используемые под пастбище использовать для посева зерновых, и нам будет как бы от этого сытнее.
0: Бобовые тоже должны
2: заниматься. Бобовые обязательно, бобовые, зерновые, то есть у них достаточно хорошие, полноценные белки, которые...
0: Кстати, китайцы вот еще отдают большое, извините, что я вас перебил, соевым тоже. То есть соевые и бобовые, они в китайской культуре занимают отдельное место. Ну, вот китайцы же мудрый народ.
2: Ну, естественно, мудрый.
0: А вот скажите, вот наша постоянная радиослушательница Маргарита Тихоновна Лютая прислала письмо, в котором она интересуется. А просто мы анонсировали вчера ваш приход вот к нам сюда в студию. И Лютая спрашивает, насколько вообще может заменить мясную пищу поедание грибов? Ведь до сих пор ученые спорят, что есть гриб. Одни считают, что гриб — это животное, другие считают, что гриб — это растение. Единственное, доказано, мы тут в нашей лаборатории при программе делали срез, смотрели все, в общем, выжимку, опять же, анализировали. Вот на испытуемых добровольцах все это сыворотку испробовали. Доказано, что в них действительно много белка содержится, в грибах. Вот. Но непонятно, живой он или нет, есть ли у него нервная система или нет. Если это не секрет, я знаю, что ваш отдел проводил какие-то эксперименты, связанные с этими, скажем так, прыщами земли. Это их так любовно называют ученые, грибы, прыщи земли, дескать.
2: Ну, сами грибы, которые мы привыкли собирать в лесу, они представляют из себя не что иное, как просто плодовое тело. Это... часть микроорганизма. Вот, достаточно сложно уже по своей организации, но, конечно, сравним с живым, с животным, это, конечно, совсем простое. Вот. Ну, если отвечать на вопрос вашей постоянной радиослушательницы, то, конечно, грибами заменить мясо невозможно. Это совершенно пустое занятие.
1: Дело в том, что грибы же нельзя с косточки обгладывать, с ребрышка. Вот это процесс отрывания мяса, он же, его невозможно ничем заменить.
2: Однозначно, совершенно.
0: А вы знаете, какой был аргумент вот у противников теории, что гриб — это животное? Дескать, говорят, у гриба отсутствует волосяной покров, а у любого животного, даже комар или там, к примеру, креветка, все равно есть, даже у таракана есть какой-то волосяной покров, который просто называется там эхтином, да, или...
2: Хитином.
0: Решим, да. Ну, вот что-то одно из двух. Вот у гриба же при рассмотрении лысый, он просто гриб-то.
2: Вы знаете, мы, по-моему, с вами уже достаточно далеко ушли от проблем питания. Мы уже перешли к проблемам микробиологии. Я думаю, это целая огромная отдельная тема, очень интересная.
0: Да, но если вернуться...
2: Вот, но если вернуться к вопросу о белковой пище, чем ее можно заменить, то существует такая теория о том, что да, человек, он не может синтезировать там в себе все незаменимые 8 аминокислот, которые мы получаем с пищей, мы получаем из мясной пищи, из белковой. Вот. Но ведь и животные получают все эти аминокислоты из растений. То есть они-то питаются растительной пищей, те же самые коровы, овцы.
1: Так у них три желудка, рубец там. И...
2: Вот. И поэтому...
1: Серьезно, абсолютно.
0: Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших. Это не глаза, это я примерил свои новогодние очки, в которых я буду на карнавале на Новом Арбате выступать.
1: Вот Михаил, поэтому... ведь уже у коров абсолютно другой цикл пищеварения.
2: Да, но если посмотреть на организм человека и сравнить его с плотоядным или с травоядным животным, то мы гораздо...
1: Не каждый человек обрадует сравнение с коровой.
2: Да, ну, наш организм, он больше напоминает организм травоядного животного на самом-то деле, потому что у плотоядных животных кишечник гораздо короче, чем у травоядных, и у людей он... Больше он такой же длинный, как у плотоядных, как у травоядных животных. Вот. Это обуславливается способностью переваривать растительную пищу, которая проходит достаточно долгий процесс обработки внутри организма. Вот. А мясо, оно плохо, вот, проходя через такой длинный кишечник, оно как бы начинает уже разлагаться, его нужно быстрее выводить.
0: Токсикоз начинается вот, все-таки.
2: Да, и начинается внутренняя интоксикация, развиваются гнилостные процессы. Поэтому...
0: Вот, кстати, у птиц в связи с этим, вот, у них же вообще прямой кишечник, вот прямо от клюва, вот, минуя желудок,
1: к попе. Чувствуете, Алла Михайловна проговорилась, лукавые технологии, лукавый русский язык. Она назвала это процессом переработки пищи. Uh-huh. А если мы вспомним, что является продуктом переработки, то нужна ли нам такая переработка-то?
2: Ну, продуктом переработки является не только то, что, о чем вы сейчас подумали, но и в то же время это энергия, это и...
0: Да, целиком. Кстати,
2: это
0: вы знаете...
2: Белки, которые пошли на построение ваших клеток.
0: Юрий Романович, в свое время я хочу вам открыть, может быть, маленький секрет. Вот здесь, на Красной площади, туалет, как если идти к мавзолею Ильича, справа на горку, да, там, благодаря вот той самой энергии выделений, горели все фонари внутри Кремля. То есть стояла специальная машинка, и когда люди заходили, они не подозревали, что выделяемая им энергия шла на пользу правительству тогдашнего еще Советского
1: Свет
0: Союза.
1: Свет патриотизма в ваших глазах, он просто греет мне душу.
0: Да это очки,
1: Александр.
0: Сейчас я сниму очки, эти все. А вот, видите, мои обычные.
1: У Эдисона калитка, каждый открывающий калитку, накачивал 20 литров воды ему в бочку.
0: Вот, видите?
1: Садовую, поэтому, я думаю, все это одного поля ягоды.
0: А вот я почему-то сейчас задал себе такой вопрос, может быть, кто-нибудь из наших уважаемых гостей или вы радиослушатели ответят нам. Вот все мы знаем сувенирные рога от коровы, которые внутри полые обычно, да, а вот у живой коровы рога чем-нибудь заполнены или нет?
2: Я думаю, что у вас такая страсть к биологии, которую просто должен удовлетворить какой-нибудь специалист серьезный, поэтому...
0: Нет, а вы не уходите от ответа, вы скажите ваше мнение. Вот как вы думаете, вот корове рога зачем? Чтобы бодаться. Ну, по логике. Что у нее внутри рогов у живой коровы? Вот что, на ваш взгляд?
2: Ну, я думаю, что мы в следующий раз проведем с вами эксперимент, приведем корову, просверлим дырочку, там, я не знаю.
0: Ну, а что скажете вы, Юрий Романович?
1: Нет, дело в том, что известно, что, в общем-то, вот последние там десятки и сотни тысяч лет рога используются не при территориальном дележе, а только при борьбе за самку. И поэтому, в общем-то, в полых рогах находятся половые гормоны. И каждый раз, сталкиваясь с рогами, вот когда два самца, происходит быстрый впрыск в кровь именно близко к медиаторам головного мозга этих гормонов.
0: То есть, рода боеголовка.
1: Не позволяет покинуть поле боя, потому что индивидуум каждый раз вспоминает химически, ради чего он бьется. Потому что если сильно ударится головой, можно забыть не только о самке, а вообще, как тебя зовут. Коля там, не Коля.
0: А ведь вот смотрите, парадоксальная ситуация получается. Действительно, как сказала Алла Михайловна Дружинина, что, в общем-то, коровы и вот другие млекопитающие, травожующие зверьки, они действительно мясо не едят. Мы пробовали кормить корову мясом, она просто морду воротит никак. При этом сама она отличается достаточно завидным здоровьем. Ну, согласитесь, да? Дает молоко, что само по себе, в общем-то, достаточно белковый все-таки продукт, так? Вот, у нее достаточно здоровые ляжки, там пузо всякое, одно вымя, в общем-то, весит достаточно много, и все это без мяса. Вот в чем здесь парадокс? Каким образом получается, что вот человека не кормим мясом? Вот приходил господин Шумов, всем вам известный, во время хоккейного матча он получил травму. Вот, был вегетарианцем. И не заживала у него эта беда никак. И в результате его доктор сказал: ты, говорит, Вася, скушай кусок мяса просто, что ты себя мучаешь? Он, значит, съел мясо, практически у него все затянулось. Корове это не нужно. Вот почему, почему, в чем разница? Я думаю, тут дело не в кишечнике.
1: Дело в том, что вот известный сексолог российский, советский, он в конце лекции довольно-таки популистский ход применял, но с которым трудно спорить, что когда хотят изобразить символ нечто такое мужественности и неутомимости мужской, то вспоминают про жеребца, а не про льва.
0: А кони мясо едят,
1: тигренка.
0: Кстати. Кони мясо едят.
1: Ну, кони мясо едят, но вы видели, вот кони жуют сколько. Они же откусят мясо от с плеча и ходят.
0: Да, да. Жвачка, пока вот пока это мочалка сколько... не выйдет.
1: Поэтому да. Это уже не... В тот момент, когда он его глотает, это же клетчатка, что яблоко, что мясо. Все выжевывается.
0: А поскольку у него, получается, все полезные вещества выходят с пеной, то это, в общем-то, да, да, логично. Ну, давайте прервемся немножечко на прослушивание музыки, а затем вернемся к нашей беседе. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель общества по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вот, уважаемые гости, к нам на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло следующее сообщение. Как отличить на вкус, а также визуально жареную свинину от жареной человечины. Подпись Бердяев. Ну, я думаю, что, видимо, все-таки к вам, Алла Михайловна, этот вопрос прежде всего как к консультанту, понятное дело.
2: Я не знаю, повезло ли мне в жизни или нет.
0: Безусловно.
2: Но я никогда не видела жареную человечину.
0: А откуда вы знаете? Вот откуда вы знаете? Вы так говорите уверенно. Вы ездили когда-нибудь в поездах дальнего следования или кушали на выставке, бывшей выставке достижений народного хозяйства, шашлыки, к примеру?
2: Вы знаете, я всегда была к пище достаточно осторожна. Я не ем незнакомых мне продуктов. И я практически не ем мясо. Угу. Вот. Но единственный мой совет, не знаю, насколько он сработает, я предлагаю отличать одно мясо от другого по взгляду того человека, который вас пытается им угостить. И если в его глазах блестит такая маниакальная искорка, то есть возможность, что вы отведаете, наверное, жареную человеченку, нежели чем свинину. Вот. А если человек достаточно спокоен, то, может быть, вам повезет, и у вас на столе окажется свинина. Хотя, конечно, в наше время трудно что-либо утверждать.
0: Ну а что вы думаете, Юрий Романович, по этому
1: поводу? Ну, во-первых, знатоки утверждают, что человечина похожа на крольчатину, а никак не на свинину.
0: Угу.
1: А во-вторых, непротяженность человеческих покровов позволяет, в общем-то, при достаточной наблюдательности найти или пупочек, или ноготь. Поэтому надо просто тщательно осмотреть этот кусок визуально.
0: Совершенно логично, поскольку...
1: Потому что даже подмышка человеческая, она довольно-таки привычна взгляду. Если вы найдете нечто такое, то...
0: Вот, а по идее, чтобы целиком себя обезопасить от подобного рода вот попаданий, да, вот лучше, конечно, покупать на рынке или где-то большие куски мяса, ну, то есть явно превышающий размер даже самой большой человеческой ляжки. Тогда вы будете уверены в том, что это, в общем-то, не ваш сосед, да? Вот, но я хотел немножко опять вернуться к теме «Е». Вот скажите, Алла Михайловна, вот не обидно ли вам, как старшему консультанту вот при Московской государственной академии пищевых производств, что вот эта классификация, да, вот «Е», она была, в общем-то, выдумана и изобретена не у нас, а там? Или это, может быть, связано с тем, что в России отсутствуют вообще пищевые добавки исторически, хотя желатин, я помню, сам добавлял, ну, всем.
2: Ну, для начала давайте внесем ясность вообще, да. Что такое пищевые добавки. К ним относятся все вещества синтетической или естественной природы, которые не влияют на калорийность пищи, однако могут улучшать ее органолептические свойства, могут изменять ее срок годности, там, улучшать ее консистенцию. Вот. Кстати, к пищевым добавкам относятся традиционные наши приправы и специи, такие как и соль.
1: Стрихнин.
2: Вот, такие как соль, такие как различные пряные коренья, семена, там и будут. Ну, это очень широкий спектр. Вот. Но в нашей стране при нем очень мало использовали всегда синтетических веществ. В основном использовали естественные пищевые добавки. Вот, поэтому мы не могли бы разработать классификацию сами. Тем более, что классификация международная, ее знают во всем мире, она создавалась совместными усилиями ученых многих стран. Поэтому это такой, в общем, научный плод.
0: Ну, скажите, вот в те времена, когда, скажем, до революции, да, ведь не было же необходимости в такой систематизации вот этих просто. Почему? Почему вот вместо того, чтобы прийти к естественному доверию в плане пищевых продуктов, то есть вот фермер отвечает за свою работу, да, вот водитель никогда не сядет за руль москвича и так далее. Это дело чести каждого, да, логично, вот. Почему мы пришли?
2: К сожалению, нам не позволяют объемы. Очень большие объемы производств, очень много людей надо накормить. И, к сожалению, фермер, отвечающий за свою продукцию, если он продает ее на рынке, это логично. А если это все в мировом масштабе, то как он, перед кем он будет отвечать? Перед человечеством в целом? Ну, это, в общем, как будто бы...
0: Нет, но он же является поставщиком определенного какого-то человека или там какой-то фирмы, как правило. То есть, вот, ну, известно, что практически все вот эти американские жрачки, которые тут расположены, вот эти с буквой М, вот, они им поставляют определенные подмосковные хозяйства, эту продукцию и так далее. То есть, это же система, которая, вот она очевидна, ну, на виду. Кнопку нажал, жилы зажглись. Другую нажал, жилы погасли.
2: Ну, вот, кстати, вы так вот к американской пище настроены, да? Как бы...
0: Ну, безусловно, отрицательно.
2: Отрицательно, конечно. Вот. Но у нее есть свои преимущества, и несмотря на все отрицательные качества ее, надо отметить то, что это достаточно высокий уровень технологий, это очень чистое производство. Вот. Но если не считать, что это вообще поправить свой комбикорм, эдакий, вот, то в Макдональдсе можно покушать и не опасаться за то, что это кто-то трогал грязными руками, что там бегали мышки, вот, или что-нибудь еще в этом духе. Вот, ну, по крайней мере, за чистоту, за гигиеничность этих продуктов там отвечают. И очень серьезно. То есть с этим там обстоит все очень хорошо. Вот в моей памяти был один канадский бизнесмен, который приехал в Россию заключать крупный контракт, его пригласили в ресторан, очень дорогой, престижный. Вот, он ничего не ел, а потом, смотря на своих коллег голодными глазами, сказал: «А свозите меня в Макдональдс, я хочу кушать». Его спросили: «А что, ну как же, вот, мы вас тут угощали черной икрой, русской водкой, то есть все было в порядке, ну как же вот вы так...» Он говорит: «Нет, я не могу, я боюсь, я не знаю, где это у вас все делали, как, но я точно знаю, что Макдональдс меня никогда не отравят». Ну, в общем, каждому выбирать свое. Каждый человек очень хорошо чувствует то, чего не хватает его организму. Может, кому-то как раз гамбургеров-то для душевного покоя не хватает. Поэтому, ну вот, это его выбор.
0: Скажите, Алла Михайловна, как вы относитесь к теории, которую в последнее время активно муссирует во всех средствах массовой, не побоюсь этого слова, информации? Вот ведь издавна упоминалось такое блюдо, что, дескать, господа гусары, шампанское с ананасом, дескать, и на саблях потом драться, да, вот. То есть, как бы ананас, он вошел уже в культ еды России, ну, издавна. Хотя непонятно, видимо, как-то их завозили для определенных людей, да. Другая ситуация с бананами. Вот, бананы, они до сих пор являются настолько чужеродным продуктом, И существует теория, что практически, вот, ну, если, скажем, нашим обычным яблоком накормить какого-то аборигена там из Новой Зеландии, то его вспучат, он сразу в муках умрет. Иногда ему будет улучшать, но в течение часа он умрет. Он будет говорить: мне легче, мне уже сейчас легче. Потом опять и умрет. Вот, практически вот для него яблоко это то же самое, что для нас банан. Как вы относитесь к этой теории?
2: На самом деле вы затронули очень интересную тему. Тему экзотических плодов, экзотических овощей. Это, наверное, моя самая любимая тема. Но здесь вот то, о чем говорите вы, оно имеет под собой очень, кстати, научную основу. И дело все в том, что каждый человек, проживающий на той или иной территории, он генетически предрасположен употреблять определенный вид пищи. И если ваши предки там тысячи лет ели гречку, пили молоко, ели капусту, то попадение в ваш организм совершенно чужеродного продукта, например, такого как тот же самый банан, он вызывает эдакий стресс у организма, потому что организм не привык к этому, он не знает, как с этим бороться или как это вообще все воспринимать. И очень часто мне приходилось слышать истории от своих друзей, которые еще в советские времена работали по контракту в Африке. И когда они набрасывались на бананы, ели их с такой жадностью и радостью, они зарабатывали жуткую аллергию себе, жуткую... У многих развивалась язва желудка. И не от того, что это были плохие бананы, они просто были чужеродны организму вот наших российских жителей. Вот поэтому ко всем этим экзотическим новшествам желательно, конечно, относиться очень осторожно. И, ну, во всем важна умеренность.
0: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел немножко перейти к медикаментозным проблемам, да, к медикаментозной теме. Вот один достаточно известный телеведущий, я не буду называть его имя, он ведет программу «Пресс-экспресс» по телевидению. Он один раз при мне, в состоянии жуткого похмелья, просто кушал лук обычный, ну вот прям лук. Я говорю: дескать, ты вот зачем ешь лук, ты же ничего там особо не ел, в основном ты вот как бы пил, да, какое-то время. Вот он сказал: а я пытаюсь, говорит, ввести этим свою тушку в недоумение. То есть тушка, получив лук, она-то ожидает, сейчас вольют там бульона, да, или там похмелиться. Вдруг она получает лук. На психологическом уровне это стресс, который заставляет все резервы организма работать на эту ситуацию. Дескать, дай-ка я разберусь, что тут почем, дай-ка я справлюсь с этим. Вот как вы считаете? Или наоборот, вот у него тоже другая теория, его же, что если, например, получил пищевое отравление какой-то серьезный, не связанный с алкоголем, например, там что-то, да, не свежее, то нужно обязательно наесться до пуза через силу, чтобы опять же ввести тушку в заблуждение.
2: Вообще народных методов существует масса. Какие-то методы, они основываются на научных даже каких-то знаниях, но это, конечно, все очень весело, то, о чем вы рассказали. Но что касается лука, то это на самом деле очень хороший продукт. Вот, и он действительно может помочь излечиться от многих болезней, потому что в нем содержится очень много витамина С, в нем содержатся фитонциды, которые борются с разными вирусами. Вот, поэтому такое хорошее профилактическое средство. Но если лук кому-то помогает от похмелья, так это же вообще замечательно. Вот, но что я хотела сказать, то что витамины, содержащиеся в луке, они помогают человеку баланс между окислительными и восстановительными процессами, происходящими в организме, поддерживать на должном уровне. Ведь, в общем-то, жизнь человека с точки зрения питания – это есть такой эдакий баланс между окислением и восстановлением. И если какие-то процессы сдвигаются в ту или иную сторону, то человек заболевает. И вот витамины, а в частности витамин С, который является очень мощным окислителем, он помогает сдвинуть процесс в совершенно иную сторону. и человеку восстановиться. Очень даже хорошее средство. То есть, если вы чувствуете, что вы заболеваете, принять такую тройную дозу витамина С, и вы почувствуете себя очень даже комфортно, поэтому...
1: Вот у меня от лука начинает жутко болеть желудок. Я должен заставить свой организм его съесть, чтобы получить мощный окислитель и потом лечить желудок? Или
2: нет, конечно, это? Каждый подбирает продукты для себя. Если вы не принимаете лук, это совершенно нормально. Да, ну, ешьте яблоки, я не знаю, там, пейте шиповник, это тоже очень здорово, там, черную смородину.
0: А скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, я знаю, что вы одно время заключили контракт с главным фармацевтом нашей страны, я не буду называть его имя, оно всем и так известно, по поводу исследований на тему выделения и затем дальнейшей концентрации в виде каких-то таблеточных, медикаментозных форм, естественных витаминов из лука, ну и так далее. Вот чем закончилось это? Ведь, в принципе, вот сам лук, естественно, он очень полезен.
1: Почему
0: да?
1: Слово «выделение» с «вытяжкой» как-то странно путаете? По-моему, Александр, негоже.
0: Просто я, извините, зацепился щекой вот за эту ручку от этого аппарата, который совершенно тут ни к чему. И зачем вы его вообще сюда принесли? Что это вот? Мороженое растаянное, какой-то ящик тут. Вот так, да, вот так нормально. А ну так что?
2: Ну, дело все в том, что пока, конечно, создать полностью естественные витамины в какой-то таблетированной форме очень сложно, практически невозможно, потому что витамины — это вещества.
1: А вы меня давеча угощали таблеткой и говорите, вот, скушайте витамин. Это что значит? Что вы мне дали тогда?
2: Ну, это синтетический витамин, на самом деле.
1: А зачем вы мне его тогда дали?
0: А вы как птицу взяли и съели?
1: Конечно.
2: Угу. Да, вы выглядели не совсем здоровым. Я подумала, что он поможет вам.
1: Теперь я выгляжу здоровым, конечно, да?
2: Да, но у вас появился эдакий румянец на щеках, глаза заблестели.
0: Это думаю, просто что... у нас на входе всех гостей мужского пола натирают шерстяными варежками, чтобы они выглядели румяными и радовали работниц «Эхо Москвы», которых вы видели в коридоре в большом количестве. Да, но я хотел вернуться к почкам. Дело в том, что существует такое мнение, что все таблетки, даже самые чистые, они сажают почки и печень в первую очередь, да? Или все-таки есть такие медикаментозные средства, витамины, которые не отрицательно действуют на тушку в данном смысле?
2: На самом деле, если вы говорите о витаминах, то, конечно, витамины усваиваются лучше всего именно из натуральных продуктов. То есть те
1: если растолочь вот витаминную таблетку и с картошечкой перемешать, она лучше усвоится?
0: Да, кстати...
1: Вот... Или перетереть с яблоком, например.
0: Потому что так-то она мне почему-то кажется, что если ее так и выпил, да, она то вдруг случайно приклеится там, или вывалится сразу целиком, что тоже
1: ну
0: опасно.
1: Да. Капсулируется, вот, может быть, надо яблочко подереть.
0: Ведь помните, детишкам всегда дают порошки. Вот да. Нет, аспирин в порошке им
1: может
0: дают.
1: Быть, это. Лучше выбрать какой-то самый усвояемый фрукт. Там каждый хохла, наверное, груша, ну, украинцам, извините.
0: Да, да.
1: Груша, да?
0: Там, почему груша?
1: Молдаванам нужно что-нибудь, виноград.
0: Огурцы.
1: Растолочь.
0: Огурцы им нужны.
1: Да. Как вы там видите?
2: Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Это, кстати, я думаю, что это будет одно из новшеств, такое ноу-хау, и авторское право мы закрепим за «Эхом Москвы». Вот, но...
0: Я просто предлагаю сейчас буквально на парочку минут прерваться, мне тут очень нужно, а затем мы продолжим.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин.
1: Алла Михайловна, очень актуальный вопрос для сегодняшнего чрезвычайно сексуализированного общества. Это влияние пищевых добавок и ингредиентов и просто разных продуктов на сексуальную сферу жизнедеятельности человека, на его потенцию, на его либидо, на его возможности и желания. Известно в классиках и даже в бульварной литературе часто используется прием, что когда требуется толкнуть партнера, мужчину, мужу на какое-то прелюбодеяние, ему подмешивают на протяжении там нескольких недель пищу острые приправы, его заставляют там питаться жирной пищей, и у мужчины срывает голову, он пускается во все тяжкие. Насколько все это обосновано, вот если сыпать перец в кисель, будешь ли ты жеребцом сразу, или это литературный прием такой?
2: Я думаю, что это больше относится к области фантастики, то есть на чисто научной основе.
1: Может быть, вы просто не были мужчиной, а он особо.
2: Да, мужчиной действительно в этой жизни еще пока не была. Вот. Но на самом деле есть ряд продуктов, конечно, которые повышают.
1: Я предлагаю взять ручки.
0: Да, записаться обязательно. Возьмите ручки, бумажки.
2: Ну, ничего нового я на самом деле не хочу сказать, что только-только. Одно, что чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни и в сексуальном плане тоже, питаться нужно хорошо, разнообразно. Это должна быть хорошая белковая пища. Это должно быть большое количество свежих овощей, фруктов. Ну вот, очень интересно, я прочитала недавно сведения о экзотических плодах, о соке такого фрукта, который произрастает в Америке, на Кубе, это гуаява. Он содержит в себе, его сок этого вот плода содержит в себе вещества, которые называются афродизиаки. Они повышают активность мужскую и, в общем, может быть, кому-то даже способствует. Вот по легендам даже говорят, что вот индийским охотникам добавляли вот сок гуаявы в напитки перед охотой большой, там добавляли военным перед боями, они прибавляли мужественности, ну и в том числе и вот активности. Вот. Ну а что касается специй, пряностей, ну действительно, они все обладают тонизирующим действием, некоторые даже психостимулирующим действием. Ну, не знаю, насколько у мужчин зависит от количества перцев, киселя, какие-то способности. Вот, но если вы просто хотите придать себе тонус и как-то разнообразить свою пищу, придать какие-то приятные ощущения, то специи, пряности вам в этом здорово помогут.
1: То есть я вот про белковую пищу понял, что если отобрать у этого человека бифштекс и накормить теми зернами всех 50, то не получится у 51 у всех. То есть,
2: нет, вы ошибаетесь. Почему? Белковая пища, ведь на самом деле зерновые культуры содержат белка в процентном отношении совсем даже не меньше. То есть, ну, единственное, что просто съесть в количественном отношении, вот мясо вроде бы как бы проще, по объему оно занимает меньше, чем адекватное количество зерна, которое нужно будет поглотить.
1: Но белки для того, чтобы животного происхождения, они же имеют совершенно другую природу, чем растительные белки. И, насколько я слышал, они не взаимозаменяемы. Если, например, предложить какому-нибудь там тушканчику питаться соседними тушканчиками, то у него не то что любовь, я боюсь, даже жизнь не очень получится.
2: Ну да, пожалуй, человек это действительно одно единственное живое существо в мире, которое вот так активно питается и тем, и другим. Вот, но это, видимо, уже так сложилось исторически, и нам с этим не придется спорить. А уж кому чем питаться, это личный выбор.
0: Вот нам на пейджер пришел вопрос непосредственно о том, кому чем питаться. Следующий: в силу жизненных обстоятельств я вынужден находиться дома и питаюсь одними пирожками. Объясните, влияют ли они отрицательно на мои жизненные функции, если я не потребляю современных продуктов питания? Подпись Татьяна. Но тут я, может быть, немножко хотел бы углубить вот эту тему. Дело в том, что действительно вполне возможно, что при современной экологии, да, отношениях в обществе, может быть, непотребление современных продуктов снижает иммунитет тушки к болезням.
2: Ну, я слабо себе представляю, как можно питаться одними пирожками, но, наверное, это очень вкусно, я так думаю. Хотя человек устроен так, что он привык к разнообразному питанию, и через некоторое время, я думаю, что просто надоест даже смотреть на пирожки. Хотя это индивидуальный выбор. Что касается снижения иммунитета, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать, что у нас за короткое время выработается стойкий иммунитет к загрязненным пищевым продуктам, поэтому не знаю, как его можно снизить, не знаю, как его можно выработать в себе, вот. Но то, что пирожки – это такая вещь тяжелая, и, как правило, это жареная. То есть
0: мучная,
2: тяжелая, да, мучная. Тем более, что начинки мы любим употреблять тоже такие всякие тяжелые мясные. Они...
0: Или повидло, жуткое совершенно.
2: Да. Вот, то, в общем, кишечник будет обременен. И для того, чтобы справляться с такой пищей, в общем-то, нужно есть много растительных, свежих овощей и фруктов, потому что иначе вы просто будете страдать, извините за банальность, запорами, которые вот, приведут к сильным внутренним интоксикациям.
1: Внедрение в нашу жизнь БИДЭ позволяет бороться с запорами.
0: Безусловно, но не у всех можно. Оно есть, хотя мы поставили у себя в коридоре, и даже с соседних этажей приходят люди и за определенную плату пользуются нашим БИДЭ.
1: Алла Михайловна, вы слывете как в отрасли, так и среди своих знакомых очень хорошим кулинаром, человеком, у которого всегда гостеприимный и хлебосольный такой, ну, не то что стол, но, по крайней мере, холодильник. Вот скажите, как женщина и как специалист, всем известна такая фольклорная, в общем-то, роль тещи в культурах народа Советского Союза. Вот тещины блины — это причины или следствия? Вот все-таки блины, как кулинарные изделия, они спровоцировали негативное отношение зятьев к тещам? Или они в какой-то мере демпфируют их, смягчают это отношение? Вот блины, как я понимаю, это же растительная пища.
2: Если рассматривать блины как средство общения за нет, если рассматривать блины как средство общения за столом, то я думаю, что смягчает. А если смотреть на то, что зять плохо переносит мучные продукты, и у него не хватает ферментов для расщепления такой тяжелой мучнистой пищи, то я думаю, что это эдакая тещина месть.
1: То есть тещи догадываются инстинктивно, что у зятя не хватает ферментов. А как вы определить по зятю? Вот расскажите нашим радиослушателям.
2: Ну, знаете,
1: признака, может быть, как-то можно определить. Подглядеть за зятем в бане, понять, что у него с ферментами совершенно уже плохо.
2: Как ну, вот это эмпирическим путем можно вывести в какой-то степени, если вы обнаружите, что у него...
1: Или стул надо подсматривать за ним вот как-то.
2: Да нет, я думаю, что вы догадаетесь, потому что вот с мучными продуктами у многих неланды, это вызывает очень сильный метеоризм. Поэтому...
0: Вот я могу рассказать один случай, вполне реальный. Дело в том, что в пору, когда я еще был молод, у меня один товарищ, я учился в медицинском как раз техникуме, один товарищ очень большой, здоровый сам по себе, наспор съел 3,5 килограмма пончиков. Вот где-то после первых полутора килограммов, вот он сидел около станции метро «Университет», как я сейчас помню, на парапетике ел их, значит, его резко вспучило, вот он хотел уже, значит, по канату пройтись, но как-то сдержался. Второй раз как раз уже до каната не доходил, доходил до метеоризма. Он тоже сдержался. Когда он съел все эти 3,5 килограмма, его, в общем, так же вот подняли в такой позе, посадили в автомобиль, он выиграл так 15 рублей. Как я сейчас помню, отвезли домой, и произошел парадокс. Вот именно то, о чем вот вы, Алла Михайловна, сказали, то есть мощнейший запор у человека. Это я почему говорю? Потому что, вот смотрите, какие состояния пережила его тушка в момент поедания этих пончиков. И в конце концов, то заблуждение, в котором оказался желудочный мешочек вот этого моего товарища, привело желудочный мешочек к запору. Неожиданная совершенно реакция. Казалось бы, организм должен бороться с токсикозом, выбросить эти шлаки вон, но этого не произошло.
2: Ну, просто в данном случае уже нарушилась перистальтика организма, поэтому здесь уже сложно говорить о каком-то выбросе.
1: У пончиков еще очень критическая для организма топология. Каждый раз, раскусывая пончик, мы нарушаем его топологическую структуру, форму вот этого бублика. И поэтому организм усваивает неадекватно самому продукту. То есть надкушенный пончик – это уже совсем не пончик. И вот это процесс деструкции, он, в общем-то, выходит боком, в том числе и в пищеварительном тракте. Кроме того, вот, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, всегда считалось, что вот вкусная здоровая пища – это постное мясо, крупы, ну, все.
0: Картофель.
1: Картофель натоптанный, да.
0: И
1: такой.
0: Бобовые.
1: Совершенно верно, проросшие зерна. А в то же время такие вот любому женскому глазу, да и телу, не будем скрывать, милые всегда были такие кряжистые мужчины-живчики, такие...
0: Потише, пожалуйста, потише, а Прохор распугается.
1: А если приглядеться было к этим живчикам, то ели они кильку в томате,

0: кильку с томатом, или именно килька с томатом и прочие ингредиенты, и делали их такими. А?
1: А, вы знаете, в ответ на это мне хотелось бы сказать только одну вещь. Пища — это даже не то, что мы едим, это то, как мы едим, с кем мы едим, в какой обстановке мы едим. Это очень сильно влияет на те процессы, которые будут потом происходить с нами. И я думаю, что если человеку 30 раз повторить, что вот килька томате это смертельно, то, наверное, услышав это 31 раз и съев кильку в томате, он действительно умрет. А если он этого просто не будет знать, ему будет очень вкусно, и он будет радостно это есть, то я думаю, что он все-таки будет таким сильным и здоровым человеком, потому что психология, она очень мощно руководит теми процессами, которые происходят внутри.
0: То есть, если вот мама вам, например, говорит, ну, вам, нам, им, неважно.
2: Лучше кто, им.
0: Им, да. Угу. Твой-то совсем дурак, твой-то тебя изводит, твой-то всю жизнь тебя поломал, то через неделю так все и будет, ты сойдешь просто там с ума, да?
1: Ну, я не специалист, в общем-то, в области психологии, вот, но говорят, что действительно вот настрой и установка, которую мы себе даем, она во многом...
0: То есть вот если...
1: Вы знаете, вот мне рассказывали такую ситуацию, что на крайнем... жители Крайнего Севера, которые всю жизнь исторически
0: не
1: питались...
0: Моются, да, я слышала.
1: Питались рыбой, вот, и мясом, там, молоком оленей, мясом животных убитых, вот, и практически не видели свежих овощей, фруктов.
2: Бобов.
1: Они не получали достаточного количества витаминов, на наш взгляд. Но они жили испокон веков и чувствовали себя очень комфортно. До тех пор, пока им всем не начали говорить: господа, да как же вы живете, да что же
0: просто
1: вы едите?
0: Просто они не считали, они же в 33 вот. Года глубокие старики.
2: Нет, простите, тут вы оба, на мой взгляд, не правы. Дело в том, что у них были понты, так называемые. То есть особое вещество, содержащееся в тех же оленьих рогах, которое целиком замещало все витамины. На самом деле. Так и называется понты это. Вот оттуда это произошло. Ну ладно, давайте не будем спорить, давайте вернемся к сообщениям, которое пришло к нам на пейджер. Следующее. В детстве я отравился курагой. С тех пор отвращение к оранжевой, к пище оранжевого цвета у меня постоянно. Чем это объясняется? Подпись Юра Степанов.
1: Я думаю, что это явление знакомо не многим нашим слушателям, потому что очень часто бывает, что сильное отравление каким-либо пищевым продуктом на всю жизнь вызывает отвращение к этому пищевому продукту. И это какая-то психомоторная какая-то реакция. То есть человек просто на уровне подсознания запоминает, что вот оранжевое — это плохо. Или там я так с детства органически не перевариваю сладкий чай. Там.
2: Ну а стоит бороться как-то Юрию с этим? То есть,
1: я
2: ну,
1: думаю, что бороться...
2: Хорошо, представьте себе такую ситуацию. Например, Юрий попадет в волю судеб, скажем, в Киргизию, где, как известно, сушеная курага — единственный порой продукт, которым можно питаться. Что же ему, помирать с голоду? То есть, по идее, борьба с любыми предрассудками, вызванными вот какой-то, как вы эти психомоторные, да, вот психомоторными проявлениями, это же, в общем-то, дело-то разумное, потому что, получается, например, сегодня я отравился курицей, значит, я курицу не ем, завтра грибами, послезавтра хлебом, а в результате что же я буду землю есть, как вот наша Прохорка беременная, она землю ела, кстати, тоже тема для обсуждения, она выходила здесь, на Новом Арбате, и просто жрала прямо вот эту землю, отплевывая только относительно крупные камни. Понимаете, ей не хватало каких-то, видимо. Поэтому здесь я считаю, что Юрию нужно просто завязать глаза и есть разные сушеные вещи. Ну, вот не вещи, а продукты. И когда попадется курага, потом открыть глаза и сказать: видишь, ты съел, тебя не пучит. Ешь дальше. Это все.
0: Алла Михайловна, не слушайте, ответьте лучше нам на вопрос. Вот скажите, почему, когда люди едят многие... Особенно женщина. Женщина, в общем-то, как-то ближе к природе. Она, у нее канал, соединяющий ее с космосом, по-моему, короче и прямее намного. Поэтому... Нам собрался Александр спеть. Я думаю, через 3 минуты он войдет. Хорошо. Почему, когда человек поглощает некоторые продукты растительного происхождения...

0: тяжелых металлов обнаруживается в 400 раз больше, чем это допустимо по нормам.
1: А в мультивитаминах тоже есть металл, то есть написано железо столько-то грамм.
0: Но это немножко другие вещества, потому что железо человеку необходимо, входит в состав гемоглобина, значит, способствует обогащение нашего организма кислородом, а тяжелые металлы, радиоактивные металлы, свинец, кадмий и медь, они, в общем, в больших количествах могут вызвать очень серьезные заболевания.
1: Медь тоже входит, кстати, в мультивитамины.
2: Мне вот, я слушаю вас и думаю, что вы вечно путаете вершки и корешки, причины и следствия, закон и порядок. Мне интересует более прикладное и близкое людям. Во-первых, Алла Михайловна, я вас призываю не миндальничать, а говорить всю правду. Я знаю, что любой специалист, находящийся в какой-то теме, он знает то, что никогда не узнал бы
1: простой человек,
2: обыватель в хорошем смысле слова. Поэтому
1: ни в коем случае не скрывайте информацию.
2: Дабы предостеречь людей от каких-то неверных шагов, поступков, нужно говорить все открыто, потому
1: как говорится, резать правду матку.
2: Ничего в этом страшного нет. Вот, лишь бы это не было там слово, красное слово ради красного слова. Я хотел спросить
1: Юрий,
2: о другом.
1: Извините, пожалуйста, одну секунду. Дело в том, что съемочная группа нашей программы показывает, что у них закончилась пленка. Вы пока можете исполнить какую-нибудь арию. Нет, еще сейчас. Ага. Красная лампочка где? Красная лампочка, пожалуйста.
2: Я знаю, что вы занимались этим процессом неравнодушно, очень интересуетесь. С одной стороны, мы знаем, что полезно ходить босиком по снегу, сидеть на травке, даже никакого цистита и воспаления придатков не будет, если нет больных зубов или прочего там очага абсцесса. Вот. То есть нужно быть ближе к природе. Этим летом я испытал это в Лисьей бухте. Понял, что если жить на природе и, в общем-то, все добывать ногами, руками, а не головой.
1: Да, Лисья бухта, ее в свое время называли школой выживания даже.
2: Солдат НАТО бы там не смог.
1: Да, не смог бы, безусловно, вот, безусловно.
2: Зато в какой я теперь кондиции. Да не об этом. Я хотел узнать, вот так милые сердцам, языкам и попам наших многих граждан, господ, рестораны, это же антитеза здоровому образу жизни, и все же время люди, как подорванные, тратят огромные деньги на посещение этих душных пыльных углов, чтобы сидеть, расставив локти, есть какие-то вялые там овощи, совершенно не характерные нашим ареалу обитания продукты, делать глупые лица при поглощении каких-то вялых там веточек ценой в сотни долларов. На эти доллары могли бы накормить десятки африканских детей или хотя бы остаться здоровым, купить себе зимнюю резину, он выйдет, сядет на поганой таганке.
1: Хоть не сшибет никого.
2: Уедет, да, от
1: этого ресторана. А то ездит, черт как вообще не поймешь, и не удержишь его.
2: Вот этот диссонанс, это просто изначально заложенный деструктивизм, стремление человека к саморазрушению такое, или это просто какие-то извивы воспитания тупиковые, семья и школа не додала, или это какие-то инсинуации западного проамериканского образа жизни.
1: А может быть,
2: как
1: масонство,
2: можно объяснить?
1: Кстати, что
2: вот
1: тоже
2: если, вы знаете, да, что если какую-то вот эротическую сцену там или какую-то вечеринку резко включить свет, сразу станет ясно неестественность, такая буфонадность происходящего. Если в ресторане тоже резко включить свет, показать из чего, где это сделано, что ты какими вилками, что ты ешь и что в результате в твой организм попадает. Тем не менее, люди тратят огромное количество денег. Там многие союзы были разрушены, что он там свою в ресторан 3 раза не сводил. Все, она поменяла его на другого, который водит ее в этот ресторан. Как это все объяснить? Это же с вкусной, здоровой и правильной пищей никак вообще не совпадает. Особенно модные сейчас рестораны восточной пищи, где просто российскому человеку можно впарить за побеги бамбука любой вообще одуванчик алтайский, потому что он бамбук ты видел только в лыжной палке.
1: Отвечайте, пожалуйста, Алла Михайловна. Вопрос, по-моему, достаточно конкретно поставлен.